Вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят, дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернуться. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще, может быть, не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, он еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают, но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего сознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящие решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире, а группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Бааля Сулам пишет о том, что вся проблема всех вообще наших ошибок, весь источник всех наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного. Вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое. Оно хорошее или плохое, и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом не сходит из высшего мира. Все источники всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они уже как следствие. Так вот, самое главное действие с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение. Почему оно произошло? Конечно, оно произошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от него, кто он такой,
понявшим всю его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется – несозревший плод. То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла. Если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он бы съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот, он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

Он здесь пишет об обществе последнего поколения. Но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет. Страница третья или четвертая. Раз, два, три. На четвертой странице. Так он пишет так, что как, на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На пятой странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница, еще одна страница. Он дает это на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение. Подобное разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы насоздались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается. Притом это разрушение, оно ужасное. Оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истину высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод. Все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель и в соответствии с ней пытаться подражать ей, пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать маасер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все. И мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями,
готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом, то есть обществом, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. Потому что в кибуце это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье, одевался. То есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе, отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал, там много страниц в одной из книг я этому делу посвятил и приводил там примеры, именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера, а какие законы, а как на них смотреть можно со стороны, издали на эти законы. Вообще они альтруистические на самом деле или они эгоистические? А можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом? Вот здесь Баля Сулам как раз говорит о том, что делать этого нельзя, что общество должно созревать, и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть и ждать. Если я буду сидеть и ждать, на меня надвинется этот каток истории, и он меня задавит своими страданиями, вынудит меня кричать «караул» и бежать, искать спасения. Это не значит, что я продвигаюсь своим путем, добрым путем, путем Торы, путем света, а вынужденным путем, путем страданий. Значит, но если я буду слишком вперед убегать, не считаясь со своей природой и со своими сегодняшними состояниями, то также я при этом, перескочив в другую крайность, когда я буду представлять себе, что я уже готов для гмартикуна и почему я не в нем. Значит, для того, чтобы правильно, последовательно уподобляться в наших усилиях только следующей маленькой, чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив, не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в гмартикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ Ахапа Высшего. Поэтому недозревший плод,
То есть, когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которые есть перед группой, почти ненасильственная. То есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и это не всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все речи мод, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение, но не перепрыгивая через риши мод, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит? Я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом должно быть, на этом мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для каббалы, и он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с теми методиками, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком, я уже прошел до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы. Я не был еще в ощущениях высшего, но, по крайней мере, Птиха, первая, вторая часть Талмуда Страсферот, Зор, где-то там ради отдельной статейки. Я уже это все читал, я уже это проходил. Я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно, это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды, как бы какие-то движения вокруг нас.
это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма, именно через то, чтобы все, весь этот организм постоянно, эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют, а ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которого, в которой можно ощутить внешне высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках. Мы уже об этом не раз говорили. Человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который... То есть малый эгоизм, он может быть очень большой, но земной, а не духовный, а не высший. То есть приходят люди, они могут быть огромными там какими-то предводителями или политиками, или бизнесменами, или кто-то, то есть у них огромный, большой эгоизм, потребности в нашем мире, а к духовному миру у них эгоизм почти нулевой. И тогда они не понимают этой методики каббалистической в ее истинном виде, а применяют ее только в том, что мы не пробуем, мы не используем эгоизм, мы его отрицаем. Мы идем только на ощущения, а не на углубление, не на, на его использование. Не через привлечение наук каббала, а через просто чистое ощущение. Вы можете встретить очень много таких учителей. Ну, каждый раз мы будем это проверять, и вы будете получать объяснение. То есть несозревший плод, то, что это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать в соответствии с именно с ними, с нашим истинным состоянием, ни в коем случае не перепрыгивая. Поэтому те, кто создают группы, те, кто идут в группах, они должны постепенно брать пример с других, понимать, на каких стадиях они находятся, постоянно советоваться, правильно ли они делают или нет, берут ли они на себя посильные какие-то примеры, действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия, или израильские кибуцы. Надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмар-Тикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал в своей книге с уровня Гмар-Тикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмар-Тикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами. Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь.
свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, но это Авраам, Муше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это, и постоянно в нем светила нам и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмартикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано, вы если читали статью «Видение Рабы Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Раби Шимон не был в Гмартикуне, а как же может быть, что он достиг Гмартикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло. Значит, Гмартикун этот, он частный, только Раби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмартикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмартикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда не сходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас – это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную, а какую-то миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут... Это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства,

до меня человечество и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Это вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение буквально полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, они, у них уже другие речи мод, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где там внутри все это быстро отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя, сделать их абсорбцию в себе. 16-й пункт статьи дарования Торы или дарования Каббалы.

Теперь поймем, почему Каббала обязывает нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история. То есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Каббала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении, а когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что, начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного, оно происходит, потому что так должно произойти. Потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть есть определенные условия, согласно которым...

0: только лишь согласно которым возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат. И согласны приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила «совершим и услышим». То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень, но у нас же нет этого кли для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо, то есть, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается орпними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались, имеется в виду ограниченная группа, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены. Это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение». Каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании. Не в наших намерениях быть друг в друге, оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне, Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в наших, в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен, никаким образом он это не увидит. это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами. Как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг к другу, то не были способны исправляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», и поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния, когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль, то есть не устремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу, эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы из тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ Израиля ответственен за друг друга. На первый взгляд, это совершенно несправедливо, что если кто-то загрешил, Творец взыскивает с тебя за это, за другого. Почему я ответственен за грехи совершенно чужого и даже незнакомого мне человека? А Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир и человек судятся по большинству. Исправивший хоть одно желание склоняет себя и весь мир к заслугам, употребивший его для самонаслаждения склоняет себя и мир к вине. То есть Раби Элазар говорит, что весь мир ответственен друг за друга. То есть не только один народ и не только одна группа. Он говорит всегда с точки Гмар-Тикуна, как я уже сказал. Это следующая ступень над Раби Шимоном. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца. И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: Почему говорится, что сначала совершение, а потом услышим?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то, не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все, а сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новые килим, они очень неосознанные, вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием. Потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными. Такими потерявшими немножко интерес, как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо, это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас, нет, телефончики отключить. Это вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. Или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно в каких, где бы вы ни были и в чем, вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным, а вот потом это уже, да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Эта реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную, так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. Начиная от самых низменных наших состояний, и земных, и кончая самыми высшими. То есть, где бы вы ни были, какими бы вы делами ни занимались, бизнесом, любовью, какими-то продвижениями, какими-то решениями, какими-то склоками, неважно где и в чем. Если в это вы не помещаете Творца, не делаете усилий его поместить, значит, это не духовная работа. Духовная работа заключается в том, чтобы в нашем мире, в наших состояниях, не уходя ниоткуда, вмещать в него Творца. То, что мы сейчас уединились, то, что мы находимся здесь, это для того, чтобы просто подкрепиться, для того, чтобы набраться этих ощущений, самых-самых наилучших отсюда. И чтобы их не теряя, потом начинать внутри нашей жизни их буквально вмещать силой, заполнять нашу обычную жизнь вот этим духовным ощущением до тех пор и настолько, чтобы начать сквозь них ощущать Творца, живую силу, которая все это на самом деле оживляет, двигает. Поэтому сегодняшние наши состояния, они как бы модель того, что с нами потом будет происходить. Мы вернемся к нам домой, мы очутимся снова в той нашей жизни, и нам будет снова как? Плохо? Нам не будет плохо. Мы должны, как сейчас, в нашем сегодняшнем состоянии, когда мы немножечко уже выдохлись, когда мы уже не в такой эйфории, вот сейчас начинайте в это свое состояние вмещать, совмещать его с тем самым наилучшим состоянием, которое у вас было. Это не значит, что вы уходите в прошлое. Это не оглядываться на прошлое. Это значит самое наивысшее состояние облачать в ваше сегодняшнее наинизшее. А вам будет потом добавлять еще более и более низкие, больше овьют еще более и более низкие состояния. Пытайтесь их одухотворить. Сегодня вам дается на это сейчас пример, лаборатория. Делайте в ней сейчас, в этой вашей внутренней лаборатории, такие действия. А потом, когда вы вернетесь к себе домой, сделайте это со всей своей жизнью. Вы не должны на 2 часа в неделю или на 2 часа в день отрываться от этого мира и убегать куда-то в кабалу. Нет, вы должны убегать в кабалу на 2 часа в день, для того, чтобы потом весь день, все остальные 22 часа прожить, совмещая то, что вы получили, ту энергию, ту возвышенность, те впечатления, вы должны вмещать во все остальные 22 часа. Только тогда считается, что ваша жизнь действительно правильно реализуется. Не те 2 часа в сутки учитывается, которые вы проводите за занятиями кабалой, или там еще какой-то час, который вы проводите за распространением. Не это учитывается, а учитывается, как вы именно то, что вы получили за эти 2 часа, вмещаете, вталкиваете насильно, пытаетесь жить эти 2 часа, все остальные свои 22 часа. Поэтому наша жизнь построена таким образом, что мы 8 часов или 10 часов обязаны работать, и каббалисты обязывают работать человека, участвовать во всей жизни, с окружающим обществом, ни в коем случае никуда не удаляться, не отрываться от окружающего большого мира, который его якобы путает, и так хорошо мы от него отвалим куда-то в сторону и будем там спокойно существовать, создадим для себя искусственный мир. Ни в коем случае. Творец ничего не сделал зря. Жены, дети, начальники, тещи, не знаю, что там еще придумать, это все нужные нам помехи, в них внутрь мы должны вдохнуть духовное. И наоборот.
2: Методика, построена на отрицании эгоизма.
0: Методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не дает нам продвигаться. Поэтому все методики остальные, они только и говорят о том, что оторвись от этого, думай только об одной мысли, да? Остальные вообще оторви. Каббала говорит не об этом. Включи Творца во все остальные свои помехи. Он внутри них, когда ты включаешь, ты работаешь с авиютом, там ты его найдешь, там он тебе раскроется. Он тебе может раскрыться только на твоем мясе, только на твоем эгоизме, внутри него. И не сразу он тебе раскроется не на нулевой и не на первой стадии, а только на второй, третьей, четвертой. То есть даже если ты начнешь работать с этим, не сразу же ты его начнешь ощущать. На нулевой и на первой стадии он будет тобой ощущаться, как какой-то далекий окружающий. То есть это... Поэтому меня радует видеть вас в таком уставшем и таком поникшем состоянии. Это очень хорошо. Теперь вот надо начинать работать. А если человек ждет, когда снова у него появится вдохновение, ну, где там какая-то группа начнут петь, плясать, и меня таким образом там как-то подбодрят, это неправильно. Это совершенно неправильно. Выход в духовный мир, он выход из самого отчаянного состояния. Из самого отчаянного. Нет большей тьмы, чем перед выходом в высший мир. Когда человек действительно понимает, что у него нет никаких возможностей на это, внутренних своих собственных, тогда он уже кричит Творцу. Это еще не наше состояние. Мы можем еще найти как-то Творца в нашем мире. Мы можем, то есть в нашем внутреннем состоянии, мы можем где-то как-то его с собой совместить. Когда мы этого совершенно не сможем, несмотря на все наши попытки, тогда они и будут настоящим криком к тому, чтобы он раскрылся. Так что начинайте внутри себя работать. Знаете, улыбочка. Раф, можно ли еще раз объяснить, что такое духовное общежитие, которое на сегодняшний день не созревший плод для группы? С другой стороны, вы говорили, что задача группы на сегодня вытащить из себя я и растворить его в членах группы. Да, человек должен вытащить из себя своего я, растворить себя, вытащить себя из своего я, растворить себя в группе, выкинуть себя из своего я наружу в группу, то есть сделать так, что наше я остается вне группы. Группа – это какой-то круг такой, куда мы пытаемся выброситься, оставляя свое я за пределами этого круга. Мы это делаем только в наших внутренних усилиях, ни в коем случае не применяя это в нашей жизни. Мы не заводим общую кассу, как кибуцы, никакое общее какое-то общежитие, не пытаемся создать какую-то одну общую семью, какую-то общность в нашем мире. Это все относится к проблеме последнего поколения. Дай Бог, мы к нему когда-нибудь подойдем. Мы с вами строим просто каббалистическую группу, не каббалистическое общество, каббалистическую группу, которая занимается только внутренними усилиями, каждый в себе, и сопряжениями этих внутренних усилий всех между собой, чтобы достичь критической массы и вызвать раскрытие Творца. А раскрытие Творца всех нас сразу же поднимает на следующую ступень. Как только на следующей ступени мы снова достигнем критического желания и подготовим себя своими этими усилиями к этому общему кли, сразу же снова нам раскроется на следующей стадии Творец. И снова он нас исправит, и снова таким образом мы наполнимся им на следующей ступени. И так далее, каждый раз. Вся методика, она практически одна и та же на каждой ступени. Так вот, мы с вами сейчас не занимаемся исправлением нашей жизни. Каждый из нас остается жить в своей семье, каждый из нас остается в своей работе. Может быть, жены не согласны, может быть, мужья не согласны. Мы не собираемся сейчас заводить общее имущество, создавать какие-то свои собственные государственные, наши государственные учреждения. Ничего мы этого не делаем. Мы только лишь создаем духовную нашу общность, невидимую, духовную, где наши общие желания и устремления к Творцу складываются вместе, вызывая этим на нас большой окружающий свет. Это единственное, что мы сейчас делаем. Ну и для этого, если надо, совместные какие-то действия, но они совместные, не относящиеся к нам, к нашим житейским всем там проблемам и образом жизни и так далее. Это то, что мы делаем вместе. Это там сука, это там какие-то распространения, создание нашего общего центра. То есть все то, что относится только к духовному, является каким-то внешней его оболочкой. Вот. Это да, но ничего, ничем большим. Это и значит не лезть на несозревший плод. На дерево добра, на дерево познания добра и зла. Нам на это залезать еще нельзя. Но это придет. Вообще, начиная вот с этого времени и далее, вы увидите, насколько быстро пойдет ваше развитие, насколько состояния быстрее все начнут сменять друг друга. И то, что казалось раньше, что это должно занять месяцы, годы, и вообще как-то это тяжело, как-то это пробуксовывает, вы увидите, насколько это летит вперед. Кен.
3: Шабати,
0: я вчера говорил, он говорит о том, что мы должны пытаться ощутить Творца между нами. Что значит ощутить Творца между нами? Творец проявляется между нами в той мере, в которой мы пытаемся его ощутить. Пытаемся ощутить Творца, это значит пытаемся ощутить свойства отдачи. Если мы каким-то образом пытаемся его смодулировать в состояниях, в отношениях между нами, и к этому свойству совместно прийти эгоистически, ради себя, каждый и все вместе, мы об этом с вами вчера говорили, из состояния лолишма, то при этом начинает проявляться ормакив, который подтягивает нас к такому исправлению, которое будет уже внутреннее, и в него войдет орпними, сам Творец проявится таким образом. Об этом мы вчера с вами говорили. Да?
1: Да, вы говорите, нельзя опережать события, но мы же все-таки искали кибуцы.
0: Мы опережали события, мы искали кибуцы, мы пытались прыгнуть на много ступеней через себя, но при этом, во-первых, нам это не позволили свыше, да? Во-вторых, ты можешь меня спросить, ну вообще, когда у нас в группе возникают какие-то вообще задумки, давайте так сделаем, давайте так сделаем, как я обычно отвечаю?
1: Делайте.
0: Совершенно верно. Пробуйте. Потому что мы первые, мы должны все испробовать. Не все, что лезть все во всякие такие утопические абсолютно планы или действия. Но если вам кажется, что таким образом или таким образом мы в группе можем что-то улучшить на нашем общем пути, то есть появится большая общность, появится большая сплоченность, группа будет более тесно сколочена, то всегда на такие действия я согласен и говорю, да, действуйте. Если есть у кого-то какие-то к этому идеи, и не сдерживаю это никогда. Но надо посмотреть, какие идеи, конечно. Но, как правило, хорошо, если мы это пробуем. И мы опробовали тысячи разных идей. И на сегодняшний день то, что вы видите, это их результат. На самом деле, конечно, это результат где-то, ну, как минимум, десятилетнего труда, причем очень энергичного, вы понимаете, что мы в этом живем и живем все время, ни раз, ни два раза в неделю, и не встречаемся там где-то в кинотеатре, извиняюсь, что я так говорю, об этом обычно дальнейший разговор, может быть, будет, а мы живем в этом и постоянно в этом варимся, и все силы прикладываем для этого, и пытаемся создать для себя такие условия, когда мы действительно вместе работаем, учимся и все делаем как можно ближе, чаще друг с другом. Но все равно, что бы ни было, какие бы ни возникали возможности каких-то еще и еще совместных действий, мы это всегда приветствуем. Я ничего такого никогда не запрещаю. И неважно, если отваливается само собой, вам будут здесь рассказывать, возможно, сегодня муши Миша Синелевич о том, что какие только мы не проходили внутри себя всевозможные попытки разбиться на группы, на пятерки, на десятки, устроить соревнования между нами. Я брал, человек 15 говорил, только эта группа, всех остальных, по мне хоть они, чтобы исчезли, не нужны они мне никто. И где-то сотни человек оставалось за бортом, как бы. Какие только мы не делали такие перетрубации драматические, чего только не было. Мы перепробовали много-много чего. Это все интересно послушать. Я не знаю, насколько это будет понято, если это не пройдено на себе. Но если вы включитесь с нами вглубже, весь этот опыт, он войдет в вас, вам не надо будет это проходить. У вас не возникнут эти мысли о том, чтобы пройти это все. У вас возникнет просто уже сразу же понимание, а что это такое на самом деле, как будто вы это прошли. Взял?
1: Да. Это только пробы ошибок есть возможность.
0: Вообще путь вперед, он только на методах пробы ошибок. И всегда, так и сказано, «Эн цадик барец ашер азато вело эхта». То есть никогда нет праведника, который бы перед этим не согрешил. Праведником называется исправленное состояние, грешником называется неисправленное состояние, когда он окунается в эгоизм собственный и понимает, что он грешник, то есть делает ради себя, да? А праведник делает ради Творца. Только этим устремлением намерения отличается праведник от грешника. Так вот, нет такого состояния у человека, когда бы он не должен был бы упасть, понять, что он ошибается, что он неверно делает, что он находится в эгоизме, в обратном относительно Творца состоянии, исправлять себя. Но эти состояния ты можешь пройти, если ты включаешься в основную группу, проскочить их буквально за и подсознательно даже. Все эти решимот ты можешь в себе отработать за мгновение. В то время как самостоятельно это, конечно, у вас займет месяцы и годы. Поэтому включение в общую группу, оно дает поразительные результаты для новеньких. И мы на самом деле видим, как приходят люди, они уже совершенно другие по развитию, по готовности. Они схватывают все быстрее, они попадают в наше общее поле, а для них это все становится очевидным. Ну чего вы там 5 лет, чего там делали? Все и так понятно. И это хорошо. Мы их сразу же можем прямо складывать с собой. Кенерон. Прошла первая половина Конгресса. Осталась вторая его половина. Даже меньше, чем вторая половина. И менее интенсивная. Что нам надо делать сейчас? Сейчас нам надо отработать в действии, именно начиная с сегодняшнего дня. Я, правда, думал, что и вчера уже будет, но еще не совсем. Начиная с сегодняшнего дня. Каким образом, несмотря на то, что нам тяжело, что мы запутанные, что мы уставшие, что мы... что в нас, что значит запутанный, уставший? Нет такого понятия усталости. Бали Сулам об этом пишет. Нет такого понятия запутанности. Все отрицательные состояния, то есть, которые не находятся, когда не ощущается полное совершенство, полнейший покой, полнейшая ясность, эти все состояния, они вызываются добавлением к нам эгоизма. Поэтому мы чувствуем тяжесть, мы хотим спать, мы запутаны, наши мозги не соображают, уставшие вообще от всего. Нам это все уже начинает быть как-то неслышимым, или мы не можем это уже воспринимать. Это подбавление эгоизма. Нет понятия усталости. Бали Сулам пишет об этом при Хахам Маамарим, в статьях своих, в книге «При Хахам». Он пишет об этом в «Сгулат Схира», есть такая статья. Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет в организме и вообще в мире. Или добавляется эгоизм, или он исправляется, или он наполняется, или он заново добавляется, абсолютно неисправленное, абсолютно пустой, в которой не светит никакого света. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда к нам добавляется эгоизм, когда против него еще нет ормакиев. Мы сейчас должны этот ормакиев искусственно вызывать на него. Постепенно он будет образовываться, постепенно он начнет светить снаружи эгоизма внутрь, и тогда мы начнем ощущать как бы новый день, просветление. Нам станет немножко более ясно все, усталость будет проходить, появится какое-то воодушевление, устремление вперед, какая-то надежда. Что значит надежда? Светит ормакив, который будет орпними. И так далее. Но это все зависит от нашего усилия. Если мы будем пассивно действовать, то мы можем сменять эти состояния раз в год, в два, и не знаю, а может быть и в поколение. Если мы будем действовать усилиями своими, значит, мы будем сами идти уже не путем страданий, а путем света, путем Торы. Вот это мы и должны сегодня сделать. То есть все то, что мы прожили в течение первых 2-3 дней, когда мы жили за счет того, что мы создали, за то, что мы ждали, то, что мы делали, вкладывали вот в это все мероприятие, это были дни, когда мы получали за наши усилия, которые мы приложили для того, чтобы явиться сюда. За это нам светил Ормакив. А сейчас следствием этого является следующее состояние, когда нам добавляется следующий авиют. И вот сейчас мы должны с этим авиютом начать действовать. Это начало следующего дня, но оно начинается с вечера. Вейер, и был вечер, и было утро, день один, день второй и так далее. То есть то, что мы сейчас должны делать, мы должны совмещать сегодняшний свой авиют, ни в коем случае от него не отрешаясь никуда, да, с тем прилагать сейчас на его основании усилия достичь такого же состояния, как было раньше, по своей мощи. Кен? Что значит совместить авиют с тем состоянием возвышенным, которое было у нас? Это значит, что на сегодняшний свой авиют, на сегодняшнюю свою якобы усталость, опять-таки я повторяю, не усталости, не забывчивости, не отрешенности, не злости, ничего нету. Это просто изменение эгоизма. Только есть изменение толщины эгоизма и, соответственно, этому изменение интенсивности света. Никаких, кроме этих двух параметров, ничего больше нет. Или это в виде решемот, или это в виде ясных параметров авиюта и света. Больше ничего в природе не существует вообще. Поэтому человек должен понимать, что если сегодня он находится в таком состоянии, полубездыханном таком, это значит, ему добавили авиют, против которого нету света. И если он будет ждать этого света, он может его ждать еще десятки лет. Значит, сейчас нашим усилием, тогда оно будет считаться действительно нашим, и свет будет считаться нами заработанным, мы должны вызвать на себя этот свет. Значит, если у тебя такой авиют, и если у тебя сейчас есть желание все это сбросить и удрать, выйти из этого, допустим, из этой суки, и вообще из этого из всего, и вообще чем тут люди занимаются, для чего они собрались? Все такое нереальное и далекое. Ну, побаловались, хватит, попели песни, пойдем домой. Правда? Я могу тебе еще хуже сказать. Я боюсь только, что уйдут. Я знаю, что говорить. У меня это внутри все было. Так, вот видишь, даже хлопать собираются. Так это самое хорошее состояние, только если они осознанные. Значит, надо всегда, когда есть такие состояния усталости, отрешенности, никчемности, якобы нереальности всего этого дела. Что тут вообще? Реально это работать, зарабатывать, дети, семья. Знаешь, сидеть с пивом там, с друзьями немножко. Ну, жизнь, обычная жизнь, как все. А тут что-то такое воздушное, нереальное. На самом деле, конечно, если бы не помощь Творца, что вся та жизнь кажется нам действительно ужасной и абсолютно бесперспективной, безысходной, то мы бы никогда бы не собрались бы здесь. Слава Богу, что он вместе с авиютом добавляет нам отторжение Ормакифа, раздвигается в обе стороны мироздания от своего нулевого уровня. Когда-то, видишь, когда переходили евреи, выходили из Египта, на нулевом уровне было совмещение нашего мира с духовным миром. Очень просто было. Все понимали прекрасно, что да, вот такое существует. Творец – это то, что вокруг нас. Это разумная сила, которая нами управляет. Управляет. Совершенно понятно все было для такого вроде бы быдла, которое существовало на нулевом, на маленьком уровне эгоизма, чего им надо было. Ни к чему особенному не стремились. Прожить. Дай мне там стакан мана в день, и достаточно. Ну, мана небесная, да, как говорится. Вот. А теперь, с тех пор начинает раздвигаться мироздание в обе стороны. Удаляется Ормакив от этого нулевого уровня вверх, и удаляется и растет авиют от этого нулевого уровня вниз. Вот. И человечество начинает ощущать все большую боль, все большую безысходность, все большую тьму. И не знает, поскольку отрывается от нулевого уровня, от света, эгоизм. Он начинает выдумывать для себя всякие теории существования. Каким образом просуществовать, каким образом выдумать для себя какие-то подпорки, а для чего стоит существовать. И вот ищут там культурное какое-то развитие или там технологическое развитие и так далее. Якобы в этом мы найдем какие-то наполнения. Вот. И доходит до самой последней крайности, до такой тьмы, когда уже все, больше ничего нет. Это уже начинает проявляться в наше время. То есть, сколько бы ты ни учился, тебе на следующий день твоего образования не хватает. Ты женился, на следующий день ты понимаешь, что ты неправильно сделал. Это не просто так. Это развитие эгоизма. Во всех уровнях жизни так будет. Это усугубится. Остается единственное, что наркотики. Больше ничего. То есть отключать себя. Вот сейчас это будет самая главная проблема у человечества. Вот. А кроме этого, потому что ничего не останется. Ничего не останется. Каким образом это пройдет человечество, мы как-нибудь поговорим. Это ясно каким. Да. Если у меня сейчас, после того, как я сижу здесь, накапливаю большую духовную энергетику в себе, стремление к Творцу, ощущение товарищей, если у меня сейчас начинает прибавляться эгоизм, я начинаю вспоминать о работе, о деньгах, о семье, ну, о всем том, что у меня, так сказать, что есть у меня в моей жизни вне пределах группы. Да? Сейчас мы находимся внутри группы, вне пределах группы. Что я должен делать? Я должен пытаться во всех своих состояниях в этой жизни быть на самом большом духовном уровне. Это значит, что я присоединил этот авиют, который мне сейчас подбавили, к устремлению к Творцу. Если я это пытаюсь сделать, я этим вызываю на себя окружающий свет, он начинает мне светить. Каким образом я это пытаюсь сделать? Я вам давал пример даже своего Рава. Он запирался в комнате и начинал танцевать. А был в жутком состоянии. Это говорится о большом каббалисте, который находился в мире Ацилут, находясь одновременно в нашем мире. И он переживал такие же состояния. Эти состояния переживает любой человек, который просто не полностью еще исправил свое кли, еще не дошел до полного гмар-тикуна. Он просто запирал себя, я видел эти состояния, он просто запирал себя у себя в салоне дома и тра-ля-ля-ля-ля-ля скакал. Вот так вот. Как он умел танцевать, ты понимаешь? Вот. Это 85 лет мужику. И таким образом выводил себя, то есть на всех уровнях, и на физическом, и на ментальном, и на духовном, выводил себя из этих состояний, вызывал в себе такие состояния, которые бы уподабливались на всех его уровнях духовному следующему состоянию. У нас другого выхода нет. Каждый раз до Махсома и после Махсома у вас будут одни и те же проблемы. Это не проблемы, это вам дается, потому что вы уже побывали на хорошей ступеньке, вы уже ощутили, что значит, ну, немножко какое-то сближение с Высшим. Теперь вам дается, на самом деле, на практике, ну, осуществите этот этап следующий. Если ты будешь сейчас упираться, если ты будешь ждать, пока он придет, он придет в итоге, потому что все равно каждый из нас каким-то путем вернется к своей обычной, привычной духовной работе. Мы будем снова учиться, мы будем распространять, давать лекции, чего-то читать. Через некоторое время мы вернемся, повернемся снова, начнем участвовать в этом во всем. Но это будет не нашими усилиями, или нашими, но совершенно не в той интенсивности, в которой мы должны это сделать. Поэтому говорит, что я рад тому, что на сегодня это происходит. Сейчас у нас, ты спрашиваешь, что значит вторая половина пребывания здесь у нас на нашем семинаре, вот это сейчас вторая половина пребывания. Сейчас мы должны, несмотря на это, прийти к нашему вчерашнему состоянию. Но с сегодняшним авиютом это значит следующая ступень. То есть ни в коем случае, чтобы наше сегодняшнее состояние не было ниже, чем вчерашнее, чем самое наивысшее за все эти дни. И так каждый день и каждый раз человек в своей жизни обязан это делать. Я иду на работу, учеба, жена, дети, что угодно, любые помехи, какие ты только не скажешь. Внутри них ты обязан жить

в полном постоянном контакте с Творцом. У раба Зюши, да, там пишется, была такая жена, которая все время на него ворчала, ругалась. И когда ему говорит, как ты можешь жить с такой клафтой? А? Клафта это на иврите, как это сказать? Это тоже на русском, как это сказать? Ну, ведьма, ну как мы говорим обычно? А? Стерва, да. Вот, так это самое, это слово можете не вырезать. Так вот, так он говорит, да вы что, я же из-за нее-то все, благодаря ей всего и достиг. Это был такой пример в Кабале, это приводится каббалистами действительно, ну, так как образец. Так что, это как Раф рассказывал, что когда он, его привели заниматься в начальную школу, это называется хедер, от слова комната, заниматься первый раз, то там был такой учитель. Ну, а Рэбби говорит, а я был таким, что мне никто ничего не мог приказать. Я такой своевольный. Вот. Он мне говорит, ну, смотри, вот эта буква такая-то. Ну, скажи, какая? Не хочу. Еще раз, не хочу. Тут у того была эта самая линейка такая. Он его стукнул по этой самой... ну, не знаю как, стукнул. Сейчас скажи, нет. Еще раз стукнул. Ну, нечего делать, я сказал. А потом он мне дает руку, говорит, поцелуй ту руку, которая держит линейку эту, палку. И так, таким образом было воспитание. То есть показывается нам на примере, что мы должны благодарить за наши удары. Когда человек на самом деле приходит к такому, что он рад, что его авиют возрастает, что удары на него, которые он получает, это не удары, это то мясо его внутреннее, этот эгоизм, в котором он может ощутить Творца. Но как же я поднимусь, если я не наступлю на этот авиют, который мне сейчас подбавили? Он же только и есть возможность приподняться. То есть, но на нем я должен приподняться, не аннулируя его, не забывая, не нивелируя, не убегая от него. Я должен брать все, что я накопил за 2 часа утренней там, учебы, и в течение всего дня, мы с вами же для чего мы переписываемся, для чего мы посылаем смс друг другу и так далее. Чтобы в течение всего дня я это все постоянно, ежесекундно внедрял во все, во весь мир. Это значит прийти к состоянию, когда ты говоришь, что весь мир создан для меня. И тогда ты обнаруживаешь, что все в мире заполняется Творцом, его силой. Ты встречаешься с ним везде. Везде. В самых своих даже низменных состояниях, если ты не забываешь о нем. В самых даже низменных состояниях. Ты там... Может быть, женщиной, ты там можешь, я не знаю, на работе. Неважно, что и где и как. Это не имеет совершенно никакого значения. Если ты пытаешься не отрываться от мысли, от подобия Творцу во всех состояниях, где бы ты ни был, там ты его и находишь, причем в самых низких. Как и сказано, Эфуша, это... Муце гадлото, шаматан муце анвалото. В самых низменных. Именно, то есть в самых больших авиютах. Поэтому прибавление авиюта к нам, это благо. Это на самом деле благо. Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить, что несмотря на то, что мне плохо, страшно вообще, жутко надоело, и устал я, и ну все уже. Одновременно с этим, чтобы помнить о том, чтобы воевать с этим, наполнять, исправлять это состояние, для этого нужна группа. Потому что у человека добавляется авьют, этот новый авьют, там нет точки в сердце. Там точки в сердце нет. Точка в сердце тебе дана только один раз. Не прибавляется новый авьют, еще там 10 килограмм добавили тебе твоих желаний, всяких земных, всяких низких, неважно каких. Не добавляется вместе с этим и духовного возбуждения. Не приходят 2 части одновременно, Малхут и Бина, в тебе. Приходит только Малхут.
значит, сейчас то, что ты должен сделать, а где ты возьмешь это воодушевление, духовную часть, где ты вспомнишь, когда ты вспомнишь, как ты можешь вспомнить? Ты можешь вспомнить только через неделю о том, что да, вот смотри, кто я, что я, вот есть духовное, что-то с этим надо делать. Можешь через неделю вспомнить. Поэтому ты должен создавать группу, которая бы тебе постоянно об этом напоминала. Если мы находимся на секунду в плохом состоянии, в отрешенном, в таком побитом состоянии, выдохшемся в таком, это значит, группа на нас не действует. Вы не вложили в нее достаточно усилий и не создали ее такой, чтобы она нас держала в постоянном таком... мацавкен, я не знаю, как сказать на русском... В полной боевой готовности всегда. Это только зависит от группы. Тут человек сам ничего не может сделать. Когда добавляется эгоизм, ты все, ты уже мертвый. Никуда не денешься. Только лишь заранее, если ты вложил в группу, как знаешь, как в банк, в больничную кассу, проплатил заранее, как сказать, типуль, это. Но... Страховка, битох, страховка тоже самое. Нет, проплатил то, что они тебя за тобой будут потом обслуживать тебя. Только это, то есть это не то, что они будут обслуживать, это ты практически возвращаешь себе свой вклад. И именно это делаешь на тот случай. Есть, такое, есть такая статья, и много таких статей у Баруха, у Рава Баруха, о... Это исходит из духовного принципа пнуалай вани пурея. Или из такого состояния, из такого, как... ну, у Рабаша есть статьи, что человек вкладывает в группу, и потом группа ему в этой мере отдает. То есть вся эта методика, она нами уже пройдена, но напоминать об этом я могу тысячу раз, это не поможет. Если человек с группой не готовится к таким... не готовится к таким состояниям, и группа не готова оказывать каждому именно вот это напоминание, заставлять, напоминать, все время трясти каждого, в какой мысли относительно Творца ты находишься, то это не группа. Это самое главное, что группа должна делать с каждым из нас. Поэтому все эти смс, что мы посылаем друг другу, и телефоны, для чего мы приобрели такие, чтобы быть между собой в связи, и напоминания, и утренние занятия, и вечерние занятия, и какие-то работы вместе, и все, что мы делаем, это в итоге только для этого. Если человек падает хоть чуть-чуть, у Баля Сулама был один такой случай, когда они уже находились... Вы знаете, есть такие рассказы о том, что Ари сказал своим ученикам, если мы сейчас в пятницу сделаем прыжок до Иерусалима, мы вызовем Гмар Тикун на весь мир. Ну, пошли домой собирать свои там вещички, что там у них было, чтобы идти в Иерусалим, и в итоге к нему не пришел никто. И он сидит и ждет их, исторический рассказ. И каждый... послал там кого-то, или сам, может быть, пришел, говорит, я не могу, у меня там дома такие-то обстоятельства. Гмар Тикун, какие обстоятельства? И какие там, жена не пускает. Отговорки у учеников Арии, вы понимаете, что это же вообще... Ну, как может быть такая глупость со стороны, кажется? На самом деле, когда эгоизм сваливается на человека своей этой толщи бетонной, такая... то он не понимает, он уже не делает никаких других расчетов, не в состоянии делать никаких расчетов. То же самое было у Баля Сулама. Один раз он сказал своим ученикам, мы можем сделать Гмар Тикун, только мы должны, я не знаю, какое точно время, не буду врать или выдумывать, какое-то время мы должны находиться в состоянии максимальнейшего духовного напряжения к этому состоянию. И они действительно успешно к этому уже шли, продвигались, что-то внутри себя соблюдали все условия вот этой взаимной поддержки и все. И вдруг один из них вздохнул. И Баля Сулама сказал, все, на этом, значит, все исчезло. То есть один маленький провал. К чему я это говорю? К тому, что
работа должна быть со стороны группы на каждого из ее членов такая,

товарищем. И мне должно быть стыдно перед ними. Это надо просто в себе постоянно культивировать, развивать это чувство. И вот сейчас нам это дано. Так что я считаю сегодняшнее состояние очень хорошим. Давайте сейчас вместе пытаться это делать, вы увидите, насколько это просто. На самом деле, это психологическая глупость такая в нас, не больше. И вы увидите, что усталости на самом деле нет. Что значит полная, что значит гмартикун? Человек не спит, не ест, не пьет. Он что, находится в постоянной какой-то эйфории, каких-то полетах? Что при этом происходит? Он, бывает у него такое, как усталость? Или нет, отдохнуть бы как-то от этого духовного, от всего, да, постоянно гмартикун, ничего не меняется, вроде бы не очень хорошее тоже состояние, какое-то да, болезненное, да, гиперактивность или как его там назвать, перевозбуждение, вот, что при этом делать? Это такое благое состояние покоя, внутреннего равновесия между собой и Творцом. Только этим и достигается состояние покоя, когда есть равновесие между тобой и Творцом. На каждой ступеньке оно ощущается на какое-то мгновение, а потом снова эгоизм возрастает, исправление возрастает. Как только они совмещаются, на какое-то время ощущаешь покой. И снова. И так далее. Пока до вечного покоя не дойдем. Так вот, мы должны достичь такого состояния, когда состоянием покоя будет постоянное устремление вперед. Оно будет нами ощущаться как абсолютнейший покой. Экраны по своим свойствам различны ли у различных людей? Конечно, различны, потому что у каждого человека свой индивидуальный набор эгоистических свойств. Как реагировать на ежеминутные состояния? Сонливость, радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга. Есть ли на каждое из них конкретные действия? Чем каждый действует как первооткрыватель? Все состояния, которые сменяют у нас друга совершенно произвольно, независимо от нас, не надо ими управлять. Надо управлять только одним – нашим намерением на каждое состояние, из каких бы состояний не были мы, в какие бы состояния нас бы сейчас не забросили. Мне совершенно не важно следующее состояние. Мы всегда беспокоимся, как бы мне не стало хуже. Не станет мне хуже, если я из любого состояния могу восстановить связь с Творцом. Я не должен думать о том, что будет хуже. Я должен заботиться только об одном. Связь с Творцом обеспечит меня всегда в хорошем состоянии. И наоборот, оторвусь я от него, будет плохо. Или на секунду мне будет еще казаться, что хорошо в своем эгоистическом состоянии, а потом все равно станет плохо. То есть не надо заботиться о будущем. Будущее – это сегодняшнее. Если я сегодня вкладываю достаточно усилий в себя и в группу для того, чтобы в любых своих следующих состояниях я мог бы сразу же восстановить направление на Творца, то это значит, я всегда нахожусь в хорошем состоянии. И не важно, что ко мне придет. Естественно, любые следующие состояния, они будут большими по авиюту, и мне от этого не убежать. Каждое следующее решимо, оно будет, конечно же, больше, чем предыдущее, и, конечно же, хуже и удаленней от Творца, но если я себя каждый раз подготавливаю к этому все лучше, значит, я таким образом мгновенно компенсирую эту толщину решимо своим увеличенным намерением. И все. Никаких состояний плохих быть не может. Плохое состояние в левая линия, она должна мгновенно восприниматься не как плохое, а как наоборот, эффективное. Или... А? Как не продвижение, это не продвижение, это дается тебе просто еще авиют. Это часть из продвижения. Куда же деться? О критической массе. Как должен подключиться к критической массе я? К мировому кли? Это количественная или качественная характеристика? Подключение к мировому кли, это значит создание общих,
общности такой внутренней между нами духовной,

0: когда мы заботимся друг о друге, когда я понимаю, что любая группа в мире, где бы она близко, далеко от меня физически не находилась, она определяет мое следующее состояние, что без нее я не в состоянии буду духовно возвыситься, и поэтому я просто завишу от них, я нахожусь как тяжело больной в их руках. Значит, если у нас будет такое отношение друг к другу, появится такая забота друг о друге, эгоистическая, естественно, забота, этого будет совершенно достаточно, чтобы это общее кли уже было, и чтобы я был в него включен. На самом деле это так. Как я могу получить свет от Рава? За счет включения меня в него и его в меня, ведь получать я должен из своего ахапа своей высшей ступени. Если вы слушаете мои занятия виртуальные, практически я там передаю все. Я не сказал бы, что так уж необходимо слушать Зоар, присутствовать на нем. Честное слово. Это очень-очень вспомогательный материал. Я его даю на другую публику, кстати говоря, на израильскую публику, более к их менталитету. Вам это нравится? Присутствуйте. Не запрещено ничего. Вам нравится присутствовать на наших утренних занятиях с 3 до 6 утра? Присутствуйте. Тоже ваше дело. Но то, что я желаю дать всей мировой группе, я даю на своих 3 виртуальных уроках. Они, возможно, будут сейчас меняться. Будет 2 урока птихи, наверное, и 1 урок каких-то общих обсуждений. Мы должны будем устроить между собой конференцию еженедельную или раз в месяц. Посмотрим по обстоятельствам. Зависит от интенсивности нашей работы, как мы будем связаны друг с другом. У кого нету этих телефонов, как они называются? А? Видеотелефонов этих, может быть, нам необходимо. Да, Марик? Всем раздать эти видеотелефоны. Каким образом это можно купить? Уже заказали? Заказали 3 штуки. 4 штуки. Значит, кто у нас есть из каких групп, значит, каждая группа получит у нас в подарок этот телефон, видеотелефон, и у нас будет таким образом возможность видеть и слышать в реальном времени, там, по-моему, да, через этот видеотелефон друг друга. Значит, мы будем проводить постоянные такие обмены, совещания, или как называется, Ешиват Хаверим у нас это называется, групповые собрания. Как включиться в меня, я вам это уже говорил. То, что так же, как включиться и в Творца, так как мы включаемся друг в друга. Один и тот же принцип существует во включении, во взаимном, или в Творца, или в кого угодно. Подобием. Если человек желает включиться в другого человека, он должен взять его желание, взять его мысли, взять его мысли, желания и желания. И начинать работать в них, работать на них. Это значит быть включенным в группу, в Рава, в Творца. Механическая связь тут совершенно ни к чему. Человек может жить где-то очень далеко, быть со мной связан очень редко, и при этом действительно быть очень близок ко мне. Есть такие случаи. Причем это не зависит, конечно, от пола, не зависит от ни от чего. Есть женщины, которые работают вместе со мной. Я о них очень редко слышу, но я знаю, как они работают, как они стремятся быть при этом ближе ко мне. И действительно, я их очень близко ощущаю. Является ли восстановление связи с Творцом реализацией отработки решимо? Это и есть реализация решимо. Все решимо наши от того, что мы были связаны вместе с ним. Мы сначала были связаны вместе с ним в одном кли, который назывался Адам. Мы упали с этого уровня. От того, мы находились на уровне, в состоянии, когда мы были полностью, мы это вот это кли, а внутри это был свет или творец. Да? Это состояние, которое было изначально существовало, а затем это состояние упало до такого уровня, где мы находимся сейчас в этом состоянии, под Максомом. А с того состояния, по мере нашего падения, образовывались эти решимот. Решимот. И вот они в нас сейчас, в обратном порядке, с самого низкого до самого высокого, возбуждаются, и мы должны их отработать. Отрабатывая решимот, эти мы возвращаемся к нашим прежним состояниям. Что значит решимот? Запись от какого-то состояния, которое мы прошли по мере падения, до самого последнего решимо, до самого высокого, реализуя которое, мы оказываемся в первоначальном совершенном состоянии, но мы оказываемся, мы его заработали, мы в него поднялись. Конечно, все эти решимот и являются восстановлениями, их реализация является восстановлением связи с Творцом. Все на самом деле очень просто. Тут нет ни. Тут так все. Всего лишь 2-3 параметра, чего тут есть. Творец, творение, свет, кли. Или это явно, как кли и свет, или это не явно, потому что экран разбился. И тогда только решимот. Кли существует в виде решимот, свет существует в виде ормакив. Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество Зубной Барух. Ну, это вам расскажет дирекция. Что это за такое, за животное такое? А как группа будет знать, кому нужен подъем? То есть, а кому я сейчас должен оказывать там знаки внимания, подбадривать, похлопывать? Не надо об этом даже думать. Если в группе постоянно существует такое внутреннее давление, любой из ее членов будет этим подпитываться, он будет просто это чувствовать. Я не знаю. Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом сегодня нужно уезжать домой? Приехали такие воодушевленные, вот мы, а сейчас уезжаю с каким-то тяжелым чемоданом. Что делать? Ну, давайте поможем человеку. Значит, мы должны на самом деле оставить его. Это не поможет. Это не поможет. На самом деле достаточно секунды быть внутри группы для того, чтобы сделать эту связь с ней и потом всю жизнь уже быть с ней связанным. Это попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический барьер. Психологически. То, что на нас сваливается, вот сейчас дополнительный эгоизм, и начинает нас подтачивать. Что говорит Паро, фараон? А кто такой Творец? Существует он? Почему я должен ему подчиняться? Почему я должен принимать на себя эту методику какую-то, вообще что-то делать? Все наши помехи, все эти мысли, которые против усталости, отрешенности, это все вместе называется фараон. Посмотрите, просто начинайте исходить из обратного. Смотрите, как он внутри вас работает. Очень интересно. И в соответствии с этим ищите методы, а каким образом вы можете против него работать. Что значит осознание зла? Осознание того, что он вас отталкивает от продвижения вперед. Попытайтесь сопротивляться ему. Или вместо фараона представьте себе Творца, что этот Творец делает для вас. На самом деле, это же внутри этого фараона, этого вашего злого ангела, или как сказать, этого вашего авиюта, эгоизма, сидит Творец. Он ведь все это вам специально подбавляет, чтобы вы научились на этом эгоизме уподобиться ему, его мыслям, его действиям. Как же еще научитесь? Только таким образом. Он обязан вам это подбавлять? Вы помните, мы с вами изучали письмо Баля Сулама, как царь желал возвысить своего раба. Как он создал такие специальные условия, как будто на него кто-то нападает, на царя. И этот раб должен его защищать был. И якобы царь находился полностью так сказать, под угрозой уничтожения, смерти. А раб этот от этого раба все зависело. Или в следующий раз, когда царь сделал так, что якобы грабит его казну, злодеи там, воры, и этот раб должен был защищать эту казну. И он бы мог сделать все, что угодно, этот раб. Он бы мог сделать так, чтобы убили царя, и он бы стал вместо него царем. Он бы мог сделать так, чтобы самому своровать всю эту казну и стать самым богатым и могущественным. И он этого не сделал. Он делал все это ради царя. И тогда он стал действительно равным царю. Первым рядом с ним. Вот эти все наши помехи, которые нам посылает Творец, он нам их и посылает в таком виде, чтобы мы научились быть полностью подобными ему. Поэтому нам надо их любить, нам надо их изучать. Эти все помехи – это обратная сторона Ахураим, образа настоящего Творца. Он не может по-другому проявить себя. Если бы он проявил себя с по ним, со своей стороны, то мы бы просто оказались бы во власти этого света, этого наслаждения. Мы бы слепо бы продолжали бы пользоваться, работать на него, делать все, что угодно, не из войны, не из тьмы, учась, каким образом, вопреки эгоизму, быть подобными ему. А мы бы автоматически бы все это делали вследствие нашего эгоизма. То есть здесь не проявлялось бы никоим образом своего «я», мы бы не росли. Нет другого выхода. Поэтому понимание того, что вот эти вот тяжести, которые сейчас на нас сваливаются, отрешенности, усталости, всякие помехи против духовного, это обратная сторона следующей ступени. Нет другой формы. Это не просто большой эгоизм. Все вот эти вот вопросы каверзные, которые в нас возникают, нежелания, они по всей своей структуре обратная сторона, как отпечаток от матрицы, патрица, да, хотем венехтам, видите, называется, как печать и отпечаток, они полностью отпечатываются в обратном образе Творца. Поэтому все заключено в этом нашем эгоизме, только в обратную сторону. И нам необходимо сверху только свет, только сила. Свет – это безымянная сила, в нем нет никаких свойств своих, только отдача, пустая отдача. То есть, что значит пустая? Бесформенная. А форму всю придает нам эти вот свойства, вот эти наши тяжести, отрешенности, незнание, непонимание, нежелание. В них и является, наоборот, если мы их вывернем наизнанку, лицо Творца, наша следующая ступень. Давайте мы с вами на этом сегодня сейчас закончим. Сейчас, возможно ли на время Конгресса продолжать практику ежедневных девизов? Да, у нас, вы знаете, в центральной группе Бней Барух, наверное, вы это знаете, есть на каждый день свой девиз, символ или как лозунг, задание дня. Допустим, месима, так называемая на иврите. То есть мы ставим себе сегодня на день конкретную задачу. Допустим, сегодня мы думаем о том, как необходимо нам взаимодействие друг с другом для того, чтобы во время учебы чувствовать локоть товарища и ни в коем случае не окунаться в учебу ради учебы, а для того, чтобы учеба была средством духовного возвышения. Допустим, такое запутанное немножко я сказал фразу. Но, то есть мы ставим перед собой девиз. И в течение дня мы пытаемся об этом все время думать, сколько можем, неважно. Но этим мы уже заранее как-то отрабатываем какие-то мысли, какие-то определенные черты нашего духовного поведения. Можно ли это продолжить? У нас есть по этому делу специалисты. Я сам не выдумываю эти девизы, эти лозунги ежедневные, пускай кто там у нас обычно это делает, напишет на доске, что является сегодняшним нашим лозунгом. Я думаю, что это что-то такое, вроде бы против того возросшего в нас авиюта, что мы с ним должны делать. Да? Сегодняшняя тема. Обычно девиз берется из сегодняшней темы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для работы в десятке.
2: То Но урок особо святой. Прежде всего, Рав начал в начале урока с того, что нам очень важно вообще в группе заниматься текстами, а затем у нас были еще темы по поводу работы нашей внутренней, внутри группы, о необходимости нашего взаимовключения, как нам это делать. Разумеется, мы в течение всего урока нам напоминали о переходе Махсома, что-то, чем занимались тогда больше, чем сейчас. Сейчас мы это проживаем заново. И Рав говорил о том, как нам надо все время находиться внутри себя в сомнениях, пока не перейдем Махсом, и сказал, что поэтому это называется гора Синай, что у нас есть очень много сомнений, невероятное количество сомнений, перед которыми человек смотрит на эту гору и думает, как я могу это преодолеть. Если он преодолеет эти сомнения внутри него, без этого он не сможет получить высший свет, чтобы тот начал уже исправлять его.
1: Очень богатый урок. И дает много таких вещей. Одно из них — это методика исправления, которая не дана одному человеку, а дана, собственно, группе, всему народу. Это то же самое и у нас. Эта методика находится у нас, внутри группы. И поэтому мы должны прилепиться группе и изнутри группы распространить.
2: Да, я слышал, как Рав сказал, что я должен стараться в любых состояниях находиться на самом большом духовном уровне. Это значит, что я соединил тот самый вид, который мне сейчас добавили, к стремлению к Творцу. Я слышал также, что он говорит, если я удерживаю себя в группе для того, чтобы в любом состоянии, которое бы ни было, я всегда мог исправить свое направление по отношению к Творцу, это значит, что я все время нахожусь в хорошем состоянии. Все, продолжим включаться все время в группу со всеми видами, которые мы получаем. То, что сверху вниз нас сейчас возвращают, это огромный подарок. И поможем друг другу молитвами преодолеть.
1: Да, быть в слиянии с Творцом, быть в подобии Ему, в одном направлении с Ним, во всех состояниях. Скажем, сейчас мы на уроке, и мы выходим из него в состоянии самом высоком. И нужно быть в этом направлении в процессе всего дня, как Рав сказал, даже в состояниях самых низких. И из низости своего увидим его возвышенность. И я понял, что действительно, силы для того, чтобы реализовать это, существуют только при условии твоего вложения в группы. У нас есть общий счет, а иначе просто мы выходим, и Авиуд всегда растет, и просто мы выходим из этого состояния. То есть мы можем вместе построить этот общий счет и использовать его.
2: Да, там очень сильно подчеркивалось все понятие добавки в юта и эго, и как справляться с этим. И Рав снова нас ставил, возвращал в группу, что человек сам со всеми добавками своего настроения, он должен находиться в слиянии с группой, и группа удерживает его во всех состояниях. И еще то, что я записал, что все эти состояния, которые проходят, это значит, что этот мир создан для меня, и тогда ты раскрываешь, что все, что происходит в мире, все, собственно, наполняется Творцом, Его силой, ты встречаешься с Ним везде, в самых низких своих состояниях, если ты не забываешь о нем.
3: רב אמר גם שהבורא צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים...
1: Это должно облачиться в нашем мире. Мы должны попытаться найти его в любом состоянии внутри нашей жизни. Он сказал, что выход в духовный мир — это выход из самого низкого состояния, самого отчаянного. Как мы можем найти в нашем мире Творца? Мы еще там еще не находимся. Несмотря на все наши усилия, это будет настоящий крик, чтобы он раскрылся, и чтобы мы начали работать внутри себя.
2: Когда человек исправляет одно желание, он переводит себя и весь мир на чашу заслуг.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Строим духовное общество.
1: נעבור כעת לסיריית פיטר שטיין היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו...
2: Сейчас мы перейдем к нашей любимой десятке Питер 2, которые подготовили нам подготовку к конгрессу, к региональному конгрессу.
3: Да, дорогие друзья, на самом деле, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас на уроке мы, по сути, получили...
4: Саш, тебя не слышно.
3: Раз. Слышно? Раз. Один, два, три.
5: Слышно.
3: Да, я говорю, дорогие друзья, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас мы получили практическую инструкцию, как вкладываться в группу, как получать от группы, и ведь все это происходило на конгрессе, и у нас впереди тоже сейчас предстоит конгресс. И вот та подготовка к конгрессу, которую мы сейчас проведем, от нее будет зависеть, на какую ступень мы поднимемся сами, поднимем друг друга и поднимем весь мир. Виталий.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Отрывок Рабаш. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает, ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле. Еще раз. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле.
0: И у нас первый вопрос на активный семинар. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс? Еще раз. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс?
2: В моем случае это ощущение ответственности, которое уже отпечатано во мне. Не может быть, чтобы я не был там в группе Виталий. Мы уже месяцами готовим этот конгресс, строим важность, подготавливаем контент, так, чтобы у каждого, заботимся, чтобы у каждого была какая-то роль, была общая молитва, чтобы группа могла вырасти с помощью этого. Не знаю, есть такое состояние свыше, что я уже там, и нет никакого сомнения. Не знаю, я уже живу этой возможностью несколько таких добрых недель. С одной стороны. А с другой стороны, как десятка будем на этом конгрессе, как мы будем поддерживать связь, несмотря на то, что мы будем разбросаны по различным местам. Я очень хочу, чтобы мы об этом позаботились.
3: Прежде всего, я скажу по правде, я просто ожидаю, что я буду здесь в Петах-Тикве, я ожидаю смешаться с товарищами из многих десяток. Это всегда интересно, всегда новые люди, все, что дает обновление. И затем ты приходишь уже новым в десятку, с новыми взглядами с разных углов на нашу методику. И у меня также есть должность. Я начинаю там работать. Это что-то интересное и дает возможность выразить себя, давать всем, быть в отдаче. И я ожидаю, что это будет новая ступень. Конгресс — это всегда что-то. Мы уже знаем, что будет высокое состояние, но всегда выходим мы с конгресса с новыми связями. Я ожидаю это новой ступени для себя, для мирового кли. Дает мне много желания прийти на конгресс.
2: Прежде всего, что пробуждает весь такой процесс, в особенности ближайший конгресс, это возможность для группы вырасти, развиться, получить силы. А то, что пробуждает, это забота, забота о нашем будущем, забота о нашей роли как группы Барух, о нашем продолжении, которое внес нас Рав. И этого направления, по которому мы должны идти. Мы должны все время заботиться об этом, чтобы это горело в нас, чтобы, не дай Бог, это не позабылось, как говорится. Над этим надо работать. Это не приходит само по себе свыше. Требуется пробуждение снизу. И то, что пробуждает меня, это то, что я вижу товарищей, которые заботятся и передают эту заботу. И это то, что мы должны делать, пробуждать заботу и ответственность друг к другу.
3: Да, действительно так. Все это пробуждение приходит со стороны окружения. У нас есть такая ответственность, и мы впечатляемся от товарищей, мы видим их вовлеченность, мы слышим руководство и команду контента и важности, и насколько этот этап будет укреплять основы нашей группы, чтобы каждая десятка затем питалась от этого. В этом, собственно, и фундамент того, что мы слышим, то, что говорит Рав на уроках. Это группа, которая основана на принципах Бааль Сулама, Рабаша, и как мы ведем себя внутри этой группы. И затем мы заходим в состояние десяток и укрепляем их. Мы должны укрепить общее кли. Я на 100% впечатлен, что от духа группы, оттуда я получаю важности для участия в Конгрессе, включая все должности тогда.
2: Я бы еще добавил, что у нас есть настоящее пробуждение всего нашего кли снизу. Каждый раз мы называем этот Конгресс региональным, но слово «региональный» — это внешнее наименование. У нас есть пробуждение снизу, и оно потрясающее. Начиная с короны, когда была корона, и Творец так постепенно, скажем простыми словами, деликатно превратил работу больше в работу десятки, разделил все группы, всю структуру. Теперь мы снизу строим заново кли. И каждый регион в его форме, по его структуре, в соответствии с особенностями каждой страны, каждого языка, каждых условий. Но снизу мы начинаем создавать это новое объединение, и это то, что превращает Конгресс в Конгресс самый важный, который был у нас в Нейпарух. Как группа делает движение. Поэтому участвовать, не мешать, разумеется, но более того, подталкивать группу к получению силы, чтобы делать все эти действия.
3: Я раскрою вам, что на меня влияет. Это вы, товарищи, десятка, группа. Просто когда я прихожу, включаюсь в ваш хисарон, это действительно влияет на меня, пробуждает меня. А может, у меня есть небольшое такое устремление, которое меня пробуждает, но в это большое устремление прийти на Конгресс — это только группа, вся сила группы. Там мы впитываем это желание.
4: Самое важное в Конгрессе — это подготовка.
0: Виталий?
4: Питер тоже готовится к Конгрессу, снял помещение. Мы ожидаем, что соберем большое количество людей. И, может быть, даже придут к нам гости, мы их встретим с радостью.
0: Виталий, не слышно, если ты говоришь.
4: Поэтому, кто хочет, приезжайте в Питер, мы делаем такую небольшую рекламу. Каждый участвует, потому что без подготовки, без участия, без включения товарища, без тавкида, не будет от этого общего состояния, не будет от этого общего Конгресса. Поэтому давайте помогать друг другу, чтобы наш Конгресс, он не только региональный, он мировой, он групповой, потому что каждый товарищ вкладывает в себя, каждый товарищ вносит свою лепту, свое сердце, свое желание, чтобы ощутить вот это наше с вами единство, наше с вами объединение. Поэтому, родные мои, давайте включимся во весь этот процесс, будем думать о Грузии, о группе Грузии, чтобы они также включились и помогали нам включаться в подготовку Конгресса. И перейдем с вами ко второму отрывку. Он тоже очень интересный, особенно интересный к нему вопрос. Это второй отрывок, это Рабаш, статья 16, 88 года. На каком фундаменте строится святость? Необходимо пробуждение снизу, когда Высший дает без подготовки со стороны нижнего, получающий не может ощущать это как важно. По правилу, согласно которому все, чем человек желает насладиться, зависит от важности этого. Поэтому прежде чем Высший позволит ему что-то почувствовать, нельзя сказать, что он чего-то хочет. А после того, как человек испытывает некоторое пробуждение к работе Творца, нужно верить, что то, что человек пробудился к необходимости заниматься работой Творца, является следствием того, что Творец послал ему эти мысли без каких-либо посланников. Другими словами, когда ему никто не говорит, что он должен заниматься работой, человек, конечно же, говорит, что это пришло к нему свыше. Однако даже если какой-нибудь человек придет и вразумит его, и объяснит ему, что стоит начать со служения Творцу, и он от этого пробудится, все равно не следует говорить, что кто-то показал ему выгоду, которая есть в работе Творца. А этот человек тоже был посланником Творца, чтобы пробудить его. Таким образом, иногда человек обязан сказать, что Творец дал ему желание без посланников, а иногда человек должен сказать, что это желание пришло от Творца через посланника. А так как это желание пришло к нему без всякой собственной подготовки, то он не может оценить важности этого. Таким образом, человек не так впечатлен и не может насладиться этой вещью, потому что не знает его ценности. Такой вот длинный отрывок. И у нас с вами очень интересный и хороший вопрос на семинар. В чем же заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом? Еще раз. В чем заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом?
2: Я думаю, что роль — это все. Действительно, пробуждение товарищей зависит от меня, насколько я даю от себя искусственным образом или неискусственным все, что есть, чтобы товарищи пробудились. Так тот, кто сидит со мной за тем самым случайным столом на конгрессе, на уроке, на трапезе, на перерывах и вообще, он зависит от того настроения, которое я ему даю, а я также завишу от всех. Если мы там решаем, что это то, что мы хотим сделать на конгрессе, это наша ответственность, то мы действительно пробуждаемся снизу, но просим у Творца все время силу не забывать, все время удерживаться в нем. И этим мы реализуем цель конгресса. Нужно решить это вместе, что мы идем на это. И где бы мы ни были, мы это будем делать, просить силу у десятки, чтобы мы были верными посланниками группы, которые хотят пробудить всех и привести к молитве в конечном счете.
3: Да, нужно добавить молитву, Творцу, чтобы Он помог нам быть соединенными, видеть, пробуждать товарищей, видеть хиссарон у товарищей. Еще есть несколько недель, но мы знаем, что самое важное — это наша подготовка. Мы должны всеми силами нашими, каждый как может быть в молитве, и нужно просто делать все, что необходимо, все, что можно, чтобы все товарищи были соединенными в слиянии с Творцом.
2: Вместе с молитвой нужно давать пример серьезного отношения ко всему, что я во время прихожу, как я отношусь ко всему мероприятию, как я воспринимаю его как нечто важное, что я нахожусь в концентрации, в мысли. Но не слишком, не нужно быть таким праведником, который как бы, который отталкивает товарищей. Нужно просто давать пример друг другу. И так, и в добавку к этому спрашивали о том, какая роль, роль, которую мы получили от товарищей, она как раз связана с тем, что будет здесь в Петах-Тикве, будет каждое утро, будут проходить собрания товарищей, и я взял на себя ответственность, и к этому надо добавить много мыслей, потому что каждый товарищ получает впечатление от чего-то другого. Кто-то очень любит, когда товарищи говорят про чувственно, а кто-то любит, насколько все сильные, а кто-то вообще не любит слушать товарищей, любит. Все это нужно брать в расчет, чтобы более или менее был определенный уровень впечатления в начале дня, чтобы у всех была сила продолжать работать.
3: Прежде всего, я продюсирую конгресс в Петах-Тикве, я должен быть все время в заботе об этом. И кроме того, нужно постоянно, каждое мгновение быть в ответственности, чтобы пробуждать товарищей или на семинарах, или даже... Если мы не в какой-то внешней связи, когда мы говорим друг с другом, а из сердца постоянно молиться и желать, чтобы все товарищи были в пробуждении.
2: Да, уже товарищи пробуждают важность теми ролями, которые они берут. Это связано с тем, что мы читали в начале, что без важности, собственно, ничего не происходит. Ответственность самая большая, я думаю, наша. Это неважно, в какой вид участия мы берем на себя на конгрессе, но мы товарищам должны показывать всеми способами, всеми уловками важность. Потому что только с помощью таких примеров наше намерение первичное, внутреннее, что во всем, что мы будем делать, допустим, участвовать, мы хотим, собственно, пробуждать важность у товарищей. Это то, что определит, как пройдет конгресс. Внутреннее напряжение должно быть все время.
4: Самая главная часть, что урок наш с вами не заканчивается. Все, что мы с вами услышали сегодня на уроке, на конгрессе переходит с нами.
3: Большое спасибо десятке Питер 2, дорогой десятке, за отличную подготовку к конгрессу. И мы переходим к радостному сообщению Гилада и Орена.
2: Да, дорогие друзья, мы находимся просто на последней минуте перед нашим конгрессом, ну или не конгрессом, а Днем Единства. И это еще один шаг на пути к региональному конгрессу. Но это, и этот День Единства — это не еще один День Единства, а он особый, потому что мы собираемся там провести очень много обсуждений и заниматься проверкой, и задавать себе вопросы. И каждый человек, который находится с нами, в особенности в Израиле, и в особенности товарищи из Петах-Тиквы, люди, мужчины и женщины из Петах-Тиквы, может быть, кто-то по ошибке думает, что это конгресс для людей начинающих, которые не находятся с нами. А наоборот, это конгресс, на котором мы собираемся поговорить об истинных и самых важных вещах в нашей жизни. Рав сказал вам несколько раз сегодня на уроке, что Творца я могу раскрыть везде, и насколько это возможно между нами, где мы раскрываем Творца, если не в собрании. Так здесь между нами мы собираемся обсудить вопросы об общении нашей поддержки в группах в Израиле, о различных мероприятиях и действиях, которые мы хотим делать, деятельности, которые мы хотим делать как Гнебару в Израиле. как превращать наших новых учеников в наших сотрудников, как позаботиться о подрастающем поколении. И мы видели, что как оно начинает вести нас, это поколение, как поддерживать их, чтобы действительно они могли вести будущее в Небарух. Как заботиться о множестве людей, которые сегодня в Израиле из-за войны, которая началась 7 октября. Они начинают искать смысл, они хотят больше сблизиться. Очень много вопросов, которые мы обсудим на Конгрессе. Кроме этого, мы хотим послушать, что происходит здесь, в здании. Это не то, что нечто понятное само собой. И хотя я здесь очень много нахожусь, я не работаю здесь, но я очень часто здесь нахожусь. И когда я прихожу, и я вижу, что происходит, что такое центр посещений, что за терминал мыслей, что за кафе, которое здесь строят. Это наше новое восприятие распространения, новое отношение к публике. И все, кто находится здесь, разумеется, из Израиля, из Петах-Тиквы, он пропустит очень важный шаг, который мы собираемся сделать. Поэтому завтра, начиная с самого утра, включая с две трапезы и трапезу Шпизинтва вечером, включая очень много глубоких обсуждений, мы собираемся выстроить наше будущее здесь завтра, в особенности в Израиле, и, разумеется, все мировое кли приглашается слушать, участвовать, может быть, в этот раз несколько более пассивно, потому что акцент на Израиле, но те, кто находится в Израиле, разумеется, в Петах-Тикве, давайте, приходите с семьями, у нас праздник, многие в отпуске или работают укороченный день, давайте вместе спросим Творца.
3: Мне это напоминает периоды, когда у нас, вы помните, было аквариум. А что делали в аквариуме? Аквариумы рождали новую реальность, духовные вещи. Рав ввел нас к этому. И то, что мы хотим построить завтра аквариум, для того, чтобы построить этот аквариум, чтобы он родил что-то духовное, чтобы родить нас в духовном, нам необходимы каббалисты. У каббалистов есть сердце, горящее сердце, есть сила молитвы, у них есть острость этого пояснения, приходящее от высшего света, чтобы передать все, что дал нам Рав. Это то, что мы делаем завтра. Все каббалисты, которые живут в государстве Израиля с упором на Петах-Тикву, от них требуется духовное действие. Лихаем Небарух.
2: Да, мы всех приглашаем, мужчин, женщин, начиная с 18 лет. Запись открыта на сайте. Давайте встретимся и раскроем Творца между нами.
3: И закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Сидрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас – это работа с текстами. Даже как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет – это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит после этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать или выписывать из него какие-то части для себя, но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю, не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые и точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям, и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом. И кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторах. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, шараф роя это каббала, кедера ханахуна и хида, леумата гиша улистит, а буддистит в кадоме. То есть, видит ли Рав Каббалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть Творец, это все теоретически, которая говорит о том, что он единственный, это тоже все не доказано, все можно сказать так, о том, что можно его достичь, о том, что у него есть какая-то цель, управление и так далее. Все это мы принимаем на веру, а затем начинаем видеть в этом определенную логику, даже из нелогичности, из противоположности нашим чувствам, нашим свойствам. Начинаем видеть этому подтверждение. У Баля Сулама есть интересная статья мехкар мадаи аль эхрахут, эхрахиют авудат ашем, то есть научное исследование о необходимости работы на Творца.

эти призывы любых всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что, как пишется в стихотворении Баля Сулама, а все, что увидите, вы увидите, никто другой. То есть пройдешь Максуам, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не вид, эти ощущения не называются видением. Они не явные, они просто, ну, ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира, оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это, все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром, я, конечно, в нем существую, я вращаюсь среди людей, но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца, так называемая, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, ну, в эту секунду он что-то себе представляет, но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому гора Синай называется так. Гора от слова Ирурим, то есть сомнения. То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять. И я следую советам своего рава, пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве. Хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные, действительно находящиеся в духовном мире, а были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие, или всякими такими методиками, за всякими такими методиками психологическими, продающими якобы на

путь в духовный мир. Но человек должен это все посмотреть, пройти. Если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернутся. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще может быть не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, он еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые... Но еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают. Но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего осознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящие решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире. А группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше Ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Бааля Сулам пишет о том, что вся проблема всех вообще наших ошибок, весь источник всех наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного. Вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое. Оно хорошее или плохое и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом не сходит из высшего мира. Все источники всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они уже как следствие. Так вот, самое главное действие с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение.
Почему оно произошло? Конечно, оно произошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от него, кто он такой, понявшим всю его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется – несозревший плод. То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла. Если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он бы съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот, он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

0: Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет, страница 3 или 4, раз, два, три, на 4-й странице. Так он пишет так, что как, на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На 5-й странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница, еще одна страница. Он говорит это на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение. Подобное разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы насаждались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается, при том это разрушение, оно ужасное, оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истину высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод. Все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель и в соответствии с ней пытаться подражать ей, пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать маасер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все. И мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями, готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом. То есть общество, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. То, что в кибуце это все, это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье. Одевался, то есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе, отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов, общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал. Там много страниц в одной из книг я этому делу посвятил и приводил там примеры. Именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера. А какие законы, а как на них смотреть можно со стороны, издали на эти законы? Вообще они альтруистические на самом деле, или они эгоистические, а можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом. Вот здесь Бали Сулам как раз говорит о том, что делать этого нельзя, что общество должно созревать, и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть и ждать. Если я буду сидеть и ждать, на меня надвинется этот каток истории, и он меня задавит своими страданиями, вынудит меня кричать караул и бежать, искать спасения. Это не значит, что я продвигаюсь своим путем, добрым путем, путем Торы, путем света, а вынужденным путем, путем страданий. Значит, но если я буду слишком вперед убегать, не считаясь со своей природой и со своими сегодняшними состояниями, то также я при этом перескочу в другую крайность, когда я буду представлять себе, что я уже готов для Гмартикуна и почему я не в нем. Значит, для того, чтобы правильно, последовательно уподобляться в наших усилиях только следующей маленькой, чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив, не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в Гмартикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ Ахапа Высшего. Поэтому недозревший плод, то есть когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которые есть перед группой, почти ненасильственная, то есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и это не всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все речи мод, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение, но не перепрыгивая через риши мод, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит? Я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для каббалы, и он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с той методикой, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком, я уже прошел до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы. Я не был еще в ощущениях высшего, но, по крайней мере, Птиха, первая, вторая часть Талмуда Страсферот, Зор, где-то там ради отдельной статейки. Я уже это все читал, я уже это проходил. Я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно, это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды, как бы какие-то движения вокруг нас. Это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма. Именно через то, чтобы все, весь этот организм постоянно, эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют. А ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которой, в которой можно ощутить внешние высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках. Мы уже об этом не раз говорили. Человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который... То есть малый эгоизм, он может быть очень большой, но земной, а не духовный, а не высший. То есть приходят люди, они могут быть огромными там какими-то предводителями или политиками, или бизнесменами, или кто-то. То есть у них огромный, большой эгоизм, потребности в нашем мире, а к духовному миру у них эгоизм почти нулевой. И тогда они не понимают этой методики каббалистической в ее истинном виде, а применяют ее только в том, что мы не пробуем, мы не используем эгоизм, мы его отрицаем. Мы идем только на ощущение, а не на углубление, не на, на его использование. Не через привлечение науку каббала, а через просто чистое ощущение. Вы можете встретить очень много таких учителей. Ну, каждый раз мы будем это проверять, и вы будете получать объяснение. То есть несозревший плод, то, что это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать в соответствии с именно с ними, с нашим истинным состоянием. Ни в коем случае не перепрыгивая. Поэтому те, кто создают группы, те, кто идут в группах, они должны постепенно брать пример с других, понимать, на каких стадиях они находятся, постоянно советоваться, правильно ли они делают или нет, берут ли они на себя посильные какие-то примеры, действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия или израильские кибуцы. Надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмар-Тикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал в своей книге с уровня Гмар-Тикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмар-Тикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами? Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь. свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, но это Авраам, Муше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это и постоянно в нем светила нам и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмар-Тикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано, вы если читали статью «Видение Рабы Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Раби Шимон не был в Гмар-Тикуне, а как же может быть, что он достиг Гмар-Тикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло. Значит, Гмар-Тикун этот, он частный, только Раби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмар-Тикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмар-Тикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда не сходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас – это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную, а какую-то миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут, это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства всевозможной нашей жизни, как мы это обсуждали и пытались притворить. Можно сказать, что высшее управление нас оберегало, нас стерегло, не давало нам войти в такие состояния в действии, чтобы действительно в них не запутаться окончательно и не разрушиться. Ну, потому что наша гвуца, она и должна вести все вперед, она должна себе теоретически пройти эти состояния, отработать их. Но поскольку они в нас уже отработаны, вам не надо все это отрабатывать. Вы можете пользоваться тем, что мы сделали, подключаясь к нам, вы уже пользуетесь готовым. Так же, как мы. Не должен я знать, как сделать рубашку, как сделать стол, как что-то еще построить. И что я пользуюсь? Тем, что сделало до меня человечество и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение буквально полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, у них уже другие речи мод, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где там внутри все это быстро отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя, сделать их абсорбцию в себе. 16-й пункт статьи дарования Торы или дарования Кабалы. Теперь поймем, почему Кабала обязывает нам нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история, то есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Кабала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении, а когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного. Оно происходит, потому что так должно произойти. Потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть определенные условия, согласно которым, только лишь согласно которым, возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат. и согласны приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила, совершим и услышим. То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень, но у нас же нету этого кли, для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо то есть, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается орпними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа, в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались. Имеется в виду ограниченная группа, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены. Это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение». Каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании. Не в наших намерениях быть друг в друге и оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне, Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в наших, в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен, никаким образом он это не увидит. Это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами. Как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг к другу, то не были способны исправляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния, когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль, то есть не устремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу. Эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы с тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ Израиля ответственен за друг друга. На первый взгляд, это совершенно несправедливо, что если кто-то загрешил, Творец взыскивает с тебя за это, за другого. Почему я ответственен за грехи совершенно чужого и даже незнакомого мне человека? А Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир и человек судятся по большинству. Исправивший хоть одно желание склоняет себя и весь мир к заслугам, употребивший его для самонаслаждения склоняет себя и мир к вине. То есть Раби Элазар говорит, что весь мир ответственен друг за друга. То есть не только один народ и не только одна группа. Он говорит всегда с точки Гмар Тикуна, как я уже сказал. Это следующая ступень над Раби Шимоном. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца. И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: почему говорится, что сначала совершение, а потом услышать?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то... не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все. А сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новые килим, они очень неосознанные. Вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием. Потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными, такими потерявшими немножко интерес. Как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо. Это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас... Нет, телефончики отключить. Это... Вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. Или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно в каких, где бы вы ни были и в чем. Вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным. А вот потом это уже, да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Эта реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную. Так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. Начиная от самых низменных наших состояний, и земных, и кончая самыми высшими. То есть, где бы вы ни были, какими бы вы делами ни занимались, бизнесом, любовью, какими-то продвижениями, какими-то решениями, какими-то склоками, неважно где и в чем. Если в это вы не помещаете Творца, не делаете усилий его поместить, значит, это не духовная работа. Духовная работа заключается в том, чтобы в нашем мире, в наших состояниях, не уходя ниоткуда, вмещать в него Творца. То, что мы сейчас уединились, то, что мы находимся здесь, это для того, чтобы просто подкрепиться, для того, чтобы набраться этих ощущений, самых-самых наилучших отсюда, и чтобы их не теряя, потом начинать внутри нашей жизни их буквально вмещать силой, заполнять нашу обычную жизнь вот этим духовным ощущением до тех пор и настолько, чтобы начать сквозь них ощущать Творца, живую силу, которая все это на самом деле оживляет, двигает. Поэтому сегодняшнее наше состояние, они как бы модель того, что с нами потом будет происходить. Мы вернемся к нам домой, мы очутимся снова в той нашей жизни, и нам будет снова как? Плохо? Нам не будет плохо. Мы должны, как сейчас, в нашем сегодняшнем состоянии, когда мы немножечко уже выдохлись, когда мы уже не в такой эйфории, вот сейчас начинайте в это свое состояние вмещать, совмещать его с тем самым наилучшим состоянием, которое у вас было. Это не значит, что вы уходите в прошлое. Это не оглядываться на прошлое. Это значит самое наивысшее состояние облачать в ваше сегодняшнее нынешнее. А вам будет потом добавлять еще более и более низкие, больше авьют, еще более и более низкие состояния. Пытайтесь их одухотворить. Сегодня вам дается на это сейчас пример, лаборатория. Делайте в ней сейчас, в этой вашей внутренней лаборатории, такие действия. А потом, когда вы вернетесь к себе домой, сделайте это со всей своей жизнью. Вы не должны на 2 часа в неделю или на 2 часа в день отрываться от этого мира и убегать куда-то в кабалу. Нет, вы должны убегать в кабалу на 2 часа в день, для того, чтобы потом весь день, все остальные 22 часа прожить, совмещая то, что вы получили, ту энергию, ту возвышенность, те впечатления, вы должны вмещать во все остальные 22 часа. Только тогда считается, что ваша жизнь действительно правильно реализуется. Не те 2 часа в сутки учитывается, которые вы проводите за занятиями кабалой, или там еще какой-то час, который вы проводите за распространением. Не это учитывается, а учитывается, как вы... Именно то, что вы получили за эти 2 часа, вмещаете, вталкиваете насильно, пытаетесь жить эти 2 часа, все остальные свои 22 часа. Поэтому наша жизнь построена таким образом, что мы 8 часов или 10 часов обязаны работать, и каббалисты обязывают работать человека, участвовать во всей жизни, с окружающим обществом, ни в коем случае никуда не удаляться, не отрываться от окружающего большого мира, который его якобы путает, и так хорошо, мы от него отвалим куда-то в сторону и будем там спокойно существовать. Создадим для себя искусственный мир. Ни в коем случае. Творец ничего не сделал зря. Жены, дети, начальники, тещи, не знаю, что там еще придумать, это все нужные нам помехи, в них внутрь мы должны вдохнуть духовное. И наоборот.
1: Методика, построена на отрицании эгоизма.
0: Методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не дает нам продвигаться. Поэтому все методики остальные, они только и говорят о том, что оторвись от этого. Думай только об одной мысли, да? Остальные вообще оторви. Каббала говорит не об этом. Включи Творца во все остальные свои помехи. Он внутри них, когда ты их включаешь, ты работаешь с авиютом, там ты его найдешь, там он тебе раскроется. Он тебе может раскрыться только на твоем мясе, только на твоем эгоизме, внутри него. И не сразу он тебе раскроется не на нулевой и не на первой стадии, а только на второй, третьей, четвертой. То есть даже ты начнешь работать с этим, не сразу же

отчаянного состояния. Из самого отчаянного нет большей тьмы, чем перед выходом в высший мир. Когда человек действительно понимает, что у него нет никаких возможностей на это, внутренних своих собственных, тогда он уже кричит Творцу. Это еще не наше состояние. Мы можем еще найти как-то Творца в нашем мире. Мы можем, то есть в нашем внутреннем состоянии, мы можем где-то как-то его с собой совместить. Когда мы этого совершенно не сможем, несмотря на все наши попытки, тогда они и будут настоящим криком к тому, чтобы он раскрылся. Так что начинайте внутри себя работать. Знаете, улыбочка. Раф, можно ли еще раз объяснить, что такое духовное общежитие, которое на сегодняшний день не созревший плод для группы? С другой стороны, вы говорили, что задача группы на сегодня вытащить из себя я и растворить его в членах группы. Да, человек должен вытащить из себя своего я, растворить себя, вытащить себя из своего я, растворить себя в группе, выкинуть себя из своего я наружу в группу, то есть сделать так, что наше я остается вне группы. Группа – это какой-то круг такой, куда мы пытаемся выброситься, оставляя свое я за пределами этого круга. Мы это делаем только в наших внутренних усилиях, ни в коем случае не применяя это в нашей жизни. Мы не заводим общую кассу, как кибуцы, никакое общее какое-то общежитие, не пытаемся создать какую-то одну общую семью, какую-то общность в нашем мире. Это все относится к проблеме последнего поколения. Дай Бог, мы к нему когда-нибудь подойдем. Мы с вами строим просто каббалистическую группу, не каббалистическое общество, каббалистическую группу, которая занимается только внутренними усилиями, каждый в себе, и сопряжениями этих внутренних усилий всех между собой, чтобы достичь критической массы и вызвать раскрытие Творца. А раскрытие Творца всех нас сразу же поднимает на следующую ступень. Как только на следующей ступени мы снова достигнем критического желания и подготовим себя своими этими усилиями к этому общему кли, сразу же снова нам раскроется на следующей стадии Творец. И снова он нас исправит, и снова таким образом мы наполнимся им на следующей ступени. И так далее, каждый раз. Вся методика, она практически одна и та же. На каждой ступени. Так вот, мы с вами сейчас не занимаемся исправлением нашей жизни. Каждый из нас остается жить в своей семье, каждый из нас остается в своей работе. Может быть, жены не согласны, может быть, мужья не согласны. Мы не собираемся сейчас заводить общее имущество, создавать какие-то свои собственные государственные, наши государственные учреждения. Ничего мы этого не делаем. Мы только лишь создаем духовную нашу общность. Невидимую, духовную, где наши общие желания и устремления к Творцу складываются вместе, вызывая этим на нас большой окружающий свет. Это единственное, что мы сейчас делаем. Ну и для этого, если надо, совместные какие-то действия, но они совместные, не относящиеся к нам, к нашим житейским всем там проблемам и образом жизни и так далее. Это то, что мы делаем вместе. Это там сука, это там какие-то распространения, создание нашего общего центра. То есть все то, что относится только к духовному, является каким-то внешней его оболочкой. Вот. Это да, но ничего, ничем большим. Это и значит не лезть на несозревший плод. На дерево добра, на дерево познания добра и зла. Нам на это залезать еще нельзя. Но это придет. Вообще, начиная вот с этого времени и далее, вы увидите, насколько быстро пойдет ваше развитие, насколько состояние быстрее все начнут сменять друг друга. И то, что казалось раньше, что это должно занять месяцы, годы, и вообще как-то это тяжело, как-то это пробуксовывает, вы увидите, насколько это летит вперед. Кен.

0: לנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו, מה זה הקשבה הזאת? מה זה לנסות להרגיש אותו בינינו?
1: Я вчера говорил о том, что мы должны пытаться ощутить Творца между нами. Что значит ощутить Творца между нами? Творец проявляется между нами в той мере, в которой мы пытаемся его ощутить. Пытаемся ощутить Творца, это значит пытаемся ощутить свойства отдачи. Если мы каким-то образом пытаемся его смодулировать в состояниях, в отношениях между нами, и к этому свойству совместно прийти, эгоистически, ради себя, каждый и все вместе, мы об этом с вами вчера говорили, из состояния лолишма, то при этом начинает проявляться ор-макив, который подтягивает нас к такому исправлению, которое будет уже внутреннее, и в него войдет ор-пними, сам Творец проявится таким образом. Об этом мы вчера с вами говорили. Да?
0: Да, вы говорите, нельзя опережать события, но мы же все-таки искали кибуцы.
1: Мы опережали события, мы искали кибуцы, мы пытались прыгнуть на много ступеней через себя, но при этом, во-первых, нам это не позволили свыше, да? Во-вторых, ты можешь меня спросить, ну вообще, когда у нас в группе возникают какие-то... вообще задумки. Давайте так сделаем. Как я обычно отвечаю?
0: Делайте.
1: Совершенно верно. Пробуйте. Потому что мы первые, мы должны все испробовать. Не все, что лезть все во всякие такие утопические абсолютно планы или действия. Но если вам кажется, что таким образом или таким образом мы в группе можем что-то улучшить на нашем общем пути, то есть появится большая общность, появится большая сплоченность, группа будет более тесно сколочена, то всегда на такие действия я согласен и говорю, да, действуйте. Если есть у кого-то какие-то... к этому идеи, и не сдерживаю это никогда. Но надо посмотреть, какие идеи, конечно. Но, как правило, хорошо, если мы это пробуем. И мы опробовали тысячи разных идей. И на сегодняшний день то, что вы видите, это их результат. На самом деле, конечно, это результат где-то, ну, как минимум, десятилетнего труда, причем очень энергично, вы понимаете, что мы в этом живем и живем все время, ни разу, ни два раза в неделю, и не встречаемся там где-то в кинотеатре, извиняюсь, что я так говорю, об этом обычно дальнейший разговор, может быть, будет, а мы живем в этом и постоянно в этом варимся, и все силы прикладываем для этого, и пытаемся создать для себя такие условия, когда мы действительно вместе работаем, учимся и все делаем как можно ближе, чаще. Друг с другом. Но все равно, что бы ни было, какие бы ни возникали возможности каких-то еще и еще совместных действий, мы это всегда приветствуем. Я ничего такого никогда не запрещаю. И неважно, если отваливается само собой. Вам будут здесь рассказывать, возможно, сегодня муши Миша Синелевич о том, что какие только мы не проходили внутри себя всевозможные попытки разбиться на группы, на пятерки, на десятки, устроить соревнования между нами. Я брал, человек 15 говорил, только эта группа, всех остальных, я по мне, хоть они чтобы исчезли, не нужны они мне никто, и где-то сотни человек оставалось за бортом, как бы. Какие только мы не делали такие перетрубации драматические, чего только не было. Мы перепробовали много-много чего. Это все интересно послушать. Я не знаю, насколько это будет понято, если это не пройдено на себе. Но если вы включитесь с нами вглубже, весь этот опыт, он войдет в вас, вам не надо будет это проходить, у вас не возникнут эти мысли о том, чтобы пройти это все, у вас возникнет просто уже сразу же понимание, а что это такое на самом деле, как будто вы это прошли. Взял?
0: Да. Это только пробы ошибок есть возможность.
1: Вообще путь вперед, он только на методах пробы ошибок. И всегда, так и сказано, «Эн цадик барец ашер асатов вело ихта», то есть никогда нет праведника, который бы перед этим не согрешил. Праведником называется исправленное состояние, грешником называется неисправленное состояние, когда он окунается в эгоизм собственный и понимает, что он грешник, то есть делает ради себя, да? А праведник делает ради Творца. Только этим устремлением намерения отличается праведник от грешника. Так вот, нет такого состояния у человека, когда бы он не должен был бы упасть, понять, что он ошибается, что он неверно делает, что он находится в эгоизме, в обратном относительно Творца состоянии, исправлять себя. Но эти состояния ты можешь пройти, если ты включаешься в основную группу, проскочить их буквально за и подсознательно даже. Все эти решимоты ты можешь в себе отработать за мгновение. В то время как самостоятельно это, конечно, у вас займет месяцы и годы. Поэтому включение в общую группу, оно дает поразительные результаты для новеньких. И мы на самом деле видим, как приходят люди, они уже совершенно другие по развитию, по готовности. Они схватывают все быстрее, они попадают в наше общее поле, а для них это все становится очевидным. Ну чего вы там 5 лет чего там делали? Все и так понятно. И это хорошо. Мы их сразу же можем прямо складывать с собой. Кенерон. Прошла первая половина Конгресса. Осталась вторая его половина. Даже меньше, чем вторая половина. И менее интенсивное. Что нам надо делать сейчас? Сейчас нам надо отработать в действии, именно начиная с сегодняшнего дня. Я, правда, думал, что и вчера уже будет, но еще не совсем. Начиная с сегодняшнего дня. Каким образом, несмотря на то, что нам тяжело, что мы запутанные, что мы уставшие, что мы... что в нас, что значит запутанный, уставший? Нет такого понятия усталости. Баля Сулам об этом пишет. Нет такого понятия запутанности. Все отрицательные состояния, то есть, которые не находятся, когда не ощущается полное совершенство, полнейший покой, полнейшая ясность, эти все состояния, они вызываются добавлением к нам эгоизма. Поэтому мы чувствуем тяжесть, мы хотим спать, мы запутанные, наши мозги не соображают, уставшие вообще от всего. Нам это все уже начинает быть как-то неслышимым. Или мы не можем это уже воспринимать. Это подбавление эгоизма. Нет понятия усталости. Баля Салам пишет об этом при Хахам Маамарим. В статьях своих, в книге при Хахам. Он пишет об этом в «Сгулат Схира», есть такая статья. Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет в организме и вообще в мире. Или добавляется эгоизм, или он исправляется, или он наполняется, или он заново добавляется абсолютно неисправленное, абсолютно пустой, в которой не светит никакого света. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда к нам добавляется эгоизм, когда против него еще нет ормакиев. Мы сейчас должны этот ормакиев искусственно вызывать на него. Постепенно он будет образовываться, постепенно он начнет светить снаружи эгоизма внутрь, и тогда мы начнем ощущать как бы новый день, просветление. Нам станет немножко более ясно все, усталость будет проходить, появится какое-то воодушевление, устремление вперед, какая-то надежда. Что значит надежда? Светит ормакиев, который будет орпними. И так далее. Но это все зависит от нашего усилия. Если мы будем пассивно действовать, то мы можем сменять эти состояния раз в год, в два, и не знаю, а может быть и в поколение. Если мы будем действовать усилиями своими, значит, мы будем сами идти уже не путем страданий, а путем света, путем Торы. Вот это мы и должны сегодня сделать. То есть все то, что мы прожили в течение первых 2-3 дней, когда мы жили за счет того, что мы создали, за то, что мы ждали, то, что мы делали, вкладывали вот в это все мероприятие. Это были дни, когда мы получали за наши усилия, которые мы приложили для того, чтобы явиться сюда. За это нам светил Ормакив. А сейчас следствием этого является следующее состояние, когда нам добавляется следующий авиют. И вот сейчас мы должны с этим авиютом начать действовать. Это начало следующего дня, но оно начинается с вечера. Вейер, и был вечер, и было утро, день один, день второй и так далее. То есть то, что мы сейчас должны делать, мы должны совмещать сегодняшний свой авиют, ни в коем случае от него не отрешаясь никуда, да, с тем прилагать сейчас на его основании усилия достичь такого же состояния, как было раньше, по своей мощи. Кен? Мазали шали, что значит совместить авиют с тем состоянием возвышенным, которое было у нас? Это значит, что на сегодняшний свой авиют, на сегодняшнюю свою якобы усталость, опять-таки я повторяю, ни усталости, ни забывчивости, ни отрешенности, ни злости, ничего нету. Это просто изменение эгоизма. Только есть изменение толщины эгоизма и, соответственно, этому изменение интенсивности света. Никаких, кроме этих двух параметров, ничего больше нет. Или это в виде решимот, или это в виде ясных параметров авиюта и света. Больше ничего в природе не существует вообще. Поэтому человек должен понимать, что если сегодня он находится в таком состоянии, полубездыханном таком, это значит, к нему добавили авиют, против которого нету света. И если он будет ждать этого света, он может его ждать еще десятки лет. Значит, сейчас нашим усилием, тогда оно будет считаться действительно нашим, и свет будет считаться нами заработанным, мы должны вызвать на себя этот свет. Значит, если у тебя такой авиют, и если у тебя сейчас есть желание все это сбросить и удрать, выйти из этого, допустим, из этой суки, и вообще из этого, из всего, и вообще чем тут люди занимаются, для чего они собрались? Все такое нереальное и далекое. Ну, побаловались, хватит, попели песни, пойдем домой. Правда? Я могу тебе еще хуже сказать. Я боюсь только, что уйдут. Я знаю, что говорить. У меня это внутри все было. Так вот, видишь, даже хлопать собираются. Так это самое хорошее состояние, только если они осознанные. Значит, надо всегда, когда есть такие состояния, усталости, отрешенности, никчемности, якобы нереальности всего этого дела. Что тут вообще? Реально это работать, зарабатывать, дети, семья. Знаешь, сидеть с пивом там, с друзьями немножко. Ну, жизнь, обычная жизнь, как все. А тут что-то такое воздушное, нереальное. На самом деле, конечно, если бы не помощь Творца, что вся та жизнь кажется нам действительно ужасной и абсолютно бесперспективной, безысходной, то мы бы никогда бы не собрались бы здесь. Слава Богу, что он вместе с авиютом добавляет нам отторжение Ормакифа, раздвигается в обе стороны мироздания от своего нулевого уровня. Когда-то, видишь, когда переходили евреи, выходили из Египта, на нулевом уровне было совмещение нашего мира с духовным миром. Очень просто было. Все понимали прекрасно, что да, вот такое существует. Творец – это то, что вокруг нас. Это разумная сила, которая нами управляет. Управляет. Совершенно понятно все было для такого вроде бы быдла, которое существовало на нулевом, на маленьком уровне эгоизма. Чего им надо было? Ни к чему особенно мы не стремились. Прожить. Дай мне там стакан мана в день, и достаточно. Ну, мана небесная, да, говорится. Вот. А теперь, с тех пор начинает раздвигаться мироздание в обе стороны. Удаляется Ормакив от этого нулевого уровня вверх, и удаляется и растет авиют от этого нулевого уровня вниз. Вот. И человечество начинает ощущать все большую боль, все большую безысходность, все большую тьму. И не знает, поскольку отрывается от нулевого уровня, от света, эгоизм, он начинает выдумывать для себя всякие теории существования, каким образом просуществовать, каким образом выдумать для себя какие-то подпорки, а для чего стоит существовать. И вот ищут там культурное какое-то развитие или там технологическое развитие и так далее. Якобы в этом мы найдем какие-то наполнения. Вот. И доходит до самой последней крайности, до такой тьмы, когда уже все, больше ничего нет. Это уже начинает проявляться в наше время. То есть, сколько бы ты ни учился, тебе на следующий день твоего образования не хватает. Ты женился, на следующий день ты понимаешь, что ты неправильно сделал. Это не просто так, это развитие эгоизма. Во всех уровнях жизни так будет, это усугубится. Остается единственное, что наркотики, больше ничего. То есть отключать себя. Вот сейчас это будет самая главная проблема у человечества. Вот. А кроме этого, потому что ничего не останется. Ничего не останется. Каким образом это пройдет человечество, мы как-нибудь поговорим. Это ясно каким. Да. Если у меня сейчас, после того, как я сижу здесь, накапливаю большую духовную энергетику в себе, стремление к Творцу, ощущение товарищей, если у меня сейчас начинает прибавляться эгоизм, я начинаю вспоминать о работе, о деньгах, о семье, ну, о всем том, что у меня, так сказать, что есть у меня в моей жизни вне пределах группы. Да? Сейчас мы находимся внутри группы, вне пределах группы. Что я должен делать? Я должен пытаться во всех своих состояниях в этой жизни быть на самом большом духовном уровне. Это значит, что я присоединил этот авиют, который мне сейчас подбавили, к устремлению к Творцу. Если я это пытаюсь сделать, я этим вызываю на себя окружающий свет, он начинает мне светить. Каким образом я это пытаюсь сделать? Я вам давал пример даже своего Рава. Он запирался в комнате и начинал танцевать. А был в жутком состоянии. Это говорится о большом каббалисте, который находился в мире Ацилут, находясь одновременно в нашем мире. И он переживал такие же состояния. Эти состояния переживает любой человек, который просто не полностью еще исправил свое кли, еще не дошел до полного гмартикуна. Он просто запирал себя, я видел эти состояния, он просто запирал себя у себя в салоне дома и тра-ля-ля-ля-ля-ля скакал. Вот так вот, как он умел танцевать, ты понимаешь. Вот. Это 85 лет мужику. Вот. И таким образом выводил себя, то есть на всех уровнях, и на физическом, и на ментальном, и на духовном. Выводил себя из этих состояний, вызывал в себе такие состояния, которые бы уподабливались на всех его уровнях духовному следующему состоянию. У нас другого выхода нет. Каждый раз до Махсома и после Махсома у вас будут одни и те же проблемы. Это не проблемы, это вам дается, потому что вы уже побывали на хорошей ступеньке, вы уже ощутили, что значит, ну, немножко какое-то сближение с Высшим. Теперь вам дается, на самом деле, на практике, ну, осуществите этот этап следующий. Если ты будешь сейчас упираться, если ты будешь ждать, пока он придет, он придет в итоге, потому что все равно каждый из нас каким-то путем вернется к своей обычной, привычной духовной работе. Мы будем снова учиться, мы будем распространять, давать лекции, чего-то читать. Через некоторое время мы повернемся снова, начнем участвовать в этом во всем. Но это будет не нашими усилиями. Или нашими, но совершенно не в той интенсивности, в которой мы должны это сделать. Поэтому говорит, что я рад тому, что на сегодня это происходит. Сейчас у нас, ты спрашиваешь, что значит вторая половина пребывания здесь у нас, на нашем семинаре. Вот это сейчас вторая половина пребывания. Сейчас мы должны, несмотря на это, прийти к нашему вчерашнему состоянию. Но с сегодняшним авиютом это значит следующая ступень. То есть ни в коем случае, чтобы наше сегодняшнее состояние не было ниже, чем вчерашнее, чем самое наивысшее за все эти дни. И так каждый день и каждый раз человек в своей жизни обязан это делать. Я иду на работу, учеба, жена, дети, что угодно, любые помехи, какие ты только не скажешь. Внутри них ты обязан жить в полном постоянном контакте с Творцом. У раба Зюши, да, там пишется, была такая жена, которая все время на него ворчала, ругалась. И когда ему говорит, как ты можешь жить с такой клафтой? А? Клафта это на иврите, как это сказать? Это тоже на русском, как сказать, ну ведьма, ну как мы говорим обычно, а? Стерва, да. Вот, так это самое, это слово можете не вырезать. Так вот, так он говорит, да вы что, я же из-за нее-то все, благодаря ей всего и достиг. Это был такой пример в Кабале. Это приводится каббалистами действительно, ну, так как образец. Так что это как Раф рассказывал, что когда он его привели заниматься ну, в начальную школу, это называется хедер, от слова комната, заниматься первый раз, то там был такой учитель. Ну, а Рэбби говорит, а я был таким, что мне никто ничего не может, не мог приказать. Я такой своевольный. Вот. Он мне говорит, ну, смотри, вот эта буква такая-то. Ну, скажи, какая? Не хочу. Еще раз не хочу. Тут у того была эта самая линейка такая. Он его стукнул по этой самой, ну, не знаю как, стукнул. Сейчас скажи, нет. Еще раз стукнул. Ну, нечего делать, я сказал. А потом он говорит, а потом он мне дает руку, говорит, поцелуй ту руку, которая держит линейку эту, палку. И так, таким образом было воспитание. То есть показывается нам на примере, что мы должны благодарить за наши удары. Когда человек на самом деле приходит к такому, что он рад, что его авиют возрастает, что удары на него, которые он получает, это не удары, это то мясо его внутреннее, этот эгоизм, в котором он может ощутить Творца. Но как же я поднимусь, если я не наступлю на этот авиют, который мне сейчас подбавили? Он же только и есть возможность приподняться. То есть, но на нем я должен приподняться, не аннулируя его, не забывая, не нивелируя, не убегая от него. Я должен брать все, что я накопил за 2 часа утренней там, учебы, и в течение всего дня, мы с вами же для чего мы переписываемся, для чего мы посылаем смс друг другу и так далее. Чтобы в течение всего дня я это все постоянно, ежесекундно внедрял во все, во весь мир. Это значит прийти к состоянию, когда ты говоришь, что весь мир создан для меня. И тогда ты обнаруживаешь, что все в мире заполняется Творцом, его силой. Ты встречаешься с ним везде. Везде. В самых своих даже низменных состояниях, если ты не забываешь о нем. В самых даже низменных состояниях. Ты там, может быть, женщиной, ты там можешь, я не знаю, на работе. Неважно, что и где и как. Это не имеет совершенно никакого значения. Если ты пытаешься не отрываться от мысли, от подобия Творцу во всех состояниях, где бы ты ни был, там ты его и находишь, причем в самых низких, как и сказано, эфушата муце гадлото, шаматан муце анвалото, в самых низменных, именно, то есть в самых больших авиютах. Поэтому прибавление авиюта к нам это благо. Это на самом деле благо. Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить, что несмотря на то, что мне плохо, страшно вообще, жутко надоело, и устал я, и ну все уже. Одновременно с этим, чтобы помнить о том, чтобы воевать с этим, наполнять, исправлять это состояние, для этого нужна группа. Потому что у человека добавляется авьют. Этот новый авьют, там нет точки в сердце. Там точки в сердце нет. Точка в сердце тебе дана только один раз. Не прибавляется новый авьют, еще там 10 килограмм добавили тебе твоих желаний. Всяких земных, всяких низких, неважно каких. Не добавляется вместе с этим и духовного возбуждения. Не приходят две части одновременно малхут и бина в тебе. Приходит только малхут. Значит, сейчас то, что ты должен сделать, а где ты возьмешь это воодушевление, духовную часть, где ты вспомнишь, когда ты вспомнишь, как ты можешь вспомнить? Ты можешь вспомнить только через неделю о том, что да, вот смотри, кто я, что я, вот есть духовное, что-то с этим надо делать. Можешь через неделю вспомнить. Поэтому ты должен создавать группу, которая бы тебе постоянно об этом напоминала. Если мы находимся на секунду в плохом состоянии, в отрешенном, в таком побитом состоянии, выдохшимся в таком, это значит, группа на нас не действует. Вы не вложили в нее достаточно усилий и не создали ее такой, чтобы она нас держала в постоянном таком мацавкен, я не знаю, как сказать на русском, в полной боевой готовности всегда. Это только зависит от группы. Тут человек сам ничего не может сделать. Когда добавляется эгоизм, ты все, ты уже мертвый. Никуда не денешься. Только лишь заранее, если ты вложил в группу, как знаешь, как в банк, в больничную кассу, проплатил заранее, как сказать, типуль, это, но страховка, битох, страховка тоже самое. Нет, проплатил то, что они за тобой будут потом обслуживать тебя. Только это, то есть это не то, что они будут обслуживать, это ты практически возвращаешь себе свой вклад. И именно это делаешь на тот случай. Есть такая статья, и много таких статей у Баруха, у Рава Баруха, Это исходит из духовного принципа пнуалай вани пурея. Или из такого состояния, из такого, как... у Рабаша есть эти статьи. Что человек вкладывает в группу, и потом группа ему в этой мере отдает. То есть вся эта методика, она нами уже пройдена, но напоминать об этом я могу тысячу раз, это не поможет. Если человек с группой не готовится к таким не готовится к таким состояниям, и группа не готова оказывать каждому именно вот это напоминание, заставлять, напоминать, все время трясти каждого, в какой мысли относительно Творца ты находишься, то это не группа. Это самое главное, что группа должна делать с каждым из нас. Поэтому все эти смс, что мы посылаем друг другу, и телефоны, для чего мы приобрели такие, чтобы быть между собой в связи, и напоминания, и утренние занятия, и вечерние занятия, и какие-то работы вместе, и все, что мы делаем, это в итоге только для этого. Если человек падает хоть чуть-чуть, у Баля Сулама был один такой случай, когда они уже находились... Вы знаете, есть такие рассказы о том, что Ари сказал своим ученикам, если мы сейчас в пятницу сделаем прыжок до Иерусалима, мы вызовем Гмар-Тикун на весь мир. Ну, пошли домой собирать свои там вещички, что там у них было, чтобы идти в Иерусалим, и в итоге к нему не пришел никто. И он сидит и ждет их, исторический рассказ. И каждый... послал там кого-то, или сам, может быть, пришел, говорит, я не могу, у меня там дома такие-то обстоятельства. Гмар Тикун, какие обстоятельства? И какие там, жена не пускает. Отговорки у учеников Арии, вы понимаете, что это же вообще... Ну, как может быть такая глупость со стороны, кажется? На самом деле, когда эгоизм сваливается на человека своей этой толщей бетонной, то он не понимает, он уже не делает никаких других расчетов, не в состоянии делать никаких расчетов. То же самое было у Баля Сулама. Один раз он сказал своим ученикам, мы можем сделать гмар-тикун, только мы должны, я не знаю, какое точно время, не буду врать или выдумывать, какое-то время мы должны находиться в состоянии максимальнейшего духовного напряжения к этому состоянию. И они действительно успешно к этому уже шли, продвигались, что-то внутри себя соблюдали все условия вот этой взаимной поддержки и все. И вдруг один из них вздохнул. И Балискон сказал, все, на этом, значит, все исчезло. То есть один маленький провал. К чему я это говорю? К тому, что работа должна быть со стороны группы на каждого из ее членов такая, чтобы он ощутил, что он находится под постоянным контролем, под постоянным духовным принуждением. Он вынужден держать себя правильно. Ему, как мы говорили, должно быть стыдно смотреть в глаза товарищей за то, что он может их подвести. Это называется сверлить дырку в общей лодке, в которой все утонут, если он это сделает один. И поэтому это очень часто помогает. Если группа напоминает друг другу и каждый всем остальным о том, как они зависимы друг от друга. То есть, если я сижу сейчас в таком понуром состоянии, и мне тяжело, и плохо, и я вот какой-то такой разочарованный, отрешенный, уставший, я должен понимать, что этим я просто отключаю кислород своим остальным товарищам. И мне должно быть стыдно перед ними. Это надо просто в себе постоянно культивировать, развивать это чувство. И вот сейчас нам это дано. Так что я считаю сегодняшнее состояние очень хорошим. Давайте сейчас вместе пытаться это делать, вы увидите, насколько это просто. На самом деле это психологическая глупость такая в нас, не больше. И вы увидите, что усталости на самом деле нет. Что значит полная, что значит гмартикун? Человек не спит, не ест, не пьет. Он что, находится в постоянной какой-то эйфории, каких-то полетах? Что при этом происходит? Он, бывает у него такое, как усталость или нет? Отдохнуть бы как-то от этого духовного, от всего? Да? Постоянно гмартикун. Ничего не меняется. Вроде бы не очень хорошее тоже состояние, какое-то болезненное. Да. Гиперактивность или как его там назвать, перевозбуждение. Вот. Что при этом делать? Это такое благое состояние покоя, внутреннего равновесия между собой и Творцом. Только этим и достигается состояние покоя, когда есть равновесие между тобой и Творцом. На каждой ступеньке оно ощущается на какое-то мгновение, а потом снова эгоизм возрастает, исправление возрастает, как только они совмещаются, на какое-то время ощущаешь покой. И снова. И так далее, пока до вечного покоя не дойдем. Так вот, мы должны достичь такого состояния, когда состоянием покоя будет постоянное устремление вперед. Оно будет нами ощущаться как абсолютнейший покой. Экраны по своим свойствам различны ли у различных людей? Конечно, различны, потому что у каждого человека свой индивидуальный набор эгоистических свойств. Как реагировать на ежеминутные состояния, сонливость, радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга? Есть ли на каждое из них конкретные действия? Чем каждое действие, чем каждый действует как первооткрыватель? Все состояния, которые сменяют у нас друга совершенно произвольно, независимо от нас, не надо ими управлять. Надо управлять только одним, нашим намерением на каждое состояние. Из каких бы состояний не были мы, в какие бы состояния нас бы сейчас не забросили, мне совершенно не важно следующее состояние. Мы всегда беспокоимся, как бы мне не стало хуже. Не станет мне хуже, если я из любого состояния могу восстановить связь с Творцом. Я не должен думать о том, что будет хуже. Я должен заботиться только об одном. Связь с Творцом обеспечит меня всегда в хорошем состоянии. И наоборот, оторвусь я от него, будет плохо. Или на секунду мне будет еще казаться, что хорошо в своем эгоистическом состоянии, а потом все равно станет плохо. То есть не надо заботиться о будущем. Будущее – это сегодняшнее. Если я сегодня вкладываю достаточно усилий в себя и в группу, для того, чтобы в любых своих следующих состояниях я мог бы сразу же восстановить направление на Творца, то это значит, я всегда нахожусь в хорошем состоянии. И не важно, что ко мне придет. Естественно, любые следующие состояния, они будут большими по авиюту, и мне от этого не убежать. Каждое следующее решимо, оно будет, конечно же, больше, чем предыдущее. И, конечно же, хуже и удаленней от Творца. Но если я себя каждый раз подготавливаю к этому все лучше, значит, я таким образом мгновенно компенсирую эту толщину решимо своим увеличенным намерением. И все. Никаких состояний плохих быть не может. Плохое состояние, левая линия, она должна мгновенно восприниматься не как плохое, а как... наоборот, эффективное, или, а? Как, не продвижение, это не продвижение, это дается тебе просто еще авиют. Это часть из продвижения. Куда же деться? О критической массе. Как должен подключиться к критической массе я, к мировому кли? Это количественная или качественная характеристика? Подключение к мировому кли, это значит... создание общности такой, внутренней между нами, духовной, когда мы заботимся друг о друге. Когда я понимаю, что любая группа в мире, где бы она близко, далеко от меня физически не находилась, она определяет мое следующее состояние. Что без нее я не в состоянии буду духовно возвыситься, и поэтому я просто завишу от них. Я нахожусь, как тяжело больной, в их руках. Значит... если у нас будет такое отношение друг к другу, появится такая забота друг о друге, эгоистическая, естественно, забота, этого будет совершенно достаточно, чтобы это общее кли уже было и чтобы я был в него включен. На самом деле это так. Как я могу получить свет от Рава? За счет включения меня в него и его в меня, ведь получать я должен из своего ахапа, своей высшей ступени. Если вы слушаете мои занятия виртуальные, практически я там передаю все. Я не сказал бы, что так уж необходимо слушать Зоар, присутствовать на нем. Честное слово. Это очень-очень вспомогательный материал. Я его даю на другую публику, кстати говоря, на израильскую публику, с их более к их менталитету. Вам это нравится? Присутствуйте. Не запрещено ничего. Вам нравится присутствовать на наших утренних занятиях с 3 до 6 утра? Присутствуйте. Тоже ваше дело. Но то, что я желаю дать всей мировой группе, я даю на своих 3 виртуальных уроках. Они, возможно, будут сейчас меняться. Будет 2 урока птихи, наверное, и 1 урок каких-то общих обсуждений. Мы должны будем устроить между собой конференцию еженедельную или раз в месяц. Посмотрим по обстоятельствам. Зависит от интенсивности нашей работы, как мы будем связаны друг с другом. У кого нету этих телефонов, как они называются? А? Видеотелефонов этих, может быть, нам необходимо, да, Марик? Всем раздать эти видеотелефоны. Каким образом это можно купить? Уже заказали? Заказали 3 штуки. 4 штуки. Значит, кто у нас есть из каких групп, значит, каждая группа получит у нас в подарок этот телефон, видеотелефон, и у нас будет таким образом возможность видеть и слышать в реальном времени, там, по-моему, да, через этот видеотелефон друг друга. Значит, мы будем проводить постоянные такие обмены, совещания, или как называется, Ешиват Хаверим у нас это называется, групповые собрания. Как включиться в меня, я вам это уже говорил. То, что так же, как включиться и в Творца, так как мы включаемся друг в друга. Один и тот же принцип существует во включении, во взаимном, или в Творца, или в кого угодно. Подобием. Если человек желает включиться в другого человека, он должен взять его желание, взять его мысли, взять его мысли, желания, и начинать работать в них, работать на них. Это значит быть включенным в группу, в Рава, в Творца. Механическая связь тут совершенно ни к чему. Человек может жить где-то очень далеко, быть со мной связан очень редко, и при этом действительно быть очень близок ко мне. Есть такие случаи. Причем это не зависит, конечно, от пола, не зависит от ни от чего. Есть женщины, которые работают вместе со мной. Я о них очень редко слышу, но я знаю, как они работают, как они стремятся быть при этом ближе ко мне. И действительно, я их очень близко ощущаю. Является ли восстановление связи с Творцом реализацией отработки решимо? Ну, это и есть реализация решимо. Все решимо наши от того, что мы были связаны вместе с ним. Мы сначала были связаны вместе с ним в одном кли, который назывался Адам. Мы упали с этого уровня. От того, мы находились на уровне, в состоянии, когда мы были полностью, мы это вот это кли, а внутри это был свет или творец. Да? Это состояние, которое было изначально, существовало, а затем это состояние упало до такого уровня, где мы находимся сейчас в этом состоянии, под Махсомом, а с того состояния, по мере нашего падения, образовывались эти решимот. Решимот. И вот они в нас сейчас, в обратном порядке, с самого низкого до самого высокого, возбуждаются, и мы должны их отработать. Отрабатывая решимот, эти мы возвращаемся к нашим прежним состояниям. Что значит решимот? Запись от какого-то состояния, которое мы прошли по мере падения, до самого последнего решимо, до самого высокого, реализуя которое, мы оказываемся в первоначальном совершенном состоянии, но мы оказываемся, мы его заработали, мы в него поднялись. Конечно, все эти решимот и являются восстановлением, их реализация является восстановлением связи с Творцом. Все на самом деле очень просто. Тут нет ни, тут так все, всего лишь 2-3 параметра, чего тут есть. Творец творения, свет кли, или это явно, как кли и свет, или это не явно, потому что экран разбился, и тогда только решимот. Кли существует в виде решимот, свет существует в виде ормакив. Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество Зубной Барух. Ну, это вам расскажет дирекция. Что это такое за животное такое? А как группа будет знать, кому нужен подъем? То есть, а кому я сейчас должен оказывать там знаки внимания, подбадривать, похлопывать? Не надо об этом даже думать. Если в группе постоянно существует такое внутреннее давление, любой из ее членов будет этим подпитываться, он будет просто это чувствовать. Я не знаю. Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом сегодня нужно уезжать домой? Приехали такие воодушевленные, вот мы, а сейчас уезжаю с каким-то тяжелым чемоданом. Что делать? Ну, давайте поможем человеку. Значит, мы должны на самом деле оставить его. Это не поможет. Это не поможет. На самом деле достаточно секунды быть внутри группы для того, чтобы сделать эту связь с ней и потом всю жизнь уже быть с ней связанным. Это попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический барьер. Психологически. То, что на нас сваливается, вот сейчас дополнительный эгоизм, и начинает нас подтачивать. Что говорит фараон? А кто такой творец? Существует он? Почему я должен ему подчиняться? Почему я должен принимать на себя эту методику какую-то, вообще что-то делать? Все наши помехи, все эти мысли, которые против усталости, отрешенности, это все вместе называется фараон. Посмотрите, просто начинайте исходить из обратного. Смотрите, как он внутри вас работает. Очень интересно. И в соответствии с этим ищите методы, а каким образом вы можете против него работать. Что значит осознание зла? Осознание того, что он вас отталкивает от продвижения вперед. Попытайтесь сопротивляться ему. Или вместо фараона представьте себе Творца, что этот Творец делает для вас. На самом деле, это же внутри этого фараона, этого вашего злого ангела, или как сказать, этого вашего авиюта, эгоизма, сидит Творец. Он ведь все это вам специально подбавляет, чтобы вы научились на этом эгоизме уподобиться ему, его мыслям, его действиям. Как же еще научитесь? Только таким образом. Он обязан вам это подбавлять? Вы помните, мы с вами изучали письмо Балясулама, как царь желал возвысить своего раба. Как он создал такие специальные условия, как будто на него кто-то нападает, на царя. И этот раб должен его защищать был. И якобы царь находился полностью, так сказать, под угрозой уничтожения, смерти. А от этого раба все зависело. Или в следующий раз, когда царь сделал так, что якобы грабит его казну злодеи, там, воры. И этот раб должен был защищать эту казну. И он бы мог сделать все, что угодно, этот раб. Он бы мог сделать так, чтобы убили царя. И он бы стал вместо него царем. Он бы мог сделать так, чтобы самому своровать всю эту казну и стать самым богатым и могущественным. И он этого не сделал. Он делал все это ради царя. И тогда он стал действительно равным царю. Первым рядом с ним. Вот эти все наши помехи, которые нам посылает Творец, он нам их и посылает в таком виде, чтобы мы научились быть полностью подобными ему. Поэтому нам надо их любить, нам надо их изучать. Эти все помехи – это обратная сторона Ахураим, образа настоящего Творца. Он не может по-другому проявить себя. Если бы он проявил себя с по ним, со своей стороны, то мы бы просто оказались бы во власти этого света, этого наслаждения. Мы бы слепо бы продолжали бы пользоваться, работать на него, делать все, что угодно, не из войны, не из тьмы, учась, каким образом, вопреки эгоизму, быть подобными ему. А мы бы автоматически бы все это делали вследствие нашего эгоизма. То есть здесь не проявлялось бы никоим образом своего «я», мы бы не росли. Нет другого выхода. Поэтому понимание того, что вот эти вот тяжести, которые сейчас на нас сваливаются, отрешенности, усталости, всякие помехи против духовного, это обратная сторона следующей ступени. Нет другой формы. Это не просто большой эгоизм. Все вот эти вот вопросы каверзные, которые в нас возникают, нежелания, они по всей своей структуре обратная сторона, как отпечаток от матрицы, патрица, да, хотем венехтам, видите, называется, как печать и отпечаток, они полностью отпечатываются в обратном образе Творца. Поэтому все заключено в этом нашем эгоизме, только в обратную сторону. И нам необходимо сверху только свет, только сила. Свет – это безымянная сила, в нем нет никаких свойств своих, только отдача, пустая отдача. То есть, что значит пустая? Бесформенная. А форму всю придает нам эти вот свойства, вот эти наши тяжести, отрешенности, незнание, непонимание, нежелание. В них и является, наоборот, если мы их вывернем наизнанку, лицо Творца, наша следующая ступень. Давайте мы с вами на этом сегодня сейчас закончим. Сейчас, возможно ли на время Конгресса продолжать практику ежедневных девизов? Да, у нас, вы знаете, в центральной группе Бней Барух, наверное, вы это знаете, есть на каждый день свой девиз, символ или как лозунг, задание дня. Допустим, месима, так называемая на иврите. То есть мы ставим себе сегодня на день конкретную задачу. Допустим, сегодня мы думаем о том, как необходимо нам взаимодействие друг с другом для того, чтобы во время учебы чувствовать локоть товарища и ни в коем случае не окунаться в учебу ради учебы, а для того, чтобы учеба была средством духовного возвышения. Допустим, такое запутанное немножко я сказал фразу, но то есть мы ставим перед собой девиз, и в течение дня мы пытаемся об этом все время думать, сколько можем, неважно, но этим мы уже заранее как-то отрабатываем какие-то мысли, какие-то определенные черты нашего духовного поведения. Можно ли это продолжить? У нас есть по этому делу специалисты, я сам не выдумываю эти девизы, эти лозунги ежедневные, пускай кто там у нас обычно это делает, напишет на доске, что является сегодняшним нашим лозунгом. Я думаю, что это что-то такое, вроде бы против того возросшего в нас авиюта, что мы с ним должны делать. Да? Сегодняшняя тема. Обычно девиз берется из сегодняшней темы.
2: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
3: Но урок особо святой. Прежде всего, Рав начал в начале урока с того, что нам очень важно вообще в группе заниматься текстами, а затем у нас были еще темы по поводу работы нашей внутренней, внутри группы, о необходимости нашего взаимовключения. Как нам это делать? Разумеется, мы в течение всего урока нам напоминали о переходе Махсома, что-то, чем занимались тогда больше, чем сейчас. Сейчас мы это проживаем заново. И Рав говорил о том, как нам надо все время находиться внутри себя в сомнениях, пока не перейдем Махсом, и сказал, что поэтому это называется гора Синай, что у нас есть очень много сомнений, невероятное количество сомнений, перед которыми человек смотрит на эту гору и думает, как я могу это преодолеть. Если он преодолеет эти сомнения внутри него, без этого он не сможет получить высший свет, чтобы тот начал уже исправлять его.
2: Очень богатый урок. И дает много таких вещей. Одно из них — это методика исправления, которая не дана одному человеку, а дана, собственно, группе, всему народу. Это то же самое и у нас. Эта методика находится у нас, внутри группы. И поэтому мы должны прилепиться группе и изнутри группы распространить это.
3: Да, я слышал, как Рав сказал, что я должен стараться в любых состояниях находиться на самом большом духовном уровне. Это значит, что я соединил тот самый вид, который мне сейчас добавили, к стремлению к Творцу. Я слышал также, что он говорит, если я удерживаю себя в группе для того, чтобы в любом состоянии, которое бы ни было, я всегда мог исправить свое направление по отношению к Творцу, это значит, что я все время нахожусь в хорошем состоянии. Все, продолжим включаться все время в группу со всеми видами, которые мы получаем. То, что сверху вниз нас сейчас возвращают, это огромный подарок. И поможем друг другу молитвами преодолеть.
2: Да, быть в слиянии с Творцом, быть в подобии Ему, в одном направлении с Ним, во всех состояниях. Скажем, сейчас мы на уроке, и мы выходим из него в состоянии самом высоком. И нужно быть в этом направлении в процессе всего дня, как Рав сказал, даже в состояниях самых низких. и из низости своего видимого возвышенность. И я понял, что действительно силы для того, чтобы реализовать это, существуют только при условии твоего вложения в группы. У нас есть общий счет, а иначе просто мы выходим, и Авиуд всегда растет,

0: Вот машу еще по они катавки.
1: И еще то, что я записал, что все эти состояния, которые проходят, это значит, что этот мир создан для меня, и тогда ты раскрываешь, что все, что происходит в мире, все, собственно, наполняется Творцом, его силой, ты встречаешься с ним везде, в самых низких своих состояниях, если ты не забываешь о нем.
2: Чтобы должно быть что-то в нашем мире, мы должны попытаться найти его в любом состоянии, внутри нашей жизни. Он сказал, что выход в духовный мир — это выход из самого низкого состояния, самого отчаянного. Как мы можем найти в нашем мире Творца? Мы еще там еще не находимся. Несмотря на все наши усилия, это будет настоящий крик, чтобы он раскрылся, и чтобы мы начали работать внутри себя.
1: Когда человек исправляет одно желание, он переводит себя и весь мир на чашу заслуг.
3: Перейдем
2: к следующей части урока.

0: Строим духовное общество.
1: נעבור כעת לעשיריית פיטר שטיין היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו...
2: Сейчас мы перейдем к нашей любимой десятке Питер 2, которые подготовили нам подготовку к конгрессу, к региональному конгрессу.
3: Да, дорогие друзья, на самом деле, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас на уроке мы, по сути, получили...
4: Саш, тебя не слышно.
3: Раз. Слышно? Раз. Один, два, три.
5: Слышно.
3: Да, я говорю, дорогие друзья, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас мы получили практическую инструкцию, как вкладываться в группу, как получать от группы, и ведь все это происходило на конгрессе, и у нас впереди тоже сейчас предстоит конгресс. И вот та подготовка к конгрессу, которую мы сейчас проведем, от нее будет зависеть, на какую ступень мы поднимемся сами, и поднимем друг друга, и поднимем весь мир. Виталий.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Отрывок Рабаш. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которой он не желает, ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле. Еще раз. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которой он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле.
0: И у нас первый вопрос на активный семинар. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс? Еще раз. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс?
2: В моем случае это ощущение ответственности, которое уже отпечатано во мне. Не может быть, чтобы я не был там в группе Виталий. Мы уже месяцами готовим этот конгресс, строим важность, подготавливаем контент.

0: Так, чтобы у каждого, заботимся, чтобы у каждого была какая-то роль, была общая молитва, чтобы группа могла вырасти с помощью этого. Не знаю, есть такое состояние свыше, что я уже там, и нет никакого сомнения. Не знаю, я уже живу этой возможностью несколько таких добрых недель. С одной стороны. А с другой стороны, как десятка будем на этом конгрессе, как мы будем поддерживать связь, несмотря на то, что мы будем разбросаны по различным местам. Я очень хочу, чтобы мы об этом позаботились.
1: Прежде всего, я скажу по правде, я просто ожидаю, что я буду здесь в Петахтике, я ожидаю смешаться с товарищами из многих десяток. Это всегда интересно, всегда новые люди, все, что дает обновление. И затем ты приходишь уже новым в десятку, с новыми взглядами с разных углов на нашу методику. И у меня также есть должность. Я начинаю там работать. Это что-то интересное и дает возможность выразить себя, давать всем, быть в отдаче. И я ожидаю, что это будет новая ступень. Конгресс — это всегда что-то. Мы уже знаем, что будет высокое состояние, но всегда выходим мы с конгресса с новыми связями. Я ожидаю это новой ступени для себя, для мирового кли. Дает мне много желания прийти на конгресс.
0: Прежде всего, что пробуждает весь такой процесс, в особенности ближайший конгресс, это возможность для группы вырасти, развиться, получить силы. А то, что пробуждает, это забота, забота о нашем будущем, забота о нашей роли как группы Барух, о нашем продолжении, которое внес нас Рав. И этого направления, по которому мы должны идти. Мы должны все время заботиться об этом, чтобы это горело в нас, чтобы, не дай Бог, это не позабылось, как говорится. Над этим надо работать. Это не приходит само по себе свыше. Требуется пробуждение снизу. И то, что пробуждает меня, это то, что я вижу товарищей, которые заботятся и передают эту заботу. И это то, что мы должны делать, пробуждать заботу и ответственность друг к другу.
1: Да, действительно так. Все это пробуждение приходит со стороны окружения. У нас есть такая ответственность, и мы впечатляемся от товарищей, мы видим их вовлеченность, мы слышим руководство и команду контента и важности, и насколько этот этап будет укреплять основу нашей группы, чтобы каждая десятка затем питалась от этого. В этом, собственно, и фундамент того, что мы слышим, то, что говорит Рав на уроках. Это группа, которая основана на принципах Бальсулама, Рабаша, и как мы ведем себя внутри этой группы. И затем мы заходим в состояние десяток и укрепляем их. Мы должны укрепить общее кли. Я на 100% впечатлен, что от духа группы, оттуда я получаю важности для участия в конгрессе, включая все должности тогда.
0: Я бы еще добавил, что у нас есть настоящее пробуждение всего нашего кли снизу. Каждый раз мы называем этот конгресс региональным, но слово «региональный» — это внешнее наименование. У нас есть пробуждение снизу, и оно потрясающее. Начиная с короны, когда была корона, и Творец так постепенно, скажем простыми словами, деликатно превратил работу

0: больше в работу десятки, разделил все группы, всю структуру. Теперь мы снизу строим заново кли. И каждый регион в его форме, по его структуре, в соответствии с особенностями каждой страны, каждого языка, каждых условий. Но снизу мы начинаем создавать это новое объединение, и это то, что превращает Конгресс в Конгресс самый важный, который был у нас в Нейпарух. Как группа делает движение. Поэтому участвовать, не мешать, разумеется, но более того, подталкивать группу к получению силы, чтобы делать все эти действия.
1: Я раскрою вам, что на меня влияет. Это вы, товарищи, десятка, группа. Потому что когда я прихожу, включаюсь в ваш хисарон, это действительно влияет на меня, пробуждает меня. А может, у меня есть небольшое такое устремление, которое меня пробуждает, но в это большое устремление прийти на конгресс — это только группа, вся сила группы. Там мы впитываем это желание.
2: Самое важное это в конгрессе — это подготовка.
3: Виталий?
2: Питер тоже готовится к конгрессу, снял помещение. Мы ожидаем, что соберем большое количество людей. И, может быть, даже придут к нам гости, мы их встретим с радостью.
3: Виталий, не слышно, если ты говоришь.
2: Поэтому, кто хочет, приезжайте в Питер, мы делаем такую небольшую рекламу. Каждый участвует, потому что без подготовки, без участия, без включения товарища, без тавкида, не будет от этого общего состояния, не будет от этого общего конгресса. Поэтому давайте помогать друг другу, чтобы наш конгресс, он не только региональный, он мировой, он групповой, потому что каждый товарищ вкладывает в себя, каждый товарищ вносит свою лепту, свое сердце, свое желание, чтобы ощутить вот это наше с вами единство, наше с вами объединение. Поэтому, родные мои, давайте включимся во весь этот процесс, будем думать о Грузии, о группе Грузии, чтобы они также включились и помогали нам включаться в подготовку конгресса. И перейдем с вами ко второму отрывку. Он тоже очень интересный, особенно интересный к нему вопрос. Это второй отрывок, это Раба, статья 16, 88 года. На каком фундаменте строится святость? Необходимо пробуждение снизу, когда Высший дает без подготовки со стороны Нижнего, получающий не может ощущать это как важно. По правилу, согласно которому все, чем человек желает насладиться, зависит от важности этого. Поэтому прежде чем Высший позволит ему что-то почувствовать, нельзя сказать, что он чего-то хочет. А после того, как человек испытывает некоторое пробуждение к работе Творца, нужно верить, что то, что человек пробудился к необходимости заниматься работой Творца, является следствием того, что Творец послал ему эти мысли без каких-либо посланников. Другими словами, когда ему никто не говорит, что он должен заниматься работой, человек, конечно же, говорит, что это пришло к нему свыше. Однако даже если какой-нибудь человек придет и вразумит его, и объяснит ему, что стоит начать со служения Творцу, и он от этого пробудится, все равно не следует говорить, что кто-то показал ему выгоду, которая есть в работе Творца. А этот человек тоже был посланником Творца, чтобы пробудить его. Таким образом, иногда человек обязан сказать, что Творец дал ему желание без посланников, а иногда человек должен сказать, что это желание пришло от Творца через посланника. А так как это желание пришло к нему без всякой собственной подготовки, то он не может оценить важности этого. Таким образом, человек не так впечатлен и не может насладиться этой вещью, потому что не знает его ценности. Такой вот длинный отрывок. И у нас с вами очень

0: интересный, хороший вопрос на семинар. В чем же заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом? Еще раз. В чем заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом?
1: Я думаю, что роль — это все. Действительно, пробуждение товарищей зависит от меня, насколько я даю от себя искусственным образом или неискусственным все, что есть, чтобы товарищи пробудились. Так тот, кто сидит со мной за тем самым случайным столом на конгрессе, на уроке, на трапезе, на перерывах и вообще, он зависит от того настроения, которое я ему даю, а я также завишу от всех. Если мы там решаем, что это то, что мы хотим сделать на конгрессе, это наша ответственность, то мы действительно пробуждаемся снизу, но просим у Творца все время силу не забывать, все время удерживаться в нем. И этим мы реализуем цель конгресса. Нужно решить это вместе, что мы идем на это. И где бы мы ни были, мы это будем делать, просить силу у десятки, чтобы мы были верными посланниками группы, которые хотят пробудить всех и привести к молитве в конечном счете.
2: Да, нужно добавить молитву Творцу, чтобы Он помог нам быть соединенными, видеть, пробуждать товарищей, видеть хиссарон у товарищей. Еще есть несколько недель, но мы знаем, что самое важное — это наша подготовка. Мы должны всеми силами нашими, каждый как может быть в молитве, и нужно просто делать все, что необходимо, все, что можно, чтобы все товарищи были соединенными в слиянии с Творцом.
1: Вместе с молитвой нужно давать пример серьезного отношения ко всему, что я во время прихожу, как я отношусь ко всему мероприятию, как я воспринимаю его как нечто важное, что я нахожусь в концентрации, в мысли. Но не слишком, не нужно быть таким праведником, который как бы, который отталкивает товарищей. Нужно просто давать пример друг другу. И вдобавку к этому спрашивали о том, какая роль. Роль, которую мы получили от товарищей, она как раз связана с тем, что будет здесь в Петах-Тикве, будет каждое утро. Будут проходить собрания товарищей, и я взял на себя ответственность. И к этому надо добавить много мыслей, потому что каждый товарищ получает впечатление от чего-то другого. Кто-то очень любит, когда товарищи говорят про чувственно, а кто-то любит, насколько все сильные, а кто-то вообще не любит слушать товарищей и любит. Все это нужно брать в расчет, чтобы более или менее был определенный уровень впечатления в начале дня, чтобы у всех была сила продолжать работать.
2: Прежде всего, я продюсирую конгресс в Петах-Тикве, я должен быть все время в заботе об этом. И кроме того, нужно постоянно, каждое мгновение быть в ответственности, чтобы пробуждать товарищей или на семинарах, или даже... Если мы не в какой-то внешней связи, когда мы говорим друг с другом, а из сердца постоянно молиться и желать, чтобы все товарищи были в пробуждении.
1: Да, уже товарищи пробуждают важность теми ролями, которые они берут. Это связано с тем, что мы читали в начале, что без важности, собственно, ничего не происходит. Ответственность самая большая, я думаю, наша. Это не важно, в каком, какой вид участия мы берем на себя на конгрессе, но мы товарищам должны показывать всеми способами, всеми уловками важность. Потому что только с помощью таких примеров наше намерение первичное, внутреннее, что во всем, что мы будем делать, допустим, участвовать, мы хотим, собственно, пробуждать важность у товарищей. Это то, что определит, как пройдет конгресс. Внутреннее напряжение должно быть все время.
0: Говорим, самая главная часть, что урок наш с вами не заканчивается. Все, что мы с вами услышали сегодня на уроке, на конгрессе, переходит с нами на следующий.
3: Большое
2: спасибо десятке Питер 2, дорогой десятке, за отличную подготовку к конгрессу. И мы переходим к радостному сообщению Гилада и Орена.
1: Да, дорогие друзья, мы находимся просто на последней минуте перед нашим конгрессом, ну не конгрессом, а Днем Единства. И это еще один шаг на пути к региональному конгрессу. Но это, и этот День Единства — это не еще один День Единства, а он особый, потому что мы собираемся там провести очень много обсуждений и заниматься проверкой, и задавать себе вопросы. И каждый человек, который находится с нами, в особенности в Израиле, и в особенности товарищи из Петах-Тиквы, люди, мужчины и женщины из Петах-Тиквы, может быть, кто-то по ошибке думает, что это конгресс для людей начинающих, которые не находятся с нами. А наоборот, это конгресс, на котором мы собираемся поговорить об истинных и самых важных вещах в нашей жизни. Рав сказал вам несколько раз сегодня на уроке, что Творца я могу раскрыть везде, и насколько это возможно между нами, где мы раскрываем Творца, если не в собрании. Так здесь между нами мы собираемся обсудить вопросы об общении нашей поддержки в группах в Израиле, о различных мероприятиях и действиях, которые мы хотим делать, деятельности, которые мы хотим делать как Гнебару в Израиле. Как превращать наших новых учеников в наших сотрудников, как позаботиться о подрастающем поколении. И мы видели, что как оно начинает вести нас, это поколение, как поддерживать их, чтобы действительно они могли вести будущее в Небарух. Как заботиться о множестве людей, которые сегодня в Израиле из-за войны, которая началась 7 октября. Они начинают искать смысл, они хотят больше сблизиться. Очень много вопросов, которые мы обсудим на конгрессе. Кроме этого, мы хотим послушать, что происходит здесь, в здании. Это не то, что нечто понятное само собой. И хотя я здесь очень много нахожусь, я не работаю здесь, но я очень часто здесь нахожусь. И когда я прихожу, и я вижу, что происходит, что такое центр посещений, что за терминал мыслей, что за кафе, которое здесь строят. Это наше новое восприятие распространения, новое отношение к публике. И

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Сидрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас – это работа с текстами. Даже как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет – это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит после этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать или выписывать из него какие-то части для себя, но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю, не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые и точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям, и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом. И кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторах. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, шараф роя это каббала, кедера ханахуна и хида, леумата гиша улистит, а буддистит в кадоме. То есть, видит ли Рав Каббалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть Творец, это все теоретически, которая говорит о том, что он единственный, это тоже все не доказано, все можно сказать так, о том, что можно его достичь, о том, что у него есть какая-то цель, управление и так далее. Все это мы принимаем на веру, а затем начинаем видеть в этом определенную логику, даже из нелогичности, из противоположности нашим чувствам, нашим свойствам. Начинаем видеть этому подтверждение. У Баля Сулама есть интересная статья мехкар мадаи аль эхрахут, эхрахиют авудат ашем, то есть научное исследование о необходимости работы на Творца. Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработаю после этого семинара, и тоже мы ее выпустим в качестве брошюры. Все эти статьи, они подготавливаются к брошюрам, находятся в период обработки, подготовки, то, что мы с вами проходим, дарование, там, поручительство, одна заповедь, мир и так далее. Все они выйдут в брошюрах. Для человека, который просто так стоит, маленький, голенький, как ребенок посреди мира и не знает, куда ему тронуться в этом мире, и такой растерянный, конечно, для него все эти методики, все эти призывы любых всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что как пишется в стихотворении Баля Сулама: «А все, что увидите, вы увидите, никто другой». То есть пройдешь Максом, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не вид, эти ощущения не называются видением. Они неявные, они просто, ну, ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира, оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это, все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром, я, конечно, в нем существую, я вращаюсь среди людей, но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца, так называемое, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, ну, в эту секунду он что-то себе представляет. Но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому гора Синай называется так. Гора от слова Ирурим, то есть сомнения. То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять. И я следую советам своего рава, пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве. Хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные и действительно находящиеся в духовном мире, а были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие или всякими такими методиками, за всякими такими методиками психологическими, продающими якобы нам путь в духовный мир. Но человек должен это все посмотреть, пройти, если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернутся. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще, может быть, не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький, в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые... Но еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают. Но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего осознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящие решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире. А группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше Ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Бааль ха-Сулам пишет, о том, что вся проблема всех вообще наших ошибок, весь источник всех наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного, вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое.

оно хорошее или плохое, и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом нисходит из высшего мира. Все источники всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они уже как следствие. Так вот, самое главное действие с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение. Почему оно произошло? Конечно, оно произошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от него, кто он такой, понявшим всю его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется «несозревший плод». То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла, если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он бы съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет, страница третья или четвертая. Раз, два, три. На четвертой странице. Так он пишет так, что на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На пятой странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница. Он говорит это на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение, подобное разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы насаждались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах, там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается, при том это разрушение, оно ужасное. Оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Есть время нужно общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истины высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод. Все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель и в соответствии с ней пытаться подражать ей, пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать массер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все.
И мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями, готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом. То есть общество, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. То, что в кибуце это все, это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье. Одевался, то есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов, общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал. Там много страниц в одной из книг я этому делу посвятил и приводил там примеры. Именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера. А какие законы, а как на них смотреть можно со стороны, издали на эти законы? Вообще они альтруистические на самом деле, или они эгоистические, а можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом. Вот здесь Бали Сулам как раз говорит о том, что дело

этого нельзя, что общество должно созревать и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть и ждать. Если я буду сидеть и ждать, на меня надвинется этот каток истории, и он меня задавит своими страданиями, вынудит меня кричать «караул» и бежать, искать спасение. Это не значит, что я продвигаюсь своим путем, добрым путем, путем Торы, путем света, а вынужденным путем, путем страданий. Значит, но если я буду слишком вперед убегать, не считаясь со своей природой и со своими сегодняшними состояниями, то также я при этом, перескочив в другую крайность, когда я буду представлять себе, что я уже готов для Гмар Тикуна и почему я не в нем. Значит, для того, чтобы правильно, последовательно уподобляться в наших усилиях только следующей маленькой, чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив, не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в Гмар Тикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ ахапа высшего. Поэтому недозревший плод, то есть когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которые есть перед группой, почти ненасильственная, то есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и это не всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все речи мод, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение, но не перепрыгивая через риши мод, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит? Я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле Каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для Каббалы,
И он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с тем, с той методикой, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком, я уже прошел до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы. Я не был еще в ощущениях высшего, но, по крайней мере, Птиха, первая, вторая часть Талмуда Страсферот, Зор, где-то там ради отдельной статейки. Я уже это все читал, я уже это проходил. Я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно. Это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды, как бы какие-то движения вокруг нас. Это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма, именно через то, чтобы все весь этот эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют, а ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которой, в которой можно ощутить внешне высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках. Мы уже об этом не раз говорили. Человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который... То есть малый эгоизм, он может быть очень большой, но земной, а не духовный, а не высший. То есть приходят люди, они могут быть огромными там... какими-то предводителями или политиками или бизнесменами или кто-то. То есть у них огромный большой эгоизм, потребности в нашем мире, а к духовному миру у них эгоизм почти нулевой. И тогда они не понимают этой методики каббалистической в ее в истинном виде, а применяют ее только в том, что мы не пробуем, мы не используем эгоизм, мы его отрицаем. Мы идем только на ощущения, а не на углубление, не на его использование,
не через привлечение наука была, а через просто чистое ощущение.

берут ли они на себя посильные какие-то примеры, действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия, или израильские кибуцы. Надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмар-Тикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал в своей книге с уровня Гмар-Тикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмар-Тикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами? Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь. Свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, но это Авраам, Муше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это, и постоянно в нем светило нам и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмар-Тикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано, вы если читали статью «Видение Рабби Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Рабби Шимон не был в Гмар-Тикуне, а как же может быть, что он достиг Гмар-Тикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло? Значит, Гмар-Тикун этот, он частный, только Рабби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмар-Тикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмар-Тикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда исходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас – это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную, а какую-то миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут, это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства всевозможной нашей жизни, как мы это обсуждали и пытались притворить
можно сказать, что

высшее управление нас оберегало, нас стерегло, не давало нам войти в такие состояния в действии, чтобы действительно в них не запутаться окончательно и не разрушиться. Ну, потому что наша ГВЦА, она и должна вести все вперед, она должна себе теоретически пройти эти состояния, отработать их. Но поскольку они в нас уже отработаны, вам не надо все это отрабатывать. Вы можете пользоваться тем, что мы сделали, подключаясь к нам, вы уже пользуетесь готовым. Так же, как мы. Не должен я знать, как сделать рубашку, как сделать стол, как что-то еще построить. И что я пользуюсь тем, что сделало до меня человечество, и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, у них уже другие решимоты, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где-то внутри все это быстро отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя, сделать их абсорбцию в себе. 16-й пункт статьи дарования Торы или дарования Кабалы.

0: Теперь поймем, почему Каббала обязывает нам нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история. То есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Каббала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении, а когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного, оно происходит, потому что так должно произойти. Потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть есть определенные условия, согласно которым, только лишь согласно которым, возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат. И согласны приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила «совершим и услышим». То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень, но у нас же нет этого кли для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо, то есть, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается ор пними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались. Имеется в виду ограниченная группа, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены. Это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение». Каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании. Не в наших намерениях быть друг в друге, оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне. Будут находиться на духовном уровне. Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в наших, в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен, никаким образом он это не увидит. Это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами. Как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг другу, то не были способны исправляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», и поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния, когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. А мы И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу, сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль. То есть не устремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу, эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы с тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, на каких, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ от Израиля ответственен за друг за друга. На первый взгляд, это совершенно несправедливо, что если кто-то совершил, загрешил, Творец взыскивает с тебя за это, за другого. Почему я ответственен за грехи совершенно чужого и даже незнакомого мне человека? А Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир и человек судятся по большинству. Исправивший хоть одно желание склоняет себя и весь мир к заслугам, употребивший его для самонаслаждения склоняет себя и мир к вине. То есть Раби Элазар говорит, что весь мир ответственен друг за друга. То есть не только один народ и не только одна группа. Он говорит всегда с точки гмар-тикуна, как я уже сказал. Это следующая ступень над Раби Шимоном. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца. И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: Почему говорится, что сначала совершим, а потом услышим?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то, не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все. А сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новый килим, они очень неосознанные, вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием. Потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными, такими потерявшими немножко интерес. Как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо. Это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас... Нет, телефончики отключить. Это... Вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. Или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно в каких, где бы вы ни были и в чем. Вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным. А вот потом это уже, да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Это реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную. Так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. Начиная от самых низменных наших состояний, и земных, и кончая самыми высшими. То есть, где бы вы ни были, какими бы вы делами ни занимались, бизнесом, любовью, какими-то продвижениями, какими-то решениями, какими-то склоками, неважно где и в чем. Если в это вы не помещаете Творца, не делаете усилия его поместить, значит, это не духовная работа. Духовная работа заключается в том, чтобы в нашем мире, в наших состояниях, не уходя ниоткуда, вмещать в него Творца. То, что мы сейчас уединились, то, что мы находимся здесь, это для того, чтобы просто подкрепиться, для того, чтобы набраться этих ощущений, самых-самых наилучших отсюда, и чтобы их не теряя, потом начинать внутри нашей жизни их буквально вмещать силой, заполнять нашу обычную жизнь вот этим духовным ощущением до тех пор и настолько, чтобы начать сквозь них ощущать Творца, живую силу, которая все это на самом деле оживляет, двигает. Поэтому сегодняшнее наше состояние, они как бы модель того, что с нами потом будет происходить. Мы вернемся к нам домой, мы очутимся снова в той нашей жизни, и нам будет снова как? Плохо? Нам не будет плохо. Мы должны, как сейчас, в нашем сегодняшнем состоянии, когда мы немножечко уже выдохлись, когда мы уже не в такой эйфории, вот сейчас начинайте в это свое состояние вмещать, совмещать его с тем самым наилучшим состоянием, которое у вас было. Это не значит, что вы уходите в прошлое. Это не оглядываться на прошлое. Это значит самое наивысшее состояние облачать в ваше сегодняшнее наинизшее. А вам будет потом добавлять еще более и более низкие, больше авьют, еще более и более низкие состояния. Пытайтесь их одухотворить. Сегодня вам дается на это сейчас пример, лаборатория. Делайте в ней сейчас, в этой вашей внутренней лаборатории, такие действия. А потом, когда вы вернетесь к себе домой, сделайте это со всей своей жизнью. Вы не должны на 2 часа в неделю или на 2 часа в день отрываться от этого мира и убегать куда-то в кабалу. Нет, вы должны убегать в кабалу на 2 часа в день, для того, чтобы потом весь день, все остальные 22 часа прожить, совмещая то, что вы получили, ту энергию, ту возвышенность, те впечатления, вы должны вмещать во все остальные 22 часа. Только тогда считается, что ваша жизнь действительно правильно реализуется. Не те 2 часа в сутки учитывается, которые вы проводите за занятиями кабалой, или там еще какой-то час, который вы проводите за распространением. Не это учитывается, а учитывается, как вы именно то, что вы получили за эти 2 часа, вмещаете, вталкиваете насильно, пытаетесь жить эти 2 часа, все остальные свои 22 часа. Поэтому наша жизнь построена таким образом, что мы 8 часов или 10 часов обязаны работать, и каббалисты обязывают работать человека, участвовать во всей жизни, с окружающим обществом, ни в коем случае никуда не удаляться, не отрываться от окружающего большого мира, который его якобы путает, и так хорошо мы от него отвалим куда-то в сторону и будем там спокойно существовать, создадим для себя искусственный мир. Ни в коем случае. Творец ничего не сделал зря. Жены, дети, начальники, тещи, не знаю, что там еще придумать, это все нужные нам помехи, в них внутрь мы должны вдохнуть духовное. И наоборот.
2: Методика, построена на отрицании эгоизма.
0: Методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не дает нам продвигаться. Поэтому все методики остальные, они только и говорят о том, что оторвись от этого, думай только об одной мысли, но остальные вообще оторви. Каббала говорит не об этом. Включи Творца во все остальные свои помехи. Он внутри них, когда ты их включаешь, ты работаешь с авиютом, там ты его найдешь, там он тебе раскроется. Он тебе может раскрыться только на твоем мясе, только на твоем эгоизме, внутри него. И не сразу он тебе раскроется не на нулевой и не на первой стадии, а только на второй, третьей, четвертой. То есть даже ты начнешь работать с этим, не сразу же ты его начнешь ощущать. На нулевой, на первой стадии он будет тобой ощущаться, как какой-то далекий окружающий. То есть это... Поэтому меня радует видеть вас в таком уставшем и таком поникшем состоянии. Это очень хорошо. Теперь вот надо начинать работать. А если человек ждет, когда снова у него появится вдохновение, ну, где там какая-то группа, начнут петь, плясать, и меня таким образом там как-то подбодрят, это неправильно. Это совершенно неправильно. Выход в духовный мир, он выход из самого отчаянного состояния. Из самого отчаянного. Нет большей тьмы, чем перед выходом в высший мир. Когда человек действительно понимает, что у него нет никаких возможностей на это, внутренних своих собственных, тогда он уже кричит Творцу. Это еще не наше состояние. Мы можем еще найти как-то Творца в нашем мире. Мы можем, то есть в нашем внутреннем состоянии, мы можем где-то как-то его с собой совместить. Когда мы этого совершенно не сможем, несмотря на все наши попытки, тогда они и будут настоящим криком к тому, чтобы он раскрылся. Так что начинайте внутри себя работать. Знаете, улыбочка. Раф, можно ли еще раз объяснить, что такое духовное общежитие, которое на сегодняшний день не созревший плод для группы? С другой стороны, вы говорили, что задача группы на сегодня вытащить из себя я и растворить его в членах группы. Да, человек должен вытащить из себя своего я, растворить себя, вытащить себя из своего я, растворить себя в группе, выкинуть себя из своего я наружу в группу, то есть сделать так, что наше я остается вне группы. Группа – это какой-то круг такой, куда мы пытаемся выброситься, оставляя свое «я» за пределами этого круга. Мы это делаем только в наших внутренних усилиях, ни в коем случае не применяя это в нашей жизни. Мы не заводим общую кассу, как кибуцы, никакое общее какое-то общежитие, не пытаемся создать какую-то одну общую семью, какую-то общность в нашем мире. Это все относится к проблеме последнего поколения. Дай Бог, мы к нему когда-нибудь подойдем. Мы с вами строим просто каббалистическую группу, не каббалистическое общество, каббалистическую группу, которая занимается только внутренними усилиями, каждый в себе, и сопряжениями этих внутренних усилий всех между собой, чтобы достичь критической массы и вызвать раскрытие Творца. А раскрытие Творца всех нас сразу же поднимает на следующую ступень. Как только на следующей ступени мы снова достигнем критического желания и подготовим себя своими этими усилиями к этому общему кли, сразу же снова нам раскроется след на следующей стадии Творец. И снова он нас исправит, и снова таким образом мы наполнимся им на следующей ступени. И так далее, каждый раз. Вся методика, она практически одна и та же. На каждой ступени. Так вот, мы с вами сейчас не занимаемся исправлением нашей жизни. Каждый из нас остается жить в своей семье, каждый из нас остается в своей работе. Может быть, жены не согласны, может быть, мужья не согласны. Мы не собираемся сейчас заводить общее имущество, создавать какие-то свои собственные государственные, наши государственные учреждения. Ничего мы этого не делаем. Мы только лишь создаем духовную нашу общность, невидимую, духовную, где наши общие желания и устремления к Творцу складываются вместе, вызывая этим на нас большой окружающий свет. Это единственное, что мы сейчас делаем. Ну и для этого, если надо, совместные какие-то действия, но они совместные, не относящиеся к нам, к нашим житейским всем там проблемам и образом жизни и так далее. Это то, что мы делаем вместе. Это там сука, это там какие-то распространения, создание нашего общего центра. То есть все то, что относится только к духовному, является каким-то внешней его оболочкой. Вот. Это да, но ничем большим. Это и значит не лезть на несозревший плод. На дерево добра, на дерево познания добра и зла. Нам на это залезать еще нельзя. Но это придет. Вообще, начиная вот с этого времени и далее, вы увидите, насколько быстро пойдет ваше развитие, насколько состояние быстрее все начнут сменять друг друга. И то, что казалось раньше, что это должно занять месяцы, годы, и вообще как-то это тяжело, как-то это пробуксовывает, вы увидите, насколько это летит вперед. Кен. Я вчера говорил о том, что мы должны пытаться ощутить Творца между нами. Что значит ощутить Творца между нами? Творец проявляется между нами в той мере, в которой мы пытаемся его ощутить. Пытаемся ощутить Творца, это значит пытаемся ощутить свойства отдачи. Если мы каким-то образом пытаемся его смодулировать в состояниях, в отношениях между нами и к этому свойству совместно прийти эгоистически, ради себя, каждый и все вместе, мы об этом с вами вчера говорили, из состояния лоли-шма, то при этом начинает проявляться ор-макив, который подтягивает нас к такому исправлению, которое будет уже внутреннее, и в него войдет ор-пними. Сам Творец проявится таким образом. Об этом мы вчера с вами говорили. Да?
3: Да, вы говорите, нельзя опережать события, но мы же все-таки искали кибуцы.
0: Мы опережали события, мы искали кибуцы, мы пытались прыгнуть на много ступеней через себя, но при этом, во-первых, нам это не позволили свыше, да? Во-вторых, ты можешь меня спросить, ну вообще, когда у нас в группе возникают какие-то вообще задумки, давайте так сделаем, как я обычно отвечаю?
3: Делайте.
0: Совершенно верно. Пробуйте. потому что мы первые, мы должны все испробовать. Не все, что лезть все во всякие такие утопические абсолютно планы или действия. Но если вам кажется, что таким образом или таким образом мы в группе можем что-то улучшить на нашем общем пути, то есть появится большая общность, появится большая сплоченность, группа будет более тесно сколочена, то всегда на такие действия я согласен и говорю, да, действуйте. Если есть у кого-то какие-то к этому идеи, и не сдерживаю это никогда. Но надо посмотреть, какие идеи, конечно. Но, как правило, хорошо, если мы это пробуем. И мы опробовали тысячи разных идей. И на сегодняшний день то, что вы видите, это их результат. На самом деле, конечно, это результат где-то, ну, как минимум, десятилетнего труда, причем очень энергичного. Вы понимаете, что мы в этом живем, и живем все время, ни разу, ни два раза в неделю, и не встречаемся там где-то в кинотеатре. Извиняюсь, что я так говорю, об этом обычно дальнейший разговор, может быть, будет. А мы живем в этом, и постоянно в этом варимся, и все силы прикладываем для этого. И пытаемся создать для себя такие условия, когда мы действительно вместе работаем, учимся и все делаем как можно ближе, чаще друг с другом. Но все равно, что бы ни было, какие бы ни возникали возможности каких-то еще и еще совместных действий, мы это всегда приветствуем. Я ничего такого никогда не запрещаю. И неважно, если отваливается, само собой, вам будут здесь рассказывать, возможно, сегодня муши Миша Синелевич, о том, что какие только мы не проходили внутри себя всевозможные попытки разбиться на группы, на пятерки, на десятки, устроить соревнования между нами. Я брал, человек 15 говорил, только эта группа, всех остальных я, по мне, хоть они чтобы исчезли, не нужны они мне никто. И где-то сотни человек оставалось за бортом, как бы. Какие только мы не делали такие перетрубации драматические. Чего только не было. Мы перепробовали много-много чего. Это все интересно послушать. Я не знаю, насколько это будет понято, если это не пройдено на себе. Но если вы включите с нами вглубже, весь этот опыт, он войдет в вас. Вам не надо будет это проходить. У вас не возникнут эти мысли о том, чтобы пройти это все. У вас возникнет просто уже сразу же понимание, а что это такое на самом деле, как будто вы это прошли. Все? Да.
4: Это только пробы ошибок есть возможность.
0: Вообще путь вперед, он только на методах пробы ошибок. И всегда, так и сказано, «Эн цадик барец ашер азато вилуэхта». То есть никогда нет праведника, который бы перед этим не согрешил. Праведником называется исправленное состояние, грешником называется неисправленное состояние. Когда он окунается в эгоизм собственный и понимает, что он грешник, то есть делает ради себя. Да, а праведник делает ради Творца. Только этим устремлением намерения отличается праведник от грешника. Так вот, нет такого состояния у человека, когда бы он не должен был бы упасть, понять, что он ошибается, что он неверно делает, что он находится в эгоизме, в обратном относительно Творца состоянии, исправлять себя. Но эти состояния ты можешь пройти, если ты включаешься в основную группу, проскочить их буквально за и подсознательно даже. Все эти решимоты ты можешь в себе отработать за мгновение. В то время как самостоятельно, это, конечно, у вас займет месяцы и годы. Поэтому включение в общую группу, оно дает поразительные результаты для новеньких. И мы на самом деле видим, как приходят люди, они уже совершенно другие по развитию, по готовности. Они схватывают все быстрее, они попадают в наше общее поле, а для них это все становится очевидным. Ну чего вы там 5 лет чего там делали? Все и так понятно. И это хорошо. Мы их сразу же можем прямо складывать с собой. Кенерон. Прошла первая половина Конгресса. Осталась вторая его половина. Даже меньше, чем вторая половина. И менее интенсивная. Что нам надо делать сейчас? Сейчас нам надо отработать в действии, именно начиная с сегодняшнего дня. Я, правда, думал, что и вчера уже будет, но еще не совсем. Начиная с сегодняшнего дня. Каким образом, несмотря на то, что нам тяжело, что мы запутанные, что мы уставшие, что мы... что в нас, что значит запутанный, уставший? Нет такого понятия усталости. Баля Сулам об этом пишет. Нет такого понятия запутанности. Все отрицательные состояния, то есть, которые не находятся, когда не ощущается полное совершенство, полнейший покой, полнейшая ясность, эти все состояния, они вызываются добавлением к нам эгоизма. Поэтому мы чувствуем тяжесть, мы хотим спать, мы запутаны, наши мозги не соображают, уставшие вообще от всего. Нам это все уже начинает быть как-то неслышимым. Или мы не можем это уже воспринимать. Это подбавление эгоизма. Нет понятия усталости. Баля Салам пишет об этом при Хахам Маамарим. В статьях своих, в книге при Хахам. Он там, он пишет об этом в «Сгулат Схира», есть такая статья. Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет в организме и вообще в мире. Или добавляется эгоизм, или он исправляется, или он наполняется, или он заново добавляется, абсолютно неисправленное, абсолютно пустой, в которой не светит никакого света. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда к нам добавляется эгоизм, когда против него еще нет ормакиев, мы сейчас должны этот ормакиев искусственно вызывать на него, постепенно он будет образовываться, постепенно он начнет светить снаружи эгоизма внутрь, и тогда мы начнем ощущать как бы новый день, просветление, нам станет немножко более ясно все, усталость будет проходить, появится какое-то воодушевление, устремление вперед, какая-то надежда. Что значит надежда? Светит ормакиев, который будет орпними. И так далее. Но это все зависит от нашего усилия. Если мы будем пассивно действовать, то мы можем сменять эти состояния раз в год, в два, и не знаю, а может быть и в поколение. Если мы будем действовать усилиями своими, значит, мы будем сами идти уже не путем страданий, а путем света, путем Торы. Вот это мы и должны сегодня сделать. То есть все то, что мы прожили в течение первых 2-3 дней, когда мы жили за счет того, что мы создали, за то, что мы ждали, то, что мы делали, вкладывали вот в это все мероприятие. Это были дни, когда мы получали за наши усилия, которые мы приложили для того, чтобы явиться сюда. За это нам светил Ормакив. А сейчас следствием этого является следующее состояние, когда нам добавляется следующий авиют. И вот сейчас мы должны с этим авиютом начать действовать. Это начало следующего дня, но оно начинается с вечера. И был вечер, и было утро, день один, день второй и так далее. То есть то, что мы сейчас должны делать, мы должны совмещать сегодняшний свой авиют, ни в коем случае от него не отрешаясь никуда, да? С тем прилагать сейчас на его основании усилия достичь такого же состояния, как было раньше, по своей мощи. Кен? Что значит совместить авиют с тем состоянием возвышенным, которое было у нас? Это значит, что на сегодняшний свой авиют, на сегодняшнюю свою якобы усталость, опять-таки я повторяю, не усталости, не забывчивости, не отрешенности, не злости, ничего нету. Это просто изменение эгоизма. Только есть изменение толщины эгоизма и, соответственно, этому изменение интенсивности света. Никаких, кроме этих двух параметров, ничего больше нет. Или это в виде решимот, или это в виде ясных параметров авиюта и света. Больше ничего в природе не существует вообще. Поэтому человек должен понимать, что если сегодня он находится в таком состоянии, полубездыханном таком, это значит, ему добавили авиют, против которого нету света. И если он будет ждать этого света, он может его ждать еще десятки лет. Значит, сейчас нашим усилием, тогда оно будет считаться действительно нашим, и свет будет считаться нами заработанным, мы должны вызвать на себя этот свет. Значит, если у тебя такой авиют, и если у тебя сейчас есть желание все это сбросить и удрать, выйти из этого, допустим, из этой суки, и вообще из этого, из всего, и вообще чем тут люди занимаются, для чего они собрались? Все такое нереальное, далекое, ну, побаловались, хватит, попели песни, пойдем домой. Правда? Я могу тебе еще хуже сказать. Я боюсь только, что уйдут. Я знаю, что говорить. У меня это внутри все было. Так вот, видишь, даже хлопать собираются. Так это самое хорошее состояние. Только если они осознанные, значит, надо всегда, когда есть такие состояния усталости, отрешенности, никчемности, якобы нереальности всего этого дела. Что тут вообще? Реально это работать, зарабатывать, дети, семья. Знаешь, сидеть с пивом там, с друзьями немножко. Ну, жизнь, обычная жизнь, как все. А тут что-то такое воздушное, нереальное. На самом деле, конечно, если бы не помощь Творца, что вся та жизнь кажется нам действительно ужасной и абсолютно бесперспективной, безысходной, то мы бы никогда бы не собрались бы здесь. Слава Богу, что он вместе с авиютом добавляет нам отторжение Ормакифа, раздвигается в обе стороны мироздания от своего нулевого уровня. Когда-то, видишь, когда переходили евреи, выходили из Египта, на нулевом уровне было совмещение нашего мира с духовным миром. Очень просто было. Все понимали прекрасно, что да, вот такое существует. Творец – это то, что вокруг нас. Это разумная сила, которая нами управляет. Управляет. Совершенно понятно все было для такого вроде бы быдла, которое существовало на нулевом, на маленьком уровне эгоизма. Чего им надо было? Ни к чему особенному не стремились. Прожить. Дай мне там стакан мана в день, и достаточно. Ну, мана небесная, да, говорится. Вот. А теперь, с тех пор начинает раздвигаться мироздание в обе стороны. Удаляется Ормакиф от этого нулевого уровня вверх,

удаляется и растет авиют от этого нулевого уровня вниз. Вот. И человечество начинает ощущать все большую боль, все большую безысходность, все большую тьму. И не знает, поскольку отрывается от нулевого уровня, от света, эгоизм, он начинает выдумывать для себя всякие теории существования, каким образом просуществовать, каким образом выдумать для себя какие-то подпорки, а для чего стоит существовать. И вот ищут там культурное какое-то развитие или там технологическое развитие и так далее. Якобы в этом мы найдем какие-то наполнения. Вот. И доходит до самой последней крайности, до такой тьмы, когда уже все, больше ничего нет. Это уже начинает проявляться в наше время. То есть, сколько бы ты ни учился, тебе на следующий день твоего образования не хватает. Ты женился, на следующий день ты понимаешь, что ты неправильно сделал. Это не просто так. Это развитие эгоизма. Во всех уровнях жизни так будет. Это усугубится. Остается единственное, что наркотики. Больше ничего. То есть отключать себя. Вот сейчас это будет самая главная проблема у человечества. Вот. А кроме этого, потому что ничего не останется. Ничего не останется. Каким образом это пройдет человечество, мы как-нибудь поговорим. Это ясно каким. Да. Если у меня сейчас, после того, как я сижу здесь, накапливаю большую духовную энергетику в себе, стремление к Творцу, ощущение товарищей, если у меня сейчас начинает прибавляться эгоизм, я начинаю вспоминать о работе, о деньгах, о семье, ну, о всем том, что у меня, так сказать, что есть у меня в моей жизни вне пределах группы. Да? Сейчас мы находимся внутри группы, вне пределах группы. Что я должен делать? Я должен пытаться во всех своих состояниях в этой жизни быть на самом большом духовном уровне. Это значит, что я присоединил этот авиют, который мне сейчас подбавили, к устремлению к Творцу. Если я это пытаюсь сделать, я этим вызываю на себя окружающий свет, он начинает мне светить. Каким образом я это пытаюсь сделать? Я вам давал пример даже своего Рава. Он запирался в комнате и начинал танцевать. А был в жутком состоянии. Это говорится о большом каббалисте, который находился в мире Ацилут, находясь одновременно в нашем мире. И он переживал такие же состояния. Эти состояния переживает любой человек, который просто не полностью еще исправил свое кли, еще не дошел до полного гмар-тикуна. Он просто запирал себя. Я видел эти состояния. Он просто запирал себя у себя в салоне дома и тра-ля-ля-ля-ля-ля скакал. Вот так вот, как он умел танцевать, ты понимаешь. Вот, это 85 лет мужику. Вот. И таким образом выводил себя, то есть на всех уровнях, и на физическом, и на ментальном, и на духовном. Выводил себя из этих состояний, вызывал в себе такие состояния, которые бы уподабливались на всех его уровнях духовному следующему состоянию. У нас другого выхода нет. Каждый раз до Махсома и после Махсома у вас будут одни и те же проблемы. Это не проблемы, это вам дается, потому что вы уже побывали на хорошей ступеньке, вы уже ощутили, что значит, ну, немножко какое-то сближение с Высшим. Теперь вам дается, на самом деле, на практике, ну, осуществите этот этап следующий. Если ты будешь сейчас упираться, если ты будешь ждать, пока он придет, он придет в итоге, потому что все равно каждый из нас каким-то путем вернется к своей обычной, привычной духовной работе. Мы будем снова учиться, мы будем распространять, давать лекции, чего-то читать. Через некоторое время повернемся снова, начнем участвовать в этом во всем. Но это будет не нашими усилиями. Или нашими, но совершенно не в той интенсивности, в которой мы должны это сделать.
Поэтому говорю, что я рад тому, что на сегодня это происходит. Сейчас у нас, ты спрашиваешь, что значит вторая половина пребывания здесь у нас на нашем семинаре. Вот это сейчас вторая половина пребывания. Сейчас мы должны, несмотря на это, прийти к нашему вчерашнему состоянию. Но с сегодняшним авиютом это значит следующая ступень. То есть ни в коем случае, чтобы наше сегодняшнее состояние не было ниже, чем вчерашнее, чем самое наивысшее за все эти дни. И так каждый день и каждый раз человек в своей жизни обязан это делать. Я иду на работу, учеба, жена, дети, что угодно, любые помехи, какие ты только не скажешь. Внутри них ты обязан жить в полном постоянном контакте с Творцом. У раба Зюши, да, там пишется, была такая жена, которая все время на него ворчала, ругалась. И когда ему говорит, как ты можешь жить с такой клафтой? А? Клафта это на иврите, как это сказать? Это тоже на русском, как это сказать? Ну, ведьма, ну как мы говорим обычно? А? Стерва, да. Вот, так это самое. Это слово можете не вырезать. Так вот, так он говорит, да вы что, я же из-за нее-то все, благодаря ей всего и достиг. Это был такой пример в Кабале, это приводится каббалистами действительно, ну, так как образец. Так что, это как Раф рассказывал, что когда он... Его привели заниматься в начальную школу, это называется хедер, от слова комната, заниматься первый раз, то там был такой учитель. А Рэбби говорит, а я был таким, что мне никто ничего не мог приказать, я такой своевольный. Вот. Он мне говорит, ну смотри, вот эта буква такая-то, ну скажи, какая, не хочу, еще раз не хочу. Тут у того была эта самая линейка такая, он его... Стукнул, стукнул. Сейчас скажи, нет. Еще раз стукнул. Ну, нечего делать, я сказал. А потом он мне дает руку, говорит, поцелуй ту руку, которая держит линейку эту, палку. И так, таким образом было воспитание. То есть, показывается нам на примере, что мы должны благодарить за наши удары. Когда человек на самом деле... приходит к такому, что он рад, что его авиют возрастает, что удары на него, которые он получает, это не удары, это то мясо его внутреннее, этот эгоизм, в котором он может ощутить Творца. Но как же я поднимусь, если я не наступлю на этот авиют, который мне сейчас подбавили? Он же только и есть возможность приподняться. То есть на нем я должен приподняться, не аннулируя его, не забывая, не нивелируя, не убегая от него. Я должен брать все, что я накопил за 2 часа утренней там, учебы, и в течение всего дня, мы с вами же для чего мы переписываемся, для чего мы посылаем смс друг другу и так далее. Чтобы в течение всего дня я это все постоянно, ежесекундно внедрял во все, во весь мир. Это значит прийти к состоянию, когда ты говоришь, что весь мир создан для меня. И тогда ты обнаруживаешь, что все в мире заполняется Творцом, его силой. Ты встречаешься с ним везде. Везде. В самых своих даже низменных состояниях, если ты не забываешь о нем. В самых даже низменных состояниях. Ты там можешь быть женщиной, ты там можешь, я не знаю, на работе. Неважно, что и где и как. Это не имеет совершенно никакого значения. Если ты пытаешься не отрываться от мысли, от подобия Творцу во всех состояниях, где бы ты ни был, там ты его и находишь. Причем в самых низких, как и сказано, в самых низменных. Именно, то есть в самых больших авиютах. Поэтому прибавление авиюта к нам это благо. Это на самом деле благо. Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить, что несмотря на то, что мне плохо, страшно вообще,

воодушевление, духовную часть, где ты вспомнишь, когда ты вспомнишь, как ты можешь вспомнить? Ты можешь вспомнить только через неделю о том, что да, вот смотри, кто я, что я, вот есть духовное, что-то с этим надо делать. Можешь через неделю вспомнить. Поэтому ты должен создавать группу, которая бы тебе постоянно об этом напоминала. Если мы находимся на секунду в плохом состоянии, в отрешенном, в таком побитом состоянии, выдохшемся в таком, это значит, группа на нас не действует. Мы не, вложили в нее достаточно усилий и не создали ее такой, чтобы она нас держала в постоянном таком... Мацавкен, я не знаю, как сказать на русском. В полной боевой готовности всегда. Это только зависит от группы. Тут человек сам ничего не может сделать. Когда добавляется эгоизм, ты все, ты уже мертвый. Никуда не денешься. Только лишь заранее, если ты вложил в группу, как знаешь, как в банк, в больничную кассу, проплатил заранее, как сказать, типуль, это... Но страховка, битух, страховка тоже так. Нет, проплатил то, что они тебя за тобой будут потом обслуживать тебя. Только это, то есть это не то, что они будут обслуживать, это ты практически возвращаешь себе свой вклад. Именно это делаешь на тот случай. Есть, есть такая статья, и много таких статей у Баруха, у Рава Баруха, это исходит из духовного принципа пнуалай вани пурея, или из такого состояния, из такого, как ну, у Рабаша есть статьи, что человек вкладывает в группу, и потом группа ему в этой мере отдает. То есть вся эта методика, она нами уже пройдено, но напоминать об этом я могу тысячу раз, это не поможет. Если человек с группой не готовится к таким не готовится к таким состояниям, и группа не готова оказывать каждому именно вот это напоминание, заставлять, напоминать, все время трясти каждого, в какой мысли относительно Творца ты находишься, то это не группа. Это самое главное, что группа должна делать с каждым из нас. Поэтому все эти смс, что мы посылаем друг другу, и телефоны, для чего мы приобрели такие, чтобы быть между собой в связи, и напоминания, и утренние занятия, и вечерние занятия, и какие-то работы вместе, и все, что мы делаем, это в итоге только для этого. Если человек падает хоть чуть-чуть, у Баля Сулама был один такой случай, когда они уже находились... Вы знаете, есть такие рассказы о том, что Ари сказал своим ученикам, если мы сейчас в пятницу сделаем прыжок до Иерусалима, мы вызовем Гмар Тикун на весь мир. Ну, пошли домой собирать свои там вещички, что там у них было, чтобы идти в Иерусалим, и в итоге к нему не пришел никто. И он сидит и ждет их. Исторический рассказ. И каждый... послал там кого-то, или сам, может быть, пришел, говорит, я не могу, у меня там дома такие-то обстоятельства. Гмар Тикун, какие обстоятельства? И какие там, жена не пускает. Отговорки у учеников Ари, вы понимаете, что это же вообще... Ну, как может быть такая глупость, со стороны кажется. На самом деле, когда эгоизм сваливается на человека своей этой толщей бетонной, такая... то он не понимает, он уже не делает никаких других расчетов, не в состоянии делать никаких расчетов. То же самое было у Баля Сулама. Один раз он сказал своим ученикам, мы можем сделать Гмар Тикун, только мы должны, я не знаю, какое точно время, не буду врать или выдумывать, какое-то время мы должны находиться в состоянии максимальнейшего духовного напряжения к этому состоянию. И они действительно успешно к этому уже шли, продвигались, что-то внутри себя соблюдали все условия вот этой взаимной поддержки и все. И вдруг один из них вздохнул. И Балецкон сказал, все, на этом, значит, все исчезло. То есть один маленький провал. К чему я это говорю? К тому, что работа должна быть со стороны группы на каждого из ее членов,

0: такая, чтобы он ощутил, что он находится под постоянным контролем, под постоянным духовным принуждением. Он вынужден держать себя правильно. Ему, как мы говорили, должно быть стыдно смотреть в глаза товарищей за то, что он может их подвести. Это называется сверлить дырку в общей лодке, в которой все утонут, если он это сделает один. И поэтому это очень часто помогает, если группа напоминает друг другу и каждый всем остальным о том, как они зависимы друг от друга. То есть, если я сижу сейчас в таком понуром состоянии, и мне тяжело, и плохо, и я вот какой-то такой разочарованный, отрешенный, уставший, я должен понимать, что этим я просто отключаю кислород своим остальным товарищам. И мне должно быть стыдно перед ними. Это надо просто в себе постоянно культивировать, развивать это чувство. И вот сейчас нам это дано. Так что я считаю сегодняшнее состояние очень хорошим. Давайте сейчас вместе пытаться это делать, вы увидите, насколько это просто. На самом деле, это психологическая глупость такая в нас, не больше. И вы увидите, что усталости на самом деле нет. Что значит полная, что значит гмар-тикун? Человек не спит, не ест, не пьет. Он что, находится в постоянной какой-то эйфории, каких-то полетах? Что при этом происходит? Он, бывает у него такое, как усталость или нет? Отдохнуть бы как-то от этого духовного, от всего? Да? Постоянно гмар-тикун. Ничего не меняется, это вроде бы не очень хорошее тоже состояние, какое-то болезненное, да, гиперактивность или как его там назвать, перевозбуждение. Вот. Что при этом делать? Это такое благое состояние, покоя, внутреннего равновесия между собой и Творцом. Только этим и достигается состояние покоя, когда есть равновесие между тобой и Творцом. На каждой ступеньке оно ощущается на какое-то мгновение, а потом снова эгоизм возрастает, исправление возрастает, как только они совмещаются, на какое-то время ощущаешь покой. И снова, и так далее, пока до вечного покоя не дойдем. Так вот, мы должны достичь такого состояния, когда состоянием покоя будет постоянное устремление вперед. Оно будет нами ощущаться как абсолютнейший покой. Экраны по своим свойствам различны ли у различных людей? Конечно, различны, потому что у каждого человека свой индивидуальный набор эгоистических свойств. Как реагировать на ежеминутные состояния, сонливость, радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга? Есть ли на каждое из них конкретные действия? Чем каждое действие, чем каждый действует как первооткрыватель? Все состояния, которые сменяют у нас друга совершенно произвольно, независимо от нас, не надо ими управлять. Надо управлять только одним, нашим намерением на каждое состояние, из каких бы состояний не были мы, в какие бы состояния нас бы сейчас не забросили. Мне совершенно не важно следующее состояние. Мы всегда беспокоимся, как бы мне ни стало хуже. Не станет мне хуже, если я из любого состояния могу восстановить связь с Творцом. Я не должен думать о том, что будет хуже. Я должен заботиться только об одном. Связь с Творцом обеспечит меня всегда в хорошем состоянии. И наоборот, оторвусь я от него, будет плохо. Или на секунду мне будет еще казаться, что хорошо в своем эгоистическом состоянии, а потом все равно станет плохо. То есть не надо заботиться о будущем. Будущее – это сегодняшнее. Если я сегодня вкладываю достаточно усилий в себя и в группу, для того, чтобы в любых своих следующих состояниях я мог бы сразу же восстановить направление на Творца, то это значит, я всегда нахожусь в хорошем состоянии. И не важно, что ко мне придет. Естественно, любые следующие состояния, они будут большими по авиюту, и мне от этого не убежать. Каждое следующее решимо, оно будет, конечно же, больше, чем предыдущее, и, конечно же, хуже и удаленней от от Творца, но если я себя каждый раз подготавливаю к этому все лучше, значит, я таким образом мгновенно компенсирую эту толщину решимо своим увеличенным намерением. И все. Никаких состояний плохих быть не может. Плохое состояние в левая линия, она должна мгновенно восприниматься не как плохое, а как наоборот, как сказать, эффективное. Или... А? Как, не продвижение, это не продвижение, это дается тебе просто еще овьют. Это часть из продвижения. Куда же деться? О критической массе. Как должен подключиться к критической массе я? К мировому кли? Это количественная или качественная характеристика. Подключение к мировому кли, это значит создание общности такой внутренней между нами, духовной, когда мы заботимся друг о друге. Когда я понимаю, что любая группа в мире, где бы она близко, далеко от меня физически не находилась, она определяет мое следующее состояние. Что без нее я не в состоянии буду духовно возвыситься, и поэтому я просто завишу от них. Я нахожусь, как тяжело больной, в их руках. Значит, если у нас будет такое отношение друг к другу, появится такая забота друг о друге, эгоистическая, естественно, забота. Этого будет совершенно достаточно, чтобы это общее кли уже было, и чтобы я был в него включен. На самом деле это так. Как я могу получить свет от Рава? За счет включения меня в него и его в меня, ведь получать я должен из своего ахапа своей высшей ступени. Если вы слушаете мои занятия виртуальные, практически я там передаю все. Я не сказал бы, что так уж необходимо слушать Зоар, присутствовать на нем. Честное слово. Это очень-очень вспомогательный материал. Я его даю на другую публику, кстати говоря, на израильскую публику, более к их менталитету. Вам это нравится? Присутствуйте. Не запрещено ничего. Вам нравится присутствовать на наших утренних занятиях с 3 до 6 утра? Присутствуйте. Тоже ваше дело. Но то, что я желаю дать всей мировой группе, я даю на своих 3 виртуальных уроках. Они, возможно, будут сейчас меняться. Будет 2 урока птихи, наверное, и 1 урок каких-то общих обсуждений. Мы должны будем устроить между собой конференцию еженедельную или раз в месяц. Посмотрим по обстоятельствам. Зависит от интенсивности нашей работы, как мы будем связаны друг с другом. У кого нету этих телефонов, как они называются? А? Видеотелефонов этих. Может быть, нам необходимо, да, Марик? Всем раздать эти видеотелефоны. Каким образом это можно купить? Уже заказали? Заказали 3 штуки. 4 штуки. Значит, кто у нас есть из каких групп, значит, каждая группа получит у нас в подарок этот телефон, видеотелефон, и у нас будет таким образом возможность видеть и слышать в реальном времени, там, по-моему, да, через этот видеотелефон друг друга. Значит, мы будем проводить постоянные такие обмены, совещания, или как называется, Ешиват Хаверим у нас называется, групповые собрания. Как включиться в меня, я вам это уже говорил. Так же, как включиться и в Творца, так как мы включаемся друг в друга. Один и тот же принцип существует во включении, во взаимном, или в Творца, или в кого угодно. Подобием. Если человек желает включиться в другого человека, он должен взять его желание, взять его мысли, взять его мысли, желания и желания, и начинать работать в них, работать на них. Это значит быть включенным в группу, в Рава, в Творца. Механическая связь тут совершенно ни к чему. Человек может жить где-то очень далеко, быть со мной связан очень редко, и при этом действительно быть очень близок ко мне. Есть такие случаи. Причем это не зависит, конечно, от пола, не зависит от... ни от чего. Есть женщины, которые работают вместе со мной. Я о них очень редко слышу, но я знаю как они работают, как они стремятся быть при этом ближе ко мне, и действительно я их очень близко ощущаю. Является ли восстановление связи с Творцом реализацией отработки решимо? Ну, это и есть реализация решимо. Все решимо наши от того, что мы были связаны вместе с ним. Мы сначала были связаны вместе с ним в одном кли, который назывался Адам. Мы упали с этого уровня, от того мы находились на уровне, в состоянии, когда мы были полностью, мы это вот это кли, а внутри это был свет или творец. Да? Это состояние, которое было изначально, существовало, а затем это состояние упало до такого уровня, где мы находимся сейчас в этом состоянии, под Махсомом, а с того состояния, по мере нашего падения, образовывались эти решимот. Решимот. И вот они в нас сейчас, в обратном порядке, с самого низкого до самого высокого, возбуждаются, и мы должны их отработать. Отрабатывая решимот, эти мы возвращаемся к нашим прежним состояниям. Что значит решимот? Запись от какого-то состояния, которое мы прошли по мере падения, до самого последнего решимо, до самого высокого, реализуя которое, мы оказываемся в первоначальном совершенном состоянии, но мы оказываемся, мы его заработали, мы в него поднялись. Конечно, все эти решимот и являются восстановлением, их реализация является восстановлением связи с Творцом. Все на самом деле очень просто. Тут нет ни. Тут так все. Всего лишь 2-3 параметра, чего тут есть. Творец, творение, свет, кли. Или это явно, как кли и свет, или это не явно, потому что экран разбился. И тогда только решимот. Кли существует в виде решимот, свет существует в виде ормакив. Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество Зубной Барух. Ну, это вам расскажет дирекция. Что это такое за животное такое? А как группа будет знать, кому нужен подъем? То есть, а кому я сейчас должен оказывать там знаки внимания, подбадривать, похлопывать? Не надо об этом даже думать. Если в группе постоянно существует такое внутреннее давление, любой из ее членов будет этим подпитываться, он будет просто это чувствовать. Я не знаю, что же делать, если с этим добавленным эгоизмом сегодня нужно уезжать домой? Приехали такие воодушевленные, вот мы, а сейчас уезжаю с каким-то тяжелым чемоданом. Что делать? Ну, давайте поможем человеку. Значит, мы должны на самом деле оставить его. Это не поможет. Это не поможет. На самом деле достаточно секунды быть внутри группы для того, чтобы сделать эту связь с ней и потом всю жизнь уже быть с ней связанным. Это попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический барьер. Психологически. То, что на нас сваливается, вот сейчас дополнительный эгоизм, и начинает нас подтачивать. Что говорит Паро, фараон? А кто такой творец? Существует он? Почему я должен ему подчиняться? Почему я должен принимать на себя эту методику какую-то? Вообще что-то делать? Все наши помехи, все эти мысли, которые против усталости, отрешенности, это все вместе называется фараон. Посмотрите, просто начинайте исходить из обратного. Смотрите, как он внутри вас работает. Очень интересно. И в соответствии с этим ищите методы, а каким образом вы можете против него работать. Что значит осознание зла? Осознание того, что он вас отталкивает от продвижения вперед. Попытайтесь сопротивляться ему. Или вместо фараона представьте себе Творца, что этот Творец делает для вас. На самом деле, это же внутри этого фараона, этого вашего злого ангела, или как сказать, этого вашего авиюта эгоизма сидит Творец. Он ведь все это вам специально подбавляет, чтобы вы научились на этом эгоизме уподобиться ему, его мыслям, его действиям. Как же еще научитесь? Только таким образом. Он обязан вам это подбавлять? Вы помните, мы с вами изучали письмо Балясулама, как царь желал возвысить своего раба. Как он создал такие специальные условия, как будто на него кто-то нападает, на царя. И этот раб должен его защищать был. И якобы царь находился полностью, так сказать, под угрозой уничтожения, смерти. А от этого раба все зависело. Или в следующий раз, когда царь сделал так, что якобы грабит его казну, злодеи там, воры, и этот раб должен был защищать эту казну. И он бы мог сделать все, что угодно, этот раб. Он бы мог сделать так, чтобы убили царя, и он бы стал вместо него царем. Он бы мог сделать так, чтобы самому своровать всю эту казну и стать самым богатым и могущественным. И он этого не сделал. Он делал все это ради царя. И тогда он стал действительно равным царю, первым рядом с ним. Вот эти все наши помехи, которые нам посылает Творец, он нам их и посылает в таком виде, чтобы мы научились быть полностью подобными ему. Поэтому нам надо их любить, нам надо их изучать. Эти все помехи – это обратная сторона Ахураим, образа настоящего Творца. Он не может по-другому проявить себя. Если бы он проявил себя с паним, со своей стороны, то мы бы просто оказались бы во власти этого света, этого наслаждения. Мы бы слепо бы продолжали бы пользоваться, работать на него, делать все, что угодно, не из войны, не из тьмы, учась, каким образом, вопреки эгоизму, быть подобными ему. А мы бы автоматически бы все это делали вследствие нашего эгоизма. То есть здесь не проявлялось бы никоим образом своего «я», мы бы не росли. Нет другого выхода. Поэтому понимание того, что вот эти вот тяжести, которые сейчас на нас сваливаются, отрешенности, усталости, всякие помехи против духовного, это обратная сторона следующей ступени. Нет другой формы. Это не просто большой эгоизм. Все вот эти вот вопросы каверзные, которые в нас возникают, нежелания, они по всей своей структуре обратная сторона, как отпечаток от матрицы, патрица, да, хотем венехтам, видите, называется, как печать и отпечаток, они полностью отпечатываются в обратном образе Творца. Поэтому все заключено в этом нашем эгоизме, только в обратную сторону. И нам необходимо сверху только свет, только сила. Свет – это безымянная сила, в нем нет никаких свойств своих, только отдача, пустая отдача. То есть, что значит пустая? Бесформенная. А форму всю придает нам эти вот свойства, вот эти наши тяжести, отрешенности, незнание, непонимание, нежелание. В них и является, наоборот, если мы их вывернем наизнанку, лицо Творца, наша следующая ступень. Давайте мы с вами на этом сегодня сейчас закончим. Сейчас, возможно ли на время Конгресса продолжать практику ежедневных девизов? Да, у нас, вы знаете, в центральной группе Бней Барух, наверное, вы это знаете, есть на каждый день свой девиз, символ или как лозунг, задание дня. Допустим, месима, так называемое на иврите. То есть мы ставим себе сегодня на день конкретную задачу. Допустим, сегодня мы думаем о том, как необходимо нам взаимодействие друг с другом для того, чтобы во время учебы чувствовать локоть товарища и ни в коем случае не окунаться в учебу ради учебы, а для того, чтобы учеба была средством духовного возвышения. Допустим, такое запутанное немножко я сказал фразу. Но, то есть мы ставим перед собой девиз. И в течение дня мы пытаемся об этом все время думать. Сколько можем, неважно. Но этим мы уже заранее как-то отрабатываем какие-то мысли, какие-то определенные черты нашего духовного поведения. Можно ли это продолжить? У нас есть по этому делу специалисты. Я сам не выдумываю эти девизы, эти лозунги ежедневные. Пускай кто там у нас обычно это делает, напишет на доске, что является сегодняшним нашим лозунгом. Я думаю, что это что-то такое, вроде бы против того возросшего в нас авиюта, что мы с ним должны делать. Да? Сегодняшняя тема. Обычно девиз берется из сегодняшней темы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для работы в десятке.
2: Но урок особо святой. Прежде всего, Рав начал в начале урока с того, что нам очень важно вообще в группе заниматься текстами. А затем у нас были еще темы по поводу работы нашей внутренней, внутри группы, о необходимости нашего взаимовключения, как нам это делать. Разумеется, мы в течение всего урока нам напоминали о переходе Махсома, что-то, чем занимались тогда больше, чем сейчас. Сейчас мы это проживаем заново. И Рав говорил о том, как нам надо все время находиться внутри себя в сомнениях, пока не перейдем Махсом, и сказал, что поэтому это называется гора Синай, что у нас есть очень много сомнений, невероятное количество сомнений, перед которыми человек смотрит на эту гору и думает, как я могу это преодолеть. Если он преодолеет эти сомнения внутри него, без этого он не сможет получить высший свет, чтобы тот начал уже исправлять его.
1: Очень богатый урок. И дает много таких вещей. Одно из них — это методика исправления, которая не дана одному человеку, а дана, собственно, группе, всему народу. Это то же самое и у нас. Эта методика находится у нас, внутри группы. И поэтому мы должны прилепиться группе и изнутри группы распространить.
2: Да, я слышал, как Рав сказал, что я должен стараться в любых состояниях находиться на самом большом духовном уровне. Это значит, что я соединил тот самый вид, который мне сейчас добавили, к стремлению к Творцу. Я слышал также, что он говорит, если я удерживаю себя в группе для того, чтобы в любом состоянии, которое бы ни было, я всегда мог исправить свое направление по отношению к Творцу, это значит, что я все время нахожусь в хорошем состоянии. Все, продолжим включаться все время в группу со всем видом, который мы получаем. То, что сверху вниз нас сейчас возвращают, это огромный подарок. И поможем друг другу молитвами преодолеть.
1: Да, быть в слиянии с Творцом, быть в подобии Ему, в одном направлении с Ним, во всех состояниях. Скажем, сейчас мы на уроке, и мы выходим из него в состоянии самом высоком. И нужно быть в этом направлении в процессе всего дня, как Рав сказал, даже в состояниях самых низких. И из низости своей увидим его возвышенность. И я понял, что действительно силы для того, чтобы реализовать это, существуют только при условии твоего вложения в группы. У нас есть общий счет, а иначе просто мы выходим, и авиют всегда растет, и просто мы выходим из этого состояния. То есть мы можем вместе построить этот общий счет и использовать его.
3: Да, там
2: очень сильно подчеркивалось все понятие добавки в юта и эго, и как справляться с этим. И Рав снова нас ставил, возвращал в группу, что человек сам со всеми добавками своего настроения, он должен находиться в слиянии с группой, и группа удерживает его во всех состояниях. И еще то, что я записал, что все эти состояния, которые проходят, это значит, что этот мир создан для меня, и тогда ты раскрываешь, что все, что происходит в мире, все, собственно, наполняется Творцом, Его силой, ты встречаешься с Ним везде, в самых низких своих состояниях, если ты не забываешь о нем.
1: Чтобы должно облачиться в нашем мире, мы должны попытаться найти его в любом состоянии, внутри нашей жизни. Он сказал, что выход в духовный мир — это выход из самого низкого состояния, самого отчаянного. Как мы можем найти в нашем мире Творца? Мы еще там еще не находимся. Несмотря на все наши усилия, это будет настоящий крик, чтобы он раскрылся, и чтобы мы начали работать внутри себя.
2: Когда человек исправляет одно желание, он переводит себя и весь мир на чашу заслуг.
4: Перейдем
1: к следующей части урока.

0: Построим духовное общество.
1: נעבור כעת לעשיריית פיטר שטיין היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו...
2: Сейчас мы перейдем к нашей любимой десятке Питер 2, которые подготовили нам подготовку к конгрессу, к региональному конгрессу.
3: Да, дорогие друзья, на самом деле, сколько радости от возможности прилепиться к этапу высшего, и сейчас на уроке мы, по сути, получили...
4: Саш, тебя не слышно.
3: Раз. Слышно? Раз. Один, два, три.
5: Слышно.
3: Да, я говорю, дорогие друзья, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас мы получили практическую инструкцию, как вкладываться в группу, как получать от группы, и ведь все это происходило на конгрессе, и у нас впереди тоже сейчас предстоит конгресс. И вот та подготовка к конгрессу, которую мы сейчас проведем, от нее будет зависеть, на какую ступень мы поднимемся сами, и поднимем друг друга, и поднимем весь мир. Виталий.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Отрывок Рабаш. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает, ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле. Еще раз. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле.
0: И у нас первый вопрос на активный семинар. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс? Еще раз. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс?
2: В моем случае это ощущение ответственности, которое уже отпечатано во мне. Не может быть, чтобы я не был там в группе Виталий. Мы уже месяцами готовим этот конгресс, строим важность, подготавливаем контент. Так, чтобы у каждого, заботимся, чтобы у каждого была какая-то роль, была общая молитва, чтобы группа могла вырасти с помощью этого. Не знаю, есть такое состояние свыше, что я уже там, и нет никакого сомнения. Не знаю, я уже живу этой возможностью несколько таких добрых недель. С одной стороны, а с другой стороны, как десятка будем на этом конгрессе, как мы будем поддерживать связь, несмотря на то, что мы будем разбросаны по различным местам. Я очень хочу, чтобы мы об этом позаботились.
3: Прежде всего, я скажу по правде, я просто ожидаю, что я буду здесь в Петахтике, я ожидаю смешаться с товарищами из многих десяток. Это всегда интересно, всегда новые люди, все, что дает обновление. И затем ты приходишь уже новым в десятку, с новыми взглядами с разных углов на нашу методику. И у меня также есть должность. Я начинаю там работать. Это что-то интересное и дает возможность выразить себя, давать всем, быть в отдаче. И я ожидаю, что это будет новая ступень. Конгресс — это всегда что-то. Мы уже знаем, что будет высокое состояние, но всегда выходим мы с конгресса с новыми связями. Я ожидаю это новой ступени для себя, для мирового кли. Дает мне много желания прийти на конгресс.
2: Прежде всего, что пробуждает весь такой процесс, в особенности ближайший конгресс, это возможность для группы вырасти, развиться, получить силы. А то, что пробуждает, это забота, забота о нашем будущем, забота о нашей роли как группы Барух, о нашем продолжении, которое внес нас Рав. И этого направления, по которому мы должны идти. Мы должны все время заботиться об этом, чтобы это горело в нас, чтобы, не дай Бог, это не позабылось, как говорится. Над этим надо работать. Это не приходит само по себе свыше. Требуется пробуждение снизу. Это то, что пробуждает меня. Это то, что я вижу товарищей, которые заботятся и передают эту заботу. И это то, что мы должны делать. Пробуждать заботу и ответственность друг к другу.
3: Да, действительно так. Все это пробуждение приходит со стороны окружения. У нас есть такая ответственность, и мы впечатляемся от товарищей, мы видим их вовлеченность, мы слышим руководство и команду контента и важности. И насколько этот этап будет укреплять основы нашей группы, чтобы каждая десятка затем питалась от этого. В этом, собственно, и фундамент того, что мы слышим, то, что говорит Рав на уроках. Это группа, которая основана на принципах Бальсулама, Рабаша, и как мы ведем себя внутри этой группы. И затем мы заходим в состояние десяток и укрепляем их. Мы должны укрепить общее кли. Я на 100% впечатлен, что от духа группы, оттуда я получаю важности для участия в Конгрессе, включая все должности тогда.
2: Я бы еще добавил, что у нас есть настоящее пробуждение всего нашего кли снизу. Каждый раз мы называем этот Конгресс региональным, но слово «региональный» — это внешнее наименование. У нас есть пробуждение снизу, и оно потрясающее. Начиная с короны, когда была корона, и Творец так постепенно, скажем простыми словами, деликатно превратил работу больше в работу десятки, разделил все группы, всю структуру. Теперь мы снизу строим заново кли. И каждый регион в его форме, по его структуре, в соответствии с особенностями каждой страны, каждого языка, каждых условий. Но снизу мы начинаем создавать это новое объединение, и это то, что превращает Конгресс в Конгресс самый важный, который был у нас в Нейбарух. Как группа делает движение. Поэтому участвовать, не мешать, разумеется, но более того, подталкивать группу к получению силы, чтобы делать все эти действия.
3: Я раскрою вам, что на меня влияет. Это вы, товарищи, десятка, группа. Просто когда я прихожу, включаюсь в ваш хисарон, это действительно влияет на меня, пробуждает меня. А может, у меня есть небольшое такое устремление, которое меня пробуждает, но в это большое устремление прийти на Конгресс — это только группа, вся сила группы. Там мы впитываем это желание.
4: Самое важное это в Конгрессе — это подготовка.
0: Виталий.
4: Питер тоже готовится к Конгрессу, снял помещение. Мы ожидаем, что соберем большое количество людей. И, может быть, даже придут к нам гости, мы их встретим с радостью.
0: Виталий, не слышно, если ты говоришь.
4: Поэтому, кто хочет, приезжайте в Питер, делаем такую небольшую рекламу. Каждый участвует, потому что без подготовки, без участия, без включения товарища, без тавкида, не будет от этого общего состояния, не будет от этого общего Конгресса. Поэтому давайте помогать друг другу, чтобы наш Конгресс, он не только региональный, он мировой, он групповой, потому что каждый товарищ вкладывает в себя, каждый товарищ вносит свою лепту, свое сердце, свое желание, чтобы ощутить вот это наше с вами единство, наше с вами объединение. Поэтому, родные мои, давайте включимся во весь этот процесс, будем думать о Грузии, о группе Грузии, чтобы они также включились и помогали нам включаться в подготовку Конгресса. И перейдем с вами ко второму отрывку. Он тоже очень интересный, особенно интересный к нему вопрос. Это второй отрывок, это Рабаш, статья 16, 88 года. На каком фундаменте строится святость? Необходимо пробуждение снизу, когда Высший дает без подготовки со стороны Нижнего, получающий не может ощущать это как важно. По правилу, согласно которому все, чем человек желает насладиться, зависит от важности этого. Поэтому прежде чем Высший позволит ему что-то почувствовать, нельзя сказать, что он чего-то хочет. А после того, как человек испытывает некоторое пробуждение к работе Творца, нужно верить, что то, что человек пробудился к необходимости заниматься работой Творца, является следствием того, что Творец послал ему эти мысли без каких-либо посланников. Другими словами, когда ему никто не говорит, что он должен заниматься работой, человек, конечно же, говорит, что это пришло к нему свыше. Однако даже если какой-нибудь человек придет и вразумит его, и объяснит ему, что стоит начать со служения Творцу, и он от этого пробудится, все равно не следует говорить, что кто-то показал ему выгоду, которая есть в работе Творца. А этот человек тоже был посланником Творца, чтобы пробудить его. Таким образом, иногда человек обязан сказать, что Творец дал ему желание без посланников, а иногда человек должен сказать, что это желание пришло от Творца через посланника. А так как это желание пришло к нему без всякой собственной подготовки, то он не может оценить важность этого. Таким образом, человек не так впечатлен и не может насладиться этой вещью, потому что не знает его ценности. Такой вот длинный отрывок. И у нас с вами очень интересный и хороший вопрос на семинар. В чем же заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом? Еще раз. В чем заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом?
2: Я думаю, что роль — это все. Действительно, пробуждение товарищей зависит от меня, насколько я даю от себя искусственным образом или неискусственным все, что есть, чтобы товарищи пробудились. Так тот, кто сидит со мной за тем самым случайным столом на конгрессе, на уроке, на трапезе, на перерывах и вообще, он зависит от того настроения, которое я ему даю, а я также завишу от всех. Если мы там решаем, что это то, что мы хотим сделать на конгрессе, это наша ответственность, то мы действительно пробуждаемся снизу, но просим у Творца все время силу не забывать, все время удерживаться в нем. И этим мы реализуем цель конгресса. Нужно решить это вместе, что мы идем на это. И где бы мы ни были, мы это будем делать, просить силу у десятки, чтобы мы были верными посланниками группы, которые хотят пробудить всех и привести к молитве в конечном счете.
3: Да, нужно добавить молитву. Добавить молитву Творцу, чтобы Он помог нам быть соединенными, видеть, пробуждать товарищей, видеть хиссарон у товарищей. Еще есть несколько недель, но мы знаем, что самое важное — это наша подготовка. Мы должны всеми силами нашими, каждый как может быть в молитве, и нужно просто делать все, что необходимо, все, что можно, чтобы все товарищи были соединенными в слиянии с Творцом.
2: Вместе с молитвой нужно давать пример серьезного отношения ко всему, что я вовремя прихожу, как я отношусь ко всему мероприятию, как я воспринимаю его как нечто важное, что я нахожусь в концентрации, в мысли. Но не слишком, не нужно быть таким праведником, который как бы, который отталкивает товарищей. Нужно просто давать пример друг другу. И, так, и вдобавку к этому спрашивали о том, какая роль. Роль, которую мы получили от товарищей, она как раз связана с тем, что будет здесь в Петах-Тикве, будет каждое утро. Будут проходить собрания товарищей, и я взял на себя ответственность. И к этому надо добавить много мыслей, потому что каждый товарищ получает впечатление от чего-то другого. Кто-то очень любит, когда товарищи говорят про чувственно, а кто-то кто-то любит, насколько все сильные, а кто-то вообще не любит слушать товарищей, любит. Все это нужно брать в расчет, чтобы более или менее был определенный уровень впечатления в начале дня, чтобы у всех была сила продолжать работать.
3: Прежде всего, я продюсирую конгресс в Петах-Тикве, я должен быть все время в заботе об этом. И кроме того, нужно постоянно, каждое мгновение быть в ответственности, чтобы пробуждать товарищей или на семинарах, или даже... Если мы не в какой-то внешней связи, когда мы говорим друг с другом, а из сердца постоянно молиться и желать, чтобы все товарищи были в пробуждении.

0: Да, уже товарищи пробуждают важность теми ролями, которые они берут. Это связано с тем, что мы читали в начале, что без важности, собственно, ничего не происходит. Ответственность самая большая, я думаю, наша. Это неважно, в каком, какой вид участия мы берем на себя на Конгрессе, но мы товарищам должны показывать всеми способами, всеми уловками важность. Потому что только с помощью таких примеров наше намерение первичное, внутреннее, что во всем, что мы будем делать, допустим, участвовать, мы хотим, собственно, пробуждать важность у товарищей. Это то, что определит, как пройдет конгресс. Внутреннее напряжение должно быть все время.
1: Говорим, самая главная часть, что урок наш с вами не заканчивается. Все, что мы с вами услышали сегодня на уроке, на конгрессе переходит с нами на следующий.
2: Большое спасибо десятке Питер 2, дорогой десятке, за отличную подготовку к конгрессу. И мы переходим к радостному сообщению Гилада и Орена.
0: Да, дорогие друзья, мы находимся просто на последней минуте перед нашим конгрессом, ну не конгрессом, а Днем Единства. И это еще один шаг на пути к региональному конгрессу. Но это, и этот День Единства — это не еще один День Единства, а он особый, потому что мы собираемся там провести очень много обсуждений и заниматься проверкой, и задавать себе вопросы. И каждый человек, который находится с нами, в особенности в Израиле, и в особенности товарищи из Петах-Тиквы, люди, мужчины и женщины из Петах-Тиквы. Может быть, кто-то по ошибке думает, что это конгресс для людей начинающих, которые не находятся с нами. А наоборот, это конгресс, на котором мы собираемся поговорить об истинных и самых важных вещах в нашей жизни. Рав сказал нам несколько раз сегодня на уроке, что Творца я могу раскрыть везде, и насколько это возможно между нами, где мы раскрываем Творца, если не в собрании. Так здесь между нами мы собираемся обсудить вопросы об общении нашей поддержки в группах в Израиле, в различных мероприятиях и действиях, которые мы хотим делать, деятельности, которые мы хотим делать как Гнебару в Израиле. Как превращать наших новых учеников в наших сотрудников, как позаботиться о подрастающем поколении. И мы видели, что как оно начинает вести нас, это поколение, как поддерживать их, чтобы действительно они могли вести будущее в Небарух. Как заботиться о множестве людей, которые сегодня в Израиле из-за войны, которая началась 7 октября. Они начинают искать смысл, они хотят больше сблизиться. Очень много вопросов, которые мы обсудим на конгрессе. Кроме этого, мы хотим послушать, что происходит здесь, в здании. Это не то, что нечто понятное само собой. И хотя я здесь очень много нахожусь, я не работаю здесь, но я очень часто здесь нахожусь, и когда я прихожу, и я вижу, что происходит, что такое центр посещений, что за терминал мыслей, что за кафе, которое здесь строят. Это наше новое восприятие распространения, новое отношение к публике. И

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Сидрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас – это работа с текстами. Даже как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет – это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит после этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать или выписывать из него какие-то части для себя, но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю, не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые и точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям, и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом. И кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторах. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, шараф роэ это каббала, кидера ханахуна и хида, леумата гиша аулистит, абудистит в кадоме. То есть, видит ли Рав Каббалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть Творец, это все теоретически, которая говорит о том, что он единственный, это тоже все не доказано, все можно сказать так, о том, что можно его достичь, о том, что у него есть какая-то цель, управление и так далее. Все это мы принимаем на веру, а затем начинаем видеть в этом определенную логику, даже из нелогичности, из противоположности нашим чувствам, нашим свойствам, начинаем видеть этому подтверждение. У Баля Сулама есть интересная статья, Мехкар Мадаи аль Эхрахут, Эхрахиют Авудат Ашем, то есть научное исследование

куда ему тронуться в этом мире и в такой растерянный. Конечно, для него все эти методики, все эти призывы любых всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что, как пишется в стихотворении Баля Сулама, а все, что увидите, вы увидите, никто другой. То есть пройдешь Максом, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не видно. Эти ощущения не называются видением. Они не явные, они просто, ну, ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира, оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это, все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром, я, конечно, в нем существую, я вращаюсь среди людей, но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца, так называемая, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, ну, в эту секунду он что-то себе представляет, но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому гора Синай называется так. Гора от слова Ирурим, то есть сомнения. То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять. И я следую советам своего рава. Пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве. Хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные и действительно находящиеся в духовном мире.
А были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие или всякими такими методиками, за всякие.

конкретными такими методиками психологическими, продающими якобы нам путь в духовный мир. Но человек должен это все посмотреть, пройти. Если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернутся. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще может быть не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, он еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые... Но еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают. Но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего осознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием, большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящий решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире. А группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше Ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Баля Сулам пишет о том, что вся проблема всех вообще наших ошибок, весь источник всех наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного. Вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое. Оно хорошее или плохое и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом не сходит из высшего мира. Все источники всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они уже как следствие. Так вот, самое главное действие
с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение. Почему оно произошло? Конечно, оно произошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от него, кто он такой, понявшим всю его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется – несозревший плод. То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла, если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он бы съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

Он здесь пишет об обществе последнего поколения. Но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет. Страница третья или четвертая. Раз, два, три. На четвертой странице. Так он пишет так, что как на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На пятой странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница, еще одна страница. Он дает на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение. Подобно разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы создались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается. Притом это разрушение, оно ужасное. Оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истины высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод. Все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель и в соответствии с ней пытаться подражать и пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать массер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все.
И мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями, готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом. То есть общество, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. Потому что в кибуце это все, это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье. Одевался, то есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе, отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал там много страниц в одной из книг, я этому делу посвятил и приводил там примеры именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера, а какие законы, а как на них смотреть можно со стороны издали на эти законы. Вообще они альтруистические на самом деле, или они эгоистические, а можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом. Вот здесь Баля Сулам как раз говорит о том, что делать этого нельзя, что общество должно созревать, и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть и ждать. Если я буду сидеть и ждать, на меня надвинется этот каток истории, и он меня задавит своими страданиями, вынудит меня кричать караул и бежать, искать спасения. Это не значит, что я продвигаюсь своим путем, добрым путем, путем Торы, путем света, а вынужденным путем, путем страданий. Значит, но если я буду слишком вперед убегать, не считаясь со своей природой и со своими сегодняшними состояниями, то также я при этом перескочу в другую крайность, когда я буду представлять себе, что я уже готов для гмар-тикуна и почему я не в нем. Значит, для того, чтобы правильно, последовательно уподобляться в наших усилиях только следующей маленькой, чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив, не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в гмар-тикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ Ахапа Высшего.
Поэтому недозревший плод, то есть когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которые есть перед группой, почти ненасильственная, то есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и это не всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все речи мод, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение, но не перепрыгивая через риши мод, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит? Я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом должно быть, на этом мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для каббалы, и он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с той методикой, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком. Я уже прошел до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы. Я не был еще в ощущениях высшего. Но, по крайней мере, Птиха... Первая, вторая часть Талмуд Эстрасферот, Зор, где-то там ради отдельной статейки. Я уже это все читал, я уже это проходил. Я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно, это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды, к
как бы какие-то движения вокруг нас. Это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма. Именно через то, чтобы все весь этот организм постоянно, эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют. А ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которого, в которой можно ощутить внешне высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках. Мы уже об этом не раз говорили. Человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который... То есть малый эгоизм, он может быть очень большой, но земной, а не духовный, а не высший. То есть приходят люди, они могут быть огромными там какими-то предводителями или политиками, или бизнесменами, или кто-то. То есть у них огромный, большой эгоизм, потребности в нашем мире, а к духовному миру у них эгоизм почти нулевой. И тогда они не понимают этой методики каббалистической в ее истинном виде, а применяют ее только в том, что мы не пробуем, мы не используем эгоизм, мы его отрицаем. Мы идем только на ощущение, а не на углубление, не на его использование. Не через привлечение науку каббала, а через просто чистое ощущение. Вы можете встретить очень много таких учителей. Ну, каждый раз мы будем это проверять, и вы будете получать объяснение. То есть несозревший плод, то, что это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать в соответствии с именно с ними, с нашим истинным состоянием, ни в коем случае не перепрыгивая. Поэтому те, кто создают группы, те, кто идут в группах, они должны постепенно брать пример с других, понимать, на каких стадиях они находятся, постоянно советоваться, правильно ли они делают или нет, берут ли они на себя посильные какие-то примеры, действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия или израильские кибуцы. Надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмар-Тикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал свои книги с уровня Гмар-Тикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмар-Тикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами? Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь.
свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, но это Авраам, Моше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это и постоянно в нем светила нам и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмартикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано, вы если читали статью «Видение Рабы Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Раби Шимон не был в Гмартикуне, а как же может быть, что он достиг Гмартикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло. Значит, Гмартикун этот, он частный, только Раби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмартикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмартикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда исходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную, а какую-то миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут, это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства всевозможные нашей жизни, как мы это обсуждали и пытались притворить. Можно сказать, что высшее управление нас оберегало, нас стерегло, не давало нам войти в такие состояния в действии, чтобы действительно в них не запутаться окончательно и не разрушиться. Ну, потому что наша гвуца, она и должна вести все вперед, она должна себе теоретически пройти эти состояния, отработать их. Но поскольку они в нас уже отработаны, вам не надо все это отрабатывать. Вы можете пользоваться тем, что мы сделали, подключаясь к нам, вы уже пользуетесь готовым. Так же, как мы. Не должен я знать, как сделать рубашку, как сделать стол, как что-то еще построить. И что я пользуюсь? Тем, что сделало до меня человечество и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение буквально полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, они, у них уже другие речи мод, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где-то внутри все это быстро
отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя. Сделать их абсорбцию в себе. 16 пункт статьи дарования Торы или дарования Каббалы.

0: Теперь поймем, почему Каббала обязывает нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история, то есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Каббала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении, а когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного. Оно происходит, потому что так должно произойти. Потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть есть определенные условия, согласно которым, только лишь согласно которым, возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат. И согласны приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила «совершим и услышим». То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень, но у нас же нет этого кли, для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо то есть, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается Ор Пними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались. Имеется в виду ограниченная группа, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены. Это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение». Каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании. Не в наших намерениях быть друг в друге и оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне. Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в наших, в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен, никаким образом он это не увидит. Это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами. Как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг к другу, то не были способны исправляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния, когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. А мы И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу, сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль. То есть не устремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу, эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы с тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, на каких, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ от Израиля ответственен за друг за друга. На первый взгляд это совершенно несправедливо, что если кто-то совершил, загрешил, Творец взыскивает с тебя за это, за другого. Почему я ответственен за грехи совершенно чужого и даже незнакомого мне человека? А Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир и человек судятся по большинству. Исправивший хоть одно желание склоняет себя и весь мир к заслугам, употребивший его для самонаслаждения склоняет себя и мир к вине. То есть Раби Элазар говорит, что весь мир ответственен друг за друга. То есть не только один народ и не только одна группа. Он говорит всегда с точки Гмар Тикуна, как я уже сказал. Это следующая ступень над Раби Шимоном. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца. И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: Почему говорится, что сначала совершили, а потом услышали?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то, не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все, а сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новый килим, они очень неосознанные, вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием. Потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными, такими потерявшими немножко интерес. Как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо. Это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас... Нет, телефончики отключить. Это... Вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. Или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно в каких, где бы вы ни были и в чем. Вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным. А вот потом это уже, да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Эта реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную. Так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. Начиная от самых низменных наших состояний, и земных, и кончая самыми высшими. То есть, где бы вы ни были, какими бы вы делами ни занимались, бизнесом, любовью, какими-то продвижениями, какими-то решениями, какими-то склоками, неважно где и в чем. Если в это вы не помещаете Творца, не делаете усилий его поместить, значит, это не духовная работа. Духовная работа заключается в том, чтобы в нашем мире, в наших состояниях, не уходя ниоткуда, вмещать в него Творца. То, что мы сейчас уединились, то, что мы находимся здесь, это для того, чтобы просто подкрепиться, для того, чтобы набраться этих ощущений, самых-самых наилучших отсюда. И чтобы их не теряя, потом начинать внутри нашей жизни их буквально вмещать силой, заполнять нашу обычную жизнь вот этим духовным ощущением до тех пор и настолько, чтобы начать сквозь них ощущать Творца, живую силу, которая все это на самом деле оживляет, двигает. Поэтому сегодняшние наши состояния, они как бы модель того, что с нами потом будет происходить. Мы вернемся к нам домой, мы очутимся снова в той нашей жизни, и нам будет снова как? Плохо? Нам не будет плохо. Мы должны, как сейчас, в нашем сегодняшнем состоянии, когда мы немножечко уже выдохлись, когда мы уже не в такой эйфории, вот сейчас начинайте в это свое состояние вмещать, совмещать его с тем самым наилучшим состоянием, которое у вас было. Это не значит, что вы уходите в прошлое. Это не оглядываться на прошлое. Это значит самое наивысшее состояние облачать в ваше сегодняшнее нынешнее. А вам будет потом добавлять еще более и более низкие, больше авьют, еще более и более низкие состояния. Пытайтесь их одухотворить. Сегодня вам дается на это сейчас пример, лаборатория. Делайте в ней сейчас, в этой вашей внутренней лаборатории, такие действия. А потом, когда вы вернетесь к себе домой, сделайте это со всей своей жизнью. Вы не должны на 2 часа в неделю или на 2 часа в день отрываться от этого мира и убегать куда-то в кабалу. Нет, вы должны убегать в кабалу на 2 часа в день, для того, чтобы потом весь день, все остальные 22 часа прожить, совмещая то, что вы получили, ту энергию, ту возвышенность, те впечатления. Вы должны вмещать во все остальные 22 часа. Только тогда считается, что ваша жизнь действительно правильно реализуется. Не те 2 часа в сутки учитывается, которые вы проводите за занятиями кабалой, или там еще какой-то час, который вы проводите за распространением. Не это учитывается, а учитывается, как вы именно то, что вы получили за эти 2 часа, вмещаете, вталкиваете насильно, пытаетесь жить эти 2 часа, все остальные свои 22 часа. Поэтому наша жизнь построена таким образом, что мы 8 часов или 10 часов обязаны работать, и каббалисты обязывают работать человека, участвовать во всей жизни, с окружающим обществом, ни в коем случае никуда не удаляться, не отрываться от окружающего большого мира, который его якобы путает, и так хорошо мы от него отвалим куда-то в сторону и будем там спокойно существовать, создадим для себя искусственный мир. Ни в коем случае. Творец ничего не сделал зря. Жены, дети, начальники, тещи, не знаю, что там еще придумать, это все нужные нам помехи, в них внутрь мы должны вдохнуть духовное. И наоборот.
2: Методика, построена на отрицании эгоизма.
0: Методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не дает нам продвигаться. Поэтому все методики остальные, они только и говорят о том, что оторвись от этого, думай только об одной мысли, да? Остальные вообще оторви. Каббала говорит не об этом. Включи Творца во все остальные свои помехи. Он внутри них, когда ты их включаешь, ты работаешь с авиютом, там ты его найдешь, там он тебе раскроется. Он тебе может раскрыться только на твоем мясе, только на твоем эгоизме, внутри него. И не сразу он тебе раскроется.

Совершенно неправильно. Выход в духовный мир, он выход из самого отчаянного состояния. Из самого отчаянного. Нет большей тьмы, чем перед выходом в высший мир. Когда человек действительно понимает, что у него нет никаких возможностей на это, внутренних своих собственных, тогда он уже кричит Творцу. Это еще не наше состояние. Мы можем еще найти как-то Творца в нашем мире. Мы можем, то есть в нашем внутреннем состоянии, мы можем где-то как-то его с собой совместить. Когда мы этого совершенно не сможем, несмотря на все наши попытки, тогда они и будут настоящим криком к тому, чтобы он раскрылся. Так что начинайте внутри себя работать. Знаете, улыбочка. Раф, можно ли еще раз объяснить, что такое духовное общежитие, которое на сегодняшний день не созревший плод для группы? С другой стороны, вы говорили, что задача группы на сегодня вытащить из себя я и растворить его в членах группы. Да, человек должен вытащить из себя своего я, растворить себя, вытащить себя из своего я, растворить себя в группе, выкинуть себя из своего я наружу в группу, то есть сделать так, что наше я остается вне группы. Группа – это какой-то круг такой, куда мы пытаемся выброситься, оставляя свое я за пределами этого круга. Мы это делаем только в наших внутренних усилиях, ни в коем случае не применяя это в нашей жизни. Мы не заводим общую кассу, как кибуцы, никакое общее какое-то общежитие, не пытаемся создать какую-то одну общую семью, какую-то общность в нашем мире. Это все относится к проблеме последнего поколения. Дай Бог, мы к нему когда-нибудь подойдем. Мы с вами строим просто каббалистическую группу, не каббалистическое общество, каббалистическую группу, которая занимается только внутренними усилиями, каждый в себе, и сопряжениями этих внутренних усилий всех между собой, чтобы достичь критической массы и вызвать раскрытие Творца. А раскрытие Творца всех нас сразу же поднимает на следующую ступень. Как только на следующей ступени мы снова достигнем критического желания и подготовим себя своими этими усилиями к этому общему кли, сразу же снова нам раскроется на следующей стадии Творец. И снова он нас исправит, и снова таким образом мы наполнимся им на следующей ступени. И так далее, каждый раз. Вся методика, она практически одна и та же. На каждой ступени. Так вот, мы с вами сейчас не занимаемся исправлением нашей жизни. Каждый из нас остается жить в своей семье, каждый из нас остается в своей работе. Может быть, жены не согласны, может быть, мужья не согласны. Мы не собираемся сейчас заводить общее имущество, создавать какие-то свои собственные государственные, наши государственные учреждения. Ничего мы этого не делаем. Мы только лишь создаем духовную нашу общность, невидимую, духовную, где наши общие желания и устремления к Творцу складываются вместе, вызывая этим на нас большой окружающий свет. Это единственное, что мы сейчас делаем. Ну и для этого, если надо, совместные какие-то действия, но они совместные, не относящиеся к нам, к нашим житейским всем там проблемам и образом жизни и так далее. Это то, что мы делаем вместе. Это там сука, это там какие-то распространения, создание нашего общего центра. То есть все то, что относится только к духовному, является каким-то внешней его оболочкой. Вот. Это да, но ничем большим. Это и значит не лезть на несозревший плод. На дерево добра, на дерево познания добра и зла. Нам на это залезать еще нельзя. Но это придет. Вообще, начиная вот с этого времени и далее, вы увидите, насколько быстро пойдет ваше развитие, насколько состояния быстрее все начнут сменять друг друга. И то, что казалось раньше, что это должно занять месяцы, годы, и вообще как-то это тяжело, как-то это пробуксовывает, вы увидите, насколько это летит вперед.

0: כן.
1: שמעתי שאתמול אמרת שצריך להיות קשובים לזה שנסות להרגיש כאילו את הבורא בינינו. מה זה ההקשבה הזאת? מה זה לנסות להרגיש אותו בינינו?
0: Я вчера говорил о том, что мы должны пытаться ощутить Творца между нами. Что значит ощутить Творца между нами? Творец проявляется между нами в той мере, в которой мы пытаемся его ощутить. Пытаемся ощутить Творца, это значит пытаемся ощутить свойство отдачи. Если мы каким-то образом пытаемся его смодулировать в состояниях, в отношениях между нами и к этому свойству совместно прийти, эгоистически, ради себя, каждый и все вместе, мы об этом с вами вчера говорили, из состояния лолишма, то при этом начинает проявляться ор-макив, который подтягивает нас к такому исправлению, которое будет уже внутреннее, и в него войдет ор-пними. Сам Творец проявится таким образом. Об этом мы вчера с вами говорили. Да?
1: Да, вы говорите, нельзя опережать события, но мы же все-таки искали кибуцы.
0: Мы опережали события, мы искали кибуцы, мы пытались прыгнуть на много ступеней через себя, но при этом, во-первых, нам это не позволили свыше, да? Во-вторых, ты можешь меня спросить, ну вообще, когда у нас в группе возникают какие-то... вообще задумки. Давайте так сделаем. Как я обычно отвечаю?
1: Делайте.
0: Совершенно верно. Пробуйте. Потому что мы первые, мы должны все испробовать. Не все, что лезть все во всякие такие утопические абсолютно планы или действия. Но если вам кажется, что таким образом или таким образом мы в группе можем что-то улучшить на нашем общем пути, то есть появится большая общность, появится большая сплоченность, группа будет более тесно сколочена, то всегда на такие действия я согласен и говорю, да, действуйте. Если есть у кого-то какие-то к этому идеи, и не сдерживаю это никогда, но надо посмотреть, какие идеи, конечно. Но, как правило, хорошо, если мы это пробуем. И мы опробовали тысячи разных идей. И на сегодняшний день то, что вы видите, это их результат. На самом деле, конечно, это результат где-то, ну, как минимум, десятилетнего труда, причем очень энергичного. Вы понимаете, что мы в этом живем, и живем все время, ни разу, ни два раза в неделю, и не встречаемся там где-то в кинотеатре, извиняюсь, что я так говорю, об этом обычный разговор, да, дальнейший разговор, может быть, будет. А мы живем в этом, и постоянно в этом варимся, и все силы прикладываем для этого, и пытаемся создать для себя такие условия, когда мы действительно вместе работаем, учимся и все делаем как можно ближе, чаще друг с другом. Но все равно, что бы ни было, какие бы ни возникали возможности каких-то еще и еще совместных действий, мы это всегда приветствуем. Я ничего такого никогда не запрещаю. И неважно, если отваливается само собой. Вам будут здесь рассказывать, возможно, сегодня муши Миша Синелевич о том, что какие только мы не проходили внутри себя всевозможные попытки разбиться на группы, на пятерки, на десятки, устроить соревнования между нами. Я брал, человек 15 говорил, только эта группа, всех остальных я, по мне, хоть они чтобы исчезли, не нужны они мне никто, и где-то сотня человек оставалась за бортом, как бы. Какие только мы не делали такие перетрубации драматические, чего только не было. Мы перепробовали много-много чего. Это все интересно послушать. Я не знаю, насколько это будет понято, если это не пройдено на себе. Но если вы включите с нами вглубже, весь этот опыт, он войдет в вас. Вам не надо будет это проходить. У вас не возникнут эти мысли о том, чтобы пройти это все. У вас возникнет просто уже сразу же понимание, а что это такое на самом деле, как будто вы это прошли. Все?
1: Да. Это только Только пробы ошибок есть возможность преодолеть.
0: Вообще путь вперед, он только на методах пробы ошибок. И всегда, так и сказано, «Эн цадик барец ашер азато вэлоэхта». То есть, никогда нет праведника, который бы перед этим не согрешил. Праведником называется исправленное состояние, грешником называется неисправленное состояние. Когда он окунается в эгоизм собственный и понимает, что он грешник, то есть делает ради себя. Да? А праведник делает ради Творца. Только этим устремлением намерения отличается праведник от грешника. Так вот, нет такого состояния у человека, когда бы он не должен был бы упасть, понять, что он ошибается, что он неверно делает, что он находится в эгоизме, в обратном относительно Творца состоянии, исправлять себя. Но эти состояния ты можешь пройти, если ты включаешься в основную группу, проскочить их буквально за и подсознательно даже. Все эти решимот ты можешь в себе отработать за мгновение. В то время как самостоятельно, это, конечно, у вас займет месяцы и годы. Поэтому включение в общую группу, оно дает поразительные результаты для новеньких. И мы на самом деле видим, как приходят люди, они уже совершенно другие по развитию, по готовности. Они схватывают все быстрее, они попадают в наше общее поле, а для них это все становится очевидным. Ну чего вы там 5 лет, чего там делали? Все и так понятно. И это хорошо. Мы их сразу же можем прямо складывать с собой. Кенерон. Прошла первая половина Конгресса. Осталась вторая его половина. Даже меньше, чем вторая половина. И менее интенсивное. Что нам надо делать сейчас? Сейчас нам надо отработать в действии, именно начиная с сегодняшнего дня. Я, правда, думал, что и вчера уже будет, но еще не совсем. Начиная с сегодняшнего дня. Каким образом, несмотря на то, что нам тяжело, что мы запутанные, что мы уставшие, что мы... что в нас, что значит запутанный, уставший? Нет такого понятия усталости. Баля Сулам об этом пишет. Нет такого понятия запутанности. Все отрицательные состояния, то есть, которые не находятся, когда не ощущается полное совершенство, полнейший покой, полнейшая ясность, эти все состояния, они вызываются добавлением к нам эгоизма. Поэтому мы чувствуем тяжесть, мы хотим спать, мы запутаны, наши мозги не соображают, уставшие вообще от всего. Нам это все уже начинает быть как-то неслышимым. Или мы не можем это уже воспринимать. Это подбавление эгоизма. Нет понятия усталости. Баля Салам пишет об этом при Хахам Маамарим. В статьях своих, в книге при Хахам. Он пишет об этом в «Сгулат Схира», есть такая статья. Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет в организме и вообще в мире. Или добавляется эгоизм, или он исправляется, или он наполняется, или он заново добавляется, абсолютно неисправленное, абсолютно пустой, в которой не светит никакого света. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда к нам добавляется эгоизм, когда против него еще нет ормакиев, мы сейчас должны этот ормакиев искусственно вызывать на него, постепенно он будет образовываться, постепенно он начнет светить снаружи эгоизма внутрь, и тогда мы начнем ощущать как бы новый день, просветление, нам станет немножко более ясно все, усталость будет проходить, появится какое-то воодушевление, устремление вперед, какая-то надежда. Что значит надежда? Светит ормакиев, который будет орпними. И так далее. Но это все зависит от нашего усилия. Если мы будем пассивно действовать, то мы можем сменять эти состояния раз в год, в два, и не знаю, а может быть и в поколение. Если мы будем действовать усилиями своими, значит, мы будем сами идти уже не путем страданий, а путем света, путем Торы. Вот это мы и должны сегодня сделать. То есть все то, что мы прожили в течение первых 2-3 дней, когда мы жили за счет того, что мы создали, за то, что мы ждали, то, что мы делали, вкладывали вот в это все мероприятие. Это были дни, когда мы получали за наши усилия, которые мы приложили для того, чтобы явиться сюда. За это нам светил Ур-Макив. А сейчас следствием этого является следующее состояние, когда нам добавляется следующий авиют. И вот сейчас мы должны с этим авиютом начать действовать. Это начало следующего дня, но оно начинается с вечера. Ве-е-эр, и был вечер, и было утро, день один, день второй и так далее. То есть то, что мы сейчас должны делать, мы должны совмещать сегодняшний свой авиют, ни в коем случае от него не отрешаясь никуда, да, с тем прилагать сейчас на его основании усилия достичь такого же состояния, как было раньше, по своей мощи. Кен? Что значит совместить авиют с тем состоянием возвышенным, которое было у нас? Это значит, что на сегодняшний свой авиют, на сегодняшнюю свою якобы усталость, опять-таки я повторяю, ни усталости, ни забывчивости, ни отрешенности.

0: Да, давай проверим. Раз, два, три.
1: Раз, два, три. Раз, два, три. Все нормально?
0: Да, отлично, отлично. Удачи.
1: Все, супер. Спасибо. Всем нам. Удачи.

0: Шалом, хаверим икарим. Шалом.
1: Здравствуйте, дорогие товарищи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Моше. Это наши дорогие товарищи. Вы видите, наш зал полон наших товарищей, стажеров. Мы очень рады, мы очень волнуемся и просили, чтобы товарищи помогли нам. И надеемся, что мы проведем этот урок на подъеме.
2: Да, тут стоит понять, что значит сидеть между этими товарищами, которые так преданно здесь находятся. Они на самом деле должны здесь сидеть вместо нас с Сеней. Вот до этого им говорили, что, может быть, стоит сделать это с кухни, потому что действительно это свет, он заключен в таких товарищей, подругах с мирового кли, которые хотят просто полностью отдать себя. Это самый главный урок, который может быть. Кроме того, мы удостоились через это общее наше кли слушать старые уроки Ситрина через кли вот этих товарищей, которые приезжают. Сегодня мы получили просто потрясающий урок. Нет слов описать, как Рав вновь и вновь углублял нам фундамент нашей работы, как многие товарищи говорят. Это просто оживление. Это Ситрин 2026 года, то, что происходит сейчас. Главное — знать, как реализовывать это все больше и больше.
1: Верно. И это то, что происходит сегодня. Все это более актуально сейчас, сегодня, чем тогда, когда мы слышали в 2003 году. Это чудо, как сегодня я слышу все это гораздо, и все это кажется наиболее актуальным, чем в те годы. И вдруг я чувствую, что на каждый день мы должны подниматься над усталостью, над потерей цели. И Рав говорил об этом именно сегодня. И очень много всего, что мы пережили там, и должны пережить еще раз.
2: Действительно, был определенный момент на уроке, когда Рав рассказывал во всех попытках, что мы только не делали, отделение группы. И я бы хотел, может быть, чтобы Семен, ты смог нам рассказать во всех этих попытках, как мы искали общее место. Была такая идея всему в Нейбарух переехать жить вместе, в каком-то кибуце, в каком-то месте. Ты очень желал этого?
1: Да, да, я этим жил, я этого очень хотел. Я расскажу, я вижу, здесь нет товарищей, которые тогда были в те наши время. Да, вроде бы Руслан был более-менее. Но было такое, что мы очень-очень тихо так учились, занимались, и вдруг Рав бросает, взрывает бомбу. И он говорит, что мы должны жить вместе, учиться вместе, построить общий бизнес, создать такой общий кибуц, и там мы будем жить. И вдруг начался такой период. Часть наших товарищей получили это как удар. Саша Демидов, главный актер театра Гешер. Как это? Все оставить, все бросить? Он актер номер один, но он сказал, я иду на это. И был еще один парень, который миллионер. Я значит, открываю все счета. Но были такие, которые как бы сначала вроде согласились, потом сказали, что нет, и наоборот. Хаим Рац, например. Он сам родом из кибуца. И для него снова идти в кибуц и снова почувствовать ту реальность, из которой он убежал и вышел. Он вышел на один день и сказал, что нет, я не иду на это. И у него прошла очень тяжелая ночь, и его прямо всего сжигало, и он решил, нет, я должен быть с группой. И мы начали искать места. Мы проехали по всем местам, по кибуцам, на Голанах, на границе с Сирией, в центре страны, там было такое здание, 8 этажей, каждая квартира из 3 комнат, и неважно, сколько в семье детей, все согласились, что мы будем, въедем в эти 3-комнатные квартиры. Потом к нам присоединились кибуцники и начали смотреть, как мы проверять, подходим мы или не подходим. В Бер-Якове это было, если ты помнишь, Моше, что-то такое. И начался такой интересная история. И мы начались проверки, что можем ли мы быть все вместе в каком-то месте. И мы заплатили 40 тысяч шекелей, и мы должны были внести и пойти в это место. И мы согласились, да, мы можем жить там и открыть какой-то общий бизнес. Это все, что все это мы пережили. И вдруг Раф сказал, что мы не пойдем на это. Не пойдем. У нас огромная ответственность перед всем миром, мы не можем уединиться в каком-то месте. У нас, нам необходимо заниматься распространением на весь мир, и начался другой процесс. Допустим, Ситрин, когда мы начали строить группы по всему миру. И там есть очень много, о чем можно рассказать. Ну, давай, муж. Ты бы сейчас пошел в кибуц? Это проверка, еще какая. Ты сидишь так сам собой и думаешь об этом. Мы действительно могли прийти и к общей ненависти, и к общей работе. Я очень хотел бы этого. Я бы до сих пор я хочу. И я уже на тот момент получил много заказов на фильмы и начал работать на первом канале телевидения. И начался второй канал. Я уже снимал много фильмов, но все равно я был готов пойти на это.
2: Это как Раф, который пригласил нас подняться в Иерусалим.
1: Да, Раф пригласил нас подняться в Иерусалим. Это была хорошая проверка.
2: Не помню точно, было ли это год. За 2 до мы изучали последнее поколение статьи. И Раф начал говорить, о чем это вообще, как это всех нас перевернуло. И я был уверен, что мы действительно пойдем на это. Стоит начать думать. А сейчас мы будем жить с группой, будем представлять, как это.
1: Мы были первыми из всех групп, которые изучают Бааль Сулама, и я думаю, что мы единственные. Не думаю, что есть еще группы, которые учатся по учениям Бааль Сулама, и мы открыли первое поколение. Раф даже использовал написанные от руки документы Бааль Сулама, и он начал объяснять, что такое последнее поколение, и как он должен работать. И именно там мы можем создать государство Каббалы. И на следующий год, в 2004 году, в Ситрине мы уже начали строить страну Каббалы, государство Каббалы. Но в 2006 году, до 2006 года, там был Ситрин.
2: После этого предисловия, когда мы включились в всю историю, в группу,
1: да, тот дух.
2: Да, войдем в наш урок. Мы также, конечно, приглашаем всех товарищей здесь, в мире, задавать ваши вопросы через систему Арвуд. Пройдем этот урок вместе. И для того, чтобы сразу погрузиться в то, что нам Раф дает в этом уроке, посмотрим шестой видеоклип, который говорит о связи человека с Творцом, как все необходимо соотносить с Творцом, ухватываться за эту веревочку.
1: Это вторая часть сегодняшнего урока. Если вы видели утром утренний урок, то вы помните, что вначале Раф рассказывал, что мы пережили, что и как нужно ли изучать этот опыт, и как жить сейчас. И Раф говорил, что мы не должны никакого бизнеса совместного открывать, пока мы не исправлены. Общий бизнес — это значит какая-то общая касса, собирать деньги. Допустим, интересный очень рассказ, когда на каком-то этапе, я помню, мы были на улице Райни с маленьким доме, и мы вдруг решили, что мы передаем, а собирать массер, что каждый отдает в общую кассу его массер.
0: Вот так.
1: Кто-то один собирал, и так мы решили. Что вы думаете, сколько мы собрали, сколько мы смогли собрать, более-менее?
0: Больше собрали мы или меньше?
3: Меньше.
0: Меньше. Больше.
3: Сначала больше.
0: Сначала больше. Асафну ютер.
1: Вначале мы собрали больше денег, чем 10% от дохода, но потом было понятно, что мы этого не выдержим, и эгоизм человека должен пройти исправление. Очень интересно.
2: Да, он рассказывал об этом.
1: И у Рабаша так было.
2: Да, когда тот стал анонимным, то это становилось меньше. Сейчас, друзья, посмотрим клип номер 6. Потом перейдем ко второй части урока.
4: Радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга. Есть ли на каждое из них конкретные действия? Чем каждое действие, чем каждый действует как первооткрыватель? Все состояния, которые сменяют у нас друга совершенно произвольно, независимо от нас, не надо ими управлять. Надо управлять только одним, нашим намерением на каждое состояние, из каких бы состояний не были мы, в какие бы состояния нас бы сейчас не забросили. Мне совершенно не важно следующее состояние. Мы всегда беспокоимся, как бы мне не стало хуже. Не станет мне хуже, если я из любого состояния могу восстановить связь с Творцом. Я не должен думать о том, что будет хуже. Я должен заботиться только об одном. Связь с Творцом обеспечит меня всегда в хорошем состоянии. И наоборот, оторвусь я от него, будет плохо. Или на секунду мне будет еще казаться, что хорошо в своем эгоистическом состоянии, а потом все равно станет плохо. То есть не надо заботиться о будущем. Будущее – это сегодняшнее. Если я сегодня вкладываю достаточно усилий в себя и в группу, для того, чтобы в любых своих следующих состояниях я мог бы сразу же восстановить направление на Творца, то это значит, я всегда нахожусь в хорошем состоянии. И не важно, что ко мне придет. Естественно, любые следующие состояния, они будут большими по авиюту, и мне от этого не убежать. Каждое следующее решимо, оно будет, конечно же, больше, чем предыдущее, и, конечно же, хуже и удаленней от Творца, но если я себя каждый раз подготавливаю к этому все лучше, значит, я таким образом мгновенно компенсирую эту толщину решимо своим увеличенным намерением. И все. Никаких состояний плохих быть не может. Плохое состояние в левая линия, она должна мгновенно восприниматься не как плохое, а как наоборот, эффективное. Или... А? Как не продвижение, это не продвижение, это дается тебе просто еще авиют. Это часть из продвижения. Куда же деться?
0: Кен, зея сов.
1: Да, это был почти конец Ситрина, 2003 год, и Раф видел, что товарищи немножко стали засыпать, и чувствовалась усталость. И он как бы взял нас как бы на руки и держал. И мы начали подниматься. Такое было состояние. О чем он говорит? Это нам понятно. Он сказал, всегда он говорил, что нет усталости, нет такого, не существует. Есть потеря связи с Творцом, потеря важности цели. Всю жизнь Рав направлял нас на то, чтобы мы должны быть на связи с Творцом. Только на это. Смотри, только это существует, нет ничего другого. Мы можем... Поэтому он сказал, что мы не можем создать такую маленькую группу, которая работает, занимается чем-то своим и хорошо им. Постоянно должна быть связь с Творцом. Он решает. Он изменяет состояние. И именно он сейчас изменил все, и мы снова должны искать связь с ним.
2: Да, и на этом уроке мы вошли в нечто новое. Это то, как каббалист видит действительность. Мы привыкли относиться к состояниям так, что ну, вот сейчас у меня есть сила, сейчас нет, я устал. И, соответственно, этому определяется моя жизнь. А Рав нам говорит иное. Чувствуешь усталость, вдруг материальная жизнь становится для тебя важнее, или работа, или семья. И это добавка авиюта, добавка толще эгоизма. Следует смотреть на это именно так. Что делать? Связывать еще глубже с группой, еще теснее, вкладываться в то, что важнее для группы, и тогда на тебя воздействует больший свет, у тебя большая надежда, большая важность. Тут нет иного, кроме как авиют и свет. Все эти внутренние чувства, они не имеют значения. Действуя таким образом, связывая с группой, поднимаешься опять над уровнем обычной жизни, на тот уровень, как мы чувствуем сейчас, ситрини, как мы вот, на этой высоте, и группа поддерживает тебя, Рав поддерживает тебя. Все это держит тебя, и ты опять приближаешься к Творцу. Как все время обустраивать эту ситуацию. Вот в этом вся жизнь. Падать на мгновение, но тут же возвращаться. Это идеальная картина, это наша работа.
1: Да. Так, ребята, подготовьте вопросы, уже, может быть, есть у кого-то. Да, пожалуйста.

0: אוקיי, שואל מרטין, איך להכין את עצמנו לרשימו הגרוע ביותר?
1: Так, Мартин спросил нас...
2: Как подготовить себя к решиму, к следующему решиму? Спрашивает Мартин. Я отвечу. Один из принципов науки Каббала, что мы всегда стремимся к свету. Мы всегда направляем себя по правой линии, к наилучшему. Это наша работа. Мы всегда стремимся к большему единству, к большей работе, к приближению к Творцу, к доброму, дающему добро. Добро. Мы никогда не ожидаем зла. Мы даже не знаем, какое зло, что это за зло, что это будет плохо кому, моему желанию получать или чему. Поэтому, в общем, мы готовим себя к тому, чтобы придать все свои силы. Особенно сейчас это чувствуется какое-то ощущение силы, это ощущение наполнения, когда вы тут на стаже, с утра до вечера, вы занимаетесь работами, готовите столы и так далее, работаете в этом духовном сплочении на уроках, как такая группа. Сегодня утром Орен вспомнил вот этот период аквариума. Аквариум, который сейчас у вас на 2 недели, это группа, которую вы не покидаете. Такой, ну и в ковчег, знаете. И благодаря тому, что вы полностью предаетесь этому, вкладываетесь в это, Творец возвращает вам вдвойне. Группа — это будет с большим авиутом, но это будет как поддержка, это более... продвинутая решима. Возможность еще большего открытия, большего раскрытия любви к товарищам. И в то же время это насажено на авиут. И это подготовка, это как раз то, что вы делаете.
1: Я даже не знаю, что такое решимо, такое плохое, потому что добавляется авиют. Но не дают человеку ничего, чего он не может выдержать, не дают. Если вдруг есть ощущение, что он находится в состоянии самом тяжелом в мире, это значит, мы потеряли связь с десяткой. Это точно, это верно, что потеряли. Это хорошо так ощущать, но потом мы скажем спасибо за это состояние, когда я потом почувствовал, кто я, какой я, и ухватился за эту веревку, для чего это произошло со мной, где моя группа, и где я могу ухватиться за это состояние и подняться. Мне дали возможность подняться. Что такое добавка авиюта? Это говорит о том, что есть еще одна ступень, на которую я уже готов подняться. И что значит для меня, что я использую эту добавку, что я приобретаю эту следующую ступень? Это понятно, что мне делать, понятно, как я должен поступать, и мне дадут снова добавят снова авиют, еще одна ступень, еще. И так, после Махсома мы должны подняться на 125, по 125 ступеням. Рав рассказывал, как Рав, находясь в мире Ацилут, танцевал, находясь в таком состоянии, с таким авиютом, ему было так плохо, что он закрывал свою дверь один и танцевал, просто заставлял себя перед зеркалом улыбаться силой. И потом он выходил и был другим человеком. Тот, кто слышит это, вдруг чувствует, так, это мне не подходит, я уйду отсюда. У кого есть точка сердца, наоборот, он скажет, ой, какие состояния, я готов на это.
3: Мартин.
2: Я прочту 10-й отрывок со слов Рава. Он говорит следующее. Когда человек на самом деле приходит к тому состоянию, что он рад тому, что его авиют раскрывается ему, что Творец дает ему удары по этой плоти, этому эгоизму, эта внутренняя часть в нем, если он не будет подниматься по этому авиюту, который будет ему давать, без этого он не поднимется, но нужно подниматься над этим, не убегать, не забывать об этом. Нужно брать все, что набрал в себе за эти 2 часа урока или больше. И для этого мы связываемся, для этого переписываемся, посылаем другого сообщения, для того, чтобы постоянно включать это во все то, что происходит в нашем мире. Это значит, что этот мир создан для меня. Тогда ты раскрываешь, что все, что происходит в мире, все, по сути, наполняется Творцом, Его силами. Ты, по сути, встречаешь Его везде, даже в самых низких состояниях, если ты не забываешь о Нем, Творце. Поэтому хорошо, что возникает еще более грубое решимо. Хабзула.

0: Немножко проблемы со звуком. Может быть, спросишь отсюда. Яков, ты сможешь переводить?
1: Он спрашивает так, как прийти к состоянию, когда будет хисарон? И как я могу почувствовать, что мне недостает высшего? И как я могу знать, как я могу достичь понимания, что я достаточно созрел, что я готов к получению, к науке Каббала, извините.
0: Как подготовить себя таким образом, что к следующей ступени, чтобы новый хисарон был и знал, что я достоин вообще изучения новой Каббала?
2: Да,
0: так.
1: Нет у меня хисарона к Ахабду Ильон. У меня есть хисарон к свойству отдачи, приблизиться к Творцу, уподобиться по свойствам с Творцом. Этот хисарон, что это такое? Мы говорим, что группа помогает, группа помогает мне подняться, но у меня есть решимо, как Рав говорил сегодня, что есть в человеке решимо от разбиения души первого человека, Адам решен. Я однажды почувствовал, как здорово, какое состояние, что ты находишься против Творца, как ты, твоя душа перед Творцом. И что, как это здорово. И я хочу вернуть в это состояние. Все эти души существуют, и как мы разбились и упали, начинаем подниматься. И есть у нас хисарон, на подобие свойств Творцом. И Высший опускается вниз. Что такое Ахаб? Это темнота. Это Ахаб Высшего. Это не того, то, чего я не ожидал, не то, чего я не хотел. Но тут мы обязаны работать верой выше знания, чтобы ухватить этот Ахаб Де-Ильон. Как Мартин спросил о самых тяжелых решимот, мне добавляют авиют, это Ахаб Высшего. И вся моя работа в том, чтобы ухватиться за это. Я как на лифте, если я ухвачусь за это, если я оправдаю все, что со мной делает Творец, и если я войду в это так, что это, пойму это, приму это, что это исходит от него, и этот Ахаб Высшего начнет поднимать меня, как на лифте. И в этом вся наша работа, когда мы говорим о десятках, о группе, о том, чтобы помогать друг другу вместе войти в этот лифт. Войти туда, в этот лифт. Не просто Рав сказал, почувствовать, как один человек с единым сердцем. Так мы хотим, так вы захотите почувствовать. Это значит, что мы с этим состоянием, ощущением заходим в этот лифт, и он начинает поднимать нас.
0: Был еще момент на уроке, когда Рав сказал, что когда этот свет проходит через все ступени, он на самом деле проходит через Ахаб Де-Ильон, и Ахаб Де-Ильон для вас, Ахаб Высшего, это я. Это то, что я организую, делаю для вас.
1: И мы очень хотели, было очень непросто. Рав подталкивал нас, говорил, что я только направляю. Давайте не будем подвержены хасидизму.
0: Что ж в таком случае держаться за Ахаб Высшего, это реализовывать все, что нам дает Рав, все советы, рекомендации каббалистов, неважно, было ли это на уроке сегодня или 20-30 лет назад, неважно. Главное реализовывать, эти советы, советы Рабаши, советы работы с товарищами и все те состояния, которые нам дает внизу, скажем, да, усталость, материальным и так далее, мы должны наверху держаться за самое главное, чтобы этот путь был как какая-то спасительная веревка, что ли, и все будет крутиться вокруг этого, но я держусь.
1: Рав говорил об этом, что мы только не пережили. И мы рассказывали, он говорил, кибуц, идем в кибуц. Потом он выбрал какую-то маленькую группу и говорил, я преподаю только им. Они мои ученики, а все остальные нет.
0: Даже нельзя было общаться с другими группами.
1: Да, верно, мы с ними не будем даже разговаривать. Вот эти мои друзья, которых я выбрал, и они будут моими учениками. Как можно это принять? Как быть с этим? Как? Тогда мы пережили все вот эти состояния. И тогда группа Москвы разделилась, и мы это пережили. И мы начали проводить Ишиват-Хаверим, собрание товарищей вместе с Равом. И мы тогда соединились, почувствовали это объятие. И сейчас есть у нас много работы, очень большая ответственность на нас. И Рав передает нам на нас, как бы возлагает на нас эту ответственность.
0: Надеюсь, что микрофоны теперь работают. Передадим вот нашим товарищам.

0: И сегодня у меня произошло такое чувство,
1: моя сестра...
0: Как будто вот эти все усилия моих товарищей и подруг собрались в одну
2: точку.
0: И я почувствовала, что все, что я делаю, это как будто у Творца бесконечность показывать мне примеры через моих подруг и товарищей. Что я до конца не смогу делать то, что они как будто ракета. На такой скорости это все делают на отдачу, что ты не можешь физически просто это сделать. И такое состояние бессилия, что ты просто сидишь и понимаешь, что тебе просто нужно молиться. Это правильно, когда у человека заканчиваются эти силы физические, и он понимает, что ему не угнаться за товарищами и подругами, просто молиться за них, за себя, за весь мир.
3: Иван Тамоши.
4: Ты понял, Моше? Верно ли это, что когда у меня нет сил, я должен молиться за товарищей, за себя?
3: Ну, как вы думаете, хорошо это?
0: С одной стороны, это очень такое погружение в какое-то ощущение
3: абсолютного бессилия.
4: С одной стороны, нет сил.
0: Ты думаешь, что ты можешь им дать, кроме молитвы?
3: Тоф, им ешлах, аргаша.
4: Хорошо, если есть у тебя такое ощущение, чувство, что я могу дать им, это потрясающе. Не то, что я сейчас устала, у меня нет сил.
3: То, что у вас есть чувство, что вы можете им дать, это вообще потрясающий результат. То есть у вас нет не то ощущение, что вот я такая несчастная, вот что же мне делать с собой? У вас вдруг ощущение, хочу за них молиться. Они руцелит палявурам, они руцешем шеем и каблуком.
4: Я хочу за них молиться, я хочу, чтобы у них были силы. Где тут Творец? Чтобы он дал им силы. Если вдруг так человек думает, ощущает себя где-то в мире, он убегает от этого. Я не наполняюсь, меня не наполняет. Что я мне делаю? А мы сюда пришли к исправлению. Когда я смогу молиться за товарищей. Спасибо.
5: Кроме того, у вас есть ваша десятка в Италии, вы туда возвращаетесь, и можно со всеми этими силами, молитвой, внутренне с этим накопленным багажом, можно вернуться, вылететь в десятки, поднять всех этой силы, которая у вас сейчас тут, и потом собрать все в единое объятие, привести к нам на конгресс. Огромный подарок, который получили от Творца.
4: Да, я помню, однажды Рав говорил, да и не раз, и я уже рассказывал об этом. И я помню, как Рав говорил о том, что такое отдача. Ну так вдруг, вот так вот, на каком-то уроке он начал говорить об этом. И у нас был такой ученик по имени Гур. Нет, не по имени это. Но он ему сказал, это невозможно в течение года. И класс, мы уже сидели, 200-250, 150 человек, но это было невозможно, он кричал. И через неделю он ушел.
3: И
4: поэтому есть сила почувствовать это и захотеть продвигаться. Естественно, это невозможно сделать самим. Это Творец делает с нами. Но усилия должны бы исходить от нас. И все, только так.
5: Азербайджан, ваш вопрос.
1: Спасибо за возможность вопроса. Обнимаем тепло всех вас и мировое кли. Вопрос такой. Скоро у нас будет трапеза. Как подготовить себя к трапезе, чтобы окружающий свет интенсивно подействовал на всех товарищей и чтобы в сердце держать все кли вместе, чтобы он интенсивно действовал правильно?
5: Я скажу вам как. Я постараюсь дать самый лучший сегодняшний ответ. Я попрошу Артура и Женю рассказать нам, какую подготовку вы делаете, когда вы готовите эти трапезы на кухне, помогаете обслужить товарищей. И вы расставляете столы, думаете о том, как подготовить, сделать что-то для товарищей. Я не хочу много говорить за вас, но вы нам расскажите об этой подготовке.
4: Мы получили билет и приехали сюда, чтобы обслуживать группу.
3: Жень, вот микрофон.
2: Давай.
6: Ну, допустим, сейчас у нас будет вечером трапеза, мы уже... После утреннего урока мы знали, что мы будем весь день готовить столы, товарищи на кухне. Вот сейчас после урока мы выйдем, тоже будем продолжать готовиться. А когда ты готовишься физически что-то, внутри возникает вопрос, зачем я все это делаю. И к вечеру ты уже чувствуешь, что ты хочешь на эту трапезу. Я уже столько вложил сюда. Что же это будет? И тебе даже хочется пробудить тех товарищей, которые приезжают отсюда, не видели подготовку, чтобы они тоже были готовы, что это очень важно. Это очень большая команда все это готовит, чтобы это сыграть. Потом ты спускаешься, видишь, музыканты репетируют, пришли за час-два порадовать товарищей, отложили свои дела. Ну и в целом вот все вокруг этого, вокруг цели воодушевляет тебя.
7: Да, у нас было 5 минут полежать, вроде как вздремнуть. И мы лежали, и ты не можешь уснуть, потому что ты знаешь, что вот-вот сейчас придет время, или ты хочешь, тебе нужно уже идти, и товарищи уже вкладывают, и тебе нужно вкладывать. И это удивительно, это не дает тебе спать, дает очень много силы, энергии. Вот, мы очень рады за такую возможность. Ирганат, там товарищ Алексей вообще из кухни не выходит. Вот, я уверен, у них еще больше сил, чем у нас. Вот. Почему? Потому что вот это совместная работа, предвкушение трапезы. Вот это предвкушение, оно дает огромные силы. Ганат, спасибо за вопрос.
3: Каха.
4: Ну, вот так вот, если вы спросили верно, идеальный ответ, таковы законы Суккота, законы принятия света, я не принимаю его так, я отдаю его товарищам, чтобы они получили все эти света. Что такое сука, Суккот? Это объятие, это объединение. Законы Суккота — открытые двери, любой может войти, накрытый стол, ты можешь сидеть, просто войти и сесть, и трапезу

0: Хорошо, товарищи так поделились своими чувствами. У нас также есть вопросы с Клеолами.
1: Buenos días, amigos. Buenos días, Clima Mundial. ¿Cómo hacemos para que la decena determine nuestra respuesta al Estado y no el Estado?
0: Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, мировое.
1: Gracias.
0: Как сделать так, чтобы десятка не зависела, не определяла наше состояние, не то чтобы десятка определяла состояние, а не наоборот, не состояние определяло положение десятки. И вопрос в том, вопрос такой: приходят страдания и как бы и разъединяют нас. Как сделать так, чтобы мы наоборот после получения этих страданий, десятка нас поднимала?
2: Я думаю, что стоит посмотреть клип номер 4 с Равом. Сейчас, как нам Руслан сказал, мы включаемся в общую группу, мы проходим какие-то состояния, мы включаемся в эту важность цели, которую нам дают товарищи, мы хотим включиться в то, что Рав нам говорит. И из этого мы почувствуем как раз соединение между нами, почувствуем этот ответ тоже. Если надо, то добавим еще. Пока что. Четвертый видеоклип.
3: Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить, что несмотря на то, что мне плохо, страшно вообще, жутко надоело и устал я, и, ну все уже. Одновременно с этим, чтобы помнить о том, чтобы воевать с этим, наполнять, исправлять это состояние, для этого нужна группа. Потому что у человека добавляется авьют, этот новый авьют, там нет точки в сердце. Там точки в сердце нет. Точка в сердце тебе дана только один раз. Не прибавляется новый авьют, еще там 10 килограмм добавили тебе твоих желаний, всяких земных, всяких низких, неважно каких. Не добавляется вместе с этим и духовного возбуждения. Не приходят две части одновременно Малхут и Бина в тебе. Приходит только Малхут. Значит, сейчас то, что ты должен сделать, а где ты возьмешь это воодушевление, духовную часть, где ты вспомнишь, когда ты вспомнишь, как ты можешь вспомнить? Ты можешь вспомнить только через неделю о том, что да, вот смотри, кто я, что я, вот есть духовное, что-то с этим надо делать. Можешь через неделю вспомнить. Поэтому ты должен создавать группу, которая бы тебе постоянно об этом напоминала. Если мы находимся на секунду в плохом состоянии, в отрешенном, в таком побитом состоянии, выдохшимся в таком, это значит, группа на нас не действует. Мы не вложили в нее достаточно усилий и не создали ее такой, чтобы она нас держала в постоянном таком мацавкен, я не знаю, как сказать на русском, в полной боевой готовности всегда. Это только зависит от группы. Тут человек сам ничего не может сделать. Когда добавляется эгоизм, ты все, ты уже мертвый. Никуда не денешься. Только лишь заранее, если ты вложил в группу, как знаешь, как в банк, в больничную кассу, проплатил заранее, как сказать, типуль, это, но страховка, битух, страховка тоже самое. Нет, проплатил то, что они тебя за тобой будут потом обслуживать тебя. Только это, то есть это не то, что они будут обслуживать, это ты практически возвращаешь себе свой вклад. И именно это делаешь на тот случай. Есть такая статья, и много таких статей у Баруха, у Рава Баруха, Это исходит из духовного принципа пнуалайва анипурея. Или из такого состояния, из такого, как... у Рабаша есть эти статьи. Что человек вкладывает в группу, и потом группа ему в этой мере отдает. То есть вся эта методика, она нами уже пройдена, но напоминать об этом я могу 1000 раз, это не поможет. Если человек с группой не готовится к таким не готовится к таким состояниям, и группа не готова оказывать каждому именно вот это напоминание, заставлять, напоминать, все время трясти каждого, в какой мысли относительно Творца ты находишься, то это не группа. Это самое главное, что группа должна делать с каждым.

0: каждом из нас. Поэтому все эти СМС, что мы посылаем друг другу, и телефоны, для чего мы приобрели такие, чтобы быть между собой в связи, и напоминания, и утренние занятия, и вечерние занятия, и какие-то работы вместе, и все, что мы делаем, это в итоге только для этого.
1: אז הנה, אז קיבלנו, אני חושב, תשובה מהרב.
2: Слушайте, я думаю, мы получили ответ от Рава, сколько ты вкладываешь, десятку вкладываешь в группу розов. Вы спрашиваете, вы уже вкладываете? Испания. Да, вот, но в той мере, в которой вы вкладываете, группа возвращает. В той мере, в которой вы добавляете, вьют добавляется. Теперь подруга вкладывает вместо вас, но вы одна десятка, вы получаете добавку вьюта как подарок того, что вы вложили в свое время, или она, и таким образом кто-то выше, кто-то ниже, тот, кто на подъеме продвигает это колесо, тот, кто снизу поднимается, и так вся десятка продвигается.
3: Невозможно без падений. Невозможно. Весь наш путь — это подъемы и падения. И на каком-то этапе мы должны поблагодарить Творца, что Он нам послал такое падение, и мы сейчас после него поднимаемся к такому видению, которого не было. Какая благодарность, Моше. Удары, которые раньше получали, и сейчас уже говорим, а почему же я не получил больше ударов? Сейчас бы был я в более высоком состоянии.
4: Марбит.
2: Хабзула, пожалуйста.
5: Kendimi Sitri Kongresi'nde Binebaruk Merkez'de dostlarla birlikte izlediğim anda kendimi orada hissettim. Yani nedir bu Sitri Kongresi?
6: אני רואה את הכנסת הנכדים מכל החברים או במרכז. אני מרגיש כאילו אני בעצמי בכנס סיטרין. מה זה המצב הזה של כנס סיטרין?
4: ומה זה מצב? זה כנס סיטרין 2026.
3: Что такое? Что это за состояние конгресс в Ситрине 2026-го? Я сейчас чувствую, что я в Ситрине. На конгрессе в Ситрине такое было ощущение. Вы сидите тут, мы сидим с Моше, как два таких... То есть вы проводите шор, не мы. И вы держите нас. Это конгресс Ситрин 2026. И не важно, что тогда было 500 человек, а сейчас вас 30 стажеров. Это конгресс Ситрина, как Рав сказал. Это выход из себя. Мы пытались выйти из себя, постоянно думать только о любви, только об объединении, о том, как отдавать, и сидеть неделю и думать только об этом. И сейчас мы чувствуем, что сейчас такое же состояние, и что вы приехали сюда для этого. Вот Женя и Артур говорили, что они приехали сюда именно для этого, и мы чувствуем себя маленькими вместе с мужем. Может, ты чувствуешь себя маленьким против таких товарищей?
2: Да, мы не знали, как ответить на это. Действительно необычное ощущение. Но мы тут вместе это проводим с вами, с мировым кли, через себя, этот урок, этот свет, это взаимовключение. Это особое состояние, которое мы называем ситрин, как я. Тебе завидую, Хабзула. Тот, кто там был, тот, кто не был, все равно мы в этом состоянии. Это новый келим. И мы взаимовключаемся. И спасибо за товарищей, которые продумывают эти все материалы.
3: Я помню, когда, слушай, весь ситрин проводили на русском языке, и я помню, как утром, вечером я все записываю. Ситуация такая, пройти максимум. Второе, как удержаться, как пройти все эти падения. И сейчас вот можно видеть, как это было. И сейчас я смотрю, как будто бы я нахожусь в ситрине 2026.
2: Ну, вопрос в Казахстане, Киргизстане пока нету. Перейдем к Women Mag 105.
7: Здравствуйте, дорогие преподаватели, мировое КЛИ. Благодарим. Намерение у нас оставаться преданным пути, несмотря ни на какие состояния. И вот вопрос про состояние стыда. Если мы правильно с десяткой поняли, Рав сказал, что можно и нужно вызывать стыд. Но мы так и не разобрались, каким образом мы можем играть в стыд и вообще как можно искусственно стыдиться. Спасибо.
4: Саша, ты что?
3: Саша, так это нужно взять из того, что Рав сказал на уроке о стыде, что необходимо чувствовать стыд. Истинный стыд, и ты знаешь это, чувствуем после Махсома. Там настоящий стыд перед Творцом. И оттуда спустились 34 стадии прямого света. И стыд, который мы чувствуем, испытываем, и к которому мы хотим приблизиться, это стыд за то... Во-первых, стыд — это перед товарищами. За то, что я... Я должен, мне необходимо чувствовать величие товарищей, это моя игра. Я должен поднести их на такую высоту, чтобы я испытал этот стыд, что я не могу любить так, как любит вот эта подруга, так же, как любит вся десятка меня, а я просто не могу так, и я чувствую за это стыд. Это стыд, как маленькая часть такого большого стыда духовного, но она помогает, она действует на нас, как, допустим, белая зависть, не черная, чтобы подруги продвигаются, и я хочу приблизиться к ним, так же развиваться, как они. Очевидно, об этом ты спрашиваешь. И то, что мы сейчас вот так чувствуем, то, что мы сейчас чувствуем с Моше,
1: אולי עוד איזה מילה. אנחנו לא רוצים לשחק בבושה כלפי החברים. בושה זה מצב פנימי.
2: Мы не хотим играть в стыд на самом деле перед товарищами. Это внутреннее состояние, которое мы получаем все-таки свыше. Как мы это получаем? Мы играем, во что мы играем? Мы играем в любовь товарищей, мы играем в то, чтобы давать максимально теплые отношения товарищам, мы оставляем все наши раскрытия эгоизма вне этой игры, мы подталкиваем друг друга и себя к еще большей любви к товарищам, еще большему вкладу. Все то, что я понимаю, что высшее состояние — это духовное мое состояние и наше общее. И благодаря этой игре и воздействию света, как взаимность нашей игры, человек начинает чувствовать все больше стыда, какие мысли у меня на самом деле относительно товарищей. Как Рабаш пишет в своем послании, «Стыжусь я своих низменных поступков относительно товарищей моих». Это неестественное раскрытие, но свет это просвечивает, ты вдруг это ощущаешь, ты желаешь отдавать товарищам, желаешь чем-то отдаться им. И нужно принять эти состояния, уметь принимать их свыше. Ну, пока у нас нет еще вопроса. Зато у нас, да, Женя хочет спросить, пожалуйста.
8: Хотел спросить, очень много в уроках старых, в том числе Ситрина, там вопросы про Махсом, и все это хотят порвать, взять штурмом. И Рав много так и отвечает, что это вот-вот-вот, хотя там люди только пришли. Вот, сейчас я вижу, что уже об этом давно нет разговора, все уже больше о любви, о отношении, как их вообще построить. И вот сейчас, получается, Раф нам с тех времен дает помощь, но по сути мы даже должны научиться вот так же, как Раф, так по-отечески с задором помогать друг другу держать это. Вот, может, вы какие-то знаете примеры от Рава, как он держал это, то есть, чтобы мы не гонялись за махсомом, за хорошим состоянием, а чтобы вот, ну, как бы в любом состоянии помогали друг другу.
4: Ашила Шелха, Женя.
3: Твой вопрос, Женя. Почему мы говорили раньше о махсоме, и сейчас мы не говорим постоянно, как мы раньше говорили? Мы другими словами говорим о махсоме сейчас. Мы сейчас прониклись статьями Рабаша настолько сильно, что Рабаш постоянно говорил об этом. Что он говорил так, чтобы любить так, чтобы не желать ничего взамен, и тогда он придет. Он говорит о том, что я должен любить, и мне не важно, будут ли меня любить. И тогда он говорит, что это называется перейти махсом. Несколько раз в день мы слышим слова о любовь, отдаче, и мы говорим только об этом, потому что Рав, как-то московская группа только начала создаваться, и он, как я уже говорил, он держал ее, поддерживал ее руками, и говорил, что это наше будущее, мы сегодня такие, но мы должны выглядеть вот так, чтобы перейти эту границу. Поэтому Элизаров кричал: «Порвем махсом». У него было ощущение, что вот-вот мы сейчас к этому придем. И у каждого было такое ощущение. Нет времени в духовном. Творец делает то, к чему мы на сегодняшний день готовы. А мы готовы к этому должны быть всегда, каждую минуту. И сейчас, каждую секунду, прямо сейчас. Не говорить, когда же мы наконец перейдем. Нет, я сейчас готов к этому. Я сейчас даю силы товарищам. И каждое слово, которое мы читаем сейчас у Рабаша или Балсулама, как пройти махсом, перейти. И эго сопротивляется. Посмотрите, как было у Рабаша, какие состояния он проходил. Кто мы такие по сравнению с ним? Ты хочешь пройти туда? И снова о том, как пройти этот, как подняться над этими вопросами. В чем наша работа? Что имел в виду Рав? Подняться над этими вопросами. И это называется перейти махсом. И тут у нас нет этого предложения перейти махсом. Мы все время об этом говорим. Но на другом уровне. Как говорят, что как бы, каждый год мы проходим Тору, но мы каждый раз находимся в состоянии перехода махсома. Истинно, прямо, и каждое слово говорит о том, что именно это и есть духовное.
2: Перейти махсом не желая ничего себе. Как такое может быть? Я покупаю себе билет, освобождаю 2 недели своей жизни от работы и от всего, чтобы быть тут.
3: Я беру здесь щетку, метлу и...
2: Да, обслуживаю товарищей.
3: Заплатил $1000 за билет для того, чтобы взять метлу.
2: Да, или такого как Хавзула, которому пришлось лететь обходом через разные страны 20 часов. Что мне с этого? Что мне лихаем сделать? Мне и этого не надо. Для чего я это делаю? Я работаю на кухне, я обслуживаю товарищей. И что я хочу? Чтобы товарищи продвинулись, чтобы товарищи привлекли свет. А что со мной? Это постепенно выясняется. Значит, что такое перейти в махсом? Я на самом деле не знаю. Я только знаю, что товарищи, которые приезжают сюда на стаж, это высшая картина. Только быть в этом.
3: Это только тот, кто, у кого есть точка в сердце, может сделать, а тот, у кого нет, не выдержат этого.
2: Ну что ж, мы должны прочитать объявление важное. Мы все внутри. Это день, на котором мы собираемся с 9:30 завтра. Вместе с трапезами мы не просто сидим и слушаем, мы включаемся, мы активны, мы проводим семинары. Это то, те решения, которые повлияют на нашу общую жизнь. Чем больше мы будем включены, то те решения, которые будут приняты, подействуют на наше будущее. Будем смотреть клипы Рава, которые будут сопутствовать и подчеркивать важные точки и участвовать в этом. Узнаем, как работает вся наша организация, какие перед нами задачи, и вместе создавать наше будущее. Все приглашаются от 18 лет и старше. Регистрация на сайте. Закончим песней.

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Сидрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас – это работа с текстами. Даже, как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет – это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит. После этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать или выписывать из него какие-то части для себя, но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю, не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом и кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторе. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, шараф роя это каббала, кедераха нахуна и хида, леумата гиша улистит, а буддистит в кадоме. То есть, видит ли Рав каббалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть Творец, это все теоретически, которая говорит о том, что он единственный, это тоже все не доказано, все можно сказать так, о том, что можно его достичь, о том, что у него есть какая-то цель, управление и так далее. Все это мы принимаем на веру, а затем начинаем видеть в этом определенную логику, даже из нелогичности, из противоположности нашим чувствам, нашим свойствам. Начинаем видеть этому подтверждение. У Баля Сулама есть интересная статья мехкар мадаи аль эхрахут, эхрахиют авудат ашем, то есть научное исследование о необходимости работы на Творца. Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработаю после этого семинара, и тоже мы ее выпустим в качестве брошюры. Все эти статьи, они подготавливаются к брошюрам, находятся в период обработки, подготовки. То, что мы с вами проходим, дарование, там, поручительство, одна заповедь, мир и так далее. Все они выйдут в брошюрах. Для человека, который просто так стоит, маленький, голенький, как ребенок посреди мира и не знает, куда ему тронуться в этом мире, и такой растерянный, конечно, для него все эти методики, все эти призывы любых всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что как пишется в стихотворении Баля Сулама: а все, что увидите, вы увидите, никто другой. То есть пройдешь Максом, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не вид, эти ощущения не называются видением. Они неявные, они просто, ну, ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира, оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это, все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром, я, конечно, в нем существую, я вращаюсь среди людей, но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца, так называемая, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, ну, в эту секунду он что-то себе представляет. Но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому гора Синай называется так. Гора от слова Ирурим, то есть сомнения. То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять. И я следую советам своего рава, пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве. Хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные и действительно находящиеся в духовном мире. А были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие или всякими такими методиками, за всякими такими методиками психологическими, продающими якобы нам путь в духовный мир. Но человек должен это все посмотреть, пройти. Если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернуться. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще может быть не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький, в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, он еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые... Но еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают. Но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего осознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящие решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире. А группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше Ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Бааль ха-Сулам пишет, о том, что вся проблема всех вообще наших ошибок, весь источник всех наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного. Вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое. Оно хорошее или плохое, и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом не сходит из высшего мира. Все источники всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они уже как следствие. Так вот, самое главное действие с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение. Почему оно произошло? Конечно, оно произошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от него, кто он такой, понявшим всю его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется – несозревший плод. То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла. Если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он бы съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет, страница третья или четвертая. Раз, два, три. На четвертой странице. Так он пишет так, что на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На пятой странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница, еще одна страница. Он говорит это на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение, подобное разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы создались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах, там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается. Притом это разрушение, оно ужасное. Оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истину высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод: все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель, и в соответствии с ней пытаться подражать ей, пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать массер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все.
И мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями, готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом. То есть общество, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. То, что в кибуце это все, это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье. Одевался, то есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида.

это кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал, там много страниц в одной из книг я этому делу посвятил и приводил там примеры, именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера, а какие законы, а как на них смотреть можно со стороны, издали, на эти законы. Вообще они альтруистические на самом деле или они эгоистические? А можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом? Вот здесь Балясулам как раз говорит о том, что делать этого нельзя, что общество должно созревать и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть и ждать. Если я буду сидеть и ждать, на меня надвинется этот каток истории, и он меня задавит своими страданиями, вынудит меня кричать «караул» и бежать, искать спасения. Это не значит, что я продвигаюсь своим путем, добрым путем, путем Торы, путем света, а вынужденным путем, путем страданий. Значит, но если я буду слишком вперед убегать, не считаясь со своей природой и со своими сегодняшними состояниями, то также я при этом перескочу в другую крайность, когда я буду представлять себе, что я уже готов для гмартикуна и почему я не в нем. Значит, для того, чтобы правильно, последовательно уподобляться в наших усилиях только следующей маленькой, чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив, не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в гмартикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ ахапа высшего. Поэтому недозревший плод, то есть когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которые есть перед группой, почти ненасильственная, то есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и это не всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все речи мод, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение,
но не перепрыгивая через решимот, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит. Я, значит, я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом должно быть, на этом мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для каббалы, и он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с той методикой, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком, я уже прошел до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы. Я не был еще в ощущениях высшего, но, по крайней мере, Птиха, первая, вторая часть Талмуда Страсферот, Зор, где-то там ради отдельной статейки. Я уже это все читал, я уже это проходил. Я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно, это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды, как бы какие-то движения вокруг нас. Это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма. Именно через то, чтобы все весь этот эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют. А ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которой, в которой можно ощутить внешне высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках.
мы уже об этом не раз говорили,

ощущение, а не на углубление, не на его использование. Не через привлечение наука была, а через просто чистое ощущение. Вы можете встретить очень много таких учителей. Ну, каждый раз мы будем это проверять, и вы будете получать объяснение. То есть несозревший плод, то, что это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать в соответствии с именно с ними, с нашим истинным состоянием, ни в коем случае не перепрыгивая. Поэтому те, кто создают группы, те, кто идут в группах, они должны постепенно брать пример с других, понимать, на каких стадиях они находятся, постоянно советоваться, правильно ли они делают или нет, берут ли они на себя посильные какие-то примеры, действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия или израильские кибуцы. Надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмартикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал свои книги с уровня Гмартикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмартикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами? Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь. Свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, ну, это Авраам, Муше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это, и постоянно в нем светило нам, и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмартикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано. Вы, если читали статью «Видение Рабы Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Раби Шимон не был в Гмартикуне, а как же может быть, что он достиг Гмартикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло? Значит, Гмартикун этот, он частный, только Раби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмартикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмартикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда не сходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную,
а какую-то миллиардную.

0: миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут, это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства всевозможной нашей жизни, как мы это обсуждали и пытались притворить. Можно сказать, что высшее управление нас оберегало, нас стерегло, не давало нам войти в такие состояния в действии, чтобы действительно в них не запутаться окончательно и не разрушиться. Ну, потому что наша ГВЦА, она и должна вести все вперед, она должна себе теоретически пройти эти состояния, отработать их. Но поскольку они в нас уже отработаны, вам не надо все это отрабатывать. Вы можете пользоваться тем, что мы сделали, подключаясь к нам, вы уже пользуетесь готовым. Так же, как мы. Не должен я знать, как сделать рубашку, как сделать стол, как что-то еще построить. И что я пользуюсь? Тем, что сделало до меня человечество, и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение буквально полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, они, у них уже другие речи мод, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где там внутри все это быстро отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя, сделать их абсорбцию в себе. 16 пункт статьи дарования Торы или дарование Кабалы. Теперь поймем, почему Кабала обязывает нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история. То есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Кабала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении, а когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного. Оно происходит, потому что так должно произойти, потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть есть определенные условия, согласно которым, только лишь согласно которым, возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат. И согласны приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила «совершим и услышим». То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень, но у нас же нет этого кли, для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо то есть, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается орпними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались, имеется в виду ограниченная группа, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены. Это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение». Каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании. Не в наших намерениях быть друг в друге, оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне, Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен... Никаким образом он это не увидит. Это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами. Как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг к другу, то не были способны справляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», и поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния, когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль, то есть неустремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу, эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы с тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, на каких, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами, нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ от Израиля ответственен за друг за друга. На первый взгляд, это совершенно несправедливо, что если кто-то совершил, загрешил, Творец взыскивает с тебя за это, за другого. Почему я ответственен за грехи совершенно чужого и даже незнакомого мне человека? А Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир и человек судятся по большинству. Исправивший хоть одно желание склоняет себя и весь мир к заслугам, употребивший его для самонаслаждения склоняет себя и мир к вине. То есть Раби Элазар говорит, что весь мир ответственен друг за друга. То есть не только один народ и не только одна группа. Он говорит всегда с точки гмар-тикуна, как я уже сказал. Это следующая ступень над Раби Шимоном. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца. И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: Почему говорится, что сначала совершим, а потом услышим?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бельбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то, не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все, а сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новые килим, они очень неосознанные, вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием, потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными, такими потерявшими немножко интерес. Как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо. Это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас... Нет, телефончики отключить. Это... Вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно, в каких, где бы вы ни были и в чем, вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным, а вот потом это уже, да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Эта реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную, так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. Начиная от самых низменных наших состояний, и земных, и кончая самыми высшими. То есть, где бы вы ни были, какими бы вы делами ни занимались, бизнесом, любовью, какими-то продвижениями, какими-то решениями, какими-то склоками, неважно где и в чем. Если в это вы не помещаете Творца, не делаете усилия его поместить, значит, это не духовная работа. Духовная работа заключается в том, чтобы в нашем мире, в наших состояниях, не уходя ниоткуда, вмещать в него Творца. То, что мы сейчас уединились, то, что мы находимся здесь, это для того, чтобы просто подкрепиться, для того, чтобы набраться этих ощущений, самых-самых наилучших отсюда, и чтобы их не теряя, потом начинать внутри нашей жизни их буквально вмещать силой, заполнять нашу обычную жизнь вот этим духовным ощущением до тех пор и настолько, чтобы начать сквозь них ощущать Творца, живую силу, которая все это на самом деле оживляет, двигает. Поэтому сегодняшние наши состояния, они как бы модель того, что с нами потом будет происходить. Мы вернемся к нам домой, мы очутимся снова в той нашей жизни, и нам будет снова как? Плохо? Нам не будет плохо. Мы должны, как сейчас, в нашем сегодняшнем состоянии, когда мы немножечко уже выдохлись, когда мы уже не в такой эйфории, вот сейчас начинайте в это свое состояние вмещать, совмещать его с тем самым наилучшим состоянием, которое у вас было. Это не значит, что вы уходите в прошлое. Это не оглядываться на прошлое. Это значит самое наивысшее состояние облачать в ваше сегодняшнее наинизшее. А вам будет потом добавлять еще более и более низкие, больше вьют еще более и более низкие состояния. Пытайтесь их одухотворить. Сегодня вам дается на это сейчас пример, лаборатория. Делайте в ней сейчас, в этой вашей внутренней лаборатории, такие действия. А потом, когда вы вернетесь к себе домой, сделайте это со всей своей жизнью. Вы не должны на 2 часа в неделю или на 2 часа в день отрываться от этого мира и убегать куда-то в кабалу. Нет, вы должны убегать в кабалу на 2 часа в день, для того, чтобы потом весь день, все остальные 22 часа прожить, совмещая то, что вы получили, ту энергию, ту возвышенность, те впечатления. Вы должны вмещать во все остальные 22 часа. Только тогда считается, что ваша жизнь действительно правильно реализуется. Не те 2 часа в сутки учитывается, которые вы проводите за занятиями кабалой, или там еще какой-то час, который вы проводите за распространением. Не это учитывается, а учитывается, как вы именно то, что вы получили за эти 2 часа, вмещаете, вталкиваете насильно, пытаетесь жить эти 2 часа, все остальные свои 22 часа. Поэтому наша жизнь построена таким образом, что мы 8 часов или 10 часов обязаны работать, и каббалисты обязывают работать человека, участвовать во всей жизни, с окружающим обществом, ни в коем случае никуда не удаляться, не отрываться от окружающего большого мира, который его якобы путает, и так хорошо мы от него отвалим куда-то в сторону и будем там спокойно существовать, создадим для себя искусственный мир. Ни в коем случае. Творец ничего не сделал зря. Жены, дети, начальники, тещи, не знаю, что там еще придумать. Это все нужные нам помехи. В них внутрь мы должны вдохнуть духовное. И наоборот.
2: Методика, построена на отрицании эгоизма.
0: Методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не дает нам продвигаться. Поэтому все методики остальные, они только и говорят о том, что оторвись от этого. Думай только об одной мысли, но остальные вообще оторви. Каббала говорит не об этом. Включи Творца во все остальные свои помехи. Он внутри них, когда ты их включаешь, ты работаешь с авиютом, там ты его найдешь, там он тебе раскроется. Он тебе может раскрыться только на твоем мясе, только на твоем эгоизме, внутри него. И не сразу он тебе раскроется не на нулевой и не на первой стадии, а только на второй, третьей, четвертой. То есть даже ты начнешь работать с этим, не сразу же ты его начнешь ощущать. На нулевой, на первой стадии он будет тобой ощущаться, как какой-то далекий окружающий. То есть это... Поэтому меня радует видеть вас в таком уставшем и таком поникшем состоянии. Это очень хорошо, теперь вот надо начинать работать. А если человек ждет, когда снова у него появится вдохновение, ну, где там какая-то группа, начнут петь, плясать, и меня таким образом там как-то подбодрят, это неправильно. Это совершенно неправильно. Выход в духовный мир, он выход из самого отчаянного состояния. Из самого отчаянного. Нет большей тьмы, чем перед выходом в высший мир. Когда человек действительно понимает, что у него нет никаких возможностей на это, внутренних своих собственных, тогда он уже кричит Творцу. Это еще не наше состояние. Мы можем еще найти как-то Творца в нашем мире. Мы можем, то есть в нашем внутреннем состоянии, мы можем где-то как-то его с собой совместить. Когда мы этого совершенно не сможем, несмотря на все наши попытки, тогда они и будут настоящим криком к тому, чтобы он раскрылся. Так что начинайте внутри себя работать. Знаете, улыбочка. Раф, можно ли еще раз объяснить, что такое духовное общежитие, которое на сегодняшний день не созревший плод для группы? С другой стороны, вы говорили, что задача группы на сегодня вытащить из себя я и растворить его в членах группы. Да, человек должен вытащить из себя своего я, растворить себя, вытащить себя из своего я, растворить себя в группе, выкинуть себя из своего я наружу в группу, то есть сделать так, что наше я остается вне группы. Группа – это какой-то круг такой, куда мы пытаемся выброситься, оставляя свое «я» за пределами этого круга. Мы это делаем только в наших внутренних усилиях, ни в коем случае не применяя это в нашей жизни. Мы не заводим общую кассу, как кибуцы, никакое общее какое-то общежитие, не пытаемся создать какую-то одну общую семью, какую-то общность в нашем мире. Это все относится к проблеме последнего поколения. Дай Бог, мы к нему когда-нибудь подойдем. Мы с вами строим просто каббалистическую группу, не каббалистическое общество. Каббалистическую группу, которая занимается только внутренними усилиями, каждый в себе, и сопряжениями этих внутренних усилий всех между собой, чтобы достичь критической массы и вызвать раскрытие Творца. А раскрытие Творца всех нас сразу же поднимает на следующую ступень. Как только на следующей ступени мы снова достигнем критического желания и подготовим себя своими этими усилиями к этому общему кли, сразу же снова нам раскроется на следующей стадии Творец. И снова он нас исправит, и снова таким образом мы наполнимся им на следующей ступени. И так далее, каждый раз. Вся методика, она практически одна и та же. На каждой ступени. Так вот, мы с вами сейчас не занимаемся исправлением нашей жизни. Каждый из нас остается жить в своей семье, каждый из нас остается в своей работе. Может быть, жены не согласны, может быть, мужья не согласны. Мы не собираемся сейчас заводить общее имущество, создавать какие-то свои собственные государственные, наши государственные учреждения. Ничего мы этого не делаем. мы только лишь создаем духовную нашу общность, невидимую, духовную, где наши общие желания и устремления к Творцу складываются вместе, вызывая этим на нас большой окружающий свет. Это единственное, что мы сейчас делаем. Ну и для этого, если надо, совместные какие-то действия, но они совместные, не относящиеся к нам, к нашим житейским всем там проблемам и образом жизни и так далее. Это то, что мы делаем вместе. Это там сука, это там какие-то распространения, создание нашего общего центра. То есть все то, что относится только к духовному, является каким-то внешней его оболочкой. Вот. Это да, но ничем большим. Это и значит не лезть на несозревший плод. На дерево добра, на дерево познания добра и зла. Нам на это залезать еще нельзя. Но это придет. Вообще, начиная вот с этого времени и далее, вы увидите, насколько быстро пойдет ваше развитие. Насколько состояние быстрее все начнут сменять друг друга. И то, что казалось раньше, что это должно занять месяцы, годы, и вообще как-то это тяжело, как-то это пробуксовывает, вы увидите, насколько это летит вперед. Кен. Я вчера говорил о том, что мы должны пытаться ощутить Творца между нами. Что значит ощутить Творца между нами? Творец проявляется между нами в той мере, в которой мы пытаемся его ощутить. Пытаемся ощутить Творца, это значит пытаемся ощутить свойства отдачи. Если мы каким-то образом пытаемся его смодулировать в состояниях, в отношениях между нами, и к этому свойству совместно прийти эгоистически, ради себя, каждый и все вместе, мы об этом с вами вчера говорили, из состояния лоли-шма, то при этом начинает проявляться ор-макив, который подтягивает нас к такому исправлению, которое будет уже внутреннее, и в него войдет ор-пними. Сам Творец проявится таким образом. Об этом мы вчера с вами говорили. Да?
1: Да, вы говорите, нельзя опережать события, но мы же все-таки искали кибуцы.
0: Мы опережали события, мы искали кибуцы, мы пытались прыгнуть на много ступеней через себя, но при этом... Во-первых, нам это не позволили свыше, да? Во-вторых, ты можешь меня спросить, ну вообще, когда у нас в группе возникают какие-то вообще задумки, давайте так сделаем, как я обычно отвечаю?
1: Делайте.
0: Совершенно верно. Пробуйте. Потому что мы первые, мы должны все испробовать. Не все, что лезть все во всякие такие утопические абсолютно планы или действия. Но если вам кажется, что таким образом или таким образом мы в группе можем что-то улучшить на нашем общем пути, то есть появится большая общность, появится большая сплоченность, группа будет более тесно сколочена, то всегда на такие действия я согласен и говорю, да, действуйте. Если есть у кого-то какие-то... к этому идее, и не сдерживаю это никогда. Но надо посмотреть, какие идеи, конечно. Но, как правило, хорошо, если мы это пробуем. И мы опробовали тысячи разных идей. И на сегодняшний день то, что вы видите, это их результат. На самом деле, конечно, это результат где-то, ну, как минимум, 10-летнего труда. Причем очень энергично, вы понимаете, что мы в этом живем, и живем все время, ни разу, ни два раза в неделю, и не встречаемся там где-то в кинотеатре, извиняюсь, что я так говорю, об этом обычный разговор, да, дальнейший разговор, может быть, будет, а мы живем в этом, и постоянно в этом варимся, и все силы прикладываем для этого, и пытаемся создать для себя такие условия, когда мы действительно вместе работаем, учимся, и все делаем как можно ближе, чаще. Друг с другом. Но все равно, что бы ни было, какие бы ни возникали возможности каких-то еще и еще совместных действий, мы это всегда приветствуем. Я ничего такого никогда не запрещаю. И неважно, если отваливается само собой, вам будут здесь рассказывать, возможно, сегодня муши Миша Синелевич о том, что какие только мы не проходили внутри себя всевозможные попытки разбиться на группы, на пятерки, на десятки, устроить соревнования между нами. Я брал, человек 15 говорил, только эта группа, всех остальных я, по мне, хоть они чтобы исчезли, не нужны они мне никто. И где-то сотни человек оставалось за бортом, как бы. Какие только мы не делали такие перетрубации драматические, чего только не было. Мы перепробовали много-много чего. Это все интересно послушать. Я не знаю, насколько это будет понято, если это не пройдено на себе. Но если вы включите с нами вглубже, весь этот опыт, он войдет в вас, вам не надо будет это проходить. У вас не возникнут эти мысли о том, чтобы пройти это все. У вас возникнет просто уже сразу же понимание, а что это такое на самом деле, как будто вы это прошли. Все?
1: Да. Это только пробы ошибок есть возможность.
0: Вообще путь вперед, он только на методах пробы ошибок. И всегда, так и сказано, «Эн цадик барец ашер азато вело эхта». То есть никогда нет праведника, который бы перед этим не согрешил. Праведником называется исправленное состояние, грешником называется неисправленное состояние. Когда он окунается в эгоизм собственный и понимает, что он грешник, то есть делает ради себя. Да, а праведник делает ради Творца. Только этим устремлением намерения отличается праведник от грешника. Так вот, нет такого состояния у человека, когда бы он не должен был бы упасть, понять, что он ошибается, что он неверно делает, что он находится в эгоизме, в обратном относительно Творца состоянии, исправлять себя. Но эти состояния ты можешь пройти, если ты включаешься в основную группу, проскочить их... проскочить их буквально за... и подсознательно даже. Все эти решимоты ты можешь в себе отработать за мгновение. В то время как самостоятельно, это, конечно, у вас займет месяцы и годы. Поэтому включение в общую группу, оно дает поразительные результаты для новеньких. И мы на самом деле видим, как приходят люди, они уже совершенно другие по развитию, по готовности. Они схватывают все быстрее, они попадают в наше общее поле, а для них это все становится очевидным. Ну чего вы там, 5 лет чего там делали? Все и так понятно. И это хорошо. Мы их сразу же можем прямо складывать с собой. Кеннерон. Прошла первая половина конгресса, осталась вторая его половина, даже меньше, чем вторая половина, и менее интенсивная. Что нам надо делать сейчас? Сейчас нам надо отработать в действии, именно начиная с сегодняшнего дня. Я, правда, думал, что и вчера уже будет, но еще не совсем. Начиная с сегодняшнего дня. Каким образом, несмотря на то, что нам тяжело, что мы запутанные, что мы уставшие, что мы... что в нас, что значит запутанный, уставший? Нет такого понятия усталости. Баля Сулам об этом пишет. Нет такого понятия запутанности. Все отрицательные состояния, то есть, которые не находятся, когда не ощущается полное совершенство, полнейший покой, полнейшая ясность, эти все состояния, они вызываются добавлением к нам эгоизма. Поэтому мы чувствуем тяжесть, мы хотим спать, мы запутаны, наши мозги не соображают, уставшие вообще от всего. Нам это все уже начинает быть как-то неслышимым. Или мы не можем это уже воспринимать. Это подбавление эгоизма. Нет понятия усталости. Баля Салам пишет об этом при Хахам Маамарим. В статьях своих, в книге при Хахам. Он пишет об этом в «Сгулац Схира», есть такая статья. Так вот, это все не от усталости. Ничего такого нет в организме и вообще в мире. Или добавляется эгоизм, или он исправляется, или он наполняется, или он заново добавляется абсолютно неисправленное, абсолютно пустой, в которой не светит никакого света. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда к нам добавляется эгоизм, когда против него еще нет ормакиев. Мы сейчас должны этот ормакиев искусственно вызывать на него. Постепенно он будет образовываться, постепенно он начнет светить снаружи эгоизма внутрь. И тогда мы начнем ощущать как бы новый день, просветление. Нам станет немножко более ясно все. Усталость будет проходить. Появится какое-то воодушевление, устремление вперед. Какая-то надежда. Что значит надежда? Светит ормакиев, который будет орпними. И так далее. Но это все зависит от нашего усилия. Если мы будем пассивно действовать, то мы можем сменять эти состояния раз в год, в два, и не знаю, а может быть и в поколение. Если мы будем действовать усилиями своими, значит, мы будем сами идти уже не путем страданий, а путем света, путем Торы. Вот это мы и должны сегодня сделать. То есть все то, что мы прожили в течение первых 2-3 дней, когда мы жили за счет того, что мы создали, за то, что мы ждали, то, что мы делали, вкладывали вот в это все мероприятие. Это были дни, когда мы получали за наши усилия, которые мы приложили для того, чтобы явиться сюда. За это нам светил Ормакиф. А сейчас следствием этого является следующее состояние, когда нам добавляется следующий авиют. И вот сейчас мы должны с этим авиютом начать действовать. Это начало следующего дня, но оно начинается с вечера. Ве-эр, и был вечер, и было утро, день один, день второй и так далее. То есть то, что мы сейчас должны делать, мы должны совмещать сегодняшний свой авиют, ни в коем случае от него не отрешаясь никуда, да, с тем прилагать сейчас на его основании усилия достичь такого же состояния, как было раньше, по своей мощи. Кен? Что значит совместить авиют с тем состоянием возвышенным, которое было у нас? Это значит, что на сегодняшний свой авиют, на сегодняшнюю свою якобы усталость, опять-таки, я повторяю, ни усталости, ни забывчивости, ни отрешенности, ни злости, ничего нету. Это просто изменение эгоизма. Только есть изменение толщины эгоизма и, соответственно, этому изменение интенсивности света. Никаких, кроме этих двух параметров, ничего больше нет. Или это в виде решимот, или это в виде ясных параметров авиюта и света. Больше ничего в природе не существует вообще. Поэтому человек должен понимать, что если сегодня он находится в таком состоянии, полубездыханном таком, это значит, ему добавили авиют, против которого нету света. И если он будет ждать этого света, он может его ждать еще десятки лет. Значит, сейчас нашим усилием, тогда оно будет считаться действительно нашим, и свет будет считаться нами заработанным, мы должны вызвать на себя этот свет. Значит, если у тебя такой авиют, и если у тебя сейчас есть желание все это сбросить и удрать, выйти из этого, допустим, из этой суки, и вообще из этого, из всего, и вообще чем тут люди занимаются, для чего они собрались? Все такое нереальное, далекое, ну, побаловались, хватит, попели песни, пойдем домой. Правда? Я могу тебе еще хуже сказать. Я боюсь только, что уйдут. Я знаю, что говорить. У меня это внутри все было. Так вот, видишь, даже хлопать собираются. Так это самое хорошее состояние, только если они осознанные. Значит, надо всегда, когда есть такие состояния усталости, отрешенности, никчемности, якобы нереальности всего этого дела. Что тут вообще? Реально это работать, зарабатывать, дети, семья. Знаешь, сидеть с пивом там, с друзьями немножко. Ну, жизнь, обычная жизнь, как все. А тут что-то такое воздушно-нереальное. На самом деле, конечно, если бы не помощь Творца, что вся та жизнь кажется нам действительно ужасной и абсолютно бесперспективной, безысходной, то мы бы никогда не собрались бы здесь. Слава Богу, что он вместе с Авиютом добавляет нам отторжение Ормакифа, раздвигается в обе стороны мироздания от своего нулевого уровня. Когда-то, видишь, когда переходили евреи, выходили из Египта, но на нулевом уровне было совмещение нашего мира с духовным миром. Очень просто было. Все понимали прекрасно, что да, вот такое существует. Творец – это то, что вокруг нас. Это разумная сила, которая нами управляет. Управляет. Совершенно понятно все было для такого вроде бы быдла, которое существовало на нулевом, на маленьком уровне эгоизма, чего им надо было. Ни к чему особенному не стремились. Прожить. Дай мне там стакан мана в день, и достаточно. Ну, мана небесная, да, говорится. Вот. А теперь, а с тех пор начинает раздвигаться мироздание в обе стороны. Удаляется Ормакиф от этого нулевого уровня вверх, и удаляется, и растет Авиют от этого нулевого уровня вниз. Вот. И человечество начинает ощущать все большую боль, все большую безысходность, все большую тьму. И не знает, поскольку отрывается от нулевого уровня, от света, эгоизм, он начинает выдумывать для себя всякие теории существования, каким образом просуществовать, каким образом выдумать для себя какие-то подпорки, а для чего стоит существовать. И вот ищут там культурное какое-то развитие или там технологическое развитие и так далее. Якобы в этом мы найдем какие-то наполнения. Вот. И доходит до самой последней крайности, до такой тьмы, когда уже все, больше ничего нет. Это уже начинает проявляться в наше время. То есть, сколько бы ты ни учился, тебе на следующий день твоего образования не хватает. Ты женился, на следующий день ты понимаешь, что ты неправильно сделал. Это не просто так. Это развитие эгоизма. Во всех уровнях жизни так будет. Это усугубится. Остается единственное, что наркотики. Больше ничего. То есть отключать себя. Вот сейчас это будет самая главная проблема у человечества. Вот. А кроме этого, потому что ничего не останется. Ничего не останется. Каким образом это пройдет человечество, мы как-нибудь поговорим. Это ясно каким. Да. Если у меня сейчас, после того, как я сижу здесь, накапливаю большую духовную энергетику в себе, стремление к Творцу, ощущение товарищей, если у меня сейчас начинает прибавляться эгоизм, я начинаю вспоминать о работе, о деньгах, о семье, ну, о всем том, что у меня, так сказать, что есть у меня в моей жизни вне пределах группы. Да? Сейчас мы находимся внутри группы, вне предела группы. Что я должен делать? Я должен пытаться во всех своих состояниях в этой жизни быть на самом большом духовном уровне. Это значит, что я присоединил этот авиют, который мне сейчас подбавили, к устремлению к Творцу. Если я это пытаюсь сделать, я этим вызываю на себя окружающий свет, он начинает мне светить. Каким образом я это пытаюсь сделать? Я вам давал пример даже своего Рава. Он запирался в комнате и начинал танцевать. А был в жутком состоянии. Это говорится о большом каббалисте, который находился в мире Ацилут, находясь одновременно в нашем мире. И он переживал такие же состояния. Эти состояния переживает любой человек, который просто не полностью еще исправил свое кли, еще не дошел до полного гмар-тикуна. Он просто запирал себя, я видел эти состояния, он просто запирал себя у себя в салоне дома и тра-ля-ля-ля-ля-ля скакал. Вот так вот, как он умел танцевать, ты понимаешь. Вот, это 85 лет мужику. Вот. И таким образом выводил себя, то есть на всех уровнях. и на физическом, и на ментальном, и на духовном. Выводил себя из этих состояний, вызывал в себе такие состояния, которые бы уподабливались на всех его уровнях духовному следующему состоянию. У нас другого выхода нет. Каждый раз до Махсома и после Махсома у вас будут одни и те же проблемы. Это не проблемы, это вам дается, потому что вы уже побывали на хорошей ступеньке, вы уже ощутили, что значит, ну, немножко какое-то сближение с Высшим. Теперь вам дается, на самом деле, на практике, ну, осуществите этот этап следующий. Если ты будешь сейчас упираться, если ты будешь ждать, пока он придет, он придет в итоге, потому что все равно каждый из нас каким-то путем вернется к своей обычной, привычной духовной работе. Мы будем снова учиться, мы будем распространять, давать лекции, чего-то читать. Через некоторое время мы вернемся, повернемся снова, начнем участвовать в этом во всем. Но это будет не нашими усилиями. Или нашими, но совершенно не в той интенсивности, в которой мы должны это сделать. Поэтому говорю, что я рад тому, что на сегодня это происходит. Сейчас у нас, ты спрашиваешь, что значит вторая половина пребывания здесь у нас, на нашем семинаре. Вот это сейчас вторая половина пребывания. Сейчас мы должны, несмотря на это, прийти к нашему вчерашнему состоянию. Но с сегодняшним авиютом, это значит следующая ступень. То есть ни в коем случае, чтобы наше сегодняшнее состояние не было ниже, чем вчерашнее, чем самое наивысшее за все эти дни. И так каждый день и каждый раз человек в своей жизни обязан это делать. Я иду на работу, учеба, жена, дети, что угодно, любые помехи, какие ты только не скажешь. Внутри них ты обязан жить в полном постоянном контакте с Творцом. У раба Зюши, да, там пишется, была такая жена, которая все время на него ворчала, ругалась. И когда ему говорит, как ты можешь жить с такой клафтой? А? Клафта это на иврите, как это сказать? Это тоже на русском, как сказать, ну ведьма, ну как мы говорим обычно, а? Стерва, да. Вот, так это самое, это слово можете не вырезать. Так вот, так он говорит, да вы что, я же из-за нее-то все, благодаря ей всего и достиг. Это был такой пример в Кабале. Это приводится каббалистами действительно, ну, так как образец. Так что это как Раф рассказывал, что когда его привели заниматься в начальную школу, это называется хедер, от слова комната, заниматься первый раз, то там был такой учитель. Ну, а Рэбби говорит, а я был таким, что меня никто ничего не мог приказать. Я такой своевольный. Вот, он мне говорит, ну, смотри, вот эта буква такая-то. Ну, скажи, какая? Не хочу. Еще раз не хочу. Тут у того была эта самая линейка такая. Он его стукнул по этой самой, ну, не знаю как, стукнул. Сейчас скажи, нет. Еще раз стукнул. Ну, нечего делать, я сказал. А потом он мне дает руку, говорит, поцелуй ту руку, которая держит линейку эту, палку. И так, таким образом было воспитание. То есть показывается нам на примере, что мы должны благодарить за наши удары. Когда человек на самом деле приходит к такому, что он рад, что его авиют возрастает, что удары на него, которые он получает, это не удары, это то мясо его внутреннее, этот эгоизм, в котором он может ощутить Творца. Но как же я поднимусь, если я не наступлю на этот авиют, который мне сейчас подбавили? Он же только и есть возможность приподняться. Но на нем я должен приподняться, не аннулируя его, не забывая, не нивелируя, не убегая от него. Я должен брать все, что я накопил за 2 часа утренней там учебы, и в течение всего дня, мы с вами же для чего мы переписываемся, для чего мы посылаем смс друг другу и так далее. Чтобы в течение всего дня я это все постоянно, ежесекундно внедрял во все, во весь, весь мир. Это значит прийти к состоянию, когда ты говоришь, что весь мир создан для меня. И тогда ты обнаруживаешь, что все в мире выполняет, заполняется Творцом, его силой. Ты встречаешься с ним везде. Везде. В самых своих даже низменных состояниях, если ты не забываешь.

Это на самом деле благо. Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить, что несмотря на то, что мне плохо, страшно вообще, жутко надоело и устал я, и, ну все уже. Одновременно с этим, чтобы помнить о том, чтобы воевать с этим, наполнять, исправлять это состояние, для этого нужна группа. Потому что у человека добавляется авьют, этот новый авьют, там нет точки в сердце. Там точки в сердце нет. Точка в сердце тебе дана только один раз. Не прибавляется новый авьют, еще там 10 килограмм добавили тебе твоих желаний, всяких земных, всяких низких, неважно каких. Не добавляется вместе с этим и духовного возбуждения. Не приходят две части одновременно, малхут и бина, в тебе. Приходит только малхут. Значит, сейчас то, что ты должен сделать, а где ты возьмешь это воодушевление, духовную часть, где ты вспомнишь, когда ты вспомнишь, как ты можешь вспомнить? Ты можешь вспомнить только через неделю о том, что да, вот смотри, кто я, что я, вот есть духовное, что-то с этим надо делать. Можешь через неделю вспомнить. Поэтому ты должен создавать группу, которая бы тебе постоянно об этом напоминала. Если мы находимся на секунду в плохом состоянии, в отрешенном, в таком побитом состоянии, выдохшимся в таком, это значит, группа на нас не действует. Мы не вложили в нее достаточно усилий и не создали ее такой, чтобы она нас держала в постоянном таком мацавкен, я не знаю, как сказать на русском, в полной боевой готовности всегда. Это только зависит от группы. Тут человек сам ничего не может сделать. Когда добавляется эгоизм, ты все, ты уже мертвый. Никуда не денешься. Только лишь заранее, если ты вложил в группу, как знаешь, как в банк, в больничную кассу, проплатил заранее, как сказать, типуль, это, но страховка, битух, страховка тоже самое. Нет, проплатил то, что они за тобой будут потом обслуживать тебя. Только это, то есть это не то, что они будут обслуживать, это ты практически возвращаешь себе свой вклад. Именно это делаешь на тот случай. Есть такая статья, и много таких статей у Баруха, у Рава Баруха, Это исходит из духовного принципа пнуалай вани пурея. Или из такого состояния, из такого, как... у Рабаша есть эти статьи. Что человек вкладывает в группу, и потом группа ему в этой мере отдает. То есть вся эта методика, она нами уже пройдена, но напоминать об этом я могу тысячу раз, это не поможет. Если человек с группой не готовится к таким не готовится к таким состояниям, и группа не готова оказывать каждому именно вот это напоминание, заставлять, напоминать, все время трясти каждого, в какой мысли относительно Творца ты находишься, то это не группа. Это самое главное, что группа должна делать с каждым из нас. Поэтому все эти смс, что мы посылаем друг другу, и телефоны, для чего мы приобрели такие, чтобы быть между собой в связи, и напоминания, и утренние занятия, и вечерние занятия, и какие-то работы вместе, и все, что мы делаем, это в итоге только для этого. Если человек падает хоть чуть-чуть, у Баля Сулама был один такой случай, когда они уже находились... Вы знаете, есть такие рассказы о том, что Ари сказал своим ученикам, если мы сейчас в пятницу сделаем прыжок до Иерусалима, мы вызовем Гмар-Тикун на весь мир. Ну, пошли домой собирать свои там вещички, что там у них было, чтобы идти в Иерусалим, и в итоге к нему не пришел никто. И он сидит и ждет их, исторический рассказ. И каждый... послал там кого-то, или сам, может быть, пришел, говорит, я не могу, у меня там дома такие-то обстоятельства. Гмар-Тикун, какие обстоятельства? И какие там, жена не пускает. Отговорки у учеников Арии, вы понимаете, что это же вообще... Ну, как может быть такая глупость со стороны, кажется? На самом деле, когда эгоизм сваливается на человека своей этой толщей бетонной, то он

0: не понимает, он уже не делает никаких других расчетов, не в состоянии делать никаких расчетов. То же самое было у Баля Сулама. Один раз он сказал своим ученикам: мы можем сделать гмар-тикун, только мы должны, я не знаю, какое точно время, не буду врать или выдумывать, какое-то время мы должны находиться в состоянии максимальнейшего духовного напряжения к этому состоянию. И они действительно успешно к этому уже шли, продвигались, что-то внутри себя соблюдали все условия вот этой взаимной поддержки и все. И вдруг один из них вздохнул. И Баль Цион сказал: все, на этом, значит, все исчезло. То есть один маленький провал. К чему я это говорю? К тому, что работа должна быть со стороны группы на каждого из ее членов такая, чтобы он ощутил, что он находится под постоянным контролем, под постоянным духовным принуждением. Он вынужден держать себя правильно. Ему, как мы говорили, должно быть стыдно смотреть в глаза товарищей за то, что он может их подвести. Это называется сверлить дырку в общей лодке, в которой все утонут, если он это сделает один. И поэтому это очень часто помогает. Если группа напоминает друг другу и каждый всем остальным о том, как они зависимы друг от друга. То есть, если я сижу сейчас в таком понуром состоянии, и мне тяжело, и плохо, и я вот какой-то такой разочарованный, отрешенный, уставший, я должен понимать, что этим я просто отключаю кислород своим остальным товарищам. И мне должно быть стыдно перед ними. Это надо просто в себе постоянно культивировать, развивать это чувство. И вот сейчас нам это дано. Так что я считаю сегодняшнее состояние очень хорошим. Давайте сейчас вместе пытаться это делать, вы увидите, насколько это просто. На самом деле это психологическая глупость такая в нас, не больше. И вы увидите, что усталости на самом деле нет. Что значит полное, что значит гмар-тикун? Человек не спит, не ест, не пьет. Он что, находится в постоянной какой-то эйфории, каких-то полетах? Что при этом происходит? Он, бывает у него такое, как усталость или нет? Отдохнуть бы как-то от этого духовного, от всего? Да? Постоянно гмар-тикун. Ничего не меняется. Вроде бы не очень хорошее тоже состояние, какое-то болезненное. Гиперактивность или как его там назвать, перевозбуждение. Вот. Что при этом делать? Это такое благое состояние покоя, внутреннего равновесия между собой и Творцом. Только этим и достигается состояние покоя, когда есть равновесие между тобой и Творцом. На каждой ступеньке оно ощущается на какое-то мгновение, а потом снова эгоизм возрастает, исправление возрастает, как только они совмещаются, на какое-то время ощущаешь покой. И снова. И так далее, пока до вечного покоя не дойдем. Так вот, мы должны достичь такого состояния, когда состоянием покоя будет постоянное устремление вперед. Оно будет нами ощущаться как абсолютнейший покой. Экраны по своим свойствам различны ли у различных людей? Конечно, различны, потому что у каждого человека свой индивидуальный набор эгоистических свойств. Как реагировать на ежеминутные состояния, сонливость, радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга? Есть ли на каждое из них конкретные действия? Чем каждое действие, чем каждый действует как первооткрыватель? Все состояния, которые сменяют у нас друга совершенно произвольно, независимо от нас, не надо ими управлять. Надо управлять только одним, нашим намерением на каждое состояние. Из каких бы состояний не были мы, в какие бы состояния нас бы сейчас не забросили, мне совершенно не важно следующее состояние. Мы всегда беспокоимся, как бы мне не стало хуже. Не станет мне хуже, если я из любого состояния могу восстановить связь с Творцом. Я не должен думать о том, что будет хуже. Я должен заботиться только об одном. Связь с Творцом обеспечит меня всегда в хорошем состоянии. И наоборот, оторвусь я от него, будет плохо. Или на секунду мне будет еще казаться, что хорошо в своем эгоистическом состоянии, а потом все равно станет плохо. То есть не надо заботиться о будущем. Будущее – это сегодняшнее. Если я сегодня вкладываю достаточно усилий в себя и в группу, для того, чтобы в любых своих следующих состояниях я мог бы сразу же восстановить направление на Творца, то это значит, я всегда нахожусь в хорошем состоянии. И не важно, что ко мне придет. Естественно, любые следующие состояния, они будут большими по авиюту, и мне от этого не убежать. Каждое следующее решимо, оно будет, конечно же, больше, чем предыдущее, и, конечно же, хуже и удаленней от Творца. Но если я себя каждый раз подготавливаю к этому все лучше, значит, я таким образом мгновенно компенсирую эту толщину решимо своим увеличенным намерением. И все. Никаких состояний плохих быть не может. Плохое состояние, левая линия, она должна мгновенно восприниматься не как плохое, а как наоборот, эффективное. Или, а? Как, не продвижение, это не продвижение, это дается тебе просто еще авиют. Это часть из продвижения. Куда же деться? О критической массе. Как должен подключиться к критической массе я, к мировому кли? Это количественная или качественная характеристика. Подключение к мировому кли – это значит создание общности такой, внутренней между нами, духовной, когда мы заботимся друг о друге. Когда я понимаю, что любая группа в мире, где бы она близко, далеко от меня физически не находилась, она определяет мое следующее состояние. Что без нее я не в состоянии буду духовно возвыситься, и поэтому я просто завишу от них. Я нахожусь, как тяжело больной, в их руках. Значит, если у нас будет такое отношение друг к другу, появится такая забота друг о друге, эгоистическая, естественно, забота, этого будет совершенно достаточно, чтобы это общее кли уже было, и чтобы я был в него включен. На самом деле это так. Как я могу получить свет от Рава? За счет включения меня в него и его в меня, ведь получать я должен из своего ахапа своей высшей ступени. Если вы слушаете мои занятия виртуальные, практически я там передаю все. Я не сказал бы, что так уж необходимо слушать Зоар, присутствовать на нем. Честное слово. Это очень-очень вспомогательный материал. Я его даю на другую публику, кстати говоря, на израильскую публику, более к их менталитету. Вам это нравится? Присутствуйте. Не запрещено ничего. Вам нравится присутствовать на наших утренних занятиях с 3 до 6 утра? Присутствуйте. Тоже ваше дело. Но то, что я желаю дать всей мировой группе, я даю на своих 3 виртуальных уроках. Они, возможно, будут сейчас меняться. Будет 2 урока птихи, наверное, и 1 урок каких-то общих обсуждений. Мы должны будем устроить между собой конференцию еженедельную или раз в месяц. Посмотрим по обстоятельствам. Зависит от интенсивности нашей работы, как мы будем связаны друг с другом. У кого нету этих телефонов, как они называются? А? Видеотелефонов этих, может быть, нам необходимо. Да, Марик? Всем раздать эти видеотелефоны? Каким образом это можно купить? Уже заказали? Заказали 3 штуки. 4 штуки. Значит, кто у нас есть из каких групп? Значит, каждая группа получит у нас в подарок этот телефон, видеотелефон, и у нас будет таким образом возможность видеть и слышать в реальном времени, там, по-моему, да, через этот видеотелефон друг друга. Значит, мы будем проводить постоянные такие обмены, совещания, или как называется, Ешиват Хаверим у нас это называется, групповые собрания. Как включиться в меня, я вам это уже говорил. то, что так же, как включиться и в Творца, так как мы включаемся друг в друга. Один и тот же принцип существует во включении, во взаимном, или в Творца, или в кого угодно. Подобием, подобием. Если человек желает включиться в другого человека, он должен взять его желание, взять его мысли, взять его мысли, желания и желания. И начинать работать в них, работать на них. Это значит быть включенным в группу, в Рава, в Творца. Механическая связь тут совершенно ни к чему. Человек может жить где-то очень далеко, быть со мной связан очень редко, и при этом действительно быть очень близок ко мне. Есть такие случаи. Причем это не зависит, конечно, от пола, не зависит от ни от чего. Есть женщины, которые работают вместе со мной. Я о них очень редко слышу, но я знаю, как они работают, как они стремятся быть при этом ближе ко мне. И действительно, я их очень близко ощущаю. Является ли восстановление связи с Творцом реализацией отработки решимо? Ну, это и есть реализация решимо. Все решимо наши от того, что мы были связаны вместе с ним. Мы сначала были связаны вместе с ним в одном кли, который назывался Адам. Мы упали с этого уровня. От того, мы находились на уровне, в состоянии, когда мы были полностью, мы это вот это кли, а внутри это был свет или творец. Да? Это состояние, которое было изначально существовало, а затем это состояние упало до такого уровня, где мы находимся сейчас в этом состоянии, под Махсомом, а с того состояния, по мере нашего падения, образовывались эти решимот. Решимот. И вот они в нас сейчас, в обратном порядке, с самого низкого до самого высокого, возбуждаются, и мы должны их отработать. Отрабатывая решимот, эти мы возвращаемся к нашим прежним состояниям. Что значит решимот? Запись от какого-то состояния, которое мы прошли по мере падения, до самого последнего решимо, до самого высокого, реализуя которое, мы оказываемся в первоначальном совершенном состоянии. Но мы оказываемся, мы его заработали, мы в него поднялись. Конечно, все эти решимот и являются восстановлением, их реализация является восстановлением связи с Творцом. Все на самом деле очень просто. Тут нет ни. Тут так все. Всего лишь 2-3 параметра, чего тут есть. Творец творение, свет кли. Или это явно, как кли и свет, или это не явно, потому что экран разбился. И тогда только решимот. Кли существует в виде решимот, свет существует в виде ормакив. Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество Зубной Барух. Ну, это вам расскажет дирекция. Что это такое за животное такое? А как группа будет знать, кому нужен подъем? То есть, а кому я сейчас должен оказывать там знаки внимания, подбадривать, похлопывать? Не надо об этом даже думать. Если в группе постоянно существует такое внутреннее давление, любой из ее членов будет этим подпитываться, он будет просто это чувствовать. Я не знаю. Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом сегодня нужно уезжать домой? Приехали такие воодушевленные, вот мы, а сейчас уезжаю с каким-то тяжелым чемоданом. Что делать? Ну, давайте поможем человеку. Значит, мы должны на самом деле оставить его. Это не поможет. Это не поможет. На самом деле достаточно секунды быть внутри группы для того, чтобы сделать эту связь с ней и потом всю жизнь уже быть с ней связанным. Это попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический барьер. Психологически. То, что на нас сваливается, вот сейчас дополнительный эгоизм, и начинает нас подтачивать. Что говорит фараон? А кто такой творец? Существует он? Почему я должен ему подчиняться? Почему я должен принимать на себя эту методику какую-то, вообще что-то делать? Все наши помехи, все эти мысли, которые против усталости, отрешенности, это все вместе называется фараон. Посмотрите, просто начинайте исходить из обратного. Смотрите, как он внутри вас работает. Очень интересно. И в соответствии с этим ищите методы, а каким образом вы можете против него работать. Что значит осознание зла? Осознание того, что он вас отталкивает от продвижения вперед. Попытайтесь сопротивляться ему. Или вместо фараона представьте себе творца, что этот творец делает для вас. На самом деле, это же внутри этого фараона, этого вашего злого ангела, или как сказать, этого вашего авиюта, эгоизма, сидит творец. Он ведь все это вам специально подбавляет, чтобы вы научились на этом эгоизме уподобиться ему, его мыслям, его действиям. Как же еще научитесь? Только таким образом. Он обязан вам это подбавлять? Вы помните, мы с вами изучали письмо Баля Сулама, как царь желал возвысить своего раба. Как он создал такие специальные условия, как будто на него кто-то нападает, на царя. И этот раб должен его защищать был. И якобы царь находился полностью под угрозой уничтожения, смерти, а от этого раба все зависело. Или в следующий раз, когда царь сделал так, что якобы грабит его казну, злодеи там, воры, и этот раб должен был защищать эту казну. И он бы мог сделать все, что угодно, этот раб. Он бы мог сделать так, чтобы убили царя, и он бы стал вместо него царем. Он бы мог сделать так, чтобы самому своровать всю эту казну и стать самым богатым и могущественным. И он этого не сделал. Он делал все это ради царя. И тогда он стал действительно равным царю. Первым рядом с ним. Вот эти все наши помехи, которые нам посылает Творец, он нам их и посылает в таком виде, чтобы мы научились быть полностью подобными ему. Поэтому нам надо их любить, нам надо их изучать. Эти все помехи – это обратная сторона Ахураим, образа настоящего Творца. Он не может по-другому проявить себя. Если бы он проявил себя с ним, со своей стороны, то мы бы просто оказались бы во власти этого света, этого наслаждения. Мы бы слепо бы продолжали бы пользоваться, работать на него, делать все, что угодно, не из войны, не из тьмы, учась, каким образом, вопреки эгоизму, быть подобными ему. А мы бы автоматически бы все это делали вследствие нашего эгоизма. То есть здесь не проявлялось бы никоим образом своего «я», мы бы не росли. Нет другого выхода. Поэтому понимание того, что вот эти вот тяжести, которые сейчас на нас сваливаются, отрешенности, усталости, всякие помехи против духовного, это обратная сторона следующей ступени. Нет другой формы. Это не просто большой эгоизм. Все вот эти вот вопросы каверзные, которые в нас возникают, нежелания, они по всей своей структуре обратная сторона, как отпечаток от матрицы, патрица, да? Хотем венехтам, видите, называется, как печать и отпечаток. Они полностью отпечатываются в обратном образе Творца. Поэтому все заключено в этом нашем эгоизме, только в обратную сторону. И нам необходимо сверху только свет, только сила. Свет – это безымянная сила, в нем нет никаких свойств своих, только отдача, пустая отдача. То есть, что значит пустая? Бесформенная. А форму всю придает нам эти свойства, вот эти наши тяжести, отрешенности, незнание, непонимание, нежелание. В них и является, наоборот, если мы их вывернем наизнанку, лицо Творца, наша следующая ступень. Давайте мы с вами на этом сегодня сейчас закончим. Сейчас, возможно ли на время Конгресса продолжать практику ежедневных девизов? Да, у нас, вы знаете, в центральной группе Бней Барух, наверное, вы это знаете, есть на каждый день свой девиз, символ или как лозунг, задание дня, допустим, месима, так называемое на иврите. То есть мы ставим себе сегодня на день конкретную задачу. Допустим, сегодня мы думаем о том, как необходимо нам взаимодействие друг с другом для того, чтобы во время учебы чувствовать локоть товарища и ни в коем случае не окунаться в учебу ради учебы, а для того, чтобы учеба была средством духовного возвышения. Допустим, такое запутанное немножко я сказал фразу, но то есть мы ставим перед собой девиз, и в течение дня мы пытаемся об этом все время думать, сколько можем, неважно, но этим мы уже заранее как-то отрабатываем какие-то мысли, какие-то определенные черты нашего духовного поведения. Можно ли это продолжить? У нас есть по этому делу специалисты, я сам не выдумываю эти девизы, эти лозунги ежедневные, пускай кто там у нас обычно это делает, напишет на доске, что является сегодняшним нашим лозунгом. Я думаю, что это что-то такое, вроде бы против того возросшего в нас авиюта, что мы с ним должны делать. Да? Сегодняшняя тема. Обычно девиз берется из сегодняшней темы.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
2: Но урок особо святой. Прежде всего, Рав начал в начале урока с того, что нам очень важно вообще в группе заниматься текстами, а затем у нас были еще темы по поводу работы нашей внутри группы, о необходимости нашего взаимовключения, как нам это делать. Разумеется, мы в течение всего урока нам напоминали о переходе Махсома, что-то, чем занимались тогда больше, чем сейчас. Сейчас мы это проживаем заново. И Рав говорил о том, как нам надо все время находиться внутри себя в сомнениях, пока не перейдем Махсом, и сказал, что поэтому это называется гора Синай, что у нас есть очень много сомнений, невероятное количество сомнений, перед которыми человек смотрит на эту гору и думает, как я могу это преодолеть. Если он преодолеет эти сомнения внутри него, без этого он не сможет получить высший свет, чтобы тот начал уже исправлять его.
1: Очень богатый урок. И дает много таких вещей. Одно из них — это методика исправления, которая не дана одному человеку, а дана, собственно, группе, всему народу. Это то же самое и у нас. Эта методика находится у нас, внутри группы. И поэтому мы должны прилепиться группе и изнутри группы распространить.
2: Да, я слышал, как Рав сказал, что я должен стараться в любых состояниях находиться на самом большом духовном уровне. Это значит, что я соединил тот самый вид, который мне сейчас добавили, к стремлению к Творцу. Я слышал также, что он говорит, если я удерживаю себя в группе для того, чтобы в любом состоянии, которое бы ни было, я всегда мог исправить свое направление по отношению к Творцу, это значит, что я все время нахожусь в хорошем состоянии. Все, продолжим включаться все время в группу со всем видом, который мы получаем. То, что сверху вниз нас сейчас возвращают, это огромный подарок. И поможем друг другу молитвами преодолеть.
1: Да, быть в слиянии с Творцом, быть в подобии Ему, в одном направлении с Ним, во всех состояниях. Скажем, сейчас мы на уроке, и мы выходим из него в состоянии самом высоком, и нужно быть в этом направлении в процессе всего дня, как Рав сказал, даже в состояниях самых низких. И из низости своего видимого возвышенность. И я понял, что действительно силы для того, чтобы реализовать это, существуют только при условии твоего вложения в группы. У нас есть общий счет, а иначе просто мы выходим, и авиют всегда растет, и просто мы выходим из этого состояния. То есть мы можем вместе построить этот общий счет и использовать его.
3: Да,
2: там очень сильно подчеркивалось все понятие добавки в юта и эго, и как справляться с этим. И Рав снова нас ставил, возвращал в группу, что человек сам со всеми добавками своего настроения, он должен находиться в слиянии с группой, и группа удерживает его во всех состояниях. И еще то, что я записал, что все эти состояния, которые проходят, это значит, что этот мир создан для меня, и тогда ты раскрываешь, что все, что происходит в мире, все, собственно, наполняется Творцом, Его силой, ты встречаешься с Ним везде, в самых низких своих состояниях, если ты не забываешь о нем.
4: Бедюк ламших эт Шарон. Рав амар гам, ша боре цех лиитлабеш баолам азе, килу эцлену, ша анахну цехим.
1: Чтобы ты должно облачиться в нашем мире, мы должны попытаться найти его в любом состоянии, внутри нашей жизни. Он сказал, что выход в духовный мир — это выход из самого низкого состояния, самого отчаянного. Как мы можем найти в нашем мире Творца? Мы еще там еще не находимся. Несмотря на все наши усилия, это будет настоящий крик, чтобы он раскрылся, и чтобы мы начали работать внутри себя.
2: Когда человек исправляет одно желание, он переводит себя и весь мир на чашу заслуг.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Строим духовное общество.
1: נעבור כעת לעשיריית פיטר שטיין היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו...
2: Сейчас мы перейдем к нашей любимой десятке Питер 2, которые подготовили нам подготовку к конгрессу, к региональному конгрессу.
3: Да, дорогие друзья, на самом деле, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас на уроке мы, по сути, получили...
4: Саш, тебя не слышно.
3: Раз, раз. Слышно? Раз. Один, два, три.
5: Слышно, слышно.
3: Да, я говорю, дорогие друзья, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас мы получили практическую инструкцию, как вкладываться в группу, как получать от группы, и... Ведь все это происходило на конгрессе, и у нас впереди тоже сейчас предстоит конгресс. И вот та подготовка к конгрессу, которую мы сейчас проведем, от нее будет зависеть, на какую ступень мы поднимемся сами, и поднимем друг друга и поднимем весь мир. Виталий.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Отрывок Рабаш. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает, ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности.

0: личности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле. Еще раз. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле.
1: И у нас первый вопрос на активный семинар. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс? Еще раз. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс?
2: В моем случае это ощущение ответственности, которое уже отпечатано во мне. Не может быть, чтобы я не был там в группе Виталий. Мы уже месяцами готовим этот конгресс, строим важность, подготавливаем контент, так, чтобы у каждого, заботимся, чтобы у каждого была какая-то роль, была общая молитва, чтобы группа могла вырасти с помощью этого. Не знаю, есть такое состояние свыше, что я уже там, и нет никакого сомнения, не знаю, я уже живу этой возможностью несколько таких добрых недель. С одной стороны, а с другой стороны, как десятка будем на этом конгрессе, как мы будем поддерживать связь, несмотря на то, что мы будем разбросаны по различным местам. Я очень хочу, чтобы мы об этом позаботились.
3: Прежде всего, я скажу по правде, я просто ожидаю, что я буду здесь в Петах-Тикве, я ожидаю смешаться с товарищами из многих десяток. Это всегда интересно, всегда новые люди, все, что дает обновление. И затем ты приходишь уже новым в десятку, с новыми взглядами с разных углов на нашу методику. И у меня также есть должность. Я начинаю там работать. Это что-то интересное и дает возможность выразить себя, давать всем, быть в отдаче. И я ожидаю, что это будет новая ступень. Конгресс — это всегда что-то. Мы уже знаем, что будет высокое состояние, но всегда выходим мы с конгресса с новыми связями. Я ожидаю это новой ступени для себя, для мирового кли. Дает мне много желания прийти на конгресс.
2: Прежде всего, что пробуждает весь такой процесс, в особенности ближайший конгресс, это возможность для группы вырасти, развиться, получить силы. А то, что пробуждает, это забота, забота о нашем будущем, забота о нашей роли как группы Бней Барух, о нашем продолжении, которое внес нас Рав. И этого направления, по которому мы должны идти, мы должны все время заботиться об этом, чтобы это горело в нас, чтобы, не дай Бог, это не позабылось, как говорится. Над этим надо работать. Это не приходит само по себе свыше. Требуется пробуждение снизу. И то, что пробуждает меня, это то, что я вижу товарищей, которые заботятся и передают эту заботу. И это то, что мы должны делать, пробуждать заботу и ответственность друг к другу.
3: Да, действительно так. Все это пробуждение приходит со стороны окружения. У нас есть такая ответственность, и мы впечатляемся от товарищей, мы видим их вовлеченность, мы слышим руководство и команду контента и важности. и насколько этот этап будет укреплять основы нашей группы, чтобы каждая десятка затем питалась от этого. В этом, собственно, и фундамент того, что мы слышим, то, что говорит Рав на уроках. Это группа, которая основана на принципах Бааль Сулама, Рабаша, и как мы ведем себя внутри этой группы. И затем мы заходим в состояние десяток и укрепляем их. Мы должны укрепить общее кли. Я на 100% впечатлен, что от духа группы, оттуда я получаю важность для участия в Конгрессе, включая все должности тогда.
2: Я бы еще добавил, что у нас есть настоящее пробуждение всего нашего кли снизу. Каждый раз мы называем этот Конгресс региональным, но слово «региональный» — это внешнее наименование. У нас есть пробуждение снизу, и оно потрясающее. Начиная с короны, когда была корона, и Творец так постепенно, скажем простыми словами, деликатно превратил работу больше в работу десятки, разделил все группы, всю структуру. Теперь мы снизу строим заново кли. И каждый регион в его форме, по его структуре, в соответствии с особенностями каждой страны, каждого языка, каждых условий. Но снизу мы начинаем создавать это новое объединение, и это то, что превращает Конгресс в Конгресс самый важный, который был у нас в Нейбарух. Как группа делает движение. Поэтому участвовать, не мешать, разумеется, но более того, подталкивать группу к получению силы, чтобы делать все эти действия.
3: Я раскрою вам, что на меня влияет. Это вы, товарищи, десятка, группа. Потому что когда я прихожу, включаюсь в ваш хисарон, это действительно влияет на меня, пробуждает меня. А может, у меня есть небольшое такое устремление, которое меня пробуждает, но в это большое устремление прийти на Конгресс, это только группа, вся сила группы, там мы впитываем это желание.
4: Самое важное это в Конгрессе — это подготовка. Питер тоже готовится к Конгрессу, снял помещение. Мы ожидаем, что соберем большое количество людей. И, может быть, даже придут к нам гости, мы их встретим с радостью.
1: Виталий, не слышно, если ты говоришь.
4: Поэтому, кто хочет, приезжайте в Питер, мы делаем такую небольшую рекламу. Каждый участвует, потому что без подготовки, без участия, без включения товарищей, без тавкида. Не будет от этого общего состояния, не будет от этого общего Конгресса. Поэтому давайте помогать друг другу, чтобы наш Конгресс, он не только региональный, он мировой, он групповой, потому что каждый товарищ вкладывает в себя, каждый товарищ вносит свою лепту, свое сердце, свое желание, чтобы ощутить вот это наше с вами единство, наше с вами объединение. Поэтому, родные мои, давайте включимся во весь этот процесс, будем думать о Грузии, о группе Грузии, чтобы они также включились и помогали нам включаться в подготовку Конгресса. И перейдем с вами ко второму отрывку. Он тоже очень интересный, и особенно интересный к нему вопрос. Это второй отрывок, это Рабаш, статья 16, 88 года. На каком фундаменте строится святость? Необходимо пробуждение снизу, когда Высший дает без подготовки со стороны Нижнего, получающий не может ощущать это как важно. По правилу, согласно которому все, чем человек желает насладиться, зависит от важности этого. Поэтому прежде чем Высший позволит ему что-то почувствовать, нельзя сказать, что он чего-то хочет. А после того, как человек испытывает некоторое пробуждение к работе Творца, нужно верить, что то, что человек пробудился к необходимости заниматься работой Творца, является следствием того, что Творец послал ему эти мысли без каких-либо посланников. Другими словами, когда ему никто не говорит, что он должен заниматься работой, человек, конечно же, говорит, что это пришло к нему свыше. Однако даже если какой-нибудь человек придет и вразумит его, и объяснит ему, что стоит начать со служения Творцу, и он от этого пробудится, все равно не следует говорить, что кто-то показал ему выгоду, которая есть в работе Творца. А этот человек тоже был посланником Творца, чтобы пробудить его. Таким образом, иногда человек обязан сказать, что Творец дал ему желание без посланников, а иногда человек должен сказать, что это желание пришло от Творца через посланника. А так как это желание пришло к нему без всякой собственной подготовки, то он не может оценить важность этого. Таким образом, человек не так впечатлен и не может насладиться этой вещью, потому что не знает его ценности. Такой вот длинный отрывок. И у нас с вами очень интересный и хороший вопрос на семинар. В чем же заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом? Еще раз. В чем заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом?
2: Я думаю, что роль — это все. Действительно, пробуждение товарищей зависит от меня, насколько я даю от себя искусственным образом или не искусственным все, что есть, чтобы товарищи пробудились. Так тот, кто сидит со мной за тем самым случайным столом на конгрессе, на уроке, на трапезе, на перерывах и вообще, он зависит от того настроения, которое я ему даю, а я также завишу от всех. Если мы там решаем, что это то, что мы хотим сделать на конгрессе, это наша ответственность, то мы действительно пробуждаемся снизу, но просим у Творца все время силу не забывать, все время удерживаться в нем. И этим мы реализуем цель конгресса. Нужно решить это вместе, что мы идем на это. И где бы мы ни были, мы это будем делать, просить силу десятки, чтобы мы были верными посланниками группы, которые хотят пробудить всех и привести к молитве в конечном счете.
3: Да, нужно добавить молитву, Творцу, чтобы Он помог нам быть соединенными, видеть, пробуждать товарищей, видеть хиссарон у товарищей. Еще есть несколько недель, но мы знаем, что самое важное — это наша подготовка. Мы должны всеми силами нашими, каждый как может быть в молитве, и нужно просто делать все, что необходимо, все, что можно, чтобы все товарищи были соединенными в слиянии с Творцом.
2: Вместе с молитвой нужно давать пример серьезного отношения ко всему, что я во время прихожу, как я отношусь ко всему мероприятию, как я воспринимаю его как нечто важное, что я нахожусь в концентрации, в мысли. Но не слишком, не нужно быть таким праведником, который как бы, который отталкивает товарищей. Нужно просто давать пример друг другу. И вдобавку к этому спрашивали о том, какая роль, которую мы получили от товарищей, она как раз связана с тем, что будет здесь в Петах-Тикве, будет каждое утро, будут проходить собрания товарищей, и я взял на себя ответственность, и к этому надо добавить много мыслей, потому что каждый товарищ получает впечатление от чего-то другого. Кто-то очень любит, когда товарищи говорят про чувственно, а кто-то кто-то любит, насколько все сильные, а кто-то вообще не любит слушать товарищей, любит. Все это нужно брать в расчет, чтобы более или менее был определенный уровень впечатления в начале дня, чтобы у всех была сила продолжать работать.
3: Прежде всего, я продюсирую конгресс в Петах-Тикве, я должен быть все время в заботе об этом. И кроме того, нужно постоянно, каждое мгновение быть в ответственности, чтобы пробуждать товарищей или на семинарах, или даже... Если мы не в какой-то внешней связи, когда мы говорим друг с другом, а из сердца постоянно молиться и желать, чтобы все товарищи были в пробуждении.
2: Да, уже товарищи пробуждают важность теми ролями, которые они берут. Это связано с тем, что мы читали в начале, что без важности, собственно, ничего не происходит. Ответственность самая большая, я думаю, наша. Это неважно, какой вид участия мы берем на себя на конгрессе, но мы товарищам должны показывать всеми способами, всеми уловками важность. Потому что только с помощью таких примеров наше намерение первичное, внутреннее, что во всем, что мы будем делать, допустим, участвовать, мы хотим, собственно, пробуждать важность у товарищей. Это то, что определит, как пройдет конгресс. Внутреннее напряжение должно быть все время.
4: Самая главная часть, что урок наш с вами не заканчивается. Все, что мы с вами услышали сегодня на уроке, на конгрессе переходит с нами на следующий.
3: Большое спасибо десятке Питер 2, дорогой десятке, за отличную подготовку к конгрессу. И мы переходим к радостному сообщению Гилада и Орена.
2: Да, дорогие друзья, мы находимся просто на последней минуте перед нашим конгрессом, ну не конгрессом, а Днем Единства. И это еще один шаг на пути к региональному конгрессу. Но это, и этот День Единства — это не еще один День Единства, а он особый, потому что мы собираемся там провести очень много обсуждений и заниматься проверкой, и задавать себе вопросы. И каждый человек, который находится с нами, в особенности в Израиле, и в особенности товарищи из Петах-Тиквы, люди, мужчины и женщины из Петах-Тиквы, может быть, кто-то по ошибке думает, что это конгресс для людей начинающих, которые не находятся с нами, а наоборот, это конгресс, на котором мы собираемся поговорить об истинных и самых важных вещах в нашей жизни. Рав сказал нам несколько раз сегодня на уроке, что Творца я могу раскрыть везде, и насколько это возможно между нами, где мы раскрываем Творца, если не в собрании. Так здесь между нами мы собираемся обсудить вопросы об общении нашей поддержки в группах в Израиле, в различных мероприятиях и действиях, которые мы хотим делать, деятельности, которые мы хотим делать как Гнебару в Израиле. Как превращать наших новых учеников в наших сотрудников, как позаботиться о подрастающем поколении. И мы видели, что как оно начинает вести нас, это поколение, как поддерживать их, чтобы действительно они могли вести будущее в Небарух. Как заботиться о множестве людей, которые сегодня в Израиле из-за войны, которая началась 7 октября. Они начинают искать смысл, они хотят больше сблизиться. Очень много вопросов, которые мы обсудим на конгрессе. Кроме этого, мы хотим послушать, что происходит здесь, в здании. Это не то, что нечто понятное само собой. И хотя я здесь очень много нахожусь, я не работаю здесь, но я очень часто здесь нахожусь. И когда я прихожу, и я вижу, что происходит, что такое центр посещений, что за терминал мыслей, что за кафе, которое здесь строят. Это наше новое восприятие распространения, новое отношение к публике. И

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Сидрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас – это работа с текстами. Даже как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет – это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит. После этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать или выписывать из него какие-то части для себя, но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю, не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые и точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям, и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом. И кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторе. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, шараф роэ это кабала, кедера ханахуна и хида, леумата гиша улистит, а буддистит в кадоме. То есть, видит ли Рав Кабалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть творец, это все теоретически, которая

Авудат Ашем, то есть научное исследование о необходимости работы на Творца. Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработаю после этого семинара, и тоже мы ее выпустим в качестве брошюры. Все эти статьи, они подготавливаются к брошюрам, находятся в период обработки и подготовки. То, что мы с вами проходим, дарование, там, поручительство, одна заповедь, мир и так далее. Все они выйдут в брошюрах. Для человека, который просто так стоит, маленький, голенький, как ребенок посреди мира и не знает, куда ему тронуться в этом мире, и такой растерянный, конечно, для него все эти методики, все эти призывы любых всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что, как пишется в стихотворении Баля Сулама, а все, что увидите, вы увидите, никто другой. То есть пройдешь Максом, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не видно. Эти ощущения не называются видением. Они неявные, они просто, ну, ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира, оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это, все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром, я, конечно, в нем существую, я вращаюсь среди людей, но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца так называемое, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, ну, в эту секунду он что-то себе представляет, но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому гора Синай называется так. Гора от слова Ирурим, то есть сомнения. То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять.

и я следую советам своего рава, пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве. Хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные, действительно находящиеся в духовном мире. А были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие, или всякими такими методиками, за всякими такими методиками психологическими, продающими якобы нам путь в духовный мир. Но человек должен это все посмотреть, пройти, если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят, дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернуться. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще, может быть, не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький, в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, он еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые... Но еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают. Но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего осознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящие решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире. А группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше Ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Бааль ха-Сулам пишет о том, что вся проблема,
всех вообще наших ошибок, вся, весь источник всех наших, наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного, вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое, оно хорошее или плохое, и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом не сходит из высшего мира. Все источники всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они уже как следствие. Так вот, самое главное действие с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение. Почему оно произошло? Конечно, оно произошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от Него, кто Он такой, понявшим всю Его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется «несозревший плод». То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла. Если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он бы съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот, он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

0: Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет, страница третья или четвертая, раз, два, три, на четвертой странице. Так он пишет так, что на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На пятой странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница, еще одна страница. Он дает это на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение. Подобное разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы насаждались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается, при том это разрушение, оно ужасное, оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истины высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод. Все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель и в соответствии с ней пытаться подражать ей, пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать массер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все. И мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями, готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом. То есть общество, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. Потому что в кибуце это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье. Одевался, то есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов, общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал. Там много страниц в одной из книг я этому делу посвятил и приводил там примеры. Именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера. А какие законы, а как на них смотреть можно со стороны, издали на эти законы? Вообще они альтруистические на самом деле, или они эгоистические, а можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом. Вот здесь Баля Сулам как раз говорит о том, что делать этого нельзя, что общество должно созревать, и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть и ждать. Если я буду сидеть и ждать, на меня надвинется этот каток истории, и он меня задавит своими страданиями, вынудит меня кричать «караул» и бежать, искать спасения. Это не значит, что я продвигаюсь своим путем, добрым путем, путем Торы, путем света, а вынужденным путем, путем страданий. Значит, но если я буду слишком вперед убегать, не считаясь со своей природой и со своими сегодняшними состояниями, то также я при этом перескочу в другую крайность, когда я буду представлять себе, что я уже готов для Гмар Тикуна и почему я не в нем. Значит, для того, чтобы правильно, последовательно уподобляться в наших усилиях только следующей маленькой, чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив. Не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в Гмар Тикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ Ахапа Высшего. Поэтому недозревший плод, то есть когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которые есть перед группой, почти ненасильственная, то есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все речи мод, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение, но не перепрыгивая через риши мод, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит? Я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для каббалы, и он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с той методикой, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком, я уже прошел до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы. Я не был еще в ощущениях высшего, но, по крайней мере, Птиха... Первая, вторая часть Талмуда Страсферот, Зор, где-то там ради отдельной статейки. Я уже это все читал, я уже это проходил. Я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно, это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды, как бы какие-то движения вокруг нас. Это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма. Именно через то, чтобы все весь этот организм постоянно, эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют, а ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которой, в которой можно ощутить внешне высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках. Мы уже об этом не раз говорили. Человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который... То есть малый эгоизм, он может быть очень большой, но земной, а не духовный, а не высший. То есть приходят люди, они могут быть огромными там какими-то предводителями или политиками, или бизнесменами, или кто-то. То есть у них огромный, большой эгоизм, потребности в нашем мире, а к духовному миру у них эгоизм почти нулевой. И тогда они не понимают этой методики каббалистической в ее в истинном виде, а применяют ее только в том, что мы не пробуем, мы не используем эгоизм, мы его отрицаем. Мы идем только на ощущение, а не на углубление, не на, на его использование. Не через привлечение науку каббала, а через просто чистое ощущение. Вы можете встретить очень много таких учителей. Ну, каждый раз мы будем это проверять, и вы будете получать объяснение. То есть несозревший плод, то, что это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать в соответствии с именно с ними, с нашим истинным состоянием, ни в коем случае не перепрыгивая. Поэтому те, кто создают группы, те, кто идут в группах, они должны постепенно брать пример с других, понимать, на каких стадиях они находятся, постоянно советоваться, правильно ли они делают или нет, берут ли они на себя посильные какие-то примеры, действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия или израильские кибуцы. Надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмар-Тикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал свои книги с уровня Гмар-Тикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмар-Тикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами? Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь. свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, но это Авраам, Муше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это и постоянно в нем светила нам и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмартикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано, вы если читали статью «Видение Рабби Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Раби Шимон не был в Гмартикуне, а как же может быть, что он достиг Гмартикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло. Значит, Гмартикун этот, он частный, только Раби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмартикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмартикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда исходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас – это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную, а какую-то миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут... Это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства всевозможной нашей жизни, как мы это обсуждали и пытались притворить. Можно сказать, что высшее управление нас оберегало, нас стерегло, не давало нам войти в такие состояния в действии, чтобы действительно в них не запутаться окончательно и не разрушиться. Ну, потому что наша гвуца, она и должна вести все вперед, она должна себе теоретически пройти эти состояния, отработать их. Но поскольку они в нас уже отработаны, вам не надо все это отрабатывать. Вы можете пользоваться тем, что мы сделали, подключаясь к нам, вы уже пользуетесь готовым. Так же, как мы. Не должен я знать, как сделать рубашку, как сделать стол, как что-то еще построить. И что я пользуюсь? Тем, что сделало до меня человечество и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение буквально полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, они, у них уже другие речи мод, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где там внутри все это быстро отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя. Сделать их абсорбцию в себе. 16-й пункт статьи дарования Торы или дарования Кабалы. Теперь поймем, почему Кабала обязывает нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история, то есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Кабала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении, а когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного. Оно происходит, потому что так должно произойти. Потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть определенные условия, согласно которым, только лишь согласно которым, возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат. и согласны приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила, совершим и услышим. То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень, но у нас же нет этого кли, для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо то, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается орпними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа, в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались, имеется в виду ограниченная группа, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены, это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение», каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании, не в наших намерениях быть друг в друге, оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне. Будут находиться на духовном уровне. Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в наших, в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен, никаким образом он это не увидит. Это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами, как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг к другу, то не были способны исправляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния, к когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль, то есть не устремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу. Эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы с тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ от Израиля ответственен за друг за друга. На первый взгляд, это совершенно несправедливо, что если кто-то совершил, загрешил, Творец взыскивает с тебя за это, за другого. Почему я ответственен за грехи совершенно чужого и даже незнакомого мне человека? А Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир и человек судится по большинству. Исправивший хоть одно желание склоняет себя и весь мир к заслугам, употребивший его для самонаслаждения склоняет себя и мир к вине. То есть Раби Элазар говорит, что весь мир ответственен друг за друга. То есть не только один народ и не только одна группа. Он говорит всегда с точки Гмар Тикуна, как я уже сказал. Это следующая ступень над Раби Шимоном. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца? И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: почему говорится, что сначала совершили, а потом услышали?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то... не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все. А сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новые килим, они очень неосознанные. Вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием. Потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными, такими потерявшими немножко интерес. Как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо. Это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас... Нет, телефончики отключить. Это... Вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. Или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно в каких, где бы вы ни были и в чем. Вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным. А вот потом это уже да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Эта реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную. Так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. Начиная от самых низменных наших состояний, и земных, и кончая самыми высшими. То есть, где бы вы ни были, какими бы вы делами ни занимались, бизнесом, любовью, какими-то продвижениями, какими-то решениями, какими-то склоками, неважно где и в чем. Если в это вы не помещаете Творца, не делаете усилия его поместить, значит, это не духовная работа. Духовная работа заключается в том, чтобы в нашем мире, в наших состояниях, не уходя ниоткуда, вмещать в него Творца. То, что мы сейчас уединились, то, что мы находимся здесь, это для того, чтобы просто подкрепиться, для того, чтобы набраться этих ощущений, самых-самых наилучших отсюда. И чтобы их не теряя, потом начинать внутри нашей жизни их буквально вмещать силой, заполнять нашу обычную жизнь вот этим духовным ощущением до тех пор и настолько, чтобы начать сквозь них ощущать Творца, живую силу, которая все это на самом деле оживляет, двигает. Поэтому сегодняшнее наше состояние, они как бы модель того, что с нами потом будет происходить. Мы вернемся к нам домой, мы очутимся снова в той нашей жизни, и нам будет снова как? Плохо? Нам не будет плохо. Мы должны, как сейчас, в нашем сегодняшнем состоянии, когда мы немножечко уже выдохлись, когда мы уже не в такой эйфории, вот сейчас начинайте в это свое состояние вмещать, совмещать его с тем самым наилучшим состоянием, которое у вас было. Это не значит, что вы уходите в прошлое. Это не оглядываться на прошлое. Это значит самое наивысшее состояние облачать в ваше сегодняшнее нынешнее. А вам будет потом добавлять еще более и более низкие, больше овьют еще более и более низкие состояния. Пытайтесь их одухотворить. Сегодня вам дается на это сейчас пример, лаборатория. Делайте в ней сейчас, в этой вашей внутренней лаборатории, такие действия. А потом, когда вы вернетесь к себе домой, сделайте это со всей своей жизнью. Вы не должны на 2 часа в неделю или на 2 часа в день отрываться от этого мира и убегать куда-то в кабалу. Нет, вы должны убегать в кабалу на 2 часа в день, для того, чтобы потом весь день, все остальные 22 часа прожить, совмещая то, что вы получили, ту энергию, ту возвышенность, те впечатления, вы должны вмещать во все остальные 22 часа. Только тогда считается, что ваша жизнь действительно правильно реализуется. Не те 2 часа в сутки учитывается, которые вы проводите за занятиями кабалой, или там еще какой-то час, который вы проводите за распространением. Не это учитывается, а учитывается, как вы... Именно то, что вы получили за эти 2 часа, вмещаете, вталкиваете насильно, пытаетесь жить эти 2 часа, все остальные свои 22 часа. Поэтому наша жизнь построена таким образом, что мы 8 часов или 10 часов обязаны работать, и каббалисты обязывают работать человека, участвовать во всей жизни, с окружающим обществом, ни в коем случае никуда не удаляться, не отрываться от окружающего большого мира, который его якобы путает, и так хорошо мы от него...

только на твоем эгоизме, внутри него. И не сразу он тебе раскроется не на нулевой и не на первой стадии, а только на второй, третьей, четвертой. То есть даже ты начнешь работать с этим, не сразу же ты его начнешь ощущать. На нулевой, на первой стадии он будет тобой ощущаться, как какой-то далекий окружающий. То есть это... Поэтому меня радует видеть вас в таком уставшем и таком поникшем состоянии. Это очень хорошо, теперь вот надо начинать работать. А если человек ждет, когда снова у него появится вдохновение, ну, где там какая-то группа начнут петь, плясать, и меня таким образом там как-то подбодрят, это неправильно. Это совершенно неправильно. Выход в духовный мир, он выход из самого отчаянного состояния. Из самого отчаянного. Нет большей тьмы, чем перед выходом в высший мир. Когда человек действительно понимает, что у него нет никаких возможностей на это, внутренних своих, собственных, тогда он уже кричит Творцу. Это еще не наше состояние. Мы можем еще найти как-то Творца в нашем мире. Мы можем, то есть в нашем внутреннем состоянии, мы можем где-то как-то его с собой совместить. Когда мы этого совершенно не сможем, несмотря на все наши попытки, тогда они и будут настоящим криком к тому, чтобы он раскрылся. Так что начинайте внутри себя работать. Знаете, улыбочка. Раф, можно ли еще раз объяснить, что такое духовное общежитие, которое на сегодняшний день не созревший плод для группы? С другой стороны, вы говорили, что задача группы на сегодня вытащить из себя я и растворить его в членах группы. Да, человек должен вытащить из себя своего я, растворить себя, вытащить себя из своего я, растворить себя в группе, выкинуть себя из своего «я» наружу в группу, то есть сделать так, что наше «я» остается вне группы. Группа – это какой-то круг такой, куда мы пытаемся выброситься, оставляя свое «я» за пределами этого круга. Мы это делаем только в наших внутренних усилиях, ни в коем случае не применяя это в нашей жизни. Мы не заводим общую кассу, как кибуцы, никакое общее какое-то общежитие, не пытаемся создать какую-то одну общую семью, какую-то общность в нашем мире. Это все относится к проблеме последнего поколения. Дай Бог, мы к нему когда-нибудь подойдем. Мы с вами строим просто каббалистическую группу, не каббалистическое общество, каббалистическую группу, которая занимается только внутренними усилиями, каждый в себе, и сопряжениями этих внутренних усилий всех между собой, чтобы достичь критической массы и вызвать раскрытие Творца. А раскрытие Творца всех нас сразу же поднимает на следующую ступень. Как только на следующей ступени мы снова достигнем критического желания и подготовим себя своими этими усилиями к этому общему кли, сразу же снова нам раскроется на следующей стадии Творец. И снова он нас исправит, и снова таким образом мы наполнимся им на следующей ступени. И так далее, каждый раз. Вся методика, она практически одна и та же. На каждой ступени. Так вот, мы с вами сейчас не занимаемся исправлением нашей жизни. Каждый из нас остается жить в своей семье, каждый из нас остается в своей работе. Может быть, жены не согласны, может быть, мужья не согласны. Мы не собираемся сейчас заводить общее имущество, создавать какие-то свои собственные государственные, наши государственные учреждения. Ничего мы этого не делаем. Мы только лишь создаем духовную нашу общность, невидимую, духовную, где наши общие желания и устремления к Творцу складываются вместе, вызывая этим на нас большой окружающий свет. Это единственное, что мы сейчас делаем. Ну и для этого, если надо, совместные какие-то действия, но они совместные, не относящиеся к нам, к нашим житейским всем там проблемам и образом жизни и так далее. Это то, что мы делаем вместе. Это там сука, это там какие-то распространения.

0: создание нашего общего центра, то есть все то, что относится только к духовному, является каким-то внешней его оболочкой. Вот. Это да, но ничего, ничем большим. Это и значит не лезть на несозревший плод. На дерево добра, на дерево познания добра и зла. Нам на это залезать еще нельзя. Вот. Но это придет. Вообще, начиная вот с этого времени и далее, вы увидите, насколько быстро пойдет ваше развитие, насколько состояние быстрее все начнут сменять друг друга. И то, что казалось раньше, что это должно занять месяцы, годы, и вообще как-то это тяжело, как-то это пробуксовывает, вы увидите, насколько это летит вперед. Кен. Я вчера говорил, он говорит о том, что мы должны пытаться ощутить Творца между нами. Что значит ощутить Творца между нами? Творец проявляется между нами в той мере, в которой мы пытаемся его ощутить. Пытаемся ощутить Творца, это значит пытаемся ощутить свойства отдачи. Если мы каким-то образом пытаемся его смодулировать в состояниях, в отношениях между нами, и к этому свойству совместно прийти эгоистически, ради себя, каждый и все вместе, мы об этом с вами вчера говорили, из состояния лолишма, то при этом начинает проявляться ормакив, который подтягивает нас к такому исправлению, которое будет уже внутреннее, и в него войдет орпними, сам Творец проявится таким образом. Об этом мы вчера с вами говорили. Да?
1: Да, вы говорите, нельзя опережать события, но мы же все-таки искали кибуцы. Хотели...
0: Мы опережали события, мы искали кибуцы, мы пытались прыгнуть на много ступеней через себя, но при этом, во-первых, нам это не позволили свыше. Да? Во-вторых, ты можешь меня спросить, ну вообще, когда у нас в группе возникают какие-то вообще задумки, давайте так сделаем, как я обычно отвечаю?
1: Делайте.
0: Совершенно верно. Пробуйте. Потому что мы первые, мы должны все испробовать. Не все, что лезть все во всякие такие утопические абсолютно планы или действия. Но если вам кажется, что таким образом мы в группе можем что-то улучшить на нашем общем пути, то есть появится большая общность, появится большая сплоченность, группа будет более тесно сколочена, то всегда на такие действия я согласен и говорю, да, действуйте. Если есть у кого-то какие-то... к этому идее, и не сдерживаю это никогда. Но надо посмотреть, какие идеи, конечно. Но, как правило, хорошо, если мы это пробуем. И мы опробовали тысячи разных идей. И на сегодняшний день то, что вы видите, это их результат. На самом деле, конечно, это результат где-то, ну, как минимум, десятилетнего труда, причем очень энергично, вы понимаете, что мы в этом живем и живем все время, ни разу, ни два раза в неделю, и не встречаемся там где-то в кинотеатре, извиняюсь, что я так говорю, об этом обычно дальнейший разговор, может быть, будет, а мы живем в этом и постоянно в этом варимся, и все силы прикладываем для этого, и пытаемся создать для себя такие условия, когда мы действительно вместе работаем, учимся и все делаем как можно ближе, чаще. Друг с другом. Но все равно, что бы ни было, какие бы ни возникали возможности каких-то еще и еще совместных действий, мы это всегда приветствуем. Я ничего такого никогда не запрещаю. И неважно, если отваливается само собой, вам будут здесь рассказывать, возможно, сегодня муши Миша Синелевич о том, что какие только мы не проходили внутри себя всевозможные попытки разбиться на группы, на пятерки, на десятки, устроить соревнования между нами. Я брал, человек 15 говорил, только эта группа, всех остальных я по мне, хоть они чтобы исчезли, не нужны они мне никто, и где-то сотни человек оставалось за бортом, как бы. Какие только мы не делали такие перетрубации драматические, чего только не было. Мы перепробовали много-много чего. Это все интересно послушать. Я не знаю, насколько это будет понято, если это не пройдено на себе. Но если вы включитесь с нами вглубже, весь этот опыт, он войдет в вас, вам не надо будет это проходить. У вас не возникнут эти мысли о том, чтобы пройти это все. У вас возникнет просто уже сразу же понимание, а что это такое на самом деле, как будто вы это прошли. Все?
1: Да. Это только пробы ошибок есть возможность.
0: Вообще путь вперед, он только на методах пробы ошибок. И всегда, так и сказано, «Эн цадик барец ашера зато вылоихта». То есть, никогда нет праведника, который бы перед этим не согрешил. Праведником называется исправленное состояние, грешником называется неисправленное состояние. Когда он окунается в эгоизм собственный и понимает, что он грешник, то есть делает ради себя. Да, а праведник делает ради Творца. Только этим устремлением намерения отличается праведник от грешника. Так вот, нет такого состояния у человека, когда бы он не должен был бы упасть, понять, что он ошибается, что он неверно делает, что он находится в эгоизме, в обратном относительно Творца состоянии, исправлять себя. Но эти состояния ты можешь пройти, если ты включаешься в основную группу, проскочить их буквально за и подсознательно даже. Все эти решимоты ты можешь в себе отработать за мгновение. В то время как самостоятельно это, конечно, у вас займет месяцы и годы. Поэтому включение в общую группу, оно дает поразительные результаты для новеньких. И мы на самом деле видим, как приходят люди, они уже совершенно другие по развитию, по готовности. Они схватывают все быстрее, они попадают в наше общее поле, а для них это все становится очевидным. Ну чего вы там 5 лет чего там делали? Все и так понятно. И это хорошо. Мы их сразу же можем прямо складывать с собой. Кенерон. Прошла первая половина Конгресса, осталась вторая его половина, даже меньше, чем вторая половина, и менее интенсивная. Что нам надо делать сейчас? Сейчас нам надо отработать в действии, именно начиная с сегодняшнего дня, я правда думал, что и вчера уже будет, но еще не совсем, начиная с сегодняшнего дня, каким образом, несмотря на то, что нам тяжело, что мы запутанные, что мы уставшие, что мы... что в нас, что значит запутанный, уставший? Нет такого понятия усталости. Баля Сулам об этом пишет. Нет такого понятия запутанности. Все отрицательные состояния, то есть, которые не находятся, когда не ощущается полное совершенство, полнейший покой, полнейшая ясность, эти все состояния, они вызываются добавлением к нам эгоизма. Поэтому мы чувствуем тяжесть, мы хотим спать, мы запутанные, наши мозги не соображают, уставшие вообще от всего. Нам это все уже начинает быть как-то неслышимым. Или мы не можем это уже воспринимать. Это подбавление эгоизма. Нет понятия усталости. Баля Салам пишет об этом при Хахам Маамарим. В статьях своих, в книге при Хахам. Он пишет об этом в «Сгулат Схира», есть такая статья. Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет в организме и вообще в мире. Или добавляется эгоизм, или он исправляется, или он наполняется, или он заново добавляется, абсолютно неисправленное, абсолютно пустой, в которой не светит никакого света. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда к нам добавляется эгоизм, когда против него еще нет ормакиев, Мы сейчас должны этот Ормакиф искусственно вызывать на него, постепенно он будет образовываться, постепенно он начнет светить снаружи эгоизма внутрь, и тогда мы начнем ощущать как бы новый день, просветление, нам станет немножко более ясно все, усталость будет проходить, появится какое-то воодушевление, устремление вперед, какая-то надежда. Что значит надежда? Светит Ормакиф, который будет Орпними. И так далее. Но это все зависит от нашего усилия. Если мы будем пассивно действовать, то мы можем сменять эти состояния раз в год, в два, и не знаю, а может быть и в поколение. Если мы будем действовать усилиями своими, значит, мы будем сами идти уже не путем страданий, а путем света, путем Торы. Вот это мы и должны сегодня сделать. То есть все то, что мы прожили в течение первых 2-3 дней, когда мы жили за счет того, что мы создали, за то, что мы ждали, то, что мы делали, вкладывали вот в это все мероприятие. Это были дни, когда мы получали за наши усилия, которые мы приложили для того, чтобы явиться сюда. За это нам светил Ормакиф. А сейчас следствием этого является следующее состояние, когда нам добавляется следующий авиют. И вот сейчас мы должны с этим авиютом начать действовать. Это начало следующего дня, но оно начинается с вечера. Веер, и был вечер, и было утро, день один, день второй и так далее. То есть то, что мы сейчас должны делать, мы должны совмещать сегодняшний свой авиют, ни в коем случае от него не отрешаясь никуда, да, с тем прилагать сейчас на его основании усилия достичь такого же состояния, как было раньше, по своей мощи. Кен? Мазлишали, что значит совместить авиют с тем состоянием возвышенным, которое было у нас? Это значит, что на сегодняшний свой авиют, на сегодняшнюю свою якобы усталость, опять-таки, я повторяю, ни усталости, ни забывчивости, ни отрешенности, ни злости, ничего нету. Это просто изменение эгоизма. Только есть изменение толщины эгоизма и, соответственно, этому изменение интенсивности света. Никаких, кроме этих двух параметров, ничего больше нет. Или это в виде решимот, или это в виде ясных параметров авиюта и света. Больше ничего в природе не существует вообще. Поэтому человек должен понимать, что если сегодня он находится в таком состоянии, полубездыханном таком, это значит, к нему добавили авиют, против которого нету света. И если он будет ждать этого света, он может его ждать еще десятки лет. Значит, сейчас нашим усилием, тогда оно будет считаться действительно нашим, и свет будет считаться нами заработанным, мы должны вызвать на себя этот свет. Значит, если у тебя такой авиют, и если у тебя сейчас есть желание все это сбросить и удрать, выйти из этого, допустим, из этой суки, и вообще из этого, из всего, и вообще чем тут люди занимаются, для чего они собрались? Все такое нереальное и далекое. Ну, побаловались, хватит, попели песни, пойдем домой. Правда? Я могу тебе еще хуже сказать. Я боюсь только, что уйдут. Я знаю, что говорить. У меня это внутри все было. Так вот, видишь, даже хлопать собираются. Так это самое хорошее состояние, только если они осознанные. Значит, надо всегда, когда есть такие состояния усталости, отрешенности, никчемности, якобы нереальности всего этого дела. Что тут вообще? Реально это работать, зарабатывать, дети, семья. Знаешь, сидеть с пивом там, с друзьями немножко. Ну, жизнь, обычная жизнь, как все. А тут что-то такое воздушное, нереальное. На самом деле, конечно, если бы не помощь Творца, что вся та жизнь кажется нам действительно ужасной и абсолютно бесперспективной, безысходной, то мы бы никогда бы не собрались бы здесь. Слава Богу, что он вместе с авиютом добавляет нам отторжение Ормакифа, раздвигается в обе стороны мироздания, от своего нулевого уровня. Когда-то, видишь, когда переходили евреи, выходили из Египта, на нулевом уровне было совмещение нашего мира с духовным миром. Очень просто было. Все понимали прекрасно, что да, вот такое существует. Творец – это то, что вокруг нас. Это разумная сила, которая нами управляет. Управляет. Совершенно понятно все было для такого вроде бы быдла, которое существовало на нулевом, на маленьком уровне эгоизма. Чего им надо было? Ни к чему особенно мы не стремились. Прожить. Дай мне там стакан мана в день, и достаточно. Ну, мана небесная, да, говорится. Вот. А теперь, с тех пор начинает раздвигаться мироздание в обе стороны. Удаляется Ормакив от этого нулевого уровня вверх, и удаляется и растет Авиют от этого нулевого уровня вниз. Вот. И человечество начинает ощущать все большую боль, все большую безысходность, все большую тьму. И не знает, поскольку отрывается от нулевого уровня, от света, эгоизм, он начинает выдумывать для себя всякие теории существования, каким образом просуществовать, каким образом выдумать для себя какие-то подпорки, а для чего стоит существовать. И вот ищут там культурное какое-то развитие или там технологическое развитие и так далее. Якобы в этом мы найдем какие-то наполнения. Вот. И доходит до самой последней крайности, до такой тьмы, когда уже все, больше ничего нет. Это уже начинает проявляться в наше время. То есть, сколько бы ты ни учился, тебе на следующий день твоего образования не хватает. Ты женился, на следующий день ты понимаешь, что ты неправильно сделал. Это не просто так. Это развитие эгоизма. Во всех уровнях жизни так будет. Это усугубится. Остается единственное, что наркотики. Больше ничего. То есть, отключать себя. Вот сейчас это будет самая главная проблема у человечества. Вот. А кроме этого, потому что ничего не останется. Ничего не останется. Каким образом это пройдет человечество, мы как-нибудь поговорим. Это ясно каким. Да. Если у меня сейчас, после того, как я сижу здесь, накапливаю большую духовную энергетику в себе, стремление к Творцу, ощущение товарищей, если у меня сейчас начинает прибавляться эгоизм, я начинаю вспоминать о работе, о деньгах, о семье, ну, о всем том, что у меня, так сказать, что есть у меня в моей жизни вне пределах группы. Да? Сейчас мы находимся внутри группы, вне пределах группы. Что я должен делать? Я должен пытаться во всех своих состояниях в этой жизни быть на самом большом духовном уровне. Это значит, что я присоединил этот авиют, который мне сейчас подбавили, к устремлению к Творцу. Если я это пытаюсь сделать, я этим вызываю на себя окружающий свет, он начинает мне светить. Каким образом я это пытаюсь сделать? Я вам давал пример даже своего рава. Он запирался в комнате и начинал танцевать. А был в жутком состоянии. Это говорится о большом каббалисте, который находился в мире Ацилут, находясь одновременно в нашем мире. И он переживал такие же состояния. Эти состояния переживает любой человек, который просто не полностью еще исправил свое кли, еще не дошел до полного гмартикуна. Он просто запирал себя, я видел эти состояния, он просто запирал себя у себя в салоне дома и тра-ля-ля-ля-ля-ля скакал. Вот так вот, как он умел танцевать, ты понимаешь. Вот, это 85 лет мужику. Вот. И таким образом выводил себя, то есть на всех уровнях, и на физическом, и на ментальном, и на духовном, выводил себя из этих состояний, вызывал в себе такие состояния, которые бы уподабливались на всех его уровнях духовному следующему состоянию. У нас другого выхода нет. Каждый раз до Махсома и после Махсома у вас будут одни и те же проблемы. Это не проблемы, это вам дается, потому что вы уже побывали на хорошей ступеньке, вы уже ощутили, что значит, ну, немножко какое-то сближение с Высшим. Теперь вам дается, на самом деле, на практике, ну, осуществите этот этап следующий. Если ты будешь сейчас упираться, если ты будешь ждать, пока он придет, он придет в итоге, потому что все равно каждый из нас каким-то путем вернется к своей обычной, привычной духовной работе. Мы будем снова учиться, мы будем распространять, давать лекции, чего-то читать. Через некоторое время мы вернемся, повернемся снова, начнем участвовать в этом во всем. Но это будет не нашими усилиями. Или нашими, но совершенно не в той интенсивности, в которой мы должны это сделать. Поэтому говорю, что я рад тому, что на сегодня это происходит. Сейчас у нас, ты спрашиваешь, что значит вторая половина пребывания здесь у нас, на нашем семинаре. Вот это сейчас вторая половина пребывания. Сейчас мы должны, несмотря на это, прийти к нашему вчерашнему состоянию. Но с сегодняшним авиютом, это значит следующая ступень. То есть ни в коем случае, чтобы наше сегодняшнее состояние не было ниже, чем вчерашнее, чем самое наивысшее за все эти дни. И так каждый день и каждый раз человек в своей жизни обязан это делать. Я иду на работу, учеба, жена, дети, что угодно, любые помехи, какие ты только не скажешь. Внутри них ты обязан жить в полном постоянном контакте с Творцом. У раба Зюши, да, там пишется, была такая жена, которая все время на него ворчала, ругалась. И когда ему говорит, как ты можешь жить с такой клафтой? А? Клафта это на иврите, как это сказать? Это тоже на русском, как это сказать? Ну, ведьма, ну как мы говорим обычно? А? Стерва, да. Вот, так это самое... Это слово можете не вырезать. Так вот, так он говорит, да вы что, я же из-за нее-то все, благодаря ей всего и достиг. Это был такой пример в Кабале, это приводится каббалистами действительно, ну, так как образец. Так что, это как Раф рассказывал, что когда он, его привели заниматься в начальную школу, это называется хедер, от слова комната, заниматься первый раз, то там был такой учитель. Ну, а Рэбби говорит, а я был таким, что мне никто ничего не мог приказать. Я такой своевольный. Вот. Он мне говорит, ну, смотри, вот эта буква такая-то. Ну, скажи, какая? Не хочу. Еще раз не хочу. Тут у того была эта самая линейка такая. Он его стукнул по этому самому. Ну, не знаю как, стукнул. Сейчас скажи, нет. Еще раз стукнул. Ну, нечего делать, я сказал. А потом он мне дает руку, говорит, поцелуй ту руку, которая держит линейку эту, палку. И так, таким образом было воспитание. То есть, показывается нам на примере, что мы должны благодарить за наши удары. Когда человек на самом деле приходит к такому, что он рад, что его авиют возрастает, что удары на него, которые он получает, это не удары. Это то мясо его внутреннее, этот эгоизм, в котором он может ощутить Творца. Но как же я поднимусь, если я не наступлю на этот авиют, который мне сейчас подбавили? Он же только и есть возможность приподняться. То есть на нем я должен приподняться, не аннулируя его, не забывая, не нивелируя, не убегая от него. Я должен брать все, что я накопил за 2 часа утренней там, учебы, и в течение всего дня, мы с вами же для чего мы переписываемся, для чего мы посылаем смс друг другу и так далее. Чтобы в течение всего дня я это все постоянно, ежесекундно внедрял во все, во весь мир. Это значит прийти к состоянию, когда ты говоришь, что весь мир создан для меня. И тогда ты обнаруживаешь, что все в мире заполняется Творцом, его силой. Ты встречаешься с ним везде. Везде. В самых своих даже низменных состояниях, если ты не забываешь о нем. В самых даже низменных состояниях. ты там можешь быть женщиной, ты там можешь, я не знаю, на работе, неважно что и где и как. Это не имеет совершенно никакого значения. Если ты пытаешься не отрываться от мысли, от подобия Творцу во всех состояниях, где бы ты ни был, там ты его и находишь. Причем в самых низких, как и сказано, эфушета муцегадлото, шаматан муцеан влото. В самых низменных. Именно, то есть в самых больших авиютах. Поэтому прибавление авиюта к нам, это благо. Это на самом деле благо. Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить, что несмотря на то, что мне плохо, страшно вообще, жутко надоело, и устал я, и ну все уже. Одновременно с этим, чтобы помнить о том, чтобы воевать с этим, наполнять, исправлять это состояние, для этого нужна группа. Потому что у человека добавляется авьют, этот новый авьют, там нет точки в сердце. Там точки в сердце нет. Точка в сердце тебе дана только один раз. Не прибавляется новый авьют, еще там 10 килограмм добавили тебе твоих желаний, всяких земных, всяких низких, неважно каких. Не добавляется вместе с этим и духовного возбуждения. Не приходят две части одновременно, малхут и бина, в тебе. Приходит только малхут. Значит, сейчас то, что ты должен сделать, а где ты возьмешь это воодушевление, духовную часть, где ты вспомнишь, когда ты вспомнишь, как ты можешь вспомнить? Ты можешь вспомнить только через неделю о том, что да, вот смотри, кто я, что я, вот есть духовное, что-то с этим надо делать. Можешь через неделю вспомнить. Поэтому ты должен создавать группу, которая бы тебе постоянно об этом напоминала. Если мы находимся на секунду в плохом состоянии, в отрешенном, в таком побитом состоянии, выдохшимся в таком, это значит, группа на нас не действует. Мы не вложили в нее достаточно усилий и не создали ее такой, чтобы она нас держала в постоянном таком мацавкен, я не знаю, как сказать на русском, в полной боевой готовности всегда. Это только зависит от группы. Тут человек сам ничего не может сделать. Когда добавляется эгоизм, ты все, ты уже мертвый. Никуда не денешься. Только лишь заранее, если ты вложил в группу, как знаешь, как в банк, в больничную кассу, проплатил заранее, как сказать, типуль, это, но страховка, битох, страховка тоже самое. Нет, проплатил то, что они за тобой будут потом обслуживать тебя. Только это, то есть это не то, что они будут обслуживать, это ты практически возвращаешь себе свой вклад. И именно это делаешь на тот случай. Есть такая статья, и много таких статей у Баруха, у Рава Баруха, Это исходит из духовного принципа пнуалайва анипурея. Или из такого состояния, из такого, как... у Рабаша есть эти статьи. Что человек вкладывает в группу, и потом группа ему в этой мере отдает. То есть вся эта методика, она нами уже пройдена, но напоминать об этом я могу тысячу раз, это не поможет. Если человек с группы не готовится к таким не готовится к таким состояниям, и группа не готова оказывать каждому именно вот это напоминание, заставлять, напоминать, все время трясти каждого, в какой мысли относительно Творца ты находишься, то это не группа. Это самое главное, что группа должна делать с каждым из нас. Поэтому все эти смс, что мы посылаем друг другу, и телефоны, для чего мы приобрели такие, чтобы быть между собой в связи, и напоминания, и утренние занятия, и вечерние занятия, и какие-то работы вместе, и все, что мы делаем, это в итоге только для этого. Если человек падает хоть чуть-чуть, у Баля Сулама был один такой случай, когда они уже находились... Вы знаете, есть такие рассказы о том, что Ари сказал своим ученикам, если мы сейчас в пятницу сделаем прыжок до Иерусалима, мы вызовем Гмар Тикун на весь мир. Ну, пошли домой собирать свои там вещички, что там у них было, чтобы идти в Иерусалим. И в итоге к нему не пришел никто. И он сидит и ждет их. Исторический рассказ. И каждый послал там кого-то, или сам, может быть, пришел, говорит, я не могу, у меня там дома такие-то обстоятельства. Гамартикун, какие обстоятельства? И какие там, жена не пускает. Отговорки учеников Арии, вы понимаете, что это же вообще... Ну, как может быть такая глупость со стороны, кажется? На самом деле, когда эгоизм сваливается на человека своей этой толщи бетонной, он не понимает, он уже не делает никаких других расчетов, не в состоянии делать никаких расчетов. То же самое было у Балясулама. Один раз он сказал своим ученикам, мы можем сделать гмар-тикун, только мы должны, я не знаю, какое точно время, не буду врать или выдумывать, какое-то время мы должны находиться в состоянии максимальнейшего духовного напряжения к этому состоянию. И они действительно успешно к этому уже шли, продвигались, что-то внутри себя соблюдали все условия вот этой взаимной поддержки и все. И вдруг один из них вздохнул. И Балискон сказал, все, на этом, значит, все исчезло. То есть один маленький провал. К чему я это говорю? К тому, что работа должна быть со стороны группы на каждого из ее членов такая, чтобы он ощутил, что он находится под постоянным контролем, под постоянным духовным принуждением. Он вынужден держать себя правильно. Ему, как мы говорили, должно быть стыдно смотреть в глаза товарищей за то, что он может их подвести. Это называется сверлить дырку в общей лодке, в которой все утонут, если он это сделает один. И поэтому это очень часто помогает. Если группа напоминает друг другу и каждый всем остальным о том, как они зависимы друг от друга. То есть, если я сижу сейчас в таком понуром состоянии, и мне тяжело, и плохо, и я вот какой-то такой разочарованный, отрешенный, уставший, я должен понимать, что этим я просто отключаю кислород своим остальным товарищам. И мне должно быть стыдно перед ними. Это надо просто в себе постоянно культивировать, развивать это чувство. И вот сейчас нам это дано. Так что я считаю сегодняшнее состояние очень хорошим. Давайте сейчас вместе пытаться это делать, вы увидите, насколько это просто. На самом деле это психологическая глупость такая в нас, не больше. И вы увидите, что усталости на самом деле нет. Что значит... что значит гмар-тикун? Человек не спит, не ест, не пьет. Он что, находится в постоянной какой-то эйфории, каких-то полетах? Что при этом происходит? Бывает у него такое, как усталость или нет? Отдохнуть бы как-то от этого духовного, от всего? Да? Постоянно гмар-тикун. Ничего не меняется. Вроде бы не очень хорошее тоже состояние, какое-то болезненное. Гиперактивность или как его там назвать, перевозбуждение. Вот. Что при этом делать? Это такое благое состояние покоя, внутреннего равновесия между собой и Творцом. Только этим и достигается состояние покоя, когда есть равновесие между тобой и Творцом. На каждой ступеньке оно ощущается на какое-то мгновение, а потом снова эгоизм возрастает, исправление возрастает, как только они совмещаются, на какое-то время ощущаешь покой. И снова. И так далее, пока до вечного покоя не дойдем. Так вот, мы должны достичь такого состояния, когда состоянием покоя будет постоянное устремление вперед. Оно будет нами ощущаться как абсолютнейший покой. Экраны по своим свойствам различны ли у различных людей? Конечно, различны, потому что у каждого человека свой индивидуальный набор эгоистических свойств. Как реагировать на ежеминутные состояния, сонливость, радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга? Есть ли на каждое из них конкретные действия? Чем каждое действие, чем каждый действует как первооткрыватель? Все состояния, которые сменяют у нас друга совершенно произвольно, независимо от нас, не надо ими управлять. Надо управлять только одним, нашим намерением на каждое состояние, из каких бы состояний ни были мы, в какие бы состояния нас бы сейчас не забросили. Мне совершенно не важно следующее состояние. Мы всегда беспокоимся, как бы мне ни стало хуже. Не станет мне хуже, если я из любого состояния могу восстановить связь с Творцом. Я не должен думать о том, что будет хуже. Я должен заботиться только об одном. Связь с Творцом обеспечит меня всегда в хорошем состоянии. И наоборот, оторвусь я от него, будет плохо. Или на секунду мне будет еще казаться, что хорошо в своем эгоистическом состоянии, а потом все равно станет плохо. То есть не надо заботиться о будущем. Будущее – это сегодняшнее. Если я сегодня вкладываю достаточно усилий в себя и в группу, для того, чтобы в любых своих следующих состояниях я мог бы сразу же восстановить направление на Творца, то это значит, я всегда нахожусь в хорошем состоянии. И не важно, что ко мне придет. Естественно, любые следующие состояния, они будут большими по авиюту, и мне от этого не убежать. Каждое следующее решимо, оно будет, конечно же, больше, чем предыдущее, и, конечно же, хуже и удаленней от Творца, но если я себя каждый раз подготавливаю к этому все лучше, значит, я таким образом мгновенно компенсирую эту толщину решимо своим увеличенным намерением. И все. Никаких состояний плохих быть не может. Плохое состояние, левая линия, она должна мгновенно восприниматься не как плохое, а как наоборот, эффективное. Или... А? Как не продвижение, это не продвижение, это дается тебе просто еще авиют. Это часть из продвижения. Куда же деться? О критической массе. Как должен подключиться к критической массе я, к мировому кли? Это количественная или качественная характеристика? Подключение к мировому кли, это значит создание общности такой, внутренней между нами, духовной, когда мы заботимся друг о друге, когда я понимаю, что любая группа в мире, где бы она близко, далеко от меня физически не находилась, она определяет мое следующее состояние, что без нее я не в состоянии буду духовно возвыситься, и поэтому я просто завишу от них, я нахожусь как тяжело больной в их руках. Значит, если у нас будет такое отношение друг к другу, появится такая забота друг о друге, эгоистическая, естественно, забота. Этого будет совершенно достаточно, чтобы это общее кли уже было и чтобы я был в него включен. На самом деле это так. Как я могу получить свет от Рава? За счет включения меня в него и его в меня, ведь получать я должен из своего ахапа своей высшей ступени. Если вы слушаете мои занятия виртуальные, практически я там передаю все. Я не сказал бы, что так уж необходимо слушать Зоар, присутствовать на нем. Честное слово. Это очень-очень вспомогательный материал. Я его даю на другую публику, кстати говоря, на израильскую публику, более к их менталитету. Вам это нравится? Присутствуйте. Не запрещено ничего. Вам нравится присутствовать на наших утренних занятиях с 3 до 6 утра? Присутствуйте. Тоже ваше дело. Но то, что я желаю дать всей мировой группе, я даю на своих 3 виртуальных уроках. Они, возможно, будут сейчас меняться. Будет 2 урока птихи, наверное, и 1 урок каких-то общих обсуждений. Мы должны будем устроить между собой конференцию еженедельную или раз в месяц. Посмотрим по обстоятельствам. Зависит от интенсивности нашей работы, как мы будем связаны друг с другом. У кого нету этих телефонов, как они называются? А? Видеотелефонов этих. Может быть, нам необходимо, да, Марик, всем раздать эти видеотелефоны? Каким образом это можно купить? Уже заказали? заказали 3 штуки, 4 штуки. Значит, кто у нас есть из каких групп, значит, каждая группа получит у нас в подарок этот телефон, видеотелефон, и у нас будет таким образом возможность видеть и слышать в реальном времени, там, по-моему, да, через этот видеотелефон друг друга. Значит, мы будем проводить постоянные такие обмены, совещания, или как называется, Ешиват Хаверим у нас это называется, групповые собрания. Как включиться в меня, я вам это уже говорил. То, что так же, как включиться и в Творца, так как мы включаемся друг в друга. Один и тот же принцип существует во включении, во взаимном, или в Творца, или в кого угодно. Подобием. Если человек желает включиться в другого человека, он должен взять его желание, взять его мысли, взять его мысли, желания и желания. И начинать работать в них, работать на них. Это значит быть включенным в группу, в Рава, в Творца. Механическая связь тут совершенно ни к чему. Человек может жить где-то очень далеко, быть со мной связан очень редко, и при этом действительно быть очень близок ко мне. Есть такие случаи. Причем это не зависит, конечно, от пола, не зависит от ни от чего. Есть женщины, которые работают вместе со мной. Я о них очень редко слышу, но я знаю, как они работают, как они стремятся быть при этом ближе ко мне. И действительно, я их очень близко ощущаю. Является ли восстановление связи с Творцом реализацией отработки решимо? Ну, это и есть реализация решимо. Все решимо наши от того, что мы были связаны вместе с ним. Мы сначала были связаны вместе с ним в одном кли, который назывался Адам. Мы упали с этого уровня, от того, мы находились на уровне, в состоянии, когда мы были полностью, мы это вот это кли, а внутри это был свет или творец. Да? Это состояние, которое было изначально, существовало, а затем это состояние упало до такого уровня, где мы находимся сейчас в этом состоянии, под Махсомом, а с того состояния, по мере нашего падения, образовывались эти решимот. И вот они в нас сейчас, в обратном порядке, с самого низкого до самого высокого, возбуждаются, и мы должны их отработать. Отрабатывая решимот, эти мы возвращаемся к нашим прежним состояниям. Что значит решимот? Запись от какого-то состояния, которое мы прошли по мере падения, до самого последнего решимо, до самого высокого, реализуя которое, мы оказываемся в первоначальном совершенном состоянии. Но мы оказываемся, мы его заработали, мы в него поднялись. Конечно, все эти решимот и являются восстановлением, их реализация является восстановлением связи с Творцом. Все на самом деле очень просто. Всего лишь 2-3 параметра, что тут есть. Творец творения, свет кли, или это явно, как кли и свет, или это не явно, потому что экран разбился, и тогда только решимот. Кли существует в виде решимот, свет существует в виде ормакив. Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество Зубной Барух. Ну, это вам расскажет дирекция. Что это такое за животное такое? А как группа будет знать, кому нужен подъем? То есть, а кому я сейчас должен оказывать там знаки внимания, подбадривать, похлопывать? Не надо об этом даже думать. Если в группе постоянно существует такое внутреннее давление, любой из ее членов будет этим подпитываться, он будет просто это чувствовать. Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом сегодня нужно уезжать домой? Приехали такие воодушевленные, вот мы, а сейчас уезжаю с каким-то тяжелым чемоданом. Что делать? Но давайте поможем человеку. Значит, мы должны на самом деле оставить его. Это не поможет. Это не поможет. На самом деле достаточно секунды быть внутри группы для того, чтобы сделать эту связь с ней и потом всю жизнь уже быть с ней связанным. Это...

0: попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический барьер. Психологический. То, что на нас сваливается, вот сейчас дополнительный эгоизм, и начинает нас подтачивать. Что говорит фараон? А кто такой творец? Существует он? Почему я должен ему подчиняться? Почему я должен принимать на себя эту методику какую-то, вообще что-то делать? Все наши помехи, все эти мысли, которые против усталости, отрешенности, это все вместе называется фараон. Посмотрите, просто начинайте исходить из обратного. Смотрите, как он внутри вас работает. Очень интересно. И в соответствии с этим ищите методы, а каким образом вы можете против него работать. Что значит осознание зла? Осознание того, что он вас отталкивает от продвижения вперед. Попытайтесь сопротивляться ему. Или вместо фараона представьте себе Творца, что этот Творец делает для вас. На самом деле, это же внутри этого фараона, этого вашего злого ангела, или как сказать, этого вашего авиюта, эгоизма, сидит Творец. Он ведь все это вам специально подбавляет, чтобы вы научились на этом эгоизме уподобиться ему, его мыслям, его действиям. Как же еще научитесь? Только таким образом. Он обязан вам это подбавлять? Вы помните, мы с вами изучали письмо Балясулама, как царь желал возвысить своего раба. Как он создал такие специальные условия, как будто на него кто-то нападает, на царя. И этот раб должен его защищать был. И якобы царь находился полностью под угрозой уничтожения, смерти, а от этого раба все зависело. Или в следующий раз, когда царь сделал так, что якобы грабит его казну, злодеи там, воры, и этот раб должен был защищать эту казну. И он бы мог сделать все, что угодно, этот раб. Он бы мог сделать так, чтобы убили царя, и он бы стал вместо него царем. Он бы мог сделать так, чтобы самому своровать всю эту казну и стать самым богатым и могущественным. И он этого не сделал. Он делал все это ради царя. И тогда он стал действительно равным царю. Первым рядом с ним. Вот эти все наши помехи, которые нам посылает Творец, он нам их и посылает в таком виде, чтобы мы научились быть полностью подобными ему. Поэтому нам надо их любить, нам надо их изучать. Эти все помехи – это обратная сторона Ахураим, образа настоящего Творца. Он не может по-другому проявить себя. Если бы он проявил себя с по ним, со своей стороны, то мы бы просто оказались бы во власти этого света, этого наслаждения. Мы бы слепо бы продолжали бы пользоваться, работать на него, делать все, что угодно, не из войны, не из тьмы, учась, каким образом, вопреки эгоизму, быть подобными ему. А мы бы автоматически бы все это делали вследствие нашего эгоизма. То есть здесь не проявлялось бы никоим образом своего «я», мы бы не росли. Нет другого выхода. Поэтому понимание того, что вот эти вот тяжести, которые сейчас на нас сваливаются, отрешенности, усталости, всякие помехи против духовного, это обратная сторона следующей ступени. Нет другой формы. Это не просто большой эгоизм. Все вот эти вот вопросы каверзные, которые в нас возникают, нежелания, они по всей своей структуре обратная сторона, как отпечаток от матрицы, патрица, да? Хотем венехтам, видите, называется, как печать и отпечаток. Они полностью отпечатываются в обратном образе Творца. Поэтому все заключено в этом нашем эгоизме, только в обратную сторону. И нам необходимо сверху только свет, только сила. Свет – это безымянная сила, в нем нет никаких свойств своих, только отдача, пустая отдача. То есть, что значит пустая? Бесформенная. А форму всю придает нам эти вот свойства, вот эти наши тяжести, отрешенности, незнание, непонимание, нежелание. В них и является, наоборот, если мы их вывернем наизнанку, лицо Творца, наша следующая ступень. Давайте мы с вами на этом сегодня сейчас закончим. Сейчас, возможно ли на время Конгресса продолжать практику ежедневных девизов? Да, у нас, вы знаете, в центральной группе Бней Барух, наверное, вы это знаете, есть на каждый день свой девиз, символ или как лозунг, задание дня. Допустим, месима, так называемая на иврите. То есть мы ставим себе сегодня на день конкретную задачу. Допустим, сегодня мы думаем о том, как необходимо нам взаимодействие друг с другом для того, чтобы во время учебы чувствовать локоть товарища и ни в коем случае не окунаться в учебу ради учебы, а для того, чтобы учеба была средством духовного возвышения. Допустим, такое запутанное немножко я сказал фразу, но, то есть мы ставим перед собой девиз, и в течение дня мы пытаемся об этом все время думать, сколько можем, неважно, но этим мы уже заранее как-то отрабатываем какие-то мысли, какие-то определенные черты нашего духовного поведения. Можно ли это продолжить? У нас есть по этому делу специалисты, я сам не выдумываю эти девизы, эти лозунги ежедневные, пускай кто-то у нас обычно это делает, напишет на доске, что является сегодняшним нашим лозунгом. Я думаю, что это что-то такое, вроде бы против того возросшего в нас авиюта, что мы с ним должны делать. Да? Сегодняшняя тема. Обычно девиз берется из сегодняшней темы.
1: Поделимся впечатлениями от урока, и что мы берем для работы в десятке.
2: Но урок особо святой. Прежде всего, Рав начал в начале урока с того, что нам очень важно вообще в группе заниматься текстами, а затем у нас были еще темы по поводу работы нашей внутренней, внутри группы, о необходимости нашего взаимовключения, как нам это делать. Разумеется, мы в течение всего урока нам напоминали о переходе Махсома, что-то, чем занимались тогда больше, чем сейчас. Сейчас мы это проживаем заново. И Рав говорил о том, как нам надо все время находиться внутри себя в сомнениях, пока не перейдем Махсом, и сказал, что поэтому это называется гора Синай, что у нас есть очень много сомнений, невероятное количество сомнений, перед которыми человек смотрит на эту гору и думает, как я могу это преодолеть. Если он преодолеет эти сомнения внутри него, без этого он не сможет получить высший свет, чтобы тот начал уже исправлять его.
1: Очень богатый урок. И дает много таких вещей. Одно из них — это методика исправления, которая не дана одному человеку, а дана, собственно, группе, всему народу. Это то же самое и у нас. Эта методика находится у нас, внутри группы, и поэтому мы должны прилепиться группе и изнутри группы распространитель.
2: Да, я слышал, как Рав сказал, что я должен стараться в любых состояниях находиться на самом большом духовном уровне. Это значит, что я соединил тот самый вид, который мы сейчас добавили, к стремлению к Творцу. Я слышал также, что он говорит, если я удерживаю себя в группе для того, чтобы в любом состоянии, которое бы ни было, я всегда мог исправить свое направление по отношению к Творцу, это значит, что я все время нахожусь в хорошем состоянии. Все, продолжим включаться все время в группу со всеми видами, которые мы получаем. То, что сверху вниз нас сейчас возвращается.

0: только при условии твоего вложения в группы. У нас есть общий счет, а иначе просто мы выходим, и Авиуд всегда растет, и просто мы выходим из этого состояния. То есть мы можем вместе построить этот общий счет и использовать его.
1: Да, там очень сильно подчеркивалось все поднятие добавки в юд и эго, и как справляться с этим. И Рав снова нас ставил, возвращал в группу, что человек сам со всеми добавками своего настроения, он должен находиться в слиянии с группой, и группа удерживает его во всех состояниях. И еще то, что я записал, что все эти состояния, которые проходят, это значит, что этот мир создан для меня, и тогда ты раскрываешь, что все, что происходит в мире, все, собственно, наполняется Творцом, его силой, ты встречаешься с ним везде, в самых низких своих состояниях, если ты не забываешь о нем.
2: Рав אמר גם שהבורא צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים...
0: Должно быть, что в нашем мире мы должны попытаться найти его в любом состоянии внутри нашей жизни. Он сказал, что выход в духовный мир — это выход из самого низкого состояния, самого отчаянного. Как мы можем найти в нашем мире Творца? Мы еще там еще не находимся. Несмотря на все наши усилия, это будет настоящий крик, чтобы он раскрылся, и чтобы мы начали работать внутри себя.
1: Когда человек исправляет одно желание, он переводит себя и весь мир на чашу заслуг.
3: נעבור לחלק הבא של השיעור.
0: Перейдем к следующей части урока.

0: Строим духовное общество.
1: נעבור כעת לעשיריית פיטר שטיין היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו...
2: Сейчас мы перейдем к нашей любимой десятке Питер 2, которые подготовили нам подготовку к конгрессу, к региональному конгрессу.
3: Да, дорогие друзья, на самом деле, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас на уроке мы, по сути, получили...
4: Саш, тебя не слышно.
3: Раз, раз. Слышно? Раз. Один, два, три.
5: Слышно, слышно.
3: Да, я говорю, дорогие друзья, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас мы получили практическую инструкцию, как вкладываться в группу, как получать от группы, и ведь все это происходило на конгрессе, и у нас впереди тоже сейчас предстоит конгресс. И вот та подготовка к конгрессу, которую мы сейчас проведем, от нее будет зависеть, на какую ступень мы поднимемся сами, и поднимем друг друга и поднимем весь мир. Виталий.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Отрывок Рабаш. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает, ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле. Еще раз. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если

0: он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле.
1: И у нас первый вопрос на активный семинар. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс? Еще раз. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс?
2: В моем случае это ощущение ответственности, которое уже отпечатано во мне. Не может быть, чтобы я не был там в группе Виталий. Мы уже месяцами готовим этот конгресс, строим важность, подготавливаем контент. Так, чтобы у каждого, заботимся, чтобы у каждого была какая-то роль, была общая молитва, чтобы группа могла вырасти с помощью этого. Не знаю, есть такое состояние свыше, что я уже там, и нет никакого сомнения, не знаю, я уже живу этой возможностью несколько таких добрых недель. С одной стороны, а с другой стороны, как десятка будем на этом конгрессе, как мы будем поддерживать связь, несмотря на то, что мы будем разбросаны по различным местам. Я очень хочу, чтобы мы об этом позаботились.
3: Прежде всего, я скажу по правде, я просто ожидаю, что я буду здесь в Петах-Тикве, я ожидаю смешаться с товарищами из многих десяток. Это всегда интересно, всегда новые люди, все, что дает обновление. И затем ты приходишь уже новым в десятку, с новыми взглядами с разных углов на нашу методику. И у меня также есть должность. Я начинаю там работать. Это что-то интересное и дает возможность выразить себя, давать всем, быть в отдаче. И я ожидаю, что это будет новая ступень. Конгресс — это всегда что-то... Мы уже знаем, что будет высокое состояние, но всегда выходим мы с конгресса с новыми связями. Я ожидаю это новой ступени для себя, для мирового кли. Дает мне много желания прийти на конгресс.
2: Прежде всего, что пробуждает весь такой процесс, в особенности ближайший конгресс, это возможность для группы вырасти, развиться, получить силы. А то, что пробуждает, это забота, забота о нашем будущем, забота о нашей роли как группы Бней Барух, о нашем продолжении, которое внес нас Рав. И этого направления, по которому мы должны идти. Мы должны все время заботиться об этом, чтобы это горело в нас, чтобы, не дай Бог, это не позабылось, как говорится. Над этим надо работать. Это не приходит само по себе свыше. Требуется пробуждение снизу. И то, что пробуждает меня, это то, что я вижу товарищей, которые заботятся и передают эту заботу. И это то, что мы должны делать, пробуждать заботу и ответственность друг к другу.
3: Да, действительно так.

0: להגיד שהשאלה צריכה. מתי הקדוש ברוך הוא? בסדר. עכשיו
1: Thank you. И Матай Акадош Баруху Метале Безман Шекулану Наасим Бе Агуда Эхат. Шув, Мишело Шама, Ани Вехозер. И Матай Акадош Баруху
2: Метале. Когда Творец возвышается, то время, когда мы все становимся одним целым. Дорогие друзья, прежде всего мы хотим поздравить всех с праздником. Мы собрались здесь все вместе, чтобы провести эту трапезу шпизин Моше. Вы почувствовали, что сегодня это был Моше у нас в гостях, шпизин? А после Моше приходит Арон, и весь этот праздник — это радость, сука — это радость, симха. Благодаря тому, что мы в конечном итоге приходим к полной вере, и только с полной верой мы начинаем жить и работать в духовном. Лехаим, друзья. Лехаим, действительно, прежде всего, это настолько праздничная обстановка в этом событии. Мы уже почти все в конгрессе, есть такое ощущение конгресса, все группы падения и подъема проходим очень быстро на этом празднике. Это не само собой разумеется, мы еще не приблизились близко к конгрессу вроде как по времени, а мы уже начали, мы уже внутри. Давайте возьмем двумя руками эту возможность, этот шанс, и когда я говорил со всеми товарищами, что действительно дух десятки — это то, что мы хотим передать нашим, всем на этой трапезе, что мы все находимся в одной суке, мы все находимся в одном месте, и мы даем это место, чтобы действительно почувствовать эту силу между нами. Хаим, друзья. Да, друзья, сейчас мы перейдем к клипу с помощью схаха, с помощью кровли, суки, мы приходим и обретаем силу отдачи. Все суккот — это тень веры, когда мы закрываем свет солнца, когда мы не хотим находиться в получении света, потому что мы выбираем вместо того, чтобы наполнить себя, быть в слиянии с Творцом. И тогда получается, что из-за этого мы строим схах, а выше этого схаха есть у нас свет солнца, и таким образом мы находимся именно под тенью суки. Так если это так, то как же мы приходим к гмар-тикуну? И нам надо прийти к состоянию двух больших светил, когда Луна и Солнце вот как единое, одинаковое светило, а мы связываем их вместе. Мы приходим к этому благодаря тому, что мы приобретаем свойства отдачи, бины, а потом уже с помощью этого достигаем кетера, поднимаемся к кетеру.
3: Да,
2: друзья, мы услышали, что сказал Рав, я надеюсь, и с помощью силы веры мы поднимаемся наверх. Как такое мы? Посмотрите, сколько у нас тут есть гостей, стажеров, которые подготовили всю эту трапезу. Ну, знаете, что это просто чудо, как они это делают.
3: Как
2: из-под их рук выходит все это чудо. Посмотрите, вокруг нас все мировое клей. Мы находимся вместе в суке, и когда мы вместе, тогда мы действительно поднимаем схах над нами. Что такое схах? Это объединение. Объединение, когда мы хотим объединиться и поднимаем вещи, которые для нашего эгоизма не важны, мы делаем их важными для нас, и нет ничего другого, что ты говоришь, скажешь, Леор. Я не знаю, ты такой вопрос задал, непростой. Я думаю, что главное, чтобы мы могли раскрыть этот потенциал, это огромную возможность, которая есть у нас, тем, что мы действительно вместе соединяемся и видим, как мы становимся похожи на это свойство Творца с помощью связи между нами, как мы поднимаем этот схах над головой, то, что мы обычно помещаем, то, что у нас помещается над под ногами, то мы ставим это выше всего. И это возможность раскрыть Творца с помощью связи между нами. Нужно это держать очень сильно сейчас и работать именно так в вере. Да, друзья, давайте перейдем к семинару, поговорим за столами, чтобы мы почувствовали, что такое этот праздник. Это не просто очень вкусная еда, которую нам подготовили. Это намерение, что мы хотим, чтобы в нашем объединении раскрылось что? Кто? Творец? Тогда мы будем вместе с вами проводить семинар, проведем объединительный семинар и ответим на вопрос, что значит быть под тенью веры. Что значит быть в тени веры? Что это значит? А вы знаете, кто будет фокус-группа? Москва-1. Москва-1, вы, фокус-группа, пожалуйста.
4: Спасибо. Что значит быть в тени веры? Ну, мы знаем, что вера бывает верой выше знания. А это мы можем достичь только когда поднимаемся над знанием, при объединении. Потому что мы знаем, что сама вера, которая существует, она нас ведет на веру выше знания. Это очень то действенное действие, которое нас должно поднять над для продвижения духовного, потому что мы хотим двигаться к Мартикуну, к полному исправлению, и просить Творца дать нам свет для нашего исправления. Михаил, передаю.
5: Так, что значит быть в тени веры? Ну, наверное, это такое состояние промежуточное, когда Творец и не скрыт, и не раскрыт. Ну, как бы вера — это сила против эгоизма, сила Творца, которая одновременно его скрывает и, с другой стороны, как бы открывает возможность работать против эгоизма. Передам.
6: Да, спасибо. Ну, что сказать, но вообще вера-то нам обычно светит, да, но это свет веры, а здесь тень веры. Ну, скорее всего, речь, наверное, идет о скрытии каком-то, в котором мы верим, веры мудрецов, что за товарищами Творец, что за нашим объединением сила любви. Вот, и все это мы как бы принимаем пока без явного ощущения, без явного какого-то постижения, но мы верим в то, что это именно в этой суке, в нашем объединении, в нашем единстве. Поэтому еще раз всех с праздником и насладимся тенью веры. Передаю Александру.
7: Да, время, сейчас, секундочку, я с этого на компьютер переключусь. Вопрос не вижу. А вот, вижу.
8: Так, что значит быть в тени веры?
6: Да-да-да, мешты пока.
8: Угу. А меня не слышно, да?
9: Слышно, говорит-то. Я за тобой. Ты, потом я.
8: Быть в тени веры. Ну, быть в тени веры. Быть в тени веры. Даже что-то пока, наверное, пока передам товарищам.
9: Спасибо. Ну, всех с праздником, прекрасного праздника, прекрасного настроения, быть в тени веры. Я думаю, это быть как бы под тенью этого направления. Ну, времени осталось.
4: Ну, продолжим. Мы же все знаем,
10: что...
11: Я получил разрешение сказать, что мы, Петах-Тиква 12, стоим здесь вместе с вами.
2: перед вами. И я не знаю, но вся молодежь ушла в Петах-Тикву 100, десятку, но все равно мы остались и Петах-Тикву 12, тоже молодые. И мы сейчас будем говорить лихаймы, но я сейчас буду вас интервьюировать. Я как буду брать у вас интервью. Вы готовы? Все готовы?
10: Да.
2: Хорошо, первый вопрос. Мы весь праздник были на конгрессе Ситрин 2003. Здесь есть товарищи, которые были в Ситрине на этом конгрессе в 2003 году. Так что именно сейчас особенного? Кто здесь был из всех у вас в Ситрине? Да, я тоже там был. И что нового? Что нового? Ну, во-первых, как я туда приехал? Перед Ситрином я раз в неделю встречался с товарищем Ветшемеши, и слышали мы решение. Было, мы изучали четыре стадии развития прямого света. Потом пришел Песах, и мне сказали: смотри, в Ситрине есть конгресс Кабалы. Это какая-то она. Давайте туда поедем. Ну, поедем, ладно. Как лагерь такой вообще пионерский. Ну хорошо, приехали мы в Ситрин. Казали, что это будет такой лагерь, но это действительно, это была работа, это не было отдыха. Это была работа для всей группы, но после Ситрина я решил, что нужно приезжать на утренний урок каждое утро. Я даже не знал, что есть такое понятие, как утренний урок. В Ситрине я узнал, что есть утренний урок. И после этого я начал вставать на утренний урок. И интернет был не очень. И сегодня намного лучше, слава Богу. Ну и с этого времени моя жизнь поменялась, я все время на утреннем уроке. Да. А что в этом году особенного по сравнению с тем? В этом году? Каждый год мы меняемся, все время мы обновляемся, и все время мы идем вперед. Я сейчас вижу уроки Ситрина. Это буквально то, чего не хватает нам сегодня. Об этом мы говорим десятки, что нам этого не хватает, что нужно это делать в десятке, чтобы продвинуться в духовном. Лехаим. Следующий вопрос. Дайте нам в одном предложении, что значит быть в десятке Петах-Тиква 12. Я хочу задать вопрос. Но это бесконечная атака и огромная ответственность. Слышал, что это такое? Ощущение очень особенное, что со всех сторон тебя обнимают, и ты никогда не один, есть на кого положиться, и у нас есть будущее. Что можно еще сказать о Петах-Тикве 12? Вообще ощущение всего Бнебарука нашего. У нас есть ощущение в Петах-Тикве 12, что мы включаем в себя весь Бнебарух. Есть молодые, есть старожилы, есть товарищ, который приехал из Индии, за ним 2 миллиарда, есть и израильтяне, есть и со всех сторон, короче, это наша группа. Небарух — это отражение группы Небарух. Быть в десятке Петахтиква 12 — это быть на небесах, Лехаим. Последний вопрос, Гади. Ты знаешь, в чем разница между терминалом Макшавот, то есть терминал мыслей и центр посещений, чем отличается? Так вот, для того, чтобы это знать, нам нужно завтра прийти. Завтра у нас будет День единства, и чтобы знали, в чем разница между этими понятиями, в чем, какие наши вообще планы, это вообще планы всего мирового кли, Бне Баруха, и все должны прийти и участвовать, это очень важно, чтобы завтра мы были все в одном потоке, все вместе, нет ничего более важного, и мы сделаем это. Лехаим, друзья, лехаим. Хорошо, друзья. Меня попросили представить товарища, который сейчас будет говорить, товарищ из Украины. Я хочу, чтобы эта камера за мной проследила. Чтобы показали нам этого товарища Бориса Клименко. Это товарищ, который никогда не пропускает уроки, несмотря на все трудности, которые там есть. Товарищ, который постоянно переводит синхронно. И не только Бориса Клименко, но и Оксану Клименко хорошо знаю. Это они очень сильные товарищи на нашем пути. Они приглашают сейчас товарищей на конгрессе и на уроках быть у них дома, становиться. Ну, Борис, скажи, пожалуйста, нам, что говорится, как на духу и сердце. Какое твое ощущение? Представь группу Украины. Как ты знаешь, из сердца говори.
10: Дорогий Семен, дякую тобі. Ти скільки для нас робиш? Ми всі дуже любимо і цінуємо.
2: Большое спасибо, дорогой Семен. Сколько ты сделал для нас и делаешь. Мы все тебя любим и уважаем.
10: Мы любимо вас всіх,
2: ценим
10: всіх як одного.
2: Ми во всьому українському любимо вас всіх, як будто ви одно ціле. Друзья, какой конгресс ждет нас. Это просто потрясающий конгресс. Творец дал нам такое благословение. Большое, великое благословение, и мы чувствуем по-настоящему это влияние его на нас. Это благословение дает такую возможность объединиться и ценить это настолько, что мы включаемся в подготовку к конгрессу, такому конгрессу, которого еще не было в нашей истории. Мы не можем.
10: Мы не можем
2: встречаться в таком большом месте, чтобы был большой конгресс. Мы встречаемся там, где мы можем. Главное — объединяться. Наша десятка, я хочу рассказать о ней, что мы берем на себя большую работу подготовки уроков и собрания товарищей, всех действий. Вообще все группы и товарищи, все десятки в Украине проводят огромное количество подготовки, есть еще много объединения, и товарищи, и подруги готовятся и ночью, и днем, любое время выбирают, которое на них есть свободное. Я хочу сказать, что Семен очень помог нашему украинскому кли построить такую стратегию подготовки, чтобы провести несколько недель перед конгрессом, чтобы каждый товарищ имел возможность включиться в подготовку к конгрессу, чтобы быть частью нашего окружения, укрепить его в Ты знаешь, вы знаете, мы всегда любим объединяться на конгрессах, но и не только на конгрессах, но еще перед конгрессом мы хотим прийти на конгресс уже объединенными и стоять перед этой дверью и просто прорваться через Махсом, войти в мир Раба Шабаля Сулам нашего Рава. Это мир бесконечности, мир бесконечной любви. Эхаем на барух.

0: טוב, חברים, אז השיר המדהים הזה ששמענו עכשיו.
1: Хорошо, друзья, но вот эта песня потрясающая, которую мы сейчас слышали, сейчас будет еще песня еще лучше. Мы хотим сейчас представить вам подарок, подарок Асафа и Зоара Охайона, пожалуйста. Думаю, что это недостаточно. Вот сейчас, да, сейчас вы готовы. Давайте послушаем.

0: La conexión es real. La conexión es real. Estamos tres.
1: Митох Шиур Бехага Сукот 2003.
2: Из урока в праздник Суккот 2003 года я должен сделать из себя точку, которая строит вокруг себя все общее кли. Слышали, товарищи, это касается всех. Я, каждый из нас, должен сделать из себя как точку, которая строит вокруг себя все общее кли. Дорогие друзья, следующая наша встреча, подготовка к уроку в 2:40 в учебном зале, а в 7 часов состоится урок по

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Сидрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас – это работа с текстами. Даже как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет – это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит после этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать или выписывать из него какие-то части для себя, но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю, не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые и точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом и кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторе. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, ша рав роа это каббала, кидера ханахона и хида, леумата гиша аулистит, абудистит в кадоме. То есть, видит ли Рав Каббалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть Творец, это все теоретически, которая говорит о том, что он единственный, это тоже все не доказано, все можно сказать так, о том, что можно его достичь, о том, что у него есть какая-то цель, управление и так далее. Все это мы принимаем на веру, а затем начинаем видеть в этом определенную логику, даже из нелогичности, из противоположности нашим чувствам, нашим свойствам, начинаем видеть этому подтверждение. У Баля Сулама есть интересная статья Мехкар Мадаи аль Эхрахут, Эхрахиют Авудат Ашем, то есть научное исследование о необходимости работы на Творца. Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработаю после этого семинара, и тоже мы ее выпустим в качестве брошюры. Все эти статьи, они подготавливаются к брошюрам, находятся в период обработки и подготовки. То, что мы с вами проходим, дарование, там, поручительство, одна заповедь, мир и так далее. Все они выйдут в брошюрах. Для человека, который просто так стоит, маленький, голенький, как ребенок посреди мира и не знает, куда ему тронуться в этом мире и такой растерянный, конечно, для него все эти методики, все эти призывы любых всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что как пишется в стихотворении Баля Сулама, а все, что увидите, вы увидите, никто другой. То есть пройдешь Максом, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не видно. Эти ощущения не называются видением. Они не явные, они просто ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира, оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это, все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром, я, конечно, в нем существую, я вращаюсь среди людей, но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца так называемая, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, в эту секунду он что-то себе представляет. Но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому гора Синай называется так. Гора от слова Ирурим, то есть сомнения. То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять. И я, следуя советам своего рава, пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве. Хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные и действительно находящиеся в духовном мире. А были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие или всякими такими методиками, за всякими такими методиками психологическими, продающими якобы нам путь в духовный мир. Но человек должен это все посмотреть, пройти, если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернутся. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще может быть не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький, в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, он еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые... Но еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают. Но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего осознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием, большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящий решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире. А группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше Ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Бааль ха-Сулам пишет, о том, что вся проблема всех вообще наших ошибок, вся, весь источник всех наших, наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного. Вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое. Оно хорошее или плохое и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом не сходит из высшего мира. Все источники всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они...

уже как следствие. Так вот, самое главное действие с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение. Почему оно произошло? Конечно, оно произошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от него, кто он такой, понявшим всю его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется – несозревший плод. То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла, если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет, страница третья или четвертая. Раз, два, три. На четвертой странице. Так он пишет так, что как на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На пятой странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница, еще одна страница. Он говорит это на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение, подобное разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы насаждались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах, там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается, при том это разрушение, оно ужасное. Оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истину высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод: все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель, и в соответствии с ней пытаться подражать ей, пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать Маасер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все.
Мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями, готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом. То есть общество, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. То, что в кибуце это все, это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье. Одевался, то есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов, общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал. Там много страниц в одной из книг я этому делу посвятил и приводил там примеры. Именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера. А какие законы, а как на них смотреть можно со стороны, издали на эти законы? Вообще они альтруистические на самом деле или они эгоистические, а можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом. Вот здесь Баля Сулам как раз говорит о том, что делать этого нельзя, что общество должно созревать, и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть и ждать. Если я буду сидеть и ждать, на меня надвинется этот каток истории, и он меня

чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив. Не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в Гмар-тикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ ахапа высшего. Поэтому недозревший плод, то есть когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которая есть перед группой, почти ненасильственная, то есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все речи мод, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение, но не перепрыгивая через реши мод, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит? Я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле Каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для Каббалы, и он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с той методикой, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком. Я уже прошел до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы.

0: ауры. Я не был еще в ощущениях высшего, но, по крайней мере, Птиха, первая, вторая часть Талмуда Страсферот, Зоар, где-то там ради отдельной статейки, я уже это все читал, я уже это проходил, я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно, это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды, как бы какие-то движения вокруг нас. Это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма, именно через то, чтобы все весь этот организм постоянно, эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют, а ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которого, в которой можно ощутить внешне высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках. Мы уже об этом не раз говорили. Человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который... То есть малый эгоизм, он может быть очень большой, но земной, а не духовный, а не высший. То есть приходят люди, они могут быть огромными там какими-то предводителями или политиками, или бизнесменами, или кто-то. То есть у них огромный, большой эгоизм, потребности в нашем мире, а к духовному миру у них эгоизм почти нулевой. И тогда они не понимают этой методики каббалистической в ее в истинном виде, а применяют ее только в том, что мы не пробуем, мы не используем эгоизм, мы его отрицаем. Мы идем только на ощущения, а не на углубление, не на его использование. Не через привлечение науку каббала, а через просто чистое ощущение. Вы можете встретить очень много таких учителей. Ну, каждый раз мы будем это проверять, и вы будете получать объяснение. То есть несозревший плод, то, что это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать в соответствии с именно с ними, с нашим истинным состоянием, ни в коем случае не перепрыгивая. Поэтому те, кто создают группы, те, кто идут в группах, они должны постепенно брать пример с других, понимать, на каких стадиях они находятся, постоянно советоваться, правильно ли они делают или нет, берут ли они на себя посильные какие-то примеры, действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия или израильские кибуцы, надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмар-Тикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал свои книги с уровня Гмар-Тикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмар-Тикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами? Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь. Свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, но это Авраам, Муше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это, и постоянно в нем светила нам и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмар-Тикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано, вы если читали статью «Видение Рабби Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Рабби Шимон не был в Гмар-Тикуне, а как же может быть, что он достиг Гмар-Тикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло. Значит, Гмар-Тикун этот, он частный, только Рабби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмар-Тикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмар-Тикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда исходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас – это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную, а какую-то миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут, это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства всевозможной нашей жизни, как мы это обсуждали и пытались притворить. Можно сказать, что высшее управление нас оберегало, нас стерегло, не давало нам войти в такие состояния в действенном в действии, чтобы действительно в них не запутаться окончательно и не разрушиться. Ну, потому что наша гвуца, она и должна вести все вперед, она должна себе теоретически пройти эти состояния, отработать их. Но поскольку они в нас уже отработаны, вам не надо все это отрабатывать. Вы можете пользоваться тем, что мы сделали, подключаясь к нам, вы уже пользуетесь готовым. Так же, как мы. Не должен я знать, как сделать рубашку, как сделать стол, как что-то еще построить. И что я пользуюсь тем, что сделало до меня человечество, и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение буквально полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, они, у них уже другие речи мод, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где-то внутри все это быстро отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя, сделать их абсорбцию в себе. 16 пункт статьи дарования Торы или дарования Кабалы. Теперь поймем, почему Кабала обязывает нам нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история, то есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Кабала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении. А когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного. Оно происходит, потому что так должно произойти. Потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть есть определенные условия, согласно которым, только лишь согласно которым возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат. И согласный приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила «совершим и услышим». То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень, но у нас же нет этого кли для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо, то есть, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается орпними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались, имеется в виду ограниченная группа, там, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены, это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение», каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании, не в наших намерениях быть друг в друге, оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне. Будут находиться на духовном уровне. Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, как сказать, какой-то, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в наших, в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, в наше, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен, никаким образом он это не увидит. Это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами. Как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг другу, то не были способны исправляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния, когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль, то есть неустремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу, эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы из тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами, нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ Израиля ответственен за друг за друга. На первый взгляд, это совершенно несправедливо, что если кто-то совершил, загрешил, Творец взыскивает с тебя за это, за другого. Почему я ответственен за грехи совершенно чужого и даже незнакомого мне человека? Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир и человек судится по большинству. Исправивший хоть одно желание склоняет себя и весь мир к заслугам, употребивший его для самонаслаждения, склоняет себя и мир к вине. То есть Рави Лазар говорит, что весь мир ответственен друг за друга. То есть не только один народ и не только одна группа. Он говорит всегда с точки Гмар-Тикуна, как я уже сказал. Это следующая ступень над Раби Шимоном. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца. И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: Почему говорится, что сначала совершение, а потом услышать?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то... не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все. А сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новые килим, они очень неосознанные. Вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием. Потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными, такими потерявшими немножко интерес. Как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо. Это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас... Нет, телефончики отключить. Это... Вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. Или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно в каких, где бы вы ни были и в чем. Вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным. А вот потом это уже да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Эта реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную. Так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. начиная от самых низменных наших состояний и земных, и кончая самыми высшими. То есть, где бы вы ни были, какими бы вы делами ни занимались, бизнесом, любовью, какими-то продвижениями, какими-то решениями, какими-то склоками, неважно где и в чем. Если в это вы не помещаете Творца, не делаете усилия его поместить, значит, это не духовная работа. Духовная работа заключается в том, чтобы в нашем мире, в наших состояниях, не уходя ниоткуда, вмещать в него Творца. То, что мы сейчас уединились, то, что мы находимся здесь, это для того, чтобы просто подкрепиться, для того, чтобы набраться этих ощущений, самых-самых наилучших отсюда. И чтобы их не теряя, потом начинать внутри нашей жизни их буквально вмещать силой, заполнять нашу обычную жизнь вот этим духовным ощущением до тех пор и настолько, чтобы начать сквозь них ощущать Творца, живую силу, которая все это на самом деле оживляет, двигает. Поэтому сегодняшние наши состояния, они как бы модель того, что с нами потом будет происходить. Мы вернемся к нам домой, мы очутимся снова в той нашей жизни, и нам будет снова как? Плохо? Нам не будет плохо. Мы должны, как сейчас, в нашем сегодняшнем состоянии, когда мы немножечко уже выдохлись, когда мы уже не в такой эйфории, вот сейчас начинайте в это свое состояние вмещать, совмещать его с тем самым наилучшим состоянием, которое у вас было. Это не значит, что вы уходите в прошлое. Это не оглядываться на прошлое. Это значит самое наивысшее состояние облачать в ваше сегодняшнее наинизшее. А вам будет потом добавлять еще более и более низкие, больше овьют еще более и более низкие состояния. Пытайтесь их одухотворить. Сегодня вам дается на это сейчас пример, лаборатория. Делайте в ней сейчас, в этой вашей внутренней лаборатории, такие действия. А потом, когда вы вернетесь к себе домой, сделайте это со всей своей жизнью. Вы не должны на 2 часа в неделю или на 2 часа в день отрываться от этого мира и убегать куда-то в кабалу. Нет, вы должны убегать в кабалу на 2 часа в день, для того, чтобы потом весь день, все остальные 22 часа прожить, совмещая то, что вы получили, ту энергию, ту возвышенность, те впечатления, вы должны вмещать во все остальные 22 часа. Только тогда считается, что ваша жизнь действительно правильно реализуется. Не те 2 часа в сутки учитывается, которые вы проводите за занятиями кабалой, или там еще какой-то час, который вы проводите за распространением. Не это учитывается, а учитывается, как вы именно то, что вы получили за эти 2 часа, вмещаете, вталкиваете насильно, пытаетесь жить эти 2 часа, все остальные свои 22 часа. Поэтому наша жизнь построена таким образом, что мы 8 часов или 10 часов обязаны работать, и каббалисты обязывают работать человека, участвовать во всей жизни, с окружающим обществом, ни в коем случае никуда не удаляться, не отрываться от окружающего большого мира, который его якобы путает, и так хорошо мы от него отвалим куда-то в сторону и будем там спокойно существовать. Создадим для себя искусственный мир. Ни в коем случае. Творец ничего не сделал зря. Жены, дети, начальники, тещи, не знаю, что там еще придумать. Это все нужные нам помехи. В них внутрь мы должны вдохнуть духовное. И наоборот.
2: Методика, построена на отрицании эгоизма.
0: Методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не дает нам продвигаться. Поэтому все методики остальные, они только и говорят о том, что оторвись от этого. Думай только об одной мысли, но остальные вообще оторви. Каббала говорит не об этом. Включи Творца во все остальные свои помехи. Он внутри них, когда ты их включаешь, ты работаешь с авиютом, там ты его найдешь, там он тебе раскроется. Он тебе может раскрыться только на твоем мясе, только на твоем эгоизме, внутри него. И не сразу он тебе раскроется не на нулевой и не на первой стадии, а только на второй, третьей, четвертой. То есть даже если ты начнешь работать с этим, не сразу же ты его начнешь ощущать. На нулевой, на первой стадии он будет тобой ощущаться, как какой-то далекий окружающий. То есть это... Поэтому меня радует видеть вас в таком уставшем и таком поникшем состоянии. Это очень хорошо, теперь вот надо начинать работать. А если человек ждет, когда снова у него появится вдохновение, ну, где там какая-то группа начнут петь, плясать,

0: и меня таким образом там как-то подбодрят, это неправильно. Это совершенно неправильно. Выход в духовный мир, он выход из самого отчаянного состояния. Из самого отчаянного. Нет большей тьмы, чем перед выходом в высший мир. Когда человек действительно понимает, что у него нет никаких возможностей на это, внутренних своих собственных, тогда он уже кричит Творцу. Это еще не наше состояние. Мы можем еще найти как-то Творца в нашем мире. Мы можем, то есть в нашем внутреннем состоянии, мы можем где-то как-то его с собой совместить. Когда мы этого совершенно не сможем, несмотря на все наши попытки, тогда они и будут настоящим криком к тому, чтобы он раскрылся. Так что начинайте внутри себя работать. Знаете, улыбочка. Раф, можно ли еще раз объяснить, что такое духовное общежитие, которое на сегодняшний день не созревший плод для группы? С другой стороны, вы говорили, что задача группы на сегодня вытащить из себя я и растворить его в членах группы. Да, человек должен вытащить из себя своего я, растворить себя, вытащить себя из своего я, растворить себя в группе, выкинуть себя из своего я наружу в группу, то есть сделать так, что наше я остается вне группы. Группа – это какой-то круг такой, куда мы пытаемся выброситься, оставляя свое я за пределами этого круга. Мы это делаем только в наших внутренних усилиях, ни в коем случае не применяя это в нашей жизни. Мы не заводим общую кассу, как кибуцы, никакое общее какое-то общежитие, не пытаемся создать какую-то одну общую семью, какую-то общность в нашем мире. Это все относится к проблеме последнего поколения. Дай Бог, мы к нему когда-нибудь подойдем. Мы с вами строим просто каббалистическую группу, не каббалистическое общество, каббалистическую группу, которая занимается только внутренними усилиями, каждый в себе, и сопряжениями этих внутренних усилий всех между собой, чтобы достичь критической массы и вызвать раскрытие Творца. А раскрытие Творца всех нас сразу же поднимает на следующую ступень. Как только на следующей ступени мы снова достигнем критического желания и подготовим себя своими этими усилиями к этому общему кли, сразу же снова нам раскроется на следующей стадии Творец. И снова он нас исправит, и снова таким образом мы наполнимся им на следующей ступени. И так далее, каждый раз. Вся методика, она практически одна и та же. На каждой ступени. Так вот, мы с вами сейчас не занимаемся исправлением нашей жизни. Каждый из нас остается жить в своей семье, каждый из нас остается в своей работе. Может быть, жены не согласны, может быть, мужья не согласны. Мы не собираемся сейчас заводить общее имущество, создавать какие-то свои собственные государственные, наши государственные учреждения. Ничего мы этого не делаем. Мы только лишь создаем духовную нашу общность. Невидимую, духовную, где наши общие желания и устремления к Творцу складываются вместе, вызывая этим на нас большой окружающий свет. Это единственное, что мы сейчас делаем. Ну и для этого, если надо, совместные какие-то действия, но они совместные, не относящиеся к нам, к нашим житейским всем там проблемам и образом жизни и так далее. Это то, что мы делаем вместе. Это там сука, это там какие-то распространения, создание нашего общего центра. То есть все то, что относится только к духовному, является каким-то внешней его оболочкой. Вот. Это да, но ничего, ничем большим. Это и значит не лезть на несозревший плод. На дерево добра, на дерево познания добра и зла. Нам на это залезать еще нельзя. Но это придет. Вообще, начиная вот с этого времени и далее, вы увидите, насколько быстро пойдет ваше развитие, насколько состояния быстрее все начнут сменять друг друга. И то, что казалось раньше, что Это должно занять месяцы, годы, и вообще как-то это тяжело, как-то это пробуксовывает. Вы увидите, насколько это летит вперед. Кен. Я вчера говорил, он говорит о том, что мы должны пытаться ощутить Творца между нами. Что значит ощутить Творца между нами? Творец проявляется между нами в той мере, в которой мы пытаемся его ощутить. Пытаемся ощутить Творца, это значит пытаемся ощутить свойства отдачи. Если мы каким-то образом пытаемся его смодулировать в состояниях, в отношениях между нами, и к этому свойству совместно прийти эгоистически, ради себя, каждый и все вместе, мы об этом с вами вчера говорили, из состояния лолишма, то при этом начинает проявляться ор-макив, который подтягивает нас к такому исправлению, которое будет уже внутреннее, и в него войдет ор-пними, сам Творец проявится таким образом. Об этом мы вчера с вами говорили. Да?
1: Да, вы говорите, нельзя опережать события, но мы же все-таки искали кибуцы.
0: Мы опережали события, мы искали кибуцы, мы пытались прыгнуть на много ступеней через себя, но при этом, во-первых, нам это не позволили свыше, да? Во-вторых, ты можешь меня спросить, ну вообще, когда у нас в группе возникают какие-то вообще задумки, давайте так сделаем, давайте так сделаем, как я обычно отвечаю?
1: Делайте.
0: Совершенно верно. Пробуйте. Потому что мы первые, мы должны все испробовать. Не все, что лезть все во всякие такие утопические абсолютно планы или действия. Но если вам кажется, что таким образом или таким образом мы в группе можем что-то улучшить на нашем общем пути, то есть появится большая общность, появится большая сплоченность, группа будет более тесно сколочена, то всегда на такие действия я согласен и говорю, да, действуйте. Если есть у кого-то какие-то к этому идеи, и не сдерживаю это никогда. Но надо посмотреть, какие идеи, конечно. Но, как правило, хорошо, если мы это пробуем. И мы опробовали тысячи разных идей. И на сегодняшний день то, что вы видите, это их результат. На самом деле, конечно, это результат где-то, ну, как минимум, десятилетнего труда, причем очень энергичного. Вы понимаете, что мы в этом живем, и живем все время, ни разу, ни два раза в неделю, и не встречаемся там где-то в кинотеатре. Извиняюсь, что я так говорю, об этом обычно дальнейший разговор, может быть, будет. А мы живем в этом, и постоянно в этом варимся, и все силы прикладываем для этого. И пытаемся создать для себя такие условия, когда мы действительно вместе работаем, учимся и все делаем как можно ближе, чаще друг с другом. Но все равно, что бы ни было, какие бы ни возникали возможности каких-то еще и еще совместных действий, мы это всегда приветствуем. Я ничего такого никогда не запрещаю. И неважно, если отваливается само собой, вам будут здесь рассказывать, возможно, сегодня муши Миша Синелевич, о том, что какие только мы не проходили внутри себя всевозможные попытки разбиться на группы, на пятерки, на десятки, устроить соревнования между нами. Я брал, человек 15 говорил, только эта группа, всех остальных, я по мне, хоть они чтобы исчезли, не нужны они мне никто, и где-то сотни человек оставалось за бортом, как бы. Какие только мы не делали такие перетрубации драматические, чего только не было. Мы перепробовали много-много чего. Это все интересно послушать. Я не знаю, насколько это будет понято, если это не пройдено на себе. Но если вы включитесь с нами вглубже, весь этот опыт, он войдет в вас, вам не надо будет это проходить. У вас не возникнут эти мысли о том, чтобы пройти это все. У вас возникнет просто уже сразу же понимание, а что это такое на самом деле, как будто вы это прошли. Все? Да.
1: Это только пробы ошибок есть возможность.
0: Вообще путь вперед, он только на методах пробы ошибок. И всегда, так и сказано, «Эн цадик барец ашер азато вилуэхта», то есть никогда нет праведника, который бы перед этим не согрешил. Праведником называется исправленное состояние, грешником называется неисправленное состояние, когда он окунается в эгоизм собственный и понимает, что он грешник, то есть делает ради себя, да? А праведник делает ради Творца. Только этим устремлением намерения отличается праведник от грешника. Так вот, нет такого состояния у человека, когда бы он не должен был бы упасть, понять, что он ошибается, что он неверно делает, что он находится в эгоизме, в обратном относительно Творца состоянии, исправлять себя. Но эти состояния ты можешь пройти, если ты включаешься в основную группу, проскочить их буквально за и подсознательно даже. Все эти решимоты ты можешь в себе отработать за мгновение. В то время как самостоятельно это, конечно, у вас займет месяцы и годы. Поэтому включение в общую группу, оно дает поразительные результаты для новеньких. И мы на самом деле видим, как приходят люди, они уже совершенно другие по развитию, по готовности. Они схватывают все быстрее, они попадают в наше общее поле, а для них это все становится очевидным. Ну чего вы там 5 лет чего там делали? Все и так понятно. И это хорошо. Мы их сразу же можем прямо складывать с собой. Кеннерон. Прошла первая половина Конгресса. Осталась вторая его половина. Даже меньше, чем вторая половина. И менее интенсивная. Что нам надо делать сейчас? Сейчас нам надо отработать в действии, именно начиная с сегодняшнего дня. Я, правда, думал, что и вчера уже будет, но еще не совсем. Начиная с сегодняшнего дня. Каким образом, несмотря на то, что нам тяжело, что мы запутанные, что мы уставшие, что мы... что в нас, что значит запутанный, уставший? Нет такого понятия усталости. Баля Сулам об этом пишет. Нет такого понятия запутанности. Все отрицательные состояния, то есть, которые не находятся, когда не ощущается полное совершенство, полнейший покой, полнейшая ясность, эти все состояния, они вызываются добавлением к нам эгоизма. Поэтому мы чувствуем тяжесть, мы хотим спать, мы запутанные, наши мозги не соображают, уставшие вообще от всего. Нам это все уже начинает быть как-то неслышимым. Или мы не можем это уже воспринимать. Это подбавление эгоизма. Нет понятия усталости. Баля Салам пишет об этом при Хахам Маамарим. В статьях своих, в книге «При Хахам». Он пишет об этом в «Сгулат Схира», есть такая статья. Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет в организме и вообще в мире. Или добавляется эгоизм, или он исправляется, или он наполняется, или он заново добавляется абсолютно неисправленное, абсолютно пустой, в которой не светит никакого света. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда к нам добавляется эгоизм, когда против него еще нет ормакиев, мы сейчас должны этот ормакиев искусственно вызывать на него, постепенно он будет образовываться, постепенно он начнет светить снаружи эгоизма внутрь, и тогда мы начнем ощущать как бы новый день, просветление, нам станет немножко более ясно все, усталость будет проходить, появится какое-то воодушевление, устремление вперед, какая-то надежда. Что значит надежда? Светит ормакиев, который будет орпними. И так далее. Но это все зависит от нашего усилия. Если мы будем пассивно действовать, то мы можем сменять эти состояния раз в год, в два, и не знаю, а может быть и в поколение. Если мы будем действовать усилиями своими, значит, мы будем сами идти уже не путем страданий, а путем света, путем Торы. Вот это мы и должны сегодня сделать. То есть все то, что мы прожили в течение первых 2-3 дней, когда мы жили за счет того, что мы создали, за то, что мы ждали, то, что мы делали, вкладывали вот в это все мероприятие. Это были дни, когда мы получали за наши усилия, которые мы приложили для того, чтобы явиться сюда. За это нам светил Ормакив. А сейчас следствием этого является следующее состояние, когда нам добавляется следующий авиют. И вот сейчас мы должны с этим авиютом начать действовать. Это начало следующего дня, но оно начинается с вечера. Вейер, и был вечер, и было утро, день один, день второй и так далее. То есть то, что мы сейчас должны делать, мы должны совмещать сегодняшний свой авиют, ни в коем случае от него не отрешаясь никуда, да, с тем прилагать сейчас на его основании усилия достичь такого же состояния, как было раньше, по своей мощи. Кен? Мазли шали, что значит совместить авиют с тем состоянием возвышенным, которое было у нас? Это значит, что на сегодняшний свой авиют, на сегодняшнюю свою якобы усталость, опять-таки я повторяю, ни усталости, ни забывчивости, ни отрешенности, ни злости, ничего нету. Это просто изменение эгоизма. Только есть изменение толщины эгоизма и, соответственно, этому изменение интенсивности света. Никаких, кроме этих двух параметров, ничего больше нет. Или это в виде решимот, или это в виде ясных параметров авиюта и света. Больше ничего в природе не существует вообще. Поэтому человек должен понимать, что если сегодня он находится в таком состоянии, полубездыханном таком, это значит, ему добавили авиют, против которого нету света. И если он будет ждать этого света, он может его ждать еще десятки лет. Значит, сейчас нашим усилием, тогда оно будет считаться действительно нашим, и свет будет считаться нами заработанным, мы должны вызвать на себя этот свет. Значит, если у тебя такой авиют, и если у тебя сейчас есть желание все это сбросить и удрать, выйти из этого, допустим, из этой суки, и вообще из этого, из всего, и вообще чем тут люди занимаются, для чего они собрались? Все такое нереальное, далекое, ну, побаловались, хватит, попели песни, пойдем домой. Правда? Я могу тебе еще хуже сказать. Я боюсь только, что уйдут. Я знаю, что говорить, у меня это внутри все было. Так вот, видишь, даже хлопать собираются. Так это самое хорошее состояние, только если они осознанные. Значит, надо всегда, когда есть такие состояния, усталости, отрешенности, никчемности, якобы нереальности всего этого дела. Что тут вообще? Реально это работать, зарабатывать, дети, семья. Знаешь, сидеть с пивом там, с друзьями немножко. Ну, жизнь, обычная жизнь, как все. А тут что-то такое воздушное, нереальное. На самом деле, конечно, если бы не помощь Творца, что вся та жизнь кажется нам действительно ужасной и абсолютно бесперспективной, безысходной, то мы бы никогда бы не собрались бы здесь. Слава Богу, что он вместе с авиютом добавляет нам отторжение Ормакифа, раздвигается в обе стороны мироздания от своего нулевого уровня. Когда-то, видишь, когда переходили евреи, выходили из Египта, на нулевом уровне было совмещение нашего мира с духовным миром. Очень просто было. Все понимали прекрасно, что да, вот такое существует. Творец – это то, что вокруг нас. Это разумная сила, которая нами управляет. Управляет. Совершенно понятно все было для такого вроде бы быдла, которое существовало на нулевом, на маленьком уровне эгоизма. Чего им надо было? Ни к чему особенному не стремились. Прожить. Дай мне там стакан мана в день, и достаточно. Ну, мана небесная, да, говорится. Вот. А теперь, с тех пор начинает раздвигаться мироздание в обе стороны. Удаляется Ормакив от этого нулевого уровня вверх, и удаляется, и растет авиют от этого нулевого уровня вниз. Вот. И человечество начинает ощущать все большую боль, все больше.

Это не просто так, это развитие эгоизма. Во всех уровнях жизни так будет, это усугубится. Остается единственное, что наркотики, больше ничего. То есть отключать себя. Вот сейчас это будет самая главная проблема у человечества. А кроме этого, потому что ничего не останется. Ничего не останется. Каким образом это пройдет человечество, мы как-нибудь поговорим. Это ясно каким. Да. Если у меня сейчас, после того, как я сижу здесь, накапливаю большую духовную энергетику в себе, стремление к Творцу, ощущение товарищей. Если у меня сейчас начинает прибавляться эгоизм, я начинаю вспоминать о работе, о деньгах, о семье, ну, о всем том, что у меня, так сказать, что есть у меня в моей жизни вне пределах группы. Да? Сейчас мы находимся внутри группы, вне предела группы. Что я должен делать? Я должен пытаться во всех своих состояниях в этой жизни быть на самом большом духовном уровне. Это значит, что я присоединил этот авиют, который мне сейчас подбавили, к устремлению к Творцу. Если я это пытаюсь сделать, я этим вызываю на себя окружающий свет, он начинает мне светить. Каким образом я это пытаюсь сделать? Я вам давал пример даже своего рава. Он запирался в комнате и начинал танцевать. А был в жутком состоянии. Это говорится о большом каббалисте, который находился в мире Ацилут, находясь одновременно в нашем мире. И он переживал такие же состояния. Эти состояния переживает любой человек, который просто не полностью еще исправил свое кли, еще не дошел до полного гмар-тикуна. Он просто запирал себя, я видел эти состояния, он просто запирал себя у себя в салоне дома и тра-ля-ля-ля-ля-ля скакал. Вот так вот. Как он умел танцевать, ты понимаешь? Вот. Это 85 лет мужику. И таким образом выводил себя, то есть на всех уровнях, и на физическом, и на ментальном, и на духовном. Выводил себя из этих состояний, вызывал в себе такие состояния, которые бы уподабливались на всех его уровнях духовному следующему состоянию. У нас другого выхода нет. Каждый раз до Махсома и после Махсома у вас будут одни и те же проблемы. Это не проблемы, это вам дается, потому что вы уже побывали на хорошей ступеньке, вы уже ощутили, что значит, ну, немножко какое-то сближение с Высшим. Теперь вам дается, на самом деле, на практике, ну, осуществите этот этап следующий. Если ты будешь сейчас упираться, если ты будешь ждать, пока он придет, он придет в итоге, потому что все равно каждый из нас каким-то путем вернется к своей обычной, привычной духовной работе. Мы будем снова учиться, мы будем распространять, давать лекции, чего-то читать. Через некоторое время повернемся снова, начнем участвовать в этом во всем. Но это будет не нашими усилиями. Или нашими, но совершенно не в той интенсивности, в которой мы должны это сделать. Поэтому говорю, что я рад тому, что на сегодня это происходит. Сейчас у нас, ты спрашиваешь, что значит вторая половина пребывания здесь у нас, на нашем семинаре. Вот это сейчас вторая половина пребывания. Сейчас мы должны, несмотря на это, прийти к нашему вчерашнему состоянию. Но с сегодняшним авиютом, это значит следующая ступень. То есть ни в коем случае, чтобы наше сегодняшнее состояние не было ниже, чем вчерашнее, чем самое наивысшее за все эти дни. И так каждый день и каждый раз человек в своей жизни обязан это делать. Я иду на работу, учеба, жена, дети, что угодно, любые помехи, какие ты только не скажешь. Внутри них ты обязан жить в полном постоянном контакте с Творцом. У раба Зюши, да, там пишется, была такая жена, которая все время на него ворчала, ругалась. И когда ему говорит, как ты можешь...

0: с такой клафтой? А? Клафта это на иврите, как это сказать? Это тоже на русском, как сказать? Ну, ведьма, ну как мы говорим обычно? А? Стерва, да. Вот. Так это самое. Это слово можете не вырезать. Так вот, так он говорит, да вы что, я же из-за нее-то все, благодаря ей всего и достиг. Это был такой пример в Кабале, это приводится каббалистами действительно, ну, так как образец. Так что, это как Раф рассказывал, что когда он, его привели заниматься ну, в начальную школу, это называется хедер, от слова комната, заниматься первый раз, то там был такой учитель, ну, а Рэбби говорит, а я был таким, что меня никто ничего не может, не мог приказать. Я такой своевольный. Вот. Он мне говорит, ну, смотри, вот эта буква такая-то. Ну, скажи, какая? Не хочу. Еще раз не хочу. Тут у того была эта самая линейка такая. Он его стукнул по этой самой, ну, не знаю как, стукнул. Сейчас скажи, нет. Еще раз стукнул. Ну, нечего делать, я сказал. А потом он говорит, а потом он мне дает руку, говорит, поцелуй ту руку, которая держит линейку эту, палку. И так, таким образом было воспитание. То есть показывается нам на примере, что мы должны благодарить за наши удары. Когда человек на самом деле приходит к такому, что он рад, что его авиют возрастает, что удары на него, которые он получает, это не удары, это то мясо его внутреннее, этот эгоизм, в котором он может ощутить Творца. Но как же я поднимусь, если я не наступлю на этот авиют, который мне сейчас подбавили? Он же только и есть возможность приподняться. То есть, но на нем я должен приподняться, не аннулируя его, не забывая, не нивелируя, не убегая от него. Я должен брать все, что я накопил за 2 часа утренней там, учебы, и в течение всего дня, а мы с вами же для чего мы переписываемся, для чего мы посылаем смс друг другу и так далее. Чтобы в течение всего дня я это все постоянно, ежесекундно внедрял во все, во весь мир. Это значит прийти к состоянию, когда ты говоришь, что весь мир создан для меня. И тогда ты обнаруживаешь, что все в мире заполняется Творцом, его силой. Ты встречаешься с ним везде. Везде. В самых своих даже низменных состояниях, если ты не забываешь о нем. В самых даже низменных состояниях. Ты там, может быть, женщиной, ты там можешь, я не знаю, на работе. Неважно, что и где и как. Это не имеет совершенно никакого значения. Если ты пытаешься не отрываться от мысли, от подобия Творцу во всех состояниях, где бы ты ни был, там ты его и находишь, причем в самых низких, как и сказано, эфушата муцегадлото, шаматан муцеанвалото, в самых низменных, именно, то есть в самых больших авиютах, поэтому прибавление авиюта к нам, это благо. Это на самом деле благо. Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить, что несмотря на то, что мне плохо, страшно вообще, жутко надоело, и устал я, и ну все уже. Одновременно с этим, чтобы помнить о том, чтобы воевать с этим, наполнять, исправлять это состояние, для этого нужна группа. Потому что у человека добавляется авьют, этот новый авьют, там нет точки в сердце. Там точки в сердце нет. Точка в сердце тебе дана только один раз. Не прибавляется новый авьют, еще там 10 килограмм добавили тебе твоих желаний, всяких земных, всяких низких, неважно каких. Не добавляется вместе с этим и духовного возбуждения. Не приходят 2 части одновременно малхут и бина в тебе. Приходит только малхут. Значит, сейчас то, что ты должен сделать, а где ты возьмешь это воодушевление, духовную часть, где ты вспомнишь, когда ты вспомнишь, как ты можешь вспомнить? Ты можешь вспомнить только через неделю о том, что да, вот смотри, кто я, что я, вот есть духовное, что-то с этим надо делать. можешь через неделю вспомнить. Поэтому ты должен создавать группу, которая бы тебе постоянно об этом напоминала. Если мы находимся на секунду в плохом состоянии, в отрешенном, в таком побитом состоянии, выдохшемся в таком, это значит, группа на нас не действует. Мы не вложили в нее достаточно усилий и не создали ее такой, чтобы она нас держала в постоянном таком... Мацавкен, я не знаю, как сказать на русском. В полной боевой готовности всегда. Это только зависит от группы. Тут человек сам ничего не может сделать. Когда добавляется эгоизм, ты все, ты уже мертвый. Никуда не денешься. Только лишь заранее, если ты вложил в группу, как знаешь, как в банк, в больничную кассу, проплатил заранее, как сказать, типуль, это... Но страховка, битух, страховка тоже самая. Нет, проплатил то, что они тебя за тобой будут потом обслуживать тебя. Только это, то есть это не то, что они будут обслуживать, это ты практически возвращаешь себе свой вклад. Именно это делаешь на тот случай. Есть такая статья, и много таких статей у Баруха, у Рава Баруха, Это исходит из духовного принципа пнуалай вани пурея, или из такого состояния, из такого как, ну, у Рабаша есть эти статьи, что человек вкладывает в группу, и потом группа ему в этой мере отдает. То есть вся эта методика, она нами уже пройдено, но напоминать об этом я могу тысячу раз, это не поможет. Если человек с группой не готовится к таким не готовится к таким состояниям, и группа не готова оказывать каждому именно вот это напоминание, заставлять, напоминать, все время трясти каждого, в какой мысли относительно Творца ты находишься, то это не группа. Это самое главное, что группа должна делать с каждым из нас. Поэтому все эти смс, что мы посылаем друг другу, и телефоны, для чего мы приобрели такие, чтобы быть между собой в связи, и напоминания, и утренние занятия, и вечерние занятия, и какие-то работы вместе, и все, что мы делаем, это в итоге только для этого. Если человек падает хоть чуть-чуть, у Баля Сулама был один такой случай, когда они уже находились... Вы знаете, есть такие рассказы о том, что Ари сказал своим ученикам, если мы сейчас в пятницу сделаем прыжок до Иерусалима, мы вызовем Гмар Тикун на весь мир. Ну, пошли домой собирать свои там вещички, что там у них было, чтобы идти в Иерусалим, и в итоге к нему не пришел никто. И он сидит и ждет их, исторический рассказ. И каждый... послал там кого-то, или сам, может быть, пришел, говорит, я не могу, у меня там дома такие-то обстоятельства. Гмар Тикун, какие обстоятельства? И какие там, жена не пускает. Отговорки у учеников Арии, вы понимаете, что это же вообще... Ну, как может быть такая глупость со стороны, кажется? На самом деле, когда эгоизм сваливается на человека своей этой толщей бетонной, то он не понимает, он уже не делает никаких других расчетов, не в состоянии делать никаких расчетов. То же самое было у Баля Сулама. Один раз он сказал своим ученикам, мы можем сделать Гмар Тикун, только мы должны, я не знаю, какое точно время, не буду врать или выдумывать, какое-то время мы должны находиться в состоянии максимальнейшего духовного напряжения к этому состоянию. И они действительно успешно к этому уже шли и продвигались, что-то внутри себя соблюдали все условия вот этой взаимной поддержки и все. И вдруг один из них вздохнул. И Баля Сулама сказал, все, на этом, значит, все исчезло. То есть один маленький провал. К чему я это говорю? К тому, что работа должна быть со стороны группы на каждого из ее членов такая, чтобы он ощутил, что он находится под постоянным контролем, под постоянным духовным принуждением. Он вынужден держать себя правильно. Ему, как мы говорили, должно быть стыдно смотреть в глаза товарищей за то, что он может их подвести. Это называется сверлить дырку в общей лодке, в которой все утонут, если он это сделает один. И поэтому это очень часто помогает, если группа напоминает друг другу и каждый всем остальным о том, как они зависимы друг от друга. То есть, если я сижу сейчас в таком понуром состоянии, и мне тяжело, и плохо, и я вот какой-то такой разочарованный, отрешенный, уставший, я должен понимать, что этим я просто отключаю кислород своим остальным товарищам. И мне должно быть стыдно перед ними. Это надо просто в себе постоянно культивировать, развивать это чувство. И вот сейчас нам это дано. Так что я считаю сегодняшнее состояние очень хорошим. Давайте сейчас вместе пытаться это делать, вы увидите, насколько это просто. На самом деле, это психологическая глупость такая в нас, не больше. И вы увидите, что усталости на самом деле нет. Что значит полная, что значит гмартикун? Человек не спит, не ест, не пьет. Он что, находится в постоянной какой-то эйфории, каких-то полетах? Что при этом происходит? Он, бывает у него такое, как усталость или нет? Отдохнуть бы как-то от этого духовного, от всего? Да? Постоянно гмартикун. Ничего не меняется, вроде бы не очень хорошее тоже состояние, какое-то болезненное, да, гиперактивность или как его там назвать, перевозбуждение, вот. Что при этом делать? Это такое благое состояние, покоя, внутреннего равновесия между собой и Творцом. Только этим и достигается состояние покоя, когда есть равновесие между тобой и Творцом. На каждой ступеньке оно ощущается на какое-то мгновение, а потом снова эгоизм возрастает, исправление возрастает, как только они совмещаются, на какое-то время ощущаешь покой. И снова, и так далее, пока до вечного покоя не дойдем. Так вот, мы должны достичь такого состояния, когда состоянием покоя будет постоянное устремление вперед. Оно будет нами ощущаться как абсолютнейший покой. Экраны по своим свойствам различны ли у различных людей? Конечно, различны, потому что у каждого человека свой индивидуальный набор эгоистических свойств. Как реагировать на ежеминутные состояния, сонливость, радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга? Есть ли на каждое из них конкретные действия? Чем каждое действие, чем каждый действует как первооткрыватель? Все состояния, которые сменяют у нас друга совершенно произвольно, независимо от нас, не надо ими управлять. Надо управлять только одним, нашим намерением на каждое состояние, из каких бы состояний не были мы, в какие бы состояния нас бы сейчас не забросили. Мне совершенно не важно следующее состояние. Мы всегда беспокоимся, как бы мне ни стало хуже. Не станет мне хуже, если я из любого состояния могу восстановить связь с Творцом. Я не должен думать о том, что будет хуже. Я должен заботиться только об одном. Связь с Творцом обеспечит меня всегда в хорошем состоянии. И наоборот, оторвусь я от него, будет плохо. Или на секунду мне будет еще казаться, что хорошо в своем эгоистическом состоянии, а потом все равно станет плохо. То есть не надо заботиться о будущем. Будущее – это сегодняшнее. Если я сегодня вкладываю достаточно усилий в себя и в группу, для того, чтобы в любых своих следующих состояниях я мог бы сразу же восстановить направление на Творца, то это значит, я всегда нахожусь в хорошем состоянии. И не важно, что ко мне придет. Естественно, любые следующие состояния, они будут большими по авиюту, и мне от этого не убежать. Каждое следующее решимо, оно будет, конечно же, больше, чем предыдущее, и, конечно же, хуже и удаленней от Творца, но если я себя каждый раз подготавливаю к этому все лучше, значит, я таким образом мгновенно компенсирую эту толщину решимо своим увеличенным намерением. И все. Никаких состояний плохих быть не может. Плохое состояние в левая линия, она должна мгновенно восприниматься не как плохое, а как наоборот, как сказать, эффективное. Или, а? Как, не продвижение, это не продвижение, это дается тебе просто еще овьют. Это часть из продвижения. Куда же деться? О критической массе. Как должен подключиться к критической массе я? К мировому кли? Это количественная или качественная характеристика? Подключение к мировому кли, это значит создание общности такой внутренней между нами, духовной, когда мы заботимся друг о друге. Когда я понимаю, что любая группа в мире, где бы она близко, далеко от меня физически не находилась, она определяет мое следующее состояние. Что без нее я не в состоянии буду духовно возвыситься, и поэтому я просто завишу от них. Я нахожусь, как тяжело больной, в их руках. Значит, если у нас будет такое отношение друг к другу, появится такая забота друг о друге, эгоистическая, естественно, забота. Этого будет совершенно достаточно, чтобы это общее кли уже было и чтобы я был в него включен. На самом деле это так. Как я могу получить свет от Рава? За счет включения меня в него и его в меня, ведь получать я должен из своего ахапа своей высшей ступени. Если вы слушаете мои занятия виртуальные, практически я там передаю все. Я не сказал бы, что так уж необходимо слушать Зоар, присутствовать на нем. Честное слово. Это очень-очень вспомогательный материал. Я его даю на другую публику, кстати говоря, на израильскую публику, с их более к их менталитету. Вам это нравится? Присутствуйте. Не запрещено ничего. Вам нравится присутствовать на наших утренних занятиях с 3 до 6 утра? Присутствуйте. Тоже ваше дело. Но то, что я желаю дать всей мировой группе, я даю на своих 3 виртуальных уроках. Они, возможно, будут сейчас меняться. Будет 2 урока птихи, наверное, и 1 урок каких-то общих обсуждений. Мы должны будем устроить между собой конференцию еженедельную или раз в месяц. Посмотрим по обстоятельствам. Зависит от интенсивности нашей работы, как мы будем связаны друг с другом. У кого нету этих телефонов, как они называются? А? Видеотелефонов этих, может быть, нам необходимо. Да, Марик? Всем раздать эти видеотелефоны. Каким образом это можно купить? Уже заказали? Заказали 3 штуки. 4 штуки. Значит, кто у нас есть из каких групп, значит, каждая группа получит у нас в подарок этот телефон, видеотелефон, и у нас будет таким образом возможность видеть и слышать в реальном времени, там, по-моему, да, через этот видеотелефон друг друга. Значит, мы будем проводить постоянные такие обмены, совещания, или как называется, Ешиват Хаверим у нас называется, групповые собрания. Как включиться в меня, я вам это уже говорил. То, что так же, как включиться и в Творца, так как мы включаемся друг в друга. Один и тот же принцип существует во включении, во взаимном, или в Творца, или в кого угодно. Подобием. Если человек желает включиться в другого человека, он должен взять его желание, взять его мысли, взять его мысли, желания и желания, и начинать работать в них, работать на них. Это значит быть включенным в группу, в Рава, в Творца. Механическая связь тут совершенно ни к чему. Человек может жить где-то очень далеко, быть со мной связан очень редко, и при этом действительно быть очень близок ко мне. Есть такие случаи. Причем это не зависит, конечно, от пола, не зависит от... ни от чего. Есть женщины, которые работают вместе со мной. Я о них очень редко слышу, но я знаю, как они работают, как они стремятся быть при этом ближе ко мне. И действительно, я их очень близко ощущаю. Является ли восстановление связи с Творцом реализацией отработки решимо? Ну, это и есть реализация Рещимо. Все Рещимо наши от того, что мы были связаны вместе с ним. Мы сначала были связаны вместе с ним в одном кли, который назывался Адам. Мы упали с этого уровня, от того мы находились на уровне, в состоянии, когда мы были полностью, мы это вот это кли, а внутри это был свет или творец. Да? Это состояние, которое было изначально, существовало, а затем это состояние упало до такого уровня, где мы находимся сейчас в этом состоянии, под Махсомом, а с того состояния, по мере нашего падения, образовывались эти Рещимот. Рещимот. И вот они в нас сейчас, в обратном порядке, с самого низкого до самого высокого, возбуждаются, и мы должны их отработать. Отрабатывая Рещимот, эти мы возвращаемся к нашим прежним состояниям. Что значит Рещимот? Запись от какого-то состояния, которое мы прошли по мере падения, до самого последнего Рещимо, до самого высокого, реализуя которое, мы оказываемся в первоначальном совершенном состоянии. Но мы оказываемся, мы его заработали, мы в него поднялись. Конечно, все эти Рещимот и являются восстановлением, их реализация является восстановлением связи с Творцом. Все на самом деле очень просто. Тут нет ни. Тут так все. Всего лишь 2-3 параметра, чего тут есть. Творец, творение, свет, кли. Или это явно, как кли и свет, или это не явно, потому что экран разбился. И тогда только Рещимот. Кли существует в виде Рещимот, свет существует в виде Ормакив. Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество Зубной Барух. Ну, это вам расскажет дирекция. Что это такое за животное такое? А как группа будет знать, кому нужен подъем? То есть, а кому я сейчас должен оказывать там знаки внимания, подбадривать, похлопывать? Не надо об этом даже думать. Если в группе постоянно существует такое внутреннее давление, любой из ее членов будет этим подпитываться, он будет просто это чувствовать. Я не знаю. Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом сегодня нужно уезжать домой? Приехали такие воодушевленные. Вот мы, а сейчас уезжаю с каким-то тяжелым чемоданом. Что делать? Ну, давайте поможем человеку. Значит, мы должны на самом деле оставить его. Это не поможет. Это не поможет. На самом деле достаточно секунды быть внутри группы для того, чтобы сделать эту связь с ней и потом всю жизнь уже быть с ней связанным. Это попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический барьер. Психологически. То, что на нас сваливается, вот сейчас дополнительный эгоизм, и начинает нас подтачивать. Что говорит Паро, фараон? А кто такой творец? Существует он? Почему я должен ему подчиняться? Почему я должен принимать на себя эту методику какую-то? Вообще что-то делать? Все наши помехи, все эти мысли, которые против усталости, отрешенности, это все вместе называется фараон. Посмотрите, просто начинайте исходить из обратного. Смотрите, как он внутри вас работает. Очень интересно. И в соответствии с этим ищите методы, а каким образом вы можете против него работать. Что значит осознание зла? Осознание того, что он вас отталкивает от продвижения вперед. Попытайтесь сопротивляться ему. Или вместо фараона представьте себе Творца, что этот Творец делает для вас. На самом деле, это же внутри этого фараона, этого вашего злого ангела, или как сказать, этого вашего авиюта, эгоизма, сидит Творец. Он ведь все это вам специально подбавляет, чтобы вы научились на этом эгоизме уподобиться ему, его мыслям, его действиям. Как же еще научитесь? Только таким образом. Он обязан вам это подбавлять? Вы помните, мы с вами изучали письмо Баля Сулама, как царь желал возвысить своего раба. Как он создал такие специальные условия, как будто на него кто-то нападает, на царя. И этот раб должен его защищать был. И якобы царь находился полностью, так сказать, под угрозой уничтожения, смерти. А от этого раба все зависело. Или в следующий раз, когда царь сделал так, что якобы грабит его казну, злодеи там, воры, и этот раб должен был защищать эту казну. И он бы мог сделать все, что угодно, этот раб. Он бы мог сделать так, чтобы убили царя, и он бы стал вместо него царем. Он бы мог сделать так, чтобы самому своровать всю эту казну и стать самым богатым и могущественным. И он этого не сделал. Он делал все это ради царя. И тогда он стал действительно равным царю, первым рядом с ним. Вот эти все наши помехи, которые нам посылает Творец, он нам их и посылает в таком виде, чтобы мы научились быть полностью подобными ему. Поэтому нам надо их любить, нам надо их изучать. Эти все помехи – это обратная сторона Ахураим, образа настоящего Творца. Он не может по-другому проявить себя. Если бы он проявил себя с по ним, со своей стороны, то мы бы просто оказались бы во власти этого света, этого наслаждения. Мы бы слепо бы продолжали бы пользоваться, работать на него, делать все, что угодно, не из войны, не из тьмы, учась, каким образом, вопреки эгоизму, быть подобными ему. А мы бы автоматически бы все это делали вследствие нашего эгоизма. То есть здесь не проявлялось бы никоим образом своего «я», мы бы не росли. Нет другого выхода. Поэтому понимание того, что вот эти вот тяжести, которые сейчас на нас сваливаются, отрешенности, усталости, всякие помехи против духовного, это обратная сторона следующей ступени. Нет другой формы. Это не просто большой эгоизм. Все вот эти вот вопросы каверзные, которые в нас возникают, нежелания, они по всей своей структуре обратная сторона, как отпечаток от матрицы, патрица, да, хотем венехтам, видите, называется, как печать и отпечаток, они полностью отпечатываются в обратном образе Творца. Поэтому все заключено в этом нашем эгоизме, только в обратную сторону. И нам необходимо сверху только свет, только сила. Свет – это безымянная сила, в нем нет никаких свойств своих, только отдача. Пустая отдача, то есть, что значит пустая? Бесформенная. А форму всю придает нам эти вот свойства, вот эти наши тяжести, отрешенности, незнание, непонимание, нежелание. В них и является, наоборот, если мы их вывернем наизнанку, лицо Творца, наша следующая ступень. Давайте мы с вами на этом сегодня сейчас закончим. Сейчас, возможно ли на время Конгресса продолжать практику ежедневных девизов? Да, у нас, вы знаете, в центральной группе Бней Барух, наверное, вы это знаете, есть на каждый день свой девиз, символ или как лозунг, задание дня. Допустим, месима, так называемое на иврите. То есть мы ставим себе сегодня на день конкретную задачу. Допустим, сегодня мы думаем о том, как необходимо нам взаимодействие друг с другом для того, чтобы во время учебы чувствовать локоть товарища и ни в коем случае не окунаться в учебу ради учебы, а для того, чтобы учеба была средством духовного возвышения. Допустим, такое запутанное немножко я сказал фразу. Но, то есть мы ставим перед собой девиз. И в течение дня мы пытаемся об этом все время думать. Сколько можем, неважно. Но этим мы уже заранее как-то отрабатываем какие-то мысли, какие-то определенные черты нашего духовного поведения. Можно ли это продолжить? У нас есть по этому делу специалисты. Я сам не выдумываю эти девизы, эти лозунги ежедневные. Пускай кто там у нас обычно это делает, напишет на доске, что является сегодняшним нашим лозунгом. Я думаю, что это что-то такое, вроде бы против того возросшего в нас авиюта, что мы с ним должны делать. Да? Сегодняшняя тема. Обычно девиз берется из сегодняшней темы.
1: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для работы в десятке.
2: Но урок особо святой. Прежде всего, Рав начал в начале урока с того, что нам очень важно вообще в группе заниматься текстами, а затем у нас были еще темы по поводу работы нашей внутренней, внутри группы, о необходимости нашего взаимовключения, как нам это делать. Разумеется, мы в течение всего урока нам напоминали о переходе Махсома, что-то, чем занимались тогда больше, чем сейчас. Сейчас мы это проживаем заново. И Рав говорил о том, как нам надо все время находиться внутри себя в сомнениях, пока не перейдем Махсом, и сказал, что поэтому это называется гора Синай, что у нас есть очень много сомнений, невероятное количество сомнений, перед которыми человек смотрит на эту гору и думает, как я могу это преодолеть. Если он преодолеет эти сомнения внутри него, без этого он не сможет получить высший свет, чтобы тот начал уже исправлять его.
1: Очень богатый урок. И дает много таких вещей. Одно из них — это методика исправления, которая не дана одному человеку, а дана, собственно, группе, всему народу. Это то же самое и у нас. Эта методика находится у нас, внутри группы, и поэтому мы должны прилепиться группе и изнутри группы распространить.
2: Да, я слышал, как Рав сказал, что я должен стараться в любых состояниях находиться на самом большом духовном уровне. Это значит, что я соединил тот самый вид, который мне сейчас добавили, к стремлению к Творцу. Я слышал также, что он говорит, если я удерживаю себя в группе для того, чтобы в любом состоянии, которое бы ни было, я всегда мог исправить свое направление по отношению к Творцу, это значит, что я все время нахожусь в хорошем состоянии. Все, продолжим включаться все время в группу со всеми видами, которые мы получаем. То, что сверху вниз нас сейчас возвращают, это огромный подарок. И поможем друг другу молитвами преодолеть.
1: Да, быть в слиянии с Творцом, быть в подобии Ему, в одном направлении с Ним, во всех состояниях. Скажем, сейчас мы на уроке, и мы выходим из него в состоянии самом высоком. И нужно быть в этом направлении в процессе всего дня, как Рав сказал, даже в состояниях самых низких. И из низости своего видимого возвышенность. И я понял, что действительно силы для того, чтобы реализовать это, существуют только при условии твоего вложения в группы. У нас есть общий счет, а иначе просто мы выходим, и авиют всегда растет, и просто мы выходим из этого состояния. То есть мы можем вместе построить этот общий счет и использовать его.
2: Да, там очень сильно подчеркивалось все понятие добавки в юта и эго, и как справляться с этим. И Рав снова нас ставил, возвращал в группу, что человек сам со всеми добавками своего настроения, он должен находиться в слиянии с группой, и группа удерживает его во всех состояниях. И еще то, что я записал, что все эти состояния, которые проходят, это значит, что этот мир создан для меня, и тогда ты раскрываешь, что все, что происходит в мире, все, собственно, наполняется Творцом, Его силой, ты встречаешься с Ним везде, в самых низких своих состояниях, если ты не забываешь о нем.
3: Рав אמר גם שהבורא צריך להתלבש בעולם הזה, כאילו אצלנו, שאנחנו צריכים...
1: Это должно облачиться в нашем мире. Мы должны попытаться найти его в любом состоянии внутри нашей жизни. Он сказал, что выход в духовный мир — это выход из самого низкого состояния, самого отчаянного. Как мы можем найти в нашем мире Творца? Мы еще там еще не находимся. Несмотря на все наши усилия, это будет настоящий крик, чтобы он раскрылся, и чтобы мы начали работать внутри себя.
2: Когда человек исправляет одно желание, он переводит себя и весь мир на чашу заслуг.
4: נעבור לחלק הבא של השיעור.
1: Перейдем к следующей части урока.

0: Строим духовное общество.
1: נעבור כעת לסיריית פיטר שטיין היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה, ועכשיו יעבירו...
2: Сейчас мы перейдем к нашей любимой десятке Питер 2, которые подготовили нам подготовку к конгрессу, к региональному конгрессу.
3: Да, дорогие друзья, на самом деле, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас на уроке мы, по сути, получили...
4: Саш, тебя не слышно.
3: Раз. Слышно? Раз. Один, два, три.
5: Слышно.
3: Да, я говорю, дорогие друзья, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего, и сейчас мы получили практическую инструкцию, как вкладываться в группу, как получать от группы, и... Ведь все это происходило на конгрессе, и у нас впереди тоже сейчас предстоит конгресс. И вот та подготовка к конгрессу, которую мы сейчас проведем, от нее будет зависеть, на какую ступень мы поднимемся сами, поднимем друг друга и поднимем весь мир. Виталий.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Отрывок Рабаш. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает, ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле. Еще раз. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле.
0: И у нас первый вопрос на активный семинар. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс? Еще раз. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс?
2: В моем случае это ощущение ответственности, которое уже отпечатано во мне. Не может быть, чтобы я не был там в группе Виталия. Мы уже месяцами готовим этот конгресс, строим важность, подготавливаем контент. Так, чтобы у каждого, заботимся, чтобы у каждого была какая-то роль, была общая молитва, чтобы группа могла вырасти с помощью этого. Не знаю, есть такое состояние свыше, что я уже там, и нет никакого сомнения. Не знаю, я уже живу этой возможностью несколько таких добрых недель. С одной стороны, а с другой стороны, как десятка будем на этом конгрессе, как мы будем поддерживать связь, несмотря на то, что мы будем разбросаны по различным местам. Я очень хочу, чтобы мы об этом позаботились.
3: Прежде всего, я скажу по правде, я просто ожидаю, что я буду здесь в Петах-Тикве, я ожидаю смешаться с товарищами из многих десяток, это всегда интересно, всегда новые люди, все, что дает обновление, и затем ты приходишь уже новым в десятку, с новыми взглядами с разных углов на нашу методику. И у меня также есть должность. Я начинаю там работать. Это что-то интересное и дает возможность выразить себя, давать всем, быть в отдаче. И я ожидаю, что это будет новая ступень. Конгресс — это всегда что-то. Мы уже знаем, что будет высокое состояние, но всегда выходим мы с конгресса с новыми связями. Я ожидаю это новой ступени для себя, для мирового кли. Дает мне много желания прийти на конгресс.
2: Прежде всего, что пробуждает весь такой процесс, в особенности ближайший конгресс, это возможность для группы вырасти, развиться, получить силы. А то, что пробуждает, это забота, забота о нашем будущем, забота о нашей роли как группы Барух, о нашем продолжении, которое внес нас Рав. И этого направления, по которому мы должны идти. Мы должны все время заботиться об этом, чтобы это горело в нас, чтобы, не дай Бог, это не позабылось, как говорится. Над этим надо работать. Это не приходит само по себе свыше. Требуется пробуждение снизу. И то, что пробуждает меня, это то, что я вижу товарищей, которые заботятся и передают эту заботу. И это то, что мы должны делать, пробуждать заботу и ответственность друг к другу.
3: Да, действительно так. Все это пробуждение приходит со стороны окружения. У нас есть такая ответственность, и мы впечатляемся от товарищей, мы видим их вовлеченность, мы слышим руководство и команду контента и важности, и насколько этот этап будет укреплять основу нашей группы, чтобы каждая десятка затем питалась от этого. В этом, собственно, и фундамент того, что мы слышим, то, что говорит Рав на уроках. Это группа, которая основана на принципах Бальсулама, Рабаша, и как мы ведем себя внутри этой группы. И затем мы заходим в состояние десяток и укрепляем их. Мы должны укрепить общее кли. Я на 100% впечатлен, что от духа группы, оттуда я получаю важности для участия в Конгрессе, включая все должности тогда.
2: Я бы еще добавил, что у нас есть настоящее пробуждение всего нашего кли снизу. Каждый раз мы называем этот Конгресс региональным, но слово «региональный» — это внешнее наименование. У нас есть пробуждение снизу, и оно потрясающее. Начиная с короны, когда была корона, и Творец так постепенно, скажем простыми словами, деликатно превратил работу больше в работу десятки, разделил все группы, всю структуру. Теперь мы снизу строим заново кли. И каждый регион в его форме, по его структуре, в соответствии с особенностями каждой страны, каждого языка, каждых условий. Но снизу мы начинаем создавать это новое объединение, и это то, что превращает Конгресс в Конгресс самый важный, который был у нас в Нейбарух. Как группа делает движение. Поэтому участвовать, не мешать, разумеется, но более того, подталкивать группу к получению силы, чтобы делать все эти действия.
3: Я раскрою вам, что на меня влияет. Это вы, товарищи, десятка, группа. Просто когда я прихожу, включаюсь в ваш хисарон, это действительно влияет на меня, пробуждает меня. А может, у меня есть небольшое такое устремление, которое меня пробуждает, но в это большое устремление прийти на Конгресс — это только группа, вся сила группы. Там мы впитываем это желание.
4: Самое важное это в Конгрессе — это подготовка. Питер тоже готовится к Конгрессу, снял помещение. Мы ожидаем, что соберем большое количество людей. И, может быть, даже придут к нам гости, мы их встретим с радостью.
0: Виталий, не слышно, если ты говоришь.
4: Поэтому, кто хочет, приезжайте в Питер, делаем такую небольшую рекламу. Каждый участвует, потому что без подготовки, без участия, без включения товарища, без тавкида, не будет от этого общего состояния, не будет от этого общего Конгресса. Поэтому давайте помогать друг другу, чтобы наш Конгресс, он не только региональный, он мировой, он групповой, потому что каждый товарищ вкладывает в себя, каждый товарищ вносит свою лепту, свое сердце, свое желание, чтобы ощутить вот это наше с вами единство, наше с вами объединение. Поэтому, родные мои, давайте включимся во весь этот процесс, будем думать о Грузии, о группе Грузии, чтобы они также включились и помогали нам включаться в подготовку Конгресса. И перейдем с вами ко второму отрывку. Он тоже очень интересный, особенно интересный к нему вопрос. Это второй отрывок, это Рабаш, статья 16, 88 года. На каком фундаменте строится святость? Необходимо пробуждение снизу, когда Высший дает без подготовки со стороны нижнего, получающий не может ощущать это как важно. По правилу, согласно которому все, чем человек желает насладиться, зависит от важности этого. Поэтому прежде чем Высший позволит ему что-то почувствовать, нельзя сказать, что он чего-то хочет. А после того, как человек испытывает некоторое пробуждение к работе Творца, нужно верить, что то, что человек пробудился к необходимости заниматься работой Творца, является следствием того, что Творец послал ему эти мысли без каких-либо посланников. Другими словами, когда ему никто не говорит, что он должен заниматься работой, человек, конечно же, говорит, что это пришло к нему свыше. Однако даже если какой-нибудь человек придет и вразумит его, и объяснит ему, что стоит начать со служения Творцу, и он от этого пробудится, все равно не следует говорить, что кто-то показал ему выгоду, которая есть в работе Творца. А этот человек тоже был посланником Творца, чтобы пробудить его. Таким образом, иногда человек обязан сказать, что Творец дал ему желание без посланников, а иногда человек должен сказать, что это желание пришло от Творца через посланника. А так как это желание пришло к нему без всякой собственной подготовки, то он не может оценить важности этого. Таким образом, человек не так впечатлен и не может насладиться этой вещью, потому что не знает его ценности. Такой вот длинный отрывок. И у нас с вами очень интересный и хороший вопрос на семинар. В чем же заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом? Еще раз. В чем заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом?
2: Я думаю, что роль — это все. Действительно, пробуждение товарищей зависит от меня, насколько я даю от себя искусственным образом или неискусственным все, что есть, чтобы товарищи пробудились. Так тот, кто сидит со мной за тем самым случайным столом на конгрессе, на уроке, на трапезе, на перерывах и вообще, он зависит от того настроения, которое я ему даю, а я также завишу от всех. Если мы там решаем, что это то, что мы хотим сделать на конгрессе, это наша ответственность, то мы действительно пробуждаемся снизу, но просим у Творца все время силу не забывать, все время удерживаться в нем. И этим мы реализуем цель конгресса. Нужно решить это вместе, что мы идем на это. И где бы мы ни были, мы это будем делать, просить силу у десятки, чтобы мы были верными посланниками группы, которые хотят пробудить всех и привести к молитве в конечном счете.
3: Да, нужно добавить молитву Творцу, чтобы Он помог нам быть соединенными, видеть, пробуждать товарищей, видеть хиссарон у товарищей. Еще есть несколько недель, но мы знаем, что самое важное — это наша подготовка. Мы должны всеми силами нашими, каждый как может быть в молитве, и нужно просто делать все, что необходимо, все, что можно, чтобы все товарищи были соединенными в слиянии с Творцом.
2: Вместе с молитвой нужно давать пример серьезного отношения ко всему, что я вовремя прихожу, как я отношусь ко всему мероприятию, как я воспринимаю его как нечто важное, что я нахожусь в концентрации, в мысли. Но не слишком, не нужно быть таким праведником, который как бы, который отталкивает товарищей. Нужно просто давать пример друг другу. И вдобавку к этому спрашивали о том, какая роль, которую мы получили от товарищей, она как раз связана с тем, что будет здесь в Петах-Тикве, будет каждое утро, будут проходить собрания товарищей, и я взял на себя ответственность, и к этому надо добавить много мыслей, потому что каждый товарищ получает впечатление от чего-то другого, кто-то очень любит, когда товарищи говорят про чувственно, а кто-то любит, насколько все сильные, а кто-то вообще не любит слушать товарищей, любит. Все это нужно брать в расчет, чтобы более или менее был определенный уровень впечатления в начале дня, чтобы у всех была сила продолжать работать.
3: Прежде всего, я продюсирую конгресс в Петах-Тикве, я должен быть все время в заботе об этом. И кроме того, нужно постоянно, каждое мгновение быть в ответственности, чтобы пробуждать товарищей или на семинарах, или даже... Если мы не в какой-то внешней связи, когда мы говорим друг с другом, а из сердца постоянно молиться и желать, чтобы все товарищи были в пробуждении.
2: Да, уже товарищи пробуждают важность теми ролями, которые они берут. Это связано с тем, что мы читали в начале, что без

0: Главная часть, что урок наш с вами не заканчивается. Все, что мы с вами услышали сегодня на уроке, на конгрессе, переходит с нами на следующий.
1: Большое спасибо, десятки Питер 2, дорогой десятки, за отличную подготовку к конгрессу. И мы переходим к радостному сообщению Гилада и Орена.
2: Да, дорогие друзья, мы находимся просто на последней минуте перед нашим конгрессом, ну, не конгрессом, а Днем Единства. И это еще один шаг на пути к региональному конгрессу. Но это, и этот День Единства — это не еще один День Единства, а он особый, потому что мы собираемся там провести очень много обсуждений и заниматься проверкой, и задавать себе вопросы. И каждый человек, который находится с нами, в особенности в Израиле, и в особенности товарищи из Петах-Тиквы, люди, мужчины и женщины из Петах-Тиквы, может быть, кто-то по ошибке думает, что это конгресс для людей начинающих, которые не находятся с нами, а наоборот, это конгресс, на котором мы собираемся поговорить об истинных и самых важных вещах в нашей жизни. Рав сказал нам несколько раз сегодня на уроке, что Творца я могу раскрыть везде, и насколько это возможно между нами, где мы раскрываем Творца, если не в собрании. Так здесь между нами мы собираемся обсудить вопросы об общении нашей поддержки в группах в Израиле, в различных мероприятиях и действиях, которые мы хотим делать, деятельности, которые мы хотим делать как Гнебару в Израиле. Как превращать наших новых учеников в наших сотрудников, как позаботиться о подрастающем поколении. И мы видели, что как оно начинает вести нас, это поколение, как поддерживать их, чтобы действительно они могли вести будущее в Небарух. Как заботиться о множестве людей, которые сегодня в Израиле из-за войны, которая началась 7 октября. Они начинают искать смысл, они хотят больше сблизиться. Очень много вопросов, которые мы обсудим на конгрессе. Кроме этого, мы хотим послушать, что происходит здесь, в здании. Это не то, что нечто понятное само собой. И хотя я здесь очень много нахожусь, я не работаю здесь, но я очень часто здесь нахожусь. И когда я прихожу, и я вижу, что происходит, что такое центр посещений, что за терминал мыслей, что за кафе, которое здесь строят. Это наше новое восприятие распространения, новое отношение к публике. И

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Сидрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас – это работа с текстами. Даже как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет – это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит. После этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность

его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать, и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать. Или выписывать из него какие-то части для себя. Но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем. Или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю. Не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые и точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям, и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом и, кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторе. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, ша рав роэ это каббала, кедерах анахона и хида, леумата гиша улистит, а буддистит ве кадоме. То есть, видит ли рав каббалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть Творец, это все теоретически, которая говорит о том, что он единственный, это тоже все не доказано, все можно сказать так, о том, что можно его достичь, о том, что у него есть какая-то цель, управление и так далее. Все это мы принимаем на веру. А затем начинаем видеть в этом определенную логику, даже из нелогичности, из противоположности нашим чувствам, нашим свойствам. Начинаем видеть этому подтверждение. У Баля Сулама есть интересная статья «Мехкар Мадаи аль Эхрахиют Авудат Ашем». То есть научное исследование о необходимости работы на Творца. Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработаю после этого семинара, и тоже мы ее выпустим в качестве брошюры. Все эти статьи, они подготавливаются к брошюрам. Находится в период обработки и подготовки. То, что мы с вами проходим, дарование, там, поручительство, одна заповедь, мир и так далее. Все они выйдут в брошюрах. Для человека, который просто так стоит, маленький, голенький, как ребенок посреди мира и не знает, куда ему тронуться в этом мире и в такой растерянный, конечно, для него все эти методики, все эти призывы,
всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что, как пишется в стихотворении Баля Сулама, а все, что увидите, вы увидите, никто другой. То есть пройдешь Максом, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не вид, эти ощущения не называются видением. Они неявные, они просто, ну, ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира, оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это, все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром, я, конечно, в нем существую, я вращаюсь среди людей, но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца так называемое, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, ну, в эту секунду он что-то себе представляет, но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому гора Синай называется так. Гора от слова Ирурим, то есть сомнения. То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять. И я следую советам своего рава, пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве, хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные, действительно находящиеся в духовном мире. А были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие, или всякими такими методиками, за всякими такими методиками психологическими, продающими якобы нам путь в духовный мир.
Но человек должен это все посмотреть, пройти. Если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят, дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернуться. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще, может быть, не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, он еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают, но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего осознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящие решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире. А группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Бааля Сулам пишет о том, что вся проблема всех вообще наших ошибок, весь источник всех наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного. Вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое. Оно хорошее или плохое, и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом нисходит из высшего мира. Все источники всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они уже как следствие. Так вот, самое главное действие с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение. Почему оно произошло?
Конечно, оно прошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от него, кто он такой, понявшим всю его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется – несозревший плод. То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла. Если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он бы съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот, он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

Он здесь пишет об обществе последнего поколения, но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет, страница третья или четвертая, раз, два, три, на четвертой странице. Так он пишет так, что как, на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На пятой странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница, еще одна страница. Он говорит это на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение. Подобное разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы насаждались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается, при том это разрушение, оно ужасное, оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истины высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод. Все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель и в соответствии с ней пытаться подражать ей, пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать маасер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все.
И мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями, готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом. То есть общество, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. То, что в кибуце это все, это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье. Одевался, то есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе, отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов, общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал. Там много страниц в одной из книг я этому делу посвятил и приводил там примеры. Именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера. А какие законы, а как на них смотреть можно со стороны, издали на эти законы? Вообще они альтруистические на самом деле, или они эгоистические, а можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом. Вот здесь Бали Сулам как раз говорит о том, что делать этого нельзя, что общество должно созревать, и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть и ждать. Если я буду сидеть и ждать, на меня надвинется этот каток истории, и он меня задавит своими страданиями, вынудит меня кричать караул и бежать, искать спасения. Это не значит, что я продвигаюсь своим путем, добрым путем, путем Торы, путем света, а вынужденным путем, путем страданий. Значит, но если я буду слишком вперед убегать, не считаясь со своей природой и со своими сегодняшними состояниями, то также я при этом перескочу в другую крайность, когда я буду представлять себе, что я уже готов для гмартикуна и почему я не в нем. Значит, для того, чтобы правильно, последовательно уподобляться в наших усилиях только следующей маленькой, чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив, не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в гмартикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ Ахапа Высшего.
Поэтому недозревший плод, то есть когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которые есть перед группой, почти ненасильственная, то есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и это не всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все речи мод, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение, но не перепрыгивая через риши мод, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит? Я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для каббалы, и он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с той методикой, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком. Я уже прошел до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы. Я не был еще в ощущениях высшего. Но, по крайней мере, Птиха... Первая, вторая часть Талмуда Страсферот, Зор, где-то там ради отдельной статейки. Я уже это все читал, я уже это проходил. Я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно, это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды.
как бы какие-то движения вокруг нас. Это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма. Именно через то, чтобы весь этот эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют. А ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которой, в которой можно ощутить внешние высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках. Мы уже об этом не раз говорили. Человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который... То есть малый эгоизм, он может быть очень большой, но земной, а не духовный, а не высший. То есть приходят люди, они могут быть огромными там какими-то предводителями или политиками, или бизнесменами, или кто-то. То есть у них огромный, большой эгоизм, потребности в нашем мире, а к духовному миру у них эгоизм почти нулевой. И тогда они не понимают этой методики каббалистической в ее истинном виде, а применяют ее только в том, что мы не пробуем, мы не используем эгоизм, мы его отрицаем. Мы идем только на ощущение, а не на углубление, не на его использование. Не через привлечение науку каббала, а через просто чистое ощущение. Вы можете встретить очень много таких учителей. Ну, каждый раз мы будем это проверять, и вы будете получать объяснение. То есть несозревший плод, то, что это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать в соответствии с именно с ними, с нашим истинным состоянием. Ни в коем случае не перепрыгивая. Поэтому те, кто создают группы, те, кто идут в группах, они должны постепенно брать пример с других, понимать, на каких стадиях они находятся, постоянно советоваться, правильно ли они делают или нет, берут ли они на себя посильные какие-то примеры, действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия или израильские кибуцы. Надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмар-Тикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал в своей книге с уровня Гмар-Тикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмар-Тикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами? Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь.
свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, но это Авраам, Муше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это, и постоянно в нем светила нам и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмар-Тикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано, вы если читали статью «Видение Рабы Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Раби Шимон не был в Гмар-Тикуне, а как же может быть, что он достиг Гмар-Тикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло. Значит, Гмар-Тикун этот, он частный, только Раби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмар-Тикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмар-Тикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда исходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас – это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную, а какую-то миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут, это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства всевозможной нашей жизни, как мы это обсуждали и пытались притворить. Можно сказать, что высшее управление нас оберегало, нас стерегло, не давало нам войти в такие состояния в действии, чтобы действительно в них не запутаться окончательно и не разрушиться. Ну, потому что наша гвуца, она и должна вести все вперед, она должна себе теоретически пройти эти состояния, отработать их. Но поскольку они в нас уже отработаны, вам не надо все это отрабатывать. Вы можете пользоваться тем, что мы сделали, подключаясь к нам, вы уже пользуетесь готовым. Так же, как мы. Не должен я знать, как сделать рубашку, как сделать стол, как что-то еще построить. И что я пользуюсь? Тем, что сделало до меня человечество и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение буквально полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, у них уже другие речи мод, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где там внутри все это быстро
отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя, сделать их абсорбцию в себе. 16-й пункт статьи дарования Торы или дарования Кабалы. Теперь поймем, почему Кабала обязывает нам нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история, то есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Кабала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении, а когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного. Оно происходит, потому что так должно произойти. Потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть есть определенные условия, согласно которым, только лишь согласно которым, возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат.
и согласны приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила, совершим и услышим. То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень, но у нас же нету этого кли, для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо то есть, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается орпними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа, в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались. Имеется в виду ограниченная группа, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены. Это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение». Каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании. Не в наших намерениях быть друг в друге и оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне, Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в наших, в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен, никаким образом он это не увидит. Это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами. Как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг к другу, то не были способны исправляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя». И поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния,
когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль, то есть не устремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу. Эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы с тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ Израиля ответственен за друг друга. На первый взгляд, это совершенно несправедливо.

0: заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца. И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: Почему говорится, что сначала совершим, а потом услышим?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то... не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все, а сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новые килим, они очень неосознанные, вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием. Потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными, такими потерявшими немножко интерес. Как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо. Это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас... Нет, телефончики отключить. Это... Вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. Или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно в каких, где бы вы ни были и в чем. Вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным. А вот потом это уже, да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Это реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную. Так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. Начиная от самых низменных наших состояний, и земных, и кончая самыми высшими. То есть, где бы вы ни были, какими бы вы делами ни занимались, бизнесом, любовью, какими-то продвижениями, какими-то решениями, какими-то склоками, неважно где и в чем. Если в это вы не помещаете Творца, не делаете усилия его поместить, значит, это не духовная работа. Духовная работа заключается в том, чтобы в нашем мире, в наш

0: состояниях, не уходя ниоткуда, вмещать в него Творца. То, что мы сейчас уединились, то, что мы находимся здесь, это для того, чтобы просто подкрепиться, для того, чтобы набраться этих ощущений, самых-самых наилучших отсюда. И чтобы их не теряя, потом начинать внутри нашей жизни их буквально вмещать силой, заполнять нашу обычную жизнь вот этим духовным ощущением до тех пор и настолько, чтобы начать сквозь них ощущать Творца, живую силу, которая все это на самом деле оживляет, двигает. Поэтому сегодняшние наши состояния, они как бы модель того, что с нами потом будет происходить. Мы вернемся к нам домой, мы очутимся снова в той нашей жизни, и нам будет снова как? Плохо? Нам не будет плохо. Мы должны как сейчас, в нашем сегодняшнем состоянии, когда мы немножечко уже выдохлись, когда мы уже не в такой эйфории, вот сейчас начинайте в это свое состояние вмещать, совмещать его с тем самым наилучшим состоянием, которое у вас было. Это не значит, что вы уходите в прошлое. Это не оглядываться на прошлое. Это значит самое наивысшее состояние облачать в ваше сегодняшнее наинизшее. А вам будет потом добавлять еще более и более низкие, больше овьют еще более и более низкие состояния. Пытайтесь их одухотворить. Сегодня вам дается на это сейчас пример, лаборатория. Делайте в ней сейчас, в этой вашей внутренней лаборатории, такие действия. А потом, когда вы вернетесь к себе домой, сделайте это со всей своей жизнью. Вы не должны на 2 часа в неделю или на 2 часа в день отрываться от этого мира и убегать куда-то в кабалу. Нет, вы должны убегать в кабалу на 2 часа в день, для того, чтобы потом весь день, все остальные 22 часа прожить, совмещая то, что вы получили, ту энергию, ту возвышенность, те впечатления, вы должны вмещать во все остальные 22 часа. Только тогда считается, что ваша жизнь действительно правильно реализуется. Не те 2 часа в сутки учитывается, которые вы проводите за занятиями кабалой, или там еще какой-то час, который вы проводите за распространением. Не это учитывается, а учитывается, как вы именно то, что вы получили за эти 2 часа, вмещаете, вталкиваете насильно, пытаетесь жить эти 2 часа, все остальные свои 22 часа. Поэтому наша жизнь построена таким образом, что мы 8 часов или 10 часов обязаны работать, и каббалисты обязывают работать человека, участвовать во всей жизни, с окружающим обществом, ни в коем случае никуда не удаляться, не отрываться от окружающего большого мира, который его якобы путает, и так хорошо мы от него отвалим куда-то в сторону и будем там спокойно существовать. Создадим для себя искусственный мир. Ни в коем случае. Творец ничего не сделал зря. Жены, дети, начальники, тещи, не знаю, что там еще придумать. Это все нужные нам помехи. В них внутрь мы должны вдохнуть духовное. И наоборот.
1: Методика, построена на отрицании эгоизма.
0: Методика, которая построена на отрицании эгоизма, она не дает нам продвигаться. Поэтому все методики остальные, они только и говорят о том, что оторвись от этого. Думай только об одной мысли, но остальные вообще оторви. Каббала говорит не об этом. Включи Творца во все остальные свои помехи. Он внутри них, когда ты их включаешь, ты работаешь с авиютом, там ты его найдешь, там он тебе раскроется. Он тебе может раскрыться только на твоем мясе, только на твоем эгоизме, внутри него. И не сразу он тебе раскроется не на нулевой и не на первой стадии, а только на второй, третьей, четвертой. То есть даже ты начнешь работать с этим, не сразу же ты его начнешь ощущать. На нулевой, на первой стадии он будет тобой ощущаться, как какой-то далекий окружающий. То есть это... Поэтому меня радует видеть вас в таком уставшем и таком поникшем состоянии. Это очень хорошо, теперь вот надо начинать работать. А если человек ждет, когда снова у него появится вдохновение, ну, где там какая-то группа, начнут петь, плясать, и меня таким образом там как-то подбодрят, это неправильно. Это совершенно неправильно. Выход в духовный мир, он выход из самого отчаянного состояния. Из самого отчаянного. Нет большей тьмы, чем перед выходом в высший мир. Когда человек действительно понимает, что у него нет никаких возможностей на это, внутренних своих собственных, тогда он уже кричит Творцу. Это еще не наше состояние. Мы можем еще найти как-то Творца в нашем мире. Мы можем, то есть в нашем внутреннем состоянии, мы можем где-то как-то его с собой совместить. Когда мы этого совершенно не сможем, несмотря на все наши попытки, тогда они и будут настоящим криком к тому, чтобы он раскрылся. Так что начинайте внутри себя работать. Знаете, улыбочка. И... Раф, можно ли еще раз объяснить, что такое духовное общежитие, которое на сегодняшний день не созревший плод для группы? С другой стороны, вы говорили, что задача группы на сегодня вытащить из себя я и растворить его в членах группы. Да, человек должен вытащить из себя своего я, растворить себя, вытащить себя из своего я, растворить себя в группе, выкинуть себя из своего я наружу в группу, то есть сделать так, что наше я остается вне группы. Группа – это какой-то круг такой, куда мы пытаемся выброситься, оставляя свое я за пределами этого круга. Мы это делаем только в наших внутренних усилиях, ни в коем случае не применяя это в нашей жизни. Мы не заводим общую кассу, как кибуцы, никакое общее какое-то общежитие, не пытаемся создать какую-то одну общую семью, какую-то общность в нашем мире. Это все относится к проблеме последнего поколения. Дай Бог, мы к нему когда-нибудь подойдем. Мы с вами строим просто каббалистическую группу, не каббалистическое общество, каббалистическую группу, которая занимается только внутренними усилиями, каждый в себе, и сопряжениями этих внутренних усилий всех между собой, чтобы достичь критической массы и вызвать раскрытие Творца. А раскрытие Творца всех нас сразу же поднимает на следующую ступень. Как только на следующей ступени мы снова достигнем критического желания и подготовим себя своими этими усилиями к этому общему кли, сразу же снова нам раскроется на следующей стадии Творец. И снова он нас исправит, и снова таким образом мы наполнимся им на следующей ступени. И так далее, каждый раз. Вся методика, она практически одна и та же. На каждой ступени. Так вот, мы с вами сейчас не занимаемся исправлением нашей жизни. Каждый из нас остается жить в своей семье, каждый из нас остается в своей работе. Может быть, жены не согласны, может быть, мужья не согласны. Мы не собираемся сейчас заводить общее имущество, создавать какие-то свои собственные государственные, наши государственные учреждения. Ничего мы этого не делаем. Мы только лишь создаем духовную нашу общность. Невидимую, духовную, где наши общие желания и устремления к Творцу складываются вместе, вызывая этим на нас большой окружающий свет. Это единственное, что мы сейчас делаем. Ну и для этого, если надо, совместные какие-то действия, но они совместные, не относящиеся к нам, к нашим житейским всем там проблемам и образом жизни и так далее. Это то, что мы делаем вместе. Это там сука, это там какие-то распространения, создание нашего общего центра. То есть все то, что относится только к духовному, является каким-то внешней его оболочкой. Вот. Это да, но ничем большим. Это и значит не лезть на несозревший плод. На дерево добра, на дерево познания добра и зла. Нам на это залезать еще нельзя. Но это придет. Вообще, начиная вот с этого времени и далее, вы увидите, насколько быстро пойдет ваше развитие, насколько состояние быстрее все начнут сменять друг друга. И то, что казалось раньше, что это должно занять месяцы, годы, и вообще как-то это тяжело, как-то это пробуксовывает, вы увидите, насколько это летит вперед. Кен.
2: Шабат
0: я вчера говорил о том, что мы должны пытаться ощутить Творца между нами. Что значит ощутить Творца между нами? Творец проявляется между нами в той мере, в которой мы пытаемся его ощутить. Пытаемся ощутить Творца, это значит пытаемся ощутить свойства отдачи. Если мы каким-то образом пытаемся его смодулировать в состояниях, в отношениях между нами, и к этому свойству совместно прийти эгоистически, ради себя, каждый, и все вместе, мы об этом с вами вчера говорили, из состояния лоли-шма, то при этом начинает проявляться ор-макив, который подтягивает нас к такому исправлению, которое будет уже внутреннее, и в него войдет ор-пними, сам Творец проявится таким образом. Об этом мы вчера с вами говорили. Да?
1: Да, вы говорите, нельзя опережать события, но мы же все-таки искали кибуцы. Хотели...
0: Мы опережали события, мы искали кибуцы, мы пытались прыгнуть на много ступеней через себя, но при этом, во-первых, нам это не позволили свыше, да? Во-вторых, ты можешь меня спросить, ну вообще, когда у нас в группе возникают какие-то вообще задумки, давайте так сделаем, как я обычно отвечаю?
1: Делайте.
0: Совершенно верно. Пробуйте. Потому что мы первые, мы должны все испробовать. Не все, что лезть все во всякие такие утопические абсолютно планы или действия. Но если вам кажется, что таким образом или таким образом мы в группе можем что-то улучшить на нашем общем пути, то есть появится большая общность, появится большая сплоченность, группа будет более тесно сколочена, то всегда на такие действия я согласен и говорю, да, действуйте. Если есть у кого-то какие-то... к этому идеи, и не сдерживаю это никогда. Но надо посмотреть, какие идеи, конечно. Но, как правило, хорошо, если мы это пробуем. И мы опробовали тысячи разных идей. И на сегодняшний день то, что вы видите, это их результат. На самом деле, конечно, это результат где-то, ну, как минимум, 10-летнего труда, причем очень энергично, вы понимаете, что мы в этом живем, и живем все время, ни разу, ни два раза в неделю, и не встречаемся там где-то в кинотеатре, извиняюсь, что я так говорю, об этом обычно дальнейший разговор, может быть, будет, а мы живем в этом, и постоянно в этом варимся, и все силы прикладываем для этого, и пытаемся создать для себя такие условия, когда мы действительно вместе работаем, учимся, и все делаем как можно ближе, чаще. Друг с другом. Но все равно, что бы ни было, какие бы ни возникали возможности каких-то еще и еще совместных действий, мы это всегда приветствуем. Я ничего такого никогда не запрещаю. И неважно, если отваливается, само собой. Вам будут здесь рассказывать, возможно, сегодня муши Миша Синелевич о том, что какие только мы не проходили внутри себя всевозможные попытки разбиться на группы, на пятерки, на десятки, устроить соревнования между нами. Я брал, человек 15 говорил, только эта группа, всех остальных я, по мне, хоть они чтобы исчезли, не нужны они мне никто. И где-то сотни человек оставалось за бортом, как бы. Какие только мы не делали такие перетрубации драматические, чего только не было. Мы перепробовали много-много чего. Это все интересно послушать. Я не знаю, насколько это будет понято, если это не пройдено на себе. Но если вы включите с нами вглубже, весь этот опыт, он войдет в вас, вам не надо будет это проходить, у вас не возникнут эти мысли о том, чтобы пройти это все. У вас возникнет просто уже сразу же понимание, а что это такое на самом деле, как будто вы это прошли. Все?
1: Да. Это только пробы ошибок есть возможность.
0: Вообще путь вперед, он только на методах пробы ошибок. И всегда, так и сказано, «Эн цадик барец ашер азатов вело эхта», то есть никогда нет праведника, который бы перед этим не согрешил. Праведником называется исправленное состояние, грешником называется неисправленное состояние, когда он окунается в эгоизм собственный и понимает, что он грешник, то есть делает ради себя, да? А праведник делает ради Творца. Только этим устремлением намерения отличается праведник от грешника. Так вот, нет такого состояния у человека, когда бы он не должен был бы упасть, понять, что он ошибается, что он неверно делает, что он находится в эгоизме, в обратном относительно Творца состоянии, исправлять себя. Но эти состояния ты можешь пройти, если ты включаешься в основную группу, проскочить их буквально за и подсознательно даже. Все эти решимоты ты можешь в себе отработать за мгновение. В то время как самостоятельно, это, конечно, у вас займет месяцы и годы. Поэтому включение в общую группу, оно дает поразительные результаты для новеньких. И мы на самом деле видим, как приходят люди, они уже совершенно другие по развитию, по готовности. Они схватывают все быстрее, они попадают в наше общее поле, а для них это все становится очевидным. Ну, чего вы там 5 лет, чего там делали? Все и так понятно. И это хорошо. Мы их сразу же можем прямо складывать с собой. Кенерон. Прошла первая половина Конгресса. Осталась вторая его половина. Даже меньше, чем вторая половина. И менее интенсивное. Что нам надо делать сейчас? Сейчас нам надо отработать в действии, именно начиная с сегодняшнего дня. Я, правда, думал, что и вчера уже будет, но еще не совсем. Начиная с сегодняшнего дня. Каким образом, несмотря на то, что нам тяжело, что мы запутанные, что мы уставшие, что мы... что в нас, что значит запутанный, уставший? Нет такого понятия усталости. Баля Сулам об этом пишет. Нет такого понятия запутанности. Все отрицательные состояния, то есть, которые не находятся, когда не ощущается полное совершенство, полнейший покой, полнейшая ясность, эти все состояния, они вызываются добавлением к нам эгоизма. Поэтому мы чувствуем тяжесть, мы хотим спать, мы запутаны, наши мозги не соображают, уставшие вообще от всего. Нам это все уже начинает быть как-то неслышимым. Или мы не можем это уже воспринимать. Это подбавление эгоизма. Нет понятия усталости. Баля Салам пишет об этом при Хахам Маамарим. В статьях своих, в книге при Хахам. Он пишет об этом в «Сгулат Схира», есть такая статья. Так вот, это все не от усталости, ничего такого нет в организме и вообще в мире. Или добавляется эгоизм, или он исправляется, или он наполняется, или он заново добавляется, абсолютно неисправленное, абсолютно пустой, в которой не светит никакого света. Мы сейчас находимся в таком состоянии, когда к нам добавляется эгоизм, когда против него еще нет ормакиев, мы сейчас должны этот ормакиев искусственно вызывать на него, постепенно он будет образовываться, постепенно он начнет светить снаружи эгоизма внутрь, и тогда мы начнем ощущать как бы новый день, просветление, нам станет немножко более ясно все, усталость будет проходить, появится какое-то воодушевление, устремление вперед, какая-то надежда. Что значит надежда? Светит ормакиев, который будет орпними. И так далее. Но это все зависит от нашего усилия. Если мы будем пассивно действовать, то мы можем сменять эти состояния раз в год, в два, и не знаю, а может быть и в поколение. Если мы будем действовать усилиями своими, значит, мы будем сами идти уже не путем страданий, а путем света, путем Торы. Вот это мы и должны сегодня сделать. То есть все то, что мы прожили в течение первых 2-3 дней, когда мы жили за счет того, что мы создали, за то, что мы ждали, то, что мы делали, вкладывали вот в это все мероприятие. Это были дни, когда мы получали за наши усилия, которые мы приложили для того, чтобы явиться сюда. За это нам светил Ур-Макив. А сейчас следствием этого является следующее состояние, когда нам добавляется следующий авиют. И вот сейчас мы должны с этим авиютом начать действовать. Это начало следующего дня, но оно начинается с вечера. Ве-е-эр, и был вечер, и было утро, день один, день второй и так далее. То есть то, что мы сейчас должны делать, мы должны совмещать сегодняшний свой авиют, ни в коем случае от него не отрешаясь никуда, да, с тем прилагать сейчас на его основании усилия достичь такого же состояния, как было раньше, по своей мощи. Кен? Что значит совместить авиют с тем состоянием возвышенным, которое было у нас? Это значит, что на сегодняшний свой авиют, на сегодняшнюю свою якобы усталость, опять-таки я повторяю, не усталости, не забывчивости, не отрешенности, не злости, не, ничего нету. Это просто изменение эгоизма. Только есть изменение толщины эгоизма и, соответственно, этому изменение интенсивности света. Никаких, кроме этих двух параметров, ничего больше нет. Или это в виде решимот, или это в виде ясных параметров авиюта и света. Больше ничего в природе не существует вообще. Поэтому человек должен понимать, что если сегодня он находится в таком состоянии, полубездыханном таком, это значит, к нему добавили авиют, против которого нету света. И если он будет ждать этого света, он может его ждать еще десятки лет. Значит, сейчас нашим усилием, тогда оно будет считаться действительно нашим, и свет будет считаться нами заработанным, мы должны вызвать на себя этот свет. Значит, если у тебя такой авиют, и если у тебя сейчас есть желание все это сбросить и удрать, выйти из этого, допустим, из этой суки, и вообще из этого, из всего, и вообще чем тут люди занимаются, для чего они собрались? Все такое нереальное, далекое. Ну, побаловались, хватит, попели песни, пойдем домой. Правда? Я могу тебе еще хуже сказать. Я боюсь только, что уйдут. Я знаю, что говорить. У меня это внутри все было. Так вот, видишь, даже хлопать собираются. Так это самое хорошее состояние, только если они осознанные. Значит, надо всегда, когда есть такие состояния усталости, отрешенности, никчемности, якобы нереальности всего этого дела. Что тут вообще? Реально это работать, зарабатывать, дети, семья. Знаешь, сидеть с пивом там, с друзьями немножко. Ну, жизнь, обычная жизнь, как все. А тут что-то такое воздушное, нереальное. На самом деле, конечно, если бы не помощь Творца, что вся та жизнь кажется нам действительно ужасной и абсолютно бесперспективной, безысходной, то мы бы никогда бы не собрались бы здесь. Слава Богу, что он вместе с авиютом добавляет нам отторжение Ур-Макифа, раздвигается в обе стороны мироздания от своего нулевого уровня. Когда-то, видишь, когда переходили евреи, выходили из Египта, на нулевом уровне было совмещение нашего мира с духовным миром. Очень просто было. Все понимали прекрасно, что да, вот такое существует. Творец – это то, что вокруг нас. Это разумная сила, которая нами управляет. Управляет. Совершенно понятно все было для такого вроде бы быдла, которое существовало на нулевом, на маленьком уровне эгоизма, чего им надо было. Ни к чему особенному не стремились. Прожить. Дай мне там стакан мана в день, и достаточно. Ну, мана небесная, да, говорится. Вот. А теперь, а с тех пор начинает раздвигаться мироздание в обе стороны. Удаляется Ур-Макив от этого нулевого уровня вверх, и удаляется и растет авиют от этого нулевого уровня вниз. Вот. И человечество начинает ощущать все большую боль, все большую безысходность, все большую тьму. И не знает, поскольку отрывается от нулевого уровня, от света, эгоизм, он начинает выдумывать для себя всякие теории существования, каким образом просуществовать, каким образом выдумать для себя какие-то подпорки, а для чего стоит существовать. И вот ищут там культурное какое-то развитие или там технологическое развитие и так далее. Якобы в этом мы найдем какие-то наполнения. Вот. И доходит до самой последней крайности, до такой тьмы, когда уже все, больше ничего нет. Это уже начинает проявляться в наше время. То есть, сколько бы ты ни учился, тебе на следующий день твоего образования не хватает. Ты женился, на следующий день ты понимаешь, что ты неправильно сделал. Это не просто так, это развитие эгоизма. Во всех уровнях жизни так будет, это усугубится. Остается единственное, что наркотики. Больше ничего. То есть отключать себя. Вот сейчас это будет самая главная проблема у человечества. Вот. А кроме этого, потому что ничего не останется. Ничего не останется. Каким образом это пройдет человечество, мы как-нибудь поговорим. Это ясно каким. Да. Если у меня сейчас, после того, как я сижу здесь, накапливаю большую духовную энергетику в себе, стремление к Творцу, ощущение товарищей, если у меня сейчас начинает прибавляться эгоизм, я начинаю вспоминать о работе, о деньгах, о семье, ну, о всем том, что у меня, так сказать, что есть у меня в моей жизни вне пределах группы. Да? Сейчас мы находимся внутри группы, вне предела группы. Что я должен делать? Я должен пытаться во всех своих состояниях в этой жизни быть на самом большом духовном уровне. Это значит, что я присоединил этот авиют, который мне сейчас подбавили, к устремлению к Творцу. Если я это пытаюсь сделать, я этим вызываю на себя окружающий свет, он начинает мне светить. Каким образом я это пытаюсь сделать? Я вам давал пример даже своего Рава. Он запирался в комнате и начинал танцевать. А был в жутком состоянии. Это говорится о большом каббалисте, который находился в мире Ацилут, находясь в одновременно в нашем мире. И он переживал такие же состояния. Эти состояния переживает любой человек, который просто не полностью еще исправил свое кли, еще не дошел до полного гмар-тикуна. Он просто запирал себя, я видел эти состояния, он просто запирал себя у себя в салоне дома и тра-ля-ля-ля-ля-ля скакал. Вот так вот. Как он умел танцевать, ты понимаешь? Вот. Это 85 лет мужику. Вот. И таким образом выводил себя, то есть на всех уровнях. И на физическом, и на ментальном, и на духовном. Выводил себя из этих состояний. Вызывал в себе такие состояния, которые бы уподабливались на всех его уровнях духовному следующему состоянию. У нас другого выхода нет. Каждый раз до Махсома и после Махсома у вас будут одни и те же проблемы. Это не проблемы, это вам дается, потому что вы уже побывали на хорошей ступеньке, вы уже ощутили, что значит, ну, немножко какое-то сближение с Высшим. Теперь вам дается, на самом деле, на практике, ну, осуществите этот этап следующий. Если ты будешь сейчас упираться, если ты будешь ждать, пока он... придет, он придет в итоге, потому что все равно каждый из нас каким-то путем вернется к своей обычной, привычной духовной работе. Мы будем снова учиться, мы будем распространять, давать лекции, чего-то читать. Через некоторое время мы вернемся, повернемся снова, начнем участвовать в этом во всем, но это будет не нашими усилиями, или нашими, но совершенно не в той интенсивности, в которой мы должны это сделать. Поэтому говорит, что я рад тому, что на сегодня это происходит. Сейчас у нас, ты спрашиваешь, что значит вторая половина пребывания здесь у нас, на нашем семинаре. Вот это сейчас вторая половина пребывания. Сейчас мы должны, несмотря на это, прийти к нашему вчерашнему состоянию. Но с сегодняшним авиютом это значит следующая ступень. То есть ни в коем случае, чтобы наше сегодняшнее состояние не было ниже, чем вчерашнее, чем самое наивысшее за все эти дни. И так каждый день и каждый раз человек в своей жизни обязан это делать. Я иду на работу, учеба, жена, дети, что угодно, любые помехи, какие ты только не скажешь. Внутри них ты обязан жить в полном постоянном контакте с Творцом. У раба Зюши, да, там пишется, была такая жена, которая все время на него ворчала, ругалась. И когда ему говорит, как ты можешь жить с такой клафтой? А? Клафта это на иврите, как это сказать? Это тоже на русском, как сказать? Ну, ведьма, ну как мы говорим обычно? А? Стерва, стерва, да. Вот, так это самое, это слово можете не вырезать. Так вот, так он говорит, да вы что, я же из-за нее-то все, благодаря ей всего и достиг. Это был такой пример в Кабале, это приводится каббалистами действительно, ну, так как образец. Так что, это как Раф рассказывал, что когда он, его привели заниматься ну, в начальную школу, это называется хедер, от слова комната, заниматься первый раз, то там был такой учитель. Ну, а Рэбби говорит, а я был таким, что меня никто ничего не мог приказать. Я такой своевольный. Вот. Он мне говорит, ну, смотри, вот эта буква такая-то. Ну, скажи, какая? Не хочу. Еще раз не хочу. Тут у того была эта самая линейка такая. Он его стукнул по этой самой... ну, не знаю как, стукнул. Сейчас скажи, нет. Еще раз стукнул. Ну, нечего делать, я сказал. А потом он мне дает руку, говорит, поцелуй ту руку, которая держит линейку эту, палку. И так, таким образом было воспитание. То есть показывается нам на примере, что мы должны благодарить за наши удары. Когда человек на самом деле приходит к такому, что он рад, что его авиют возрастает, что удары на него, которые он получает, это не удары, это то мясо его внутреннее, этот эгоизм, в котором он может ощутить Творца. Но как же я поднимусь, если я не наступлю на этот авиют, который мне сейчас подбавили? Он же только и есть возможность приподняться. Но на нем я должен приподняться, не аннулируя его, не забывая, не нивелируя, не убегая от него. Я должен брать все, что я накопил за 2 часа утренней там, учебы, и в течение всего дня, мы с вами же для чего мы переписываемся, для чего мы посылаем смс друг другу и так далее. Чтобы в течение всего дня я это все постоянно, ежесекундно внедрял во все, во весь мир. Это значит прийти к состоянию, когда ты говоришь, что весь мир создан для меня. И тогда ты обнаруживаешь, что все в мире заполняется Творцом, его силой. Ты встречаешься с ним везде. Везде. В самых своих даже низменных состояниях, если ты не забываешь о нем. В самых даже низменных состояниях. Ты там, может быть, женщиной, ты там можешь, я не знаю, на работе. Неважно, что и где и как. Это не имеет совершенно никакого значения. Если ты пытаешься не отрываться от мысли, от подобия Творцу во всех состояниях, где бы ты ни был, там ты его и находишь, причем в самых низких, как и сказано, эфушата муцегадлото, шаматан муцеанвалото, в самых низменных, именно, то есть в самых больших авиютах. Поэтому прибавление авиюта к нам – это благо. Это на самом деле благо. Для того, чтобы сохранить у себя только место в голове и помнить, что несмотря на то, что мне плохо, страшно вообще, жутко надоело, и устал я, и ну все уже. Одновременно с этим, чтобы помнить о том, чтобы воевать с этим, наполнять, исправлять это состояние, для этого нужна группа. Потому что у человека добавляется авьют. Этот новый авьют, там нет точки в сердце. Там точки в сердце нет. Точка в сердце тебе дана только один раз. Не прибавляется новый авьют, еще там 10 килограмм добавили тебе твоих желаний. Всяких земных, всяких низких, неважно каких. Не добавляется вместе с этим и духовного возбуждения. Не приходят две части одновременно, Малхут и Бина, в тебе. Приходит только Малхут. Значит, сейчас то, что ты должен сделать, а где ты возьмешь это воодушевление, духовную часть, где ты вспомнишь, когда ты вспомнишь, как ты можешь вспомнить? Ты можешь вспомнить только через неделю о том, что да, вот смотри, кто я, что я, вот есть духовное, что-то с этим надо делать. Можешь через неделю вспомнить. Поэтому ты должен создавать группу, которая бы тебе постоянно об этом напоминала. Если мы находимся на секунду в плохом состоянии, в отрешенном, в таком побитом состоянии, выдохшимся в таком, это значит, группа на нас не действует. Мы не вложили в нее достаточно усилий и не создали ее такой, чтобы она нас держала в постоянном таком мацавкен, я не знаю, как сказать на русском, в полной боевой готовности всегда. Это только зависит от группы. Тут человек сам ничего не может сделать. Когда добавляется эгоизм, ты все, ты уже мертвый. Никуда не денешься. Только лишь заранее, если ты вложил в группу, как знаешь, как в банк, в больничную кассу, проплатил заранее, как сказать, типуль, это, но страховка, битух, страховка тоже самое. Нет, проплатил то, что они за тобой будут потом обслуживать тебя. Только это, то есть это не то, что они будут обслуживать, это ты практически возвращаешь себе свой вклад. И именно это делаешь на тот случай. Есть такая статья, и много таких статей у Баруха, у Рава Баруха, Это исходит из духовного принципа пнуалай вани пурея. Или из такого состояния, из такого, как... у Рабаша есть статьи, что человек вкладывает в группу, и потом группа ему в этой мере отдает. То есть вся эта методика, она нами уже пройдена, но напоминать об этом я могу тысячу раз, это не поможет. Если человек с группой не готовится к таким состояниям, и группа не готова оказывать каждому именно вот это напоминание, заставлять, напоминать, все время трясти каждого, в какой мысли относительно Творца ты находишься, то это не группа. Это самое главное, что группа должна делать с каждым из нас. Поэтому все эти смс, что мы посылаем друг другу, и телефоны, для чего мы приобрели такие, чтобы быть между собой в связи, и напоминания, и утренние занятия, и вечерние занятия, и какие-то работы вместе, и все, что мы делаем, это в итоге только для этого. Если человек падает хоть чуть-чуть, у Баля Сулама был один такой случай, когда они уже находились... Вы знаете, есть такие рассказы о том, что Ари сказал своим ученикам, если мы сейчас в пятницу сделаем прыжок до Иерусалима, мы вызовем Гмар Тикун на весь мир. Ну, пошли домой собирать свои там вещички, что там у них было, чтобы идти в Иерусалим, и в итоге к нему не пришел никто. И он сидит и ждет их. Исторический рассказ. И каждый... послал там кого-то, или сам, может быть, пришел, говорит, я не могу, у меня там дома такие-то обстоятельства. Гмар Тикун, какие обстоятельства? И какие там, жена не пускает. Отговорки у учеников Ари, вы понимаете, что это же вообще... Ну, как может быть такая глупость со стороны, кажется? На самом деле, когда эгоизм сваливается на человека своей этой толщей бетонной, то он не понимает, он уже не делает никаких других расчетов, не в состоянии делать никаких расчетов. То же самое было у Баля Сулама. Один раз он сказал своим ученикам, мы можем сделать Гмар Тикун, только мы должны, я не знаю, какое точно время, не буду врать или выдумывать, какое-то время мы должны находиться в состоянии максимальнейшего духовного напряжения к этому состоянию. и они действительно успешно к этому уже шли, продвигались, что-то внутри себя соблюдали все условия вот этой взаимной поддержки, и все, и вдруг один из них вздохнул. И Балискон сказал, все, на этом, значит, все исчезло. То есть, один маленький провал. К чему я это говорю? К тому, что работа должна быть со стороны группы на каждого из ее членов такая, чтобы он ощутил, что он находится под постоянным контролем, под постоянным духовным принуждением. Он вынужден держать себя правильно. Ему, как мы говорили, должно быть стыдно смотреть в глаза товарищей за то, что он может их подвести. Это называется сверлить дырку в общей лодке, в которой все утонут, если он это сделает один. И поэтому это очень часто помогает, если группа напоминает друг другу и каждый всем остальным о том, как они зависимы друг от друга. То есть, если я сижу сейчас в таком понуром состоянии, и мне тяжело, и плохо, и я вот какой-то такой разочарованный, отрешенный, уставший, я должен понимать, что этим я просто отключаю кислород своим остальным товарищам. И мне должно быть стыдно перед ними. Это надо просто в себе постоянно культивировать, развивать это чувство. И вот сейчас нам это дано. Так что я считаю сегодняшнее состояние очень хорошим. Давайте сейчас вместе пытаться это делать, вы увидите, насколько это просто. На самом деле, это психологическая глупость такая в нас, не больше. И вы увидите, что усталости на самом деле нет. Что значит полная, что значит гмартикун? Человек не спит, не ест, не пьет. Он что, находится в постоянной какой-то эйфории, каких-то полетах? Что при этом происходит? Он, бывает у него такое, как усталость или нет? Отдохнуть бы как-то от этого духовного, от всего? Да? Постоянно гмартикун. Ничего не меняется, это вроде бы не очень хорошее тоже состояние, какое-то болезненное, да, гиперактивность или как его там назвать, перевозбуждение. Вот. Что при этом делать? Это такое благое состояние, покоя, внутреннего равновесия между собой и Творцом. Только этим и достигается состояние покоя, когда есть равновесие между тобой и Творцом. На каждой ступеньке оно ощущается на какое-то мгновение, а потом снова эгоизм возрастает, исправление возрастает, как только они совмещаются, на какое-то время ощущаешь покой. И снова, и так далее, пока до вечного покоя не дойдем. Так вот, мы должны достичь такого состояния, когда состоянием покоя будет постоянное устремление вперед. Оно будет нами ощущаться как абсолютнейший покой. Экраны по своим свойствам различны ли у различных людей? Конечно, различны, потому что у каждого человека свой индивидуальный набор эгоистических свойств. Как реагировать на ежеминутные состояния, сонливость, радость, безразличие, которые все время повторяются и сменяют друг друга? Есть ли на каждое из них конкретные действия? Чем каждое действие, чем каждый действует как первооткрыватель? Все состояния, которые сменяют у нас друга совершенно произвольно, независимо от нас, не надо ими управлять. Надо управлять только одним, нашим намерением на каждое состояние, из каких бы состояний не были мы, в какие бы состояния нас бы сейчас не забросили. Мне совершенно не важно следующее состояние. Мы всегда беспокоимся, как бы мне ни стало хуже. Не станет мне хуже, если я из любого состояния могу восстановить связь с Творцом. Я не должен думать о том, что будет хуже. Я должен заботиться только об одном. Связь с Творцом обеспечит меня всегда в хорошем состоянии. И наоборот, оторвусь я от него, будет плохо. Или на секунду мне будет еще казаться, что хорошо в своем эгоистическом состоянии, а потом все равно станет плохо. То есть не надо заботиться о будущем. Будущее – это сегодняшнее. Если я сегодня вкладываю достаточно усилий в себя и в группу для того, чтобы в любых своих следующих состояниях я мог бы сразу же восстановить направление на Творца, то это значит, я всегда нахожусь в хорошем состоянии. И не важно, что ко мне придет. Естественно, любые следующие состояния, они будут большими по авиюту, и мне от этого не убежать. Каждое следующее решимо, оно будет, конечно же, больше, чем предыдущее, и, конечно же, хуже и удаленней от Творца. Но если я себя каждый раз подготавливаю к этому все лучше, значит, я таким образом мгновенно компенсирую эту толщину решимо своим увеличенным намерением. И все. Никаких состояний плохих быть не может. Плохое состояние, левая линия, она должна мгновенно восприниматься не как плохое, а как наоборот, эффективное. Или, а? Как, не продвижение, это не продвижение, это дается тебе просто еще авьют. Это часть из продвижения. Куда же деться? О критической массе. Как должен подключиться к критической массе я? К мировому кли? Это количественная или качественная характеристика. Подключение к мировому кли – это значит создание общности такой внутренней между нами, духовной, когда мы заботимся друг о друге. Когда я понимаю, что любая группа в мире, где бы она близко, далеко от меня физически не находилась, она определяет мое следующее состояние. Что без нее я не в состоянии буду духовно возвыситься, и поэтому я просто завишу от них. Я нахожусь, как тяжело больной, в их руках. Значит, если у нас будет такое отношение друг к другу, появится такая забота друг о друге, эгоистическая, естественно, забота, этого будет совершенно достаточно, чтобы это общее кли уже было, и чтобы я был в него включен. На самом деле это так. Как я могу получить свет от Рава? За счет включения меня в него и его в меня, ведь получать я должен из своего ахапа своей высшей ступени. Если вы слушаете мои занятия виртуальные, практически я там передаю все. Я не сказал бы, что так уж необходимо слушать Зоар, присутствовать на нем. Честное слово. Это очень-очень вспомогательный материал. Я его даю на другую публику, кстати говоря, на израильскую публику, более к их менталитету. Вам это нравится? Присутствуйте. Не запрещено ничего. Вам нравится присутствовать на наших утренних занятиях с 3 до 6 утра? Присутствуйте. Тоже ваше дело. Но то, что я желаю дать всей мировой группе, я даю на своих 3 виртуальных уроках. Они, возможно, будут сейчас меняться. Будет 2 урока птихи, наверное, и 1 урок каких-то общих обсуждений. Мы должны будем устроить между собой конференцию еженедельную или раз в месяц. Посмотрим по обстоятельствам. Зависит от интенсивности нашей работы, как мы будем связаны друг с другом. У кого нету этих телефонов, как они называются? А? Видеотелефонов этих, может быть, нам необходимо. Да, Марик? Всем раздать эти видеотелефоны. Каким образом это можно купить? Уже заказали? Заказали 3 штуки. 4 штуки. Значит, кто у нас есть из каких групп? Значит, каждая группа получит у нас в подарок этот телефон, видеотелефон, и у нас будет таким образом возможность видеть и слышать в реальном времени, там, по-моему, да, через этот видеотелефон друг друга. Значит, мы будем проводить постоянные такие обмены, совещания, или как называется, Ешиват Хаверим у нас называется, групповые собрания. Как включиться в меня, я вам это уже говорил. То, что так же, как включиться и в Творца, так как мы включаемся друг в друга. Один и тот же принцип существует во включении, во взаимном, или в Творца, или в кого угодно. Подобием. Если человек желает включиться в другого человека, он должен взять его желание, взять его мысли, взять его мысли, желания и желания, и начинать работать в них, работать на них. Это значит быть включенным в группу, в Рава, в Творца. Механическая связь тут совершенно ни к чему. Человек может жить где-то очень далеко, быть со мной связан очень редко, и при этом действительно быть очень близок ко мне. Есть такие случаи. Причем это не зависит, конечно, от пола, не зависит от ни от чего. Есть женщины, которые работают вместе со мной. Я о них очень редко слышу, но я знаю, как они работают, как они стремятся быть при этом ближе ко мне. И действительно, я их очень близко ощущаю. Является ли восстановление связи с Творцом реализацией отработки решимо? Ну, это и есть реализация решимо. Все решимо наши от того, что мы были связаны вместе с ним. Мы сначала были связаны вместе с ним в одном кли, который назывался Адам. Мы упали с этого уровня, от того, мы находились на уровне, в состоянии, когда мы были полностью, мы это вот это кли, а внутри это был свет или творец. Да? Это состояние, которое было изначально, существовало, а затем это состояние упало до такого уровня, где мы находимся сейчас в этом состоянии, под Махсомом, а с того состояния, по мере нашего падения, образовывались эти решимот. Решимот. И вот они в нас сейчас, в обратном порядке, с самого низкого до самого высокого, возбуждаются, и мы должны их отработать. Отрабатывая решимот, эти мы возвращаемся к нашим прежним состояниям. Что значит решимот? Запись от какого-то состояния, которое мы прошли по мере падения, до самого последнего решимо, до самого высокого, реализуя которое, мы оказываемся в первоначальном совершенном состоянии, но мы оказываемся, мы его заработали, мы в него поднялись. Конечно, все эти решимот и являются восстановлением, их реализация является восстановлением связи с Творцом. Все на самом деле очень просто. Тут нет ни. Тут так все. Всего лишь 2-3 параметра, чего тут есть. Творец, творение, свет, кли. Или это явно, как кли и свет, или это не явно, потому что экран разбился. И тогда только решимот. Кли существует в виде решимот, свет существует в виде ормакив. Что это за такое создание, которое мы здесь слышим? Всемирное сообщество Зубной Барух. Ну, это вам расскажет дирекция. Что это такое за животное такое? А как группа будет знать, кому нужен подъем? То есть, а кому я сейчас должен оказывать там знаки внимания, подбадривать, похлопывать? Не надо об этом даже думать. Если в группе постоянно существует такое внутреннее давление, любой из ее членов будет этим подпитываться, он будет просто это чувствовать. Я не знаю. Что же делать, если с этим добавленным эгоизмом сегодня нужно уезжать домой? Приехали такие воодушевленные, вот мы, а сейчас уезжаю с каким-то тяжелым чемоданом. Что делать? Ну, давайте поможем человеку. Значит, мы должны на самом деле оставить его. Это не поможет. Это не поможет. На самом деле достаточно секунды быть внутри группы для того, чтобы сделать эту связь с ней и потом всю жизнь уже быть с ней связанным. Это попробуйте преодолеть это чисто внутренний психологический барьер. Психологически. То, что на нас сваливается, вот сейчас дополнительный эгоизм, и начинает нас подтачивать. Что говорит Паро, фараон? А кто такой творец? Существует он? Почему я должен ему подчиняться? Почему я должен принимать на себя эту методику какую-то, вообще что-то делать? Все наши помехи, все эти мысли, которые против усталости, отрешенности, это все вместе называется фараон. Посмотрите, просто начинайте исходить из обратного. Смотрите, как он внутри вас работает. Очень интересно. И в соответствии с этим ищите методы, а каким образом вы можете против него работать. Что значит осознание зла? Осознание того, что он вас отталкивает от продвижения вперед. Попытайтесь сопротивляться ему. Или вместо фараона представьте себе Творца, что это Творец делает для вас. На самом деле, это же внутри

0: этот раб должен его защищать был, и якобы царь находился полностью, так сказать, под угрозой уничтожения, смерти, а раб этот от этого раба все зависело. Или в следующий раз, когда царь сделал так, что якобы грабит его казну, злодеи там, воры, и этот раб должен был защищать эту казну. И он бы мог сделать все, что угодно, этот раб. Он бы мог сделать так, чтобы убили царя, и он бы стал вместо него царем. Он бы мог сделать так, чтобы самому своровать всю эту казну и стать самым богатым и могущественным. И он этого не сделал. Он делал все это ради царя. И тогда он стал действительно равным царю, первым рядом с ним. Вот эти все наши помехи, которые нам посылает Творец, он нам их и посылает в таком виде, чтобы мы научились быть полностью подобными ему. Поэтому нам надо их любить, нам надо их изучать. Эти все помехи – это обратная сторона Ахураим, образа настоящего Творца. Он не может по-другому проявить себя. Если бы он проявил себя с по ним, со своей стороны, то мы бы просто оказались бы во власти этого света, этого наслаждения. Мы бы слепо бы продолжали бы пользоваться, работать на него, делать все, что угодно, не из войны, не из тьмы, учась, каким образом, вопреки эгоизму, быть подобными ему. А мы бы автоматически бы все это делали вследствие нашего эгоизма. То есть здесь не проявлялось бы никоим образом своего «я», мы бы не росли. Нет другого выхода. Поэтому понимание того, что вот эти вот тяжести, которые сейчас на нас сваливаются, отрешенности, усталости, всякие помехи против духовного, это обратная сторона следующей ступени. Нет другой формы. Это не просто большой эгоизм. Все вот эти вот вопросы каверзные, которые в нас возникают, нежелания, они по всей своей структуре обратная сторона, как отпечаток от матрицы, патрица, да? Хотем венехтам, видите, называется, как печать и отпечаток, они полностью отпечатываются в обратном образе Творца. Поэтому все заключено в этом нашем эгоизме, только в обратную сторону. И нам необходимо сверху только свет, только сила. Свет – это безымянная сила, в нем нет никаких свойств своих, только отдача, пустая отдача. То есть, что значит пустая? Бесформенная. А форму всю придает нам эти вот свойства, вот эти наши тяжести, отрешенности, незнание, непонимание, нежелание. В них и является, наоборот, если мы их вывернем наизнанку, лицо Творца, наша следующая ступень. Давайте мы с вами на этом сегодня сейчас закончим. Сейчас, возможно ли на время Конгресса продолжать практику ежедневных девизов? Да, у нас, вы знаете, в центральной группе Бней Барух, наверное, вы это знаете, есть на каждый день свой девиз, символ или как лозунг, задание дня. Допустим, месима, так называемая на иврите. То есть мы ставим себе сегодня на день конкретную задачу. Допустим, сегодня мы думаем о том, как необходимо нам взаимодействие друг с другом для того, чтобы во время учебы чувствовать локоть товарища и ни в коем случае не окунаться в учебу ради учебы, а для того, чтобы учеба была средством духовного возвышения. Допустим, такое запутанное немножко я сказал фразу. Но, то есть мы ставим перед собой девиз. И в течение дня мы пытаемся об этом все время думать. Сколько можем, неважно. Но этим мы уже заранее как-то отрабатываем какие-то мысли, какие-то определенные черты нашего духовного поведения. Можно ли это продолжить? У нас есть по этому делу специалисты. Я сам не выдумываю эти девизы, эти лозунги ежедневные. Пускай кто там у нас обычно это делает, напишет на доске, что является сегодняшним нашим лозунгом. Я думаю, что это что-то такое, вроде бы против того возросшего в нас авиюта, что мы с ним должны делать. Да? Сегодняшняя тема. Обычно девиз берется из сегодняшней темы.
1: Все правильно. משתתף בהתרשמות.

0: Поделимся впечатлениями от урока и что мы берем для работы в десятке.
1: Но урок особо святой. Прежде всего, Рав начал в начале урока с того, что нам очень важно вообще в группе заниматься текстами. А затем у нас были еще темы по поводу работы нашей внутренней, внутри группы, о необходимости нашего взаимовключения. Как нам это делать? Разумеется, мы в течение всего урока нам напоминали о переходе Махсома, что-то, чем занимались тогда больше, чем сейчас. Сейчас мы это проживаем заново. И Рав говорил о том, как нам надо все время находиться внутри себя в сомнениях, пока не перейдем Махсом, и сказал, что поэтому это называется гора Синай, что у нас есть очень много сомнений, невероятное количество сомнений, перед которыми человек смотрит на эту гору и думает, как я могу это преодолеть. Если он преодолеет эти сомнения внутри него, без этого он не сможет получить высший свет, чтобы тот начал уже исправлять его.
0: Очень богатый урок. И дает много таких вещей. Одно из них — это методика исправления, которая не дана одному человеку, а дана, собственно, группе, всему народу. Это то же самое и у нас. Эта методика находится у нас, внутри группы. И поэтому мы должны прилепиться группе и изнутри группы распространить это.
1: Да, я слышал, как Рав сказал, что я должен стараться в любых состояниях находиться на самом большом духовном уровне. Это значит, что я соединил тот самый вид, который мне сейчас добавили, к стремлению к Творцу. Я слышал также, что он говорит, если я удерживаю себя в группе для того, чтобы в любом состоянии, которое бы ни было, я всегда мог исправить свое направление по отношению к Творцу, это значит, что я все время нахожусь в хорошем состоянии. Все, продолжим включаться все время в группу, со всеми видами, которые мы получаем. То, что сверху вниз нас сейчас возвращают, это огромный подарок. И поможем друг другу молитвами преодолеть.
0: Да, быть в слиянии с Творцом, быть в подобии Ему, в одном направлении с Ним, во всех состояниях. Скажем, сейчас мы на уроке, и мы выходим из него в состоянии самом высоком. И нужно быть в этом направлении в процессе всего дня, как Рав сказал, даже в состояниях самых низких. И из низости своего видимого возвышенность. И я понял, что действительно силы для того, чтобы реализовать это, существуют только при условии твоего вложения в группы. У нас есть общий счет, а иначе просто мы выходим, и авиют всегда растет, и просто мы выходим из этого состояния. То есть мы можем вместе построить этот общий счет и использовать его.
2: Да,
1: там очень сильно подчеркивалось все понятие добавки в юта и эго, и как справляться с этим. И Рав снова нас ставил, возвращал в группу, что человек сам со всеми добавками своего настроения, он должен находиться в слиянии с группой, и группа удерживает его во всех состояниях. И еще то, что я записал, что все эти состояния, которые проходят, это значит, что этот мир создан для меня, и тогда ты раскрываешь, что все, что происходит в мире, все, собственно, наполняется Творцом, Его силой, ты встречаешься с Ним везде, в самых низких своих состояниях, если ты не забываешь о нем.
2: Бидюк ламших эт Шарон. Рав амар гам, ша боре цех литлабеш баолам азе, килу эцлену, ша анахну цехим...
0: Чтобы должно облачиться в нашем мире, мы должны попытаться найти его в любом состоянии, внутри нашей жизни. Он сказал, что выход в духовный мир — это выход из самого низкого состояния, самого отчаянного. Как мы можем найти в нашем мире Творца? Мы еще там еще не находимся. Несмотря на все наши усилия, это будет настоящий крик, чтобы он раскрылся, и чтобы мы начали работать внутри себя.
1: Когда человек исправляет одно желание, он переводит себя и весь мир на чашу заслуг.
3: Перейдем
0: к следующей части урока.

0: Строим духовное общество.
1: נעבור כעת לסיריית פיטר שטיין היקרה, שהכינו לנו גם את ההכנה.
2: Сейчас мы перейдем к нашей любимой десятке Питер 2, которые подготовили нам подготовку к конгрессу, к региональному конгрессу.
3: Да, дорогие друзья, на самом деле сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего. И сейчас на уроке мы, по сути, получили.
4: Саш, тебя не слышно.
3: Раз, раз. Слышно? Раз. Один, два,
5: слышно, слышно.
3: Да, я говорю, дорогие друзья, сколько радости от возможности прилепиться к Ахапу Высшего. И сейчас мы получили практическую инструкцию, как вкладываться в группу, как получать от группы. И ведь все это происходило на конгрессе. И у нас впереди тоже сейчас предстоит конгресс. И вот та подготовка к конгрессу, которую мы сейчас проведем, от нее будет зависеть, на какую ступень мы поднимемся сами, и поднимем друг друга и поднимем весь мир. Виталий.

0: Денис, прочитаешь отрывок?
1: Отрывок Рабаш. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает, ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле. Еще раз. Для любого дела нужно пробуждение снизу, ибо это дает ему желание и стремление к этому делу. Ибо невозможно дать человеку вещь, которую он не желает. Ведь даже если он примет ее, он выбросит ее, поскольку у него нет в ней потребности. Поэтому необходимо, чтобы у человека было пробуждение снизу, чтобы он нуждался в этом деле.
0: И у нас первый вопрос на активный семинар. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс? Еще раз. Что пробуждает во мне желание приехать на региональный конгресс?
2: В моем случае это ощущение ответственности, которое уже отпечатано во мне. Не может быть, чтобы я не был там в группе Виталия. Мы уже месяцами готовим этот конгресс, строим важность, подготавливаем контент. Так, чтобы у каждого, заботимся, чтобы у каждого была какая-то роль, была общая молитва, чтобы группа могла вырасти с помощью этого. Не знаю, есть

0: такое состояние свыше, что я уже там, и нет никакого сомнения, не знаю, я уже живу этой возможностью несколько таких добрых недель. С одной стороны. А с другой стороны, как десятка будем на этом конгрессе, как мы будем поддерживать связь, несмотря на то, что мы будем разбросаны по различным местам. Я очень хочу, чтобы мы об этом позаботились.
1: Прежде всего, я скажу по правде, я просто ожидаю, что я буду здесь в Петах-Тикве, я ожидаю смешаться с товарищами из многих десяток. Это всегда интересно, всегда новые люди. Все, что дает обновление. И затем ты приходишь уже новым в десятку, с новыми взглядами с разных углов на нашу методику. И у меня также есть должность. Я начинаю там работать. Это что-то интересное и дает возможность выразить себя, давать всем, быть в отдаче. И я ожидаю, что это будет новая ступень. Конгресс — это всегда что-то. Мы уже знаем, что будет высокое состояние, но всегда выходим мы с конгресса с новыми связями. Я ожидаю это новой ступени для себя, для мирового кли. Дает мне много желания прийти на конгресс.
0: Прежде всего, что пробуждает весь такой процесс, в особенности ближайший конгресс, это возможность для группы вырасти, развиться, получить силы. А то, что пробуждает, это забота, забота о нашем будущем, забота о нашей роли как группы Барух, о нашем продолжении, которое внес нас Рав. И этого направления, по которому мы должны идти. Мы должны все время заботиться об этом, чтобы это горело в нас, чтобы, не дай Бог, это не позабылось, как говорится. Над этим надо работать. Это не приходит само по себе свыше. Требуется пробуждение снизу. И то, что пробуждает меня, это то, что я вижу товарищей, которые заботятся и передают эту заботу. И это то, что мы должны делать, пробуждать заботу и ответственность друг к другу.
1: Да, действительно так. Все это пробуждение приходит со стороны окружения. У нас есть такая ответственность, и мы впечатляемся от товарищей, мы видим их вовлеченность, мы слышим руководство и команду контента и важности, и насколько этот этап будет укреплять основу нашей группы, чтобы каждая десятка затем питалась от этого. В этом, собственно, и фундамент того, что мы слышим, то, что говорит Рав на уроках, это группа, которая основана на принципах Бальсулама, Рабаша, и как мы ведем себя внутри этой группы. И затем мы заходим в состояние десяток и укрепляем их. Мы должны укрепить общее кли. Я на 100% впечатлен, что от духа группы, оттуда я получаю важности для участия в конгрессе, включая все должности тогда.
0: Я бы еще добавил, что у нас есть настоящее пробуждение всего нашего кли снизу. Каждый раз мы называем этот конгресс региональным, но слово «региональный» — это внешнее наименование. У нас есть пробуждение снизу, и оно потрясающее. Начиная с короны, когда была корона, и Творец так постепенно, скажем простыми словами, деликатно превратил работу больше в работу десятки, разделил все группы, всю структуру. Теперь мы снизу строим заново кли. И каждый регион в его форме, по его структуре, в соответствии с особенностями каждой страны, каждого языка, каждых условий. Но снизу мы начинаем создавать это новое объединение, и это то, что превращает Конгресс в Конгресс самый важный, который был у нас в Нейпарух. Как группа делает движение. Поэтому участвовать, не мешать, разумеется, но более того, подталкивать группу к получению силы, чтобы делать все эти действия.
1: Я раскрою вам, что на меня влияет. Это вы, товарищи, десятка, группа. Потому что когда я прихожу, включаюсь в ваш хисарон, это действительно влияет на меня, пробуждает меня. А может, у меня есть небольшое такое устремление, которое меня пробуждает, но это большое устремление прийти на конгресс. Это только группа, вся сила группы. Там мы впитываем это желание.
2: Самое важное это в конгрессе — это подготовка.
3: Виталий?
2: Питер тоже готовится к конгрессу, снял помещение. Мы ожидаем, что соберем большое количество людей. И, может быть, даже придут к нам гости, мы их встретим с радостью.
3: Виталий, не слышно, если ты говоришь.
2: Поэтому, кто хочет, приезжайте в Питер, делаем такую небольшую рекламу. Каждый участвует, потому что без подготовки, без участия, без включения товарища, без тавкида, не будет от этого общего состояния, не будет от этого общего конгресса. Поэтому давайте помогать друг другу, чтобы наш конгресс, он не только региональный, он мировой, он групповой, потому что каждый товарищ вкладывает в себя, каждый товарищ вносит свою лепту, свое сердце, свое желание, чтобы ощутить вот это наше с вами единство, наше с вами объединение. Поэтому, родные мои, давайте включимся во весь этот процесс, будем думать о Грузии, о группе Грузии, чтобы они также включились и помогали нам включаться в подготовку конгресса. И перейдем с вами ко второму отрывку. Он тоже очень интересный, и особенно интересный к нему вопрос. Это второй отрывок, это Рабаш, статья 16, 88 года. На каком фундаменте строится святость? Необходимо пробуждение снизу, когда Высший дает без подготовки со стороны Нижнего, получающий не может ощущать это как важно. По правилу, согласно которому все, чем человек желает насладиться, зависит от важности этого. Поэтому прежде чем Высший позволит ему что-то почувствовать, нельзя сказать, что он чего-то хочет. А после того, как человек испытывает некоторое пробуждение к работе Творца, нужно верить, что то, что человек пробудился к необходимости заниматься работой Творца, является следствием того, что Творец послал ему эти мысли без каких-либо посланников. Другими словами, когда ему никто не говорит, что он должен заниматься работой, человек, конечно же, говорит, что это пришло к нему свыше. Однако даже если какой-нибудь человек придет и вразумит его, и объяснит ему, что стоит начать со служения Творцу, и он от этого пробудится, все равно не следует говорить, что кто-то показал ему выгоду, которая есть в работе Творца. А этот человек тоже был посланником Творца, чтобы пробудить его. Таким образом, иногда человек обязан сказать, что Творец дал ему желание без посланников, а иногда человек должен сказать, что это желание пришло от Творца через посланника. А так как это желание пришло к нему без всякой собственной подготовки, то он не может оценить важности этого. Таким образом, человек не так впечатлен и не может насладиться этой вещью, потому что не знает его ценности. Такой вот длинный отрывок. И у нас с вами очень интересный и хороший вопрос на семинар. В чем же заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом. Еще раз. В чем заключается моя роль на региональном конгрессе, чтобы побудить товарищей приблизиться к слиянию с Творцом?
0: Я думаю, что роль — это все. Действительно, пробуждение товарищей зависит от меня, насколько я даю от себя искусственным образом или неискусственным все, что есть, чтобы товарищи пробудились. Так тот, кто сидит со мной за тем самым случайным столом на конгрессе, на уроке, на трапезе, на перерывах и вообще, он зависит от того настроения, которое я ему даю, а я также завишу от всех. Если мы там решаем, что это то, что мы хотим сделать на конгрессе, это наша ответственность, то мы действительно пробуждаемся снизу, но просим у Творца все время силу не забывать, все время удерживаться в нем. И этим мы реализуем цель конгресса. Нужно решить это вместе, что мы идем на это. И где бы мы ни были, мы это будем делать, просить силу у десятки, чтобы мы были верными посланниками группы, которые хотят пробудить всех и привести к молитве в конечном счете.
1: Да, нужно добавить молитву Творцу, чтобы Он помог нам быть соединенными, видеть, пробуждать товарищей, видеть хиссарон у товарищей. Еще есть несколько недель, но мы знаем, что самое важное — это наша подготовка. Мы должны всеми силами нашими, каждый как может быть в молитве, и нужно просто делать все, что необходимо, все, что можно, чтобы все товарищи были соединенными в слиянии с Творцом.
0: Вместе с молитвой нужно давать пример серьезного отношения ко всему, что я вовремя прихожу, как я отношусь ко всему мероприятию, как я воспринимаю его как нечто важное, что я нахожусь в концентрации, в мысли. Но не слишком, не нужно быть таким праведником, который как бы, который отталкивает товарищей. Нужно просто давать пример друг другу. И вдобавку к этому спрашивали о том, какая роль. Роль, которую мы получили от товарищей, она как раз связана с тем, что будет здесь в Петах-Тикве, будет каждое утро. Будут проходить собрания товарищей, и я взял на себя ответственность. И к этому надо добавить много мыслей, потому что каждый товарищ получает впечатление от чего-то другого. Кто-то очень любит, когда товарищи говорят про чувственно, а кто-то любит, насколько все сильные, а кто-то вообще не любит слушать товарищей, любит. Все это нужно брать в расчет, чтобы более или менее был определенный уровень впечатления в начале дня, чтобы у всех была сила продолжать работать.
1: Прежде всего, я продюсирую конгресс в Петах-Тикве, я должен быть все время в заботе об этом. И кроме того, нужно постоянно, каждое мгновение быть в ответственности, чтобы пробуждать товарищей или на семинарах, или даже... Если мы не в какой-то внешней связи, когда мы говорим друг с другом, а из сердца постоянно молиться и желать, чтобы все товарищи были в пробуждении.
0: Да, уже товарищи пробуждают важность теми ролями, которые они берут. Это связано с тем, что мы читали в начале, что без важности, собственно, ничего не происходит. Ответственность самая большая, я думаю, наша. Это неважно, в каком, какой вид участия мы берем на себя на конгрессе, но мы товарищам должны показывать всеми способами, всеми уловками важность. Потому что только с помощью таких примеров наше намерение первичное, внутреннее, что во всем, что мы будем делать, допустим, участвовать, мы хотим, собственно, пробуждать важность у товарищей. Это то, что определит, как пройдет конгресс. Внутреннее напряжение должно быть все время.
2: Говорим, самая главная часть, что урок наш с вами не заканчивается. Все, что мы с вами услышали сегодня на уроке, на конгрессе, переходит с нами на следующий.
1: Большое спасибо десятке Питер 2, дорогой десятке, за отличную подготовку к конгрессу. И мы переходим к радостному сообщению Гилада и Орена.
0: Да, дорогие друзья, мы находимся просто на последней минуте перед нашим конгрессом, ну не конгрессом, а Днем Единства. И это еще один шаг на пути к региональному конгрессу. Но это, и этот День Единства — это не еще один День Единства, а он особый, потому что мы собираемся там провести очень много обсуждений и заниматься проверкой, и задавать себе вопросы. И каждый человек, который находится с нами, в особенности в Израиле, и в особенности товарищи из Петах-Тиквы, люди, мужчины и женщины из Петах-Тиквы, может быть, кто-то по ошибке думает, что это конгресс для людей начинающих, которые не находятся с нами. А наоборот, это конгресс, на котором мы собираемся поговорить об истинных и самых важных вещах в нашей жизни. Рав сказал нам несколько раз сегодня на уроке, что Творца я могу раскрыть везде, и насколько это возможно между нами, где мы раскрываем Творца, если не в собрании. Так здесь между нами мы собираемся обсудить вопросы об общении нашей поддержки в группах в Израиле, о различных мероприятиях и действиях, которые мы хотим делать, деятельности, которые мы хотим делать как Бней Барух в Израиле. Как превращать наших новых учеников в наших сотрудников, как позаботиться о подрастающем поколении. И мы видели, что как оно начинает вести нас, это поколение, как поддерживать их, чтобы действительно они могли вести будущее в Бней Барух. Как заботиться о множестве людей, которые сегодня в Израиле из-за войны, которая началась 7 октября. Они начинают искать смысл, они хотят больше сблизиться. Очень много вопросов, которые мы обсудим на конгрессе. Кроме этого, мы хотим послушать, что происходит здесь, в здании. Это не то, что нечто понятное само собой. И хотя я здесь очень много нахожусь, я не работаю здесь, но я очень часто здесь нахожусь, и когда я прихожу, и я вижу, что происходит, что такое центр посещений, что за терминал мыслей, что за кафе, которое здесь строят. Это наше новое восприятие распространения, новое отношение к публике. И

0: Здравствуйте, дорогие друзья! В первой части мы продолжаем серию уроков с Равом с Конгресса Сидрина. Мы продолжаем урок номер 9 с 15 октября 2003 года. Пожалуйста.
1: И делали очень много ошибок, естественно, для того, чтобы ускорить ваш путь. Может быть, вам стоит уже посмотреть на те ошибки, которые мы сделали, и какие выводы мы сделали, и применить их к себе. В принципе, если бы человечество это не использовало, оно бы из поколения в поколение не продвигалось, не прогрессировало. Вы знаете, что самое главное у нас — это работа с текстами. Даже как говорил тут Носик, а он является все-таки в интернет-медиа признанным специалистом, что на сегодняшний день пока еще интернет — это все-таки в основном тексты. Урок хорош, но он проходит после этого, каким бы он интересным ни был, и даже если есть возможность его повторять в видеозаписи, но желательно просматривать сам текст. Причем я бы советовал вам его просто брать, черкать, отпечатывать и его прорабатывать с ручкой и как бы редактировать или выписывать из него какие-то части для себя, но работать все-таки со словами, с текстом. Так вот, каждый из нас в этом случае является не читателем, а писателем или редактором. Это очень помогает углубиться в текст. Я вам только одно скажу, что если я не прочел любую статью Баля Сулама раз 200, ну, я, наверное, значит, ее просто не читаю, не читал. Это серьезно. И вы увидите, как при последующем углублении в текст, когда вам уже он, ну, полностью знаком, вам ясны все запятые и точки в нем, вы его уже как угодно крутили, вдруг он так крутанется у вас, что вы просто провалитесь в его глубину и начнете там жить уже на другом уровне. И так будет много раз тоже. То есть работа с текстом, она просто необходима каждому. Не преподавателям, и не там кому-то там особенным, а всем. Так вот, о работе с текстом. И кроме того, о том, как выпускать книги, как их редактировать, все, что связано с обработкой текстовой информации, у нас будет с вами тоже занятие. Я никого не заставляю, вы понимаете. После этой встречи с лекторами, с нашими, после беседы о лекторах. То есть поездка на море и отдых, он, конечно, будет, но намного меньше, чем сейчас. Он тут вообще запланирован. Я думаю, что мы все-таки это все сдвинем. Дальше. В общем, все. Много вопросов. Вот тут еще один вопрос. Аим занахон, ша рав роэ это каббала, кидераха нахона и хида, леумата гиша аулистит, а буддистит ве кадоме. То есть, видит ли рав каббалу как единственный путь, с помощью которого человек может духовно продвигаться к цели творения и так далее. Понимаете, существует, допустим, теория, которая говорит, что есть Творец, это все теоретически, которая говорит о том, что он единственный, это тоже все не доказано, все можно сказать так, о том, что можно его достичь, о том, что у него есть какая-то цель, управление и так далее. Все это мы принимаем на веру. А затем начинаем видеть в этом определенную логику, даже из нелогичности, из противоположности нашим чувствам, нашим свойствам. Начинаем видеть этому подтверждение. У Баля Сулама есть интересная статья мехкар мадаи аль эхрахут, эхрахиют авудат ашем, то есть научное исследование о необходимости работы на Творца. Я эту статью давно уже не читал, кстати говоря, но я ее переработаю после этого семинара, и тоже мы ее выпустим в качестве брошюры. Все эти статьи, они подготавливаются к брошюрам, находятся в период обработки, подготовки. То, что мы с вами проходим, дарование, там, поручительство, одна заповедь, мир и так далее. Все они выйдут в брошюрах. Для человека, который просто так стоит, маленький, голенький, как ребенок посреди мира и не знает, куда ему тронуться в этом мире и такой растерянный, конечно, для него все эти методики, все эти призывы любых всяких течений, учений, они абсолютно равноценны. Или его куда-то там больше или меньше привлекает в зависимости от его внутренней структуры, или больше его тянет к научному объяснению мироздания, или больше к чувственному, или какой-то чему-то среднему между ними. Каббала сразу и четко говорит о том, что как пишется в стихотворении Баля Сулама: «А все, что увидите, вы увидите, никто другой». То есть пройдешь Максом, увидишь. До этого ничего не видишь. Видишь на себе, конечно, то, что Каббала предсказывает, более-менее видишь на себе, но видишь только отрицательные свойства, качества, этапы прохождения. Но это тоже не видно. Эти ощущения не называются видением. Они не явные, они просто ощущаются нами. На самом деле видение, которое раскрывается человеку, оно то, что называется уже видением высшего мира, оно явное, постигаемое, измеряемое, повторяемое, передаваемое, воспроизводимое заново и так далее. То есть это абсолютно четкое, причем оно такое, это ощущение, по сравнению с которым наше сегодняшнее состояние называется кажущимся, нереальным и абсолютно как бы несуществующим. То есть вот то, что сегодня мы так себя чувствуем существующими в «я», в нашем, в каком-то мире, который реально вокруг нас существует. Я, мое тело, окружающий мир, объекты, какие-то изменения во всем этом. На самом деле, когда переходишь Махсом, то все это, весь этот мир, все эти связи, все это, все, что складывалось во мне как реально существующее, на самом деле рассасывается. Я, конечно, не теряю связи с этим миром, я, конечно, в нем существую, я вращаюсь среди людей, но все связи, все свойства, все приказания природы, все реакции людей на эти указания информационного поля, на мысль Творца так называемая, все это, когда проявляется, то видится он совсем другим. Поэтому, а до тех пор, пока человек не придет в это состояние, ему это можно говорить, но это, в эту секунду он что-то себе представляет. Но не более того. Поэтому говорить о том или доказывать человеку, как вот у меня тут было много уже таких записок, есть ли другие пути какие-то, я своим ученикам в таком случае говорю то, что мне сказал Рав. Иди и проверяй. Никого не держим. Человек должен почувствовать внутри себя. И сомнения у него будут все время, пока он не пройдет Махсом, еще больше и больше. Поэтому гора Синай называется так. Гора от слова Ирурим, то есть сомнения. То есть это огромное количество сомнений, под которыми стоит человек и смотрит на эту гору и не представляет, каким образом он может ее преодолеть. А иначе, если он не преодолеет эти сомнения в себе, он не получит высший свет, который начнет его уже исправлять. И я, следуя советам своего рава, пошел там на одну лекцию, там, я помню, кого-то в Тель-Авиве. Хотя мне это не надо было, я уже до этого объездил там всех этих каббалистов израильских, знал, что это такое. Побывал везде, у Берга побывал, ну, там был тогда еще Баба Сали, действительно большой каббалист. Были люди в то время еще такие сильные и действительно находящиеся в духовном мире, а были просто, как и сегодня, шарлатаны всякие или всякими такими методиками, за всякими такими методиками психологическими, продающими якобы нам путь в духовный мир. Но человек должен это все посмотреть, пройти. Если его к этому тянет, лучше убедиться быстренько, а не пребывать в сомнениях. Поэтому ответ на вопрос, на этот вопрос, он очень простой. Идите и убедитесь. Если для вас еще там находится притягательное что-то, то оставайтесь там. Что человек проходит в течение своего развития тысячи лет, и находится во всяких верованиях, во всяких своих исканиях. Ну вот, надо, значит, их еще пройти и искать. Те люди, которые приходят к нам, а потом уходят дозревать на стороне каким-то образом, потом снова вернутся. Не сейчас, не в этой жизни, в следующей. Не надо об этом сожалеть, это все надо пройти. Надо отработать все эти состояния по порядку. Ари говорит о том, что если человек, который еще не дозрел, находится в каббалистической группе, если он действительно механически, чисто как ребенок, включается в нее, понимает, что он еще может быть не для нее, но вот тут такие большие дяди находятся, а он хочет быть таким, как они, то тогда он себя, быстро развивает. И такой маленький, в такой большой и сильной группе может действительно проиграть в себе очень много решимот и дойти до созревшего существования, своего состояния. Но до тех пор, пока не вышло настоящее его решимо, он еще считается как бы не включенным в группу. Поэтому мы видим в наших группах людей, которые... Но еще просто якобы не готовы. Они сидят, они стоят, они учатся, они что-то делают. Но они это все делают, глядя на остальных, потому что им сказали, не из внутреннего осознания этого процесса, который по ним проходит. Они не входят в него, не берут его явно в себя. Это определяется не их желанием, большим или маленьким. Это определяется тем, что настоящий решимот, они еще где-то на подходе. Они еще не начали в них проявляться. Но они проявятся. Надо ждать. Давить нельзя. Поэтому нет никакого насилия и не должно быть в духовном мире. А группа должна своими общими усилиями таких людей подбадривать. А они должны максимально искусственно, если пока что, участвовать в работе группы. И таким образом они ускоряют, привлекают на себя больше Ормакив, быстрее созревают решимо и таким образом действуют. Причем самое страшное вообще в этом, если человек не дозрел, не созрел, он абсолютно не в этом, а уже попадает каким-то образом в каббалистическую группу. И что-то его в этом стопорит, и он в ней остается. Двигаться вперед, допустим, он не двигается, занимается какими-то своими теориями, моделями, и его довольно сложно иногда из группы удалить. Такое состояние называется несозревший плод. Если мы с вами возьмем статью «Последнее поколение», здесь Бааль ха-Сулам пишет, о том, что вся проблема всех вообще наших ошибок, вся, весь источник всех наших, наших ошибок, он в том, что мы кушаем несозревший плод. То есть мы делаем действия, которые еще не в состоянии совершить, к которым мы еще не подошли, до которых мы еще не доросли. Это исходит из духовного. Вы знаете, что все в нашем мире и хорошее, и плохое. Оно хорошее или плохое и вообще не существует в нашем мире, потому что оно таким образом не сходит из высшего мира. Все источники,

всех явлений, хороших или плохих, они в высшем мире, а в нашем мире они уже как следствие. Так вот, самое главное действие с нашей душой, которое произошло, это ее разбиение, так называемое грехопадение. Почему оно произошло? Конечно, оно произошло специально для того, чтобы у нас была возможность сейчас самим достичь уровня Творца, таким образом научившись от него, кто он такой, понявшим всю его высоту, самим из себя создавшим весь этот огромный парцуф, полностью подобный, в полном подобии Творцу. Но причина разбиения, причина падения нами должна быть хорошо изучена, потому что она является и причиной всех наших падений, всех наших ошибок. Она одна всего лишь эта причина, которая так и называется – несозревший плод. То есть, как повествуется в Торе, Адам съел плод с древа познания добра и зла, если бы он съел его созревшим, то есть, если бы у него был на это экран, все условия, когда бы он бы съел бы, то есть, получил бы в себя этот весь свет с помощью экрана, при правильном вычислении всех своих возможностей против этого света, то, конечно, тогда бы был бы гмар-тикун, но этот гмар-тикун, который бы был, он бы был неосознанным, не с полным пониманием того, кто он такой и как уподобиться Творцу, но полный свет гмар-тикуна против полного кли стояло друг против друга, стояли друг против друга эти две огромные, значит, силы, наслаждение и желание, и они соприкоснулись, и желание разбилось, то есть лишилось своего экрана, намерения на отдачу, именно потому, что не было подготовленным. Так вот, он здесь пишет, сейчас мы найдем это место.

Он здесь пишет об обществе последнего поколения. Но общество последнего поколения или группа – это одно и то же. Потому что наша группа постепенно формируется в это общество, и они должны им становиться. Так вот, он тут пишет, я не знаю, номеров страниц тут нет. Страница третья или четвертая. Раз, два, три. На четвертой странице. Так он пишет так, что как на каких условиях нам надо построить принципы отдачи в нашем обществе. На пятой странице он говорит о том, что не настанет спокойная и надежная жизнь общества, пока разногласия между его членами не будут решаться мнением большинства. Дальше, готовность общества. Что общество должно быть к этому готово. Нет, еще нет, извиняюсь. Еще одна страница, еще одна страница. Он дает на примере России, пример России, что тоже произошло такое же разбиение, подобное разбиению духовного кли, потому что эти духовные законы насаждались насильственно, или как в израильских кибуцах, или как вообще во многих других маленьких мини-обществах, там создавались и тут, и там. Если общество изнутри непригодно к тому, чтобы принять эти законы, то оно их настолько искажает, ломает, что постепенно само в итоге разрушается. Притом это разрушение, оно ужасное. Оно подобно разрушению этого общего кли Адама. Что-то я вообще не нахожу. Общество. Да, ага. Отчасти это видно, например, России и других стран, в которых насильственно насаждались идеи альтруистического равенства. Происходившее в России крах идеи еще не доказывает, что сама идея не истинна по своей сути, то есть стремление к альтруизму. Ведь несозревший народ пытался принять истины высшей справедливости. Народ был совершенно не в состоянии действовать в соответствии с идеей социального равенства. Отсюда вывод. Все страдания и неудачи происходят только вследствие недостаточного развития общества, его непригодности к применению идеи общности и равенства. Поэтому и в группе мы должны постепенно создавать такие, только на маленькую ступеньку, следующую, самую маленькую, ставить перед собой как цель и в соответствии с ней пытаться подражать и пытаться выполнять внутри нас такие законы, которые являются всего лишь маленьким шагом на продвижении вперед, не рвать. Мы пытались, кстати говоря, в Нейбарухе как-то одно время сдавать маасер без подписи, кто это и что это. То есть просто бросать в коробку деньги, кто сколько. Это было давно, вам об этом расскажут здесь на занятиях. Очень интересные вообще опыты мы проводили на себе. Несколько месяцев мы собирали больше, чем даже раньше, а потом, естественно, все пошло на убыль. Эгоизм-то все время растет, а не видишь отдачи от того, что бросаешь все больше и больше, и поэтому начинаешь бросать все меньше и меньше. Дальше мы пытались поселиться где-то в бывших кибуцах. Кибуцы все на сегодня в Израиле уже умерли, а их места где-то даже в пустыне или там где-то в особо опасных территориях. Нам не важно было где, на севере, на юге. Мы ездили в кибуцы, которые стоят на самой пограничной полосе, находятся в любых таких состояниях некомфортных. Мы готовы были якобы на все.
И мы ездили туда, брали автобусы вместе с семьями, готовились к этому, мы создавали внутри себя уже какие-то свои мини-организации, как мы будем это все делать. Мы проходили занятия в кибуцном движении, мы прошли даже у них экзамены на годность нашей группы быть кибуцным обществом, то есть обществом, в котором нет никакой личной собственности, а все общественное. То, что в кибуце это все, это общая столовая, это все общее. То есть у человека нет ничего там. В принципе, были такие кибуцы, в которых даже и одежда, и все это проходило через общую стирку, общий гардероб. И человек приходил туда, мылся, получал новое белье, одевался. То есть дом общий, что называется, общий шкаф, общий туалет, общая ванна, общая столовая, все общее, абсолютно все общее. Дети спят вместе, отдельно совершенно от родителей. Есть разного вида, и были разного вида кибуцы, они испробовали очень много всевозможных видов общности. Я об этом, кстати говоря, на русском языке написал, там много страниц в одной из книг я этому делу посвятил и приводил там примеры, именно для того, чтобы посмотреть и как-то попытаться просто подумать. У нас очень мало материала есть об обществе будущего или в качестве примера, а какие законы, а как на них смотреть можно со стороны, издали на эти законы. Вообще они альтруистические на самом деле или они эгоистические? А можно ли какими-то регламентами внешними, силовыми вводить таким путем альтруистические правила, свойства, заставлять человека или ограничивать его, не пользоваться эгоизмом. Вот здесь Баля Сулам как раз говорит о том, что делать этого нельзя, что общество должно созревать и в мере своего созревания продвигаться вперед. Но созревать, тогда я буду сидеть.

уподобляться в наших усилиях только следующей маленькой, чуть повыше нашей ступени, для этого нам и нужна правильная методика. Она, в принципе, вся методика, она и концентрируется, она и служит для того, чтобы не прыгать вверх и не брать на себя непосильные решения, исправления, а то, что именно мы сейчас должны совершить. То есть определение более-менее правильного следующего нашего состояния и уподобление ему вызовет на нас правильный ормакив, не кажущиеся нами какие-то высшие силы будут на нас действовать. Если мы начнем сейчас с вами жить прямо вот в таком обществе, которое он описывает здесь, в этой статье «Последнее поколение», то вполне возможно, что мы на несколько дней впадем в такую эйфорию, нам будет казаться, что это прямо все, мы уже в Гмар-тикуне. Почему? Да потому что мы действительно вызовем на себе очень сильный окружающий свет, но он не наш. Он будет с нескольких ступеней выше, чем наш. Он нас не будет исправлять. Исправлять может свет, который находится только в ахапе высшего парцуфа. Оттуда нисходят на нас все свойства, все законы, весь свет, который нас подтягивает туда. Мы должны принять максимум образ ахапа высшего. Поэтому недозревший плод, то есть когда человек желает перепрыгнуть ступеньку, это является причиной, основной причиной всех наших проблем. Поэтому правильное ведение группы, правильная постановка задач, которая есть перед группой, почти ненасильственная, то есть насильственная, да, потому что возвышение на следующую ступень, конечно же, оно против нашего эгоизма, но оно должно быть насильственно осознанное. То есть мы должны понимать, что для того, чтобы нам приподняться немножко выше, нам надо сейчас прилагать вот такие всего лишь небольшие дополнительные усилия к нашим сегодняшним свойствам. И тогда мы продвинемся на маленький шаг вперед. И еще на маленький, еще на маленький. Это не позор, и это не всегда человеку хочется скакнуть вперед, не получится. Пока мы не отработаем постепенно одно за другим все решимот, мы никуда не денемся. Мы не сможем все равно, движение, оно обязательно должно быть последовательным. Мы можем ускорить прохождение, но не перепрыгивая через решимот, через их цепочку. Есть еще где-то, что он об этом говорит? Я не помню, но он говорит много о несозревшем плоде. На этом должно быть, на это мы должны отдельно обратить наше внимание. Так к чему я это все говорю? Начал я с того, является ли вообще, как спрашивали меня здесь некоторые люди, на самом деле Каббала является единственным методом входа в духовный мир. Если, может быть, есть другие миры, куда можно войти с другими методиками, или в тот же мир, но с другими методиками. Этого объяснить невозможно, доказательств этому нет. Человек, который созрел для Каббалы, и он чувствует подсознательно, что она для него. Это значит, он уже здесь, как созревший плод, с той методикой, с теми примерами, с той наукой, которая его дальше будет развивать. Если же он еще не созревший плод, то ему, естественно, может казаться, что есть другие методики. Он как-то должен их еще немножечко проверить. И когда я спрашивал у Рава, не зря, он мне так отвечал, иди проверь. И я, выполняя его как бы наказ, поехал там один раз в Хулон, там был какой-то один такой якобы каббалист. Что интересно, что он на самом деле говорил правильные вещи. Он правильно объяснял, что такое альтруизм. Но я вернулся к Раву, я помню. Я был уже не маленьким человеком, я уже прошел.

0: до этого много книг. Я прочел уже довольно много серьезной литературы. Я не был еще в ощущениях высшего, но, по крайней мере, Птиха, первая, вторая часть Талмуда Сферот, Зор, где-то там в отдельной статейке. Я уже это все читал, я уже это проходил. Я прочел, до этого проходил много других трудов других каббалистов. И все равно сомнения, они остаются до тех пор, пока ты не начинаешь ощущать явно. Так вот, я там встретил одного такого каббалиста в Хулоне, который все правильно объяснял. Вернулся к Раву, все ему рассказал, дал ему там брошюрку того каббалиста, он там выпустил такую брошюрку. Парень молодой, лет 35 ему тогда было. Мне было тоже где-то 30-32. Оказалось, что он просто из своей тонкости, своих ощущений, из своего малого эгоизма ощущает правильность на самом деле нормальных человеческих отношений и где среди них находится Творец. То есть это чисто инстинктивно, это так же, как первые поколения на Земле могли ощущать с легкостью духовный мир, но в таком его внешнем проявлении, как бы флюиды, как бы какие-то движения вокруг нас. Это не каббалистическое постижение высшего мира через эгоизм, через его развитие эгоизма. Именно через то, чтобы все, весь этот организм постоянно, эгоизм постоянно рос, давал свои дополнительные помехи, авиют. А ты в этот авиют с помощью правильного намерения накачиваешь высший свет. И таким образом внутри тебя эти миры существуют, внутри тебя существует Творец, внутри тебя существует все мироздание. Нет, это не та методика. Методика, с помощью которого, в которой можно ощутить внешне высшие миры, это методики, которые построены на отрицании эгоизма. Не на его применении, а на его отрицании. То есть меньше двигаться, меньше употреблять, меньше думать о разных вещах, отбрасывать от себя все посторонние мысли, не адаптировать их, не принимать их авиют в себя, а просто отбрасывать, отделяться, куда-то уходить в сторону, не участвовать в этом мире, в этой жизни. И так делали каббалисты в свое время, древние тоже. А эти древние методики остались еще и в восточных там всевозможных методиках. Мы уже об этом не раз говорили. Человек, который не дозрел, в котором еще мало эгоизм, который... То есть малый эгоизм, он может быть очень большой, но земной, а не духовный, а не высший. То есть приходят люди, они могут быть огромными там какими-то предводителями или политиками, или бизнесменами, или кто-то, то есть у них огромный, большой эгоизм, потребности в нашем мире, а к духовному миру у них эгоизм почти нулевой. И тогда они не понимают этой методики каббалистической в ее истинном виде, а применяют ее только в том, что мы не пробуем, мы не используем эгоизм, мы его отрицаем. Мы идем только на ощущения, а не на углубление, не на его использование. Не через привлечение науку каббала, а через просто чистое ощущение. Вы можете встретить очень много таких учителей. Ну, каждый раз мы будем это проверять, и вы будете получать объяснение. То есть несозревший плод, то, что это у каждого из нас существует решимот, который мы должны обрабатывать в соответствии с именно с ними, с нашим истинным состоянием, ни в коем случае не перепрыгивая. Поэтому те, кто создают группы, те, кто идут в группах, они должны постепенно брать пример с других, понимать, на каких стадиях они находятся, постоянно советоваться, правильно ли они делают или нет, берут ли они на себя посильные какие-то примеры действия, или это их в итоге сломает, как сломалась вся страна, как Россия, или израильские кибуцы. Надо советоваться по всем этим шагам маленьким, которые мы должны идти. Каждая группа и каждый из нас. Этим вы сбережете себя от многих-многих падений, ударов. Вы говорили, что свет, который нисходит на нас во время изучения книг Баля Сулама, это свет со ступени Гмар-Тикун. Так он тоже не для нас. Что значит свет от Ахапа ступени над собой? Когда я говорю о том, что Баля Сулам писал свои книги с уровня Гмар-Тикун, это не значит, что мы получаем свет его книг с уровня Гмар-Тикун. Если я пишу свои статьи, то я их пишу с того уровня, на котором я нахожусь. А я на таком уровне, как Баля Сулам, не нахожусь. Понимаете сами? Нечего скрывать, это то, что есть. Поэтому, во-первых, я советую изучать оригинальные источники, кроме моих, читать его статьи, но если я их адаптирую, я пытаюсь там их адаптировать в наименьшем искажении, насколько я это могу, все равно это проходит через меня, другого пока нет, но этого достаточно для того, чтобы идти вперед, по крайней мере, до того состояния, в котором я нахожусь. Свет Баля Сулама, свет Раби Шимона, Раби Лазара, свет Ари, свет Рабаша, это тот свет, но это Авраам, Муше, это вся вот эта вот череда, практически одна и та же душа, которая нисходит в наш мир и постоянно это, и постоянно в нем светила нам и выдавала все новую и новую методику каббалистическую. Конечно, это свет самой наивысшей ступени Гмар-Тикуна. Об этом, что интересно, еще и в Зоре сказано. Вы, если читали статью «Видение Рабы Хия», да, там он пишет, у него был этот вопрос, как это может быть, чтобы Раби Шимон не был в Гмар-Тикуне, а как же может быть, что он достиг Гмар-Тикуна, если все человечество в действии этого еще не достигло? Значит, Гмар-Тикун этот, он частный, только Раби Шимона, или это общий, та ступень, на которой все человечество уже находится. И там этот вопрос разбирается. Конечно, это нам не так уж актуально, просто на этом примере показывается вообще устройство всех этих ступеней, и что такое Гмар-Тикун по сравнению с нашей, со всеми промежуточными ступенями. Так вот, это не важно, что свет исходит из состояния Гмар-Тикун, то есть это очень важно, что он именно оттуда исходит, но проходя через все ступени, он действительно проходит через Ахап Высшего. В принципе, Ахап Высшего для вас это я. Это то, что я организую, это то, что я фокусирую на вас, то, что я делаю. Это то, что я готовлю для вас. Конечно, вы все это получаете не с той высшей ступени, а всего лишь на одну ступеньку выше, чем вы сами. То, что вам будет казаться, и вообще все, что вам казалось и кажется о духовном мире, что это такое, как бы вы себе это ни представляли, на самом деле вы представляете себе очень-очень искаженную, а какую-то миллиардную часть от маленькой, всего лишь сопряженной с вами высшей ступени. Далее, вернемся к нашей теме. Значит, насчет несозревшего плода мы запомнили. Если вы пытаетесь что-то внедрять в ваших группах, вы пытаетесь что-то делать, я вам очень советую советоваться или брать пример из прошлого нашей группы. И мы не сдерживались, я специально ничего не сдерживал. Мы пытались проходить абсолютно все, и мы тут, это просто трудно даже вспомнить, чего мы не делали. Какого вида общие предприятия, мероприятия, устройства всевозможные нашей жизни, как мы это обсуждали и пытались притворить. Можно сказать, что высшее управление нас оберегало, нас стерегло. давало нам войти в такие состояния в действии, чтобы действительно в них не запутаться окончательно и не разрушиться. Ну, потому что наша гвуца, она и должна вести все вперед, она должна себе теоретически пройти эти состояния, отработать их. Но поскольку они в нас уже отработаны, вам не надо все это отрабатывать. Вы можете пользоваться тем, что мы сделали, подключаясь к нам, вы уже пользуетесь готовым. Так же, как мы. Не должен я знать, как сделать рубашку, как сделать стол, как что-то еще построить. И что я пользуюсь тем, что сделало до меня человечество, и то, что делает окружающее меня общество. Поэтому, подключаясь к Бней Баруху, вы в этом проходите очень много внутри себя, быстренько отрабатываете все состояния, которые прошли мы. Вы можете просто как ребенок на руках у взрослого сразу же подскочить до его уровня. И потом, когда вы будете на более высшей этой ступени, вы внутри себя это отработаете. То есть путь сокращается мгновенно. Сегодняшние группы, вы сами знаете, которые создаются, они могут в течение буквально полугода быть практически равноценными группе, которая существует уже 10 лет. И это не потому, что они такие умные, это они включаются в нас, они, у них уже другие речи мод, они отрабатывают это все внутри себя очень быстро, не замечая, конечно, не понимая, что с ними происходит, где там внутри все это быстро отрабатывается, но это так. Поэтому чем дальше мы будем продвигаться, чем больше в нас будет включаться групп, тем даже меньше мы должны будем на них обращать внимание. Они будут более готовыми, и мы будем более готовыми их включить в себя, сделать их абсорбцию в себе. 16 пункт статьи дарования Торы или дарования Кабалы. Теперь поймем, почему Кабала обязывает нас обязывать невозможное. Помните, мы с вами говорили о том, что исправление человека, возвышение его до уровня Творца, желает он этого или нет, все равно его вынудит к этому история, то есть его собственное развитие будет давить на него так, что он обязан будет захотеть палкой к счастью, что называется. А если послушается, то начнет сам себе это культивировать, убеждать себя, что это хорошо и необходимо. Так вот, в любом случае он стоит перед осознанием того, что это невозможно. И чтобы это стало возможно, методика исправления Тора или Кабала, как она называется, вручена не одному человеку, допустим, Аврааму, который первый задумался об исправлении. А когда возникла у него эта целая группа, которая называется народ, 600 тысяч человек старше 20 лет. То есть нам дается условие теоретическое. Конечно, тот народ, который вышел из Египта, это не тот народ, который должен прийти к Мартикуну. Это просто на одной какой-то каббалистической группе, но на любом уровне его, ее эгоистического желания показан исторический пример, каким образом это происходит, потому что духовный корень должен обязательно коснуться своей земной ветви, своего земного следствия. И тогда в земле, то есть вне живой материи, это воспроизводится. Воспроизводство это обязательно должно быть, потому что начиная с самой высшей ступени, с Гмар-Тикун, через все-все ступени миров, должна пройти вся эта информация, должна воплотиться во всю толщу эгоизма, и начать с самой низшей ступени подниматься вверх. Подъем вверх, он уже сознательный, он осознанный каждым лично, а воплощение сверху вниз, оно происходит заданно, природно, по воле Творца, без всякого участия на то со стороны человека осознанного. Оно происходит, потому что так должно произойти, потому что высшая ступень, корень, должна облачиться в низшую ступень, в ветвь. Это то, что произошло исторически, как мы знаем, на этих людях, на потомках Авраама. Значит, поэтому эта методика исправления была вручена не одному человеку, а когда возник народ, то есть огромное количество людей, когда он хорошенько пострадал от эгоистического рабства и вышел из Египта, когда был спрошен каждый из народа, согласен ли он на эту возвышенную работу, то есть удовлетворять желания ближнего, а не свои, и когда каждый всем сердцем и душой согласился с этим и воскликнул «совершим и услышим». То есть определенные условия, согласно которым, только лишь согласно которым, возможно восхождение на эту ступень, которая называется духовное существование. Если эти состояния мы в себе пройдем, если эти состояния мы в себе отработаем, то мы поднимемся выше Махсома. В таком случае, то есть 600 тысяч человек имеется в виду, конечно, группа. Почему она называется 600 тысяч? Потому что это цельная структура. Выход из Египта, то есть мы все принимаем на себя действительно своими свойствами, своими желаниями, своими чаяниями выход оторваться от эгоизма. И каждый из нас в группе согласен на это дело, на этот результат. И согласны приподняться над нашей ступенью, войти в следующую ступень на основании правила «совершим и услышим». То есть сначала действие, а потом понимание его результата. Потому что иначе не может быть. Мы не можем сейчас, находясь на эгоистическом уровне, уже заранее увидеть, что такое альтруистический уровень. У нас же нет этого кли для того, чтобы увидеть, услышать, понять, принять. Для этого нам надо, то есть, чтобы сейчас уже был тогда в нас экран, а его нет. Поэтому совершается сначала действие, а потом в него получается свет. Сначала обретается экран, а потом в экран уже получается орпними. Если мы выполняем все эти условия, в таком случае появляется возможность выполнить требования любви к ближнему. Почему? Для этого необходима группа в первую очередь. Он по первому пункту говорит. Потому что ведь если 600 тысяч человек перестанут заниматься удовлетворением собственных потребностей, и не будет у них другой цели в жизни, кроме как стоять на страже интересов их ближних, чтобы те ни в чем не нуждались, имеется в виду ограниченная группа, 10, 20, 50, 100 человек, неважно количество, если они принимают на себя закон такого отношения друг к другу, то, несомненно, нет никакой необходимости заботиться о собственном существовании. Мы, когда адаптируем этот закон на себя, мы принимаем на себя его только в духовном виде. Ни в коем случае, иначе это будет несозревший плод, ни в коем случае не начинать принимать в группе закон духовного общежития. Мы совершенно к этому не подготовлены. Это не наша ступень. Это уже говорится в статье «Последнее поколение». Каким именно последовательным путем необходимо вживаться в это в нашем земном существовании. Не в наших намерениях быть друг в друге, оказывать друг другу помощь, участие, а как в земных наших действиях, то есть взаимопомощи, общежития, работы, учебы, семьи и так далее, как в этом во всем в действии применять правила духовного общежития. Ни в коем случае мы этого сейчас не делаем. Это только после того, как создастся огромное количество людей, которые будут проникнуты этой идеей и будут находиться на духовном уровне, Только потом, говорит Баля Сулам, если создастся определенная критическая масса таких людей, можно будет начинать строить общество последнего поколения. Здесь же не говорится этого. Здесь говорится только о том, что мы должны быть группой людей. Мы должны между собой внутри нас создать такие условия, которые бы назывались бы нашим духовным отношением друг к другу. То есть группа представляет собой в наших условиях сегодняшних еще нечто, как сказать, это какая-то духовная категория, духовный объект, неосязаемая явно, несуществующая явно в наших, в нашей жизни, в наших семьях, между нашими семьями, ни в чем. Человек, который заходит посторонний, он не должен, никаким образом он это не увидит. Это та общность интересов, стремлений, которая духовно существует между нами. Как создать отношения, внутренние такие отношения человека к его группе. Потому как только народ согласился на это, получили методику исправления для слияния с Творцом, так как стали способными исполнять ее. Но прежде чем выросли до размеров целого народа, то есть прежде чем в группе будет критическая масса, которая будет готова на такое проявление взаимоотдачи друг к другу, то не были способны исправляться и выполнять условия любви к ближнему, так как малым количеством людей невозможно исполнение заповедей между человеком и близким в полном объеме заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя», и поэтому не была вручена им методика исправления. То же самое и у нас. Мы должны достичь определенного критического состояния, когда действительно, если эта масса по мощи и по количеству будет достаточной, мы получим эту методику. Мы с вами находимся в таком же состоянии, в котором находилась вот эта вот группа людей, которая вышла из Египта. Только они получали это все абсолютно неосознанно. На них отыгрывалась программа творения в нулевом авиюте. То есть они должны были это пройти, должны были это сделать неосознанно. И они это сделали. Это называется нисхождением высшего корня до самой его низшей ветви, до овеществления в материи нашего мира. И поэтому они не назывались поднимающиеся к Творцу сами от себя. Это отыгрывалось на огромном количестве людей, на всей этой группе, которая в нашем механическом понимании называется Исраэль, то есть не устремленных своими собственными желаниями к Творцу, не от своего собственного эгоизма, не от своего собственного страдания, не прошедшими там 3-4 тысячи лет отработки всех решимот, а потому как в нашем мире должна была спуститься эта методика исправления, она должна была воплотиться в такую земную группу, эта группа должна была нам передать эту методику через каббалистов до того состояния, когда в нас уже говорят на сегодня решимот самых последних стадий авиюта. И вот сегодня, начиная с этих решимот, мы уже с вами начинаем уподобляться в своих внутренних устремлениях на самом деле тем условиям, которые тогда воплотились сверху вниз, абсолютно независимо от людей, абсолютно без всяких устремлений с их стороны. Но мы из тех состояний, которые описываются в Торе, можем понять, на каких условиях, в каких состояниях мы должны находиться. Только уже своими желаниями, не определением свыше, как в те времена, просто все силы природы таким образом скомбинировались в воздействии на эту группу людей. В нас мы все должны с вами нашими внутренними усилиями подготовить к такому же состоянию, только снизу вверх. И, как пишут каббалисты, этот путь начался с конца 20 века. Из сказанного сможем понять, почему весь народ от Израиля ответственен за друг за друга. На первый взгляд это совершенно несправедливо, что если кто-то загрешил, Творец взыскивает с тебя за это, за другого. Почему я ответственен за грехи совершенно чужого и даже незнакомого мне человека? А Раби Элазар, сын Раби Шимона, говорит, что мир и человек судятся по большинству. Исправивший хоть одно желание склоняет себя и весь мир к заслугам, употребивший его для самонаслаждения, склоняет себя и мир к вине. То есть Рави Лазар говорит, что весь мир ответственен друг за друга. То есть не только один народ и не только одна группа. Он говорит всегда с точки гмар-тикуна, как я уже сказал. Это следующая ступень над Раби Шимоном. И каждый добавляет своими действиями заслугу или вину всему миру. Это исходит из того, что каждое из 613 требований исправления относится к выполнению только одного условия – возлюби ближнего как себя. И оно само находится, за пределами осуществимого, если только весь народ целиком и каждый из него не будет готов к этому. Так вот, возникает все-таки очень осторожный вопрос. А возможно ли такое, чтобы каждый из нас и мы все вместе подготовились к такому состоянию и были действительно в таком состоянии, чтобы сверху на нас не зашел этот свет вручения Торы, вручения Каббалы, вручения методики исправления, то есть раскрытие Творца. И далее он это рассказывает уже в следующей статье, которая называется «Аравут. Поручительство». Есть вопросы? Да.
1: Почему говорится, что сначала совершение, а потом услышать?
0: Я, во-первых, очень рад, что у вас существует сегодня такой бильбуль, что вы уставшие, что вы с трудом вообще так себя можете как-то хоть одно ухо немножечко раскрыть и глаз один приоткрыть. Это очень хорошо. Серьезно. Потому что те маленькие усилия, которые вы создаете сейчас, они не на самовозбуждении, не на каком-то... не из того, что вы готовились приехать сюда, услышать вместе все. А сейчас вы уже работаете именно из того, что в вас создается на самом деле сегодня. Это новые ощущения, это новые килим. Они очень неосознанные. Вы не чувствуете, что у вас сегодня есть, но потом это начнет проявляться. То есть вообще человек, когда у него появляется зрение духовное, он радуется больше вот таким состоянием. Потому что они самые плодотворные. В это время в нас происходит формирование следующей ступени. Мы ощущаем ее такой пустой, запутанной, уставшими, эгоистичными, такими потерявшими немножко интерес, как-то, а где-то прежняя жизнь, а что там с ней? Это все хорошо. Это на самом деле очень хорошо. Вот сейчас... Нет, телефончики отключить. Это... Вы не представляете, не надо от себя, наоборот, эти мысли отгонять. Если вы будете отгонять, вы не будете использовать этот авиют, который сейчас к вам приходит. Вы должны вместе с ним, в мире и дружбе, сейчас начинать дальше продвигаться. Попробуйте адаптировать его в полном согласии с собой. Очень, очень легко оторваться от того мира и плавать в облаках. Или наоборот, оторваться от этих облаков и спуститься в этот мир. Надо жить одновременно в том и в этом. То есть во внутреннем согласии, что это так должно быть. Творец должен облачиться в этот мир. Он должен спуститься в этот ваш мир. Он должен его наполнить во всех ваших состояниях. На работе, дома, с тещей, женой. Неважно в каких, где бы вы ни были и в чем. Вы не должны где-то внутри себя ломать и внутри себя играть. Сейчас я занимаюсь духовным. А вот потом это уже да, этот мир, там более все реально. Нет такого. Эта реальность одна и та же. Просто мы не можем духовную реальность спустить в материальную. Так, чтобы нам виделась одна. А на самом деле это должно быть. Если мы оторвемся от этого мира, мы останемся точкой. Если мы таким образом прекратим свое духовное развитие. Духовное развитие строится только на том, чтобы вмещать духовность Творца, ощущение Высшего во все, что находится здесь в нашем мире. начиная от самых низменных наших состояний и земных, и кончая самыми высшими.

0: Чем хаза.
1: Good morning, friends. Today is Toronto 2 group having a.
2: Доброе утро, друзья. Сегодня десятка Торонто 2.
1: And I will start with Бала Сулам.
2: Учила чести и наслаждения подготовить урок. И мы начнем с отрывка Бааль Сулама «Одна заповедь». Две части есть истории. Одна касается работы между человеком и Творцом, вторая же касается работы между человеком и его товарищем. И я призываю вас во что бы то ни стало заниматься и принять на себя ту, что между человеком и его ближним. А благодаря этому вы достигнете совершенства также и в той, которая касается работы между человеком и Творцом. Еще раз. Две части есть истории. Одна касается работы между человеком и Творцом, а вторая касается работы между человеком и его товарищем. И я призываю вас во что бы то ни стало заниматься и принять на себя то, что между человеком и его ближним. А благодаря этому вы достигнете совершенства также и в той, которая касается между человеком и Творцом.
3: Любимые друзья, это послание возлюби ближнего к самого себя передано нам из древних времен. Все наши учителя сказали то же самое и учили нас тому же самому, что работа между нами, работа в любви к товарищам — это единственная работа, которая может привести нас к любви к Творцу. И мы услышим это послание. И это, по сути дела, единственный совет, если человек мог забыть обо всем. Если он запутался и должен был бы забыть обо всем, это единственный совет, единственный посыл, являющийся самым важным. Послушаем его, мы будем слушать его сейчас на уроке от Рава. Разница, урок, который мы сейчас будем смотреть, это урок Ситринского конгресса 2003 года, разница между тем, что учить это тогда и учить это сейчас, в том, что мы реализуем это. У нас нет иллюзий. Мы концентрируемся на любви к товарищам, на любви между нами, на работе между нами, потому что только там мы сможем доставить наслаждение Творцу. И как мой дорогой товарищ Игорь всегда говорит, мы должны относиться к себе, как люди, выигравшие в лотерею. Мы не запутались, у нас нет иллюзий, мы знаем, что мы должны сделать, и мы это сделаем. Спасибо.
2: Рав, конгресс Ситрини, Суккот, урок 10. Хотя есть два действия отдачи между человеком и Творцом и человеком и ближним, но действия человека

0: относительно ближнего, относительно группы, они важнее, чем действия к Творцу. Еще раз. Хотя есть два действия отдачи между человеком и Творцом, человеком и ближним, но действия человека относительно ближнего, относительно группы, они важнее, чем действия к Творцу. Активный семинар. Почему действия между человеком и его товарищем более важны, чем действия между человеком и Творцом? Еще раз. Активный семинар. Почему действия между человеком и его товарищем важны более, чем действия между человеком и Творцом?
1: Действия между человеком и товарищем можно измерить, и человек не может обманывать себя.
0: Как написано в статье Рабаша, для того, чтобы перейти на второй этаж, тебе нужно пройти первый. Это любовь к товарищам, и тогда тебе легче любить Творца.
1: Да, как мы сейчас читали в начале на подготовке, что из действия человека изнутри и наружу, его можно измерить, можно увидеть, можно уподобиться намерению Творцу.
0: Да, и сегодня у нас особый день. Есть у нас день единства, постараемся вместе прийти и на самом деле научиться тому, как укреплять связь между нами.
1: Да, день, целиком являющийся любовью человека к ближнему, с очень большим количеством товарищей в особом месте. Это приказ Творца. Не идите ко мне, если вы хотите пойти ко мне, начинайте идти друг к другу.
0: Да, то, что вы сказали, действия между человеком и товарищем, они ощутимы, есть что проверять, есть что различать, есть в этом различие.
1: Относительно Творца человек всегда может обманывать себя. Относительно товарищей он видит практически, как это выглядит. И говорит Творец, нам пишут каббалисты, что дай Бог, чтобы меня вы оставили, Тору мою соблюдали. Что он говорит в своей Торе? Вы ближний к самому себе?
0: Потому что во взаимосвязи наших людей мы готовим место, которое готово для восприятия Высшего Света.
2: Ты не можешь
1: сказать, что любишь Творца, но творение, которое он создал, ты ненавидишь.
3: Dear precious friends, silent prayer. Let's ask to rise from love of friends to adhesion with the Creator.
0: Дорогие друзья, молитва молчания. Молчание. Попросим от любви к товарищам прийти к слиянию с Творцом. Попросим от любви к товарищам прийти к слиянию с Творцом.

выпускаемой нами огромное количество медии, аппаратура, которую мы приобретаем, все, что мы делаем, это все не за счет каких-то групп, хотя группы пользуются плодами этого труда, это все оплачивается совершенно с посторонних средств. Поэтому в первую очередь мы думаем о том, чтобы наше участие в продвижении, оно было согласно указаниям, согласно закону духовного мира, когда десятая часть отдается наружу, не на себя. Поэтому в первую очередь мы хотим знать, что это действительно соблюдается. Вы поймите, что знание правильное закона высшего мира и каким образом мы должны к ним адаптироваться, это то, что постоянно наводит меня на поиски, на адаптацию к высшему миру, на быть подобным ему. А если я не знаю точно, что это за рамки следующего парцуфа, Ахабда Ильон, к чему я должен соответствовать? Этот Ахабда Ильон, свойства более высшей ступени, они должны быть выражены. И таким образом я постоянно могу себя с чем-то сравнивать, под что-то, с чем-то измерять. Если этого нет, то... Или я этим пренебрегаю, то я четко вижу, что я этим пренебрегаю. Я смогу себя скорректировать. Я должен буду найти себе какое-то оправдание. То есть все эти рамки, которые мы должны делать над собой, это для нашего более конкретного, более быстрого продвижения. Мы с вами изучаем, что, в принципе, Творец мог бы сделать все наоборот. То есть чем отличается наше продвижение в работе возлюби ближнего, как самого себя, от конечной цели возлюби Творца всем сердцем и душой. Это называется конечной ступенью. Когда отношение человека к Творцу и отношение Творца к человеку абсолютно равноправны, равны. Так вот, дана нам работа достичь этой ступени любви, слияния, подобия Творцу, дана нам работа в группе, потому что здесь мы можем, как сказано было, мы с вами изучаем, потому что в этом случае мы можем себя проверять, мы можем получать обратную связь от наших товарищей, мы можем критиковать их, и они могут критиковать нас, мы можем вкладывать в них усилия, и потом эти усилия в тяжелые минуты возвращаются к нам. Мы можем быть в разных состояниях подъемов, падений. И когда могу я, тогда я что-то делаю относительно группы. Когда я не могу, тогда группа помогает мне и так далее. Относительно Творца все эти стили работы не работают абсолютно. Относительно Творца ты перешагиваешь ступень, ты сделал на себя экран, значит, ты с ним. В этой мере. Не сделал, значит, ты не с ним. И все. Нет никаких промежуточных состояний, никаких возможностей как-то варьировать. Мне плохо, мне хорошо, иногда да, иногда нет. Относительно Творца нет. Иногда да, иногда нет. Все должно быть абсолютно. Каждая ступень, каждая мера связи с Творцом, она сама по себе абсолютно. Поэтому нам дана возможность это все промоделировать и сделать в группе. Потому что тут мы можем в нашем состоянии двигаться различными путями. Это то, что мы с вами проходили. Где эта статья? В 13-м пункте мы читали. Хотя есть два действия отдачи между человеком и Творцом, человеком и ближним. Но действия человека относительно ближнего, относительно группы, они важнее, чем действия к Творцу. Почему? Потому что действия к Творцу, они меня сегодня запутают. Я совершенно к нему никак не могу относиться. Он на меня все равно не реагирует. Я на него никак не реагирую. Единственное, что я могу сделать, это в отношении себя к ближнему создать в себе все предпосылки, правильное отношение к Творцу. Поэтому вот и говорится, почему эти отношения к ближнему могут привести нас к последней, самой высокой ступени. Потому что непостоянные, неопределенные наши состояния, они востребуемы окружением. То есть группа требует от меня правильного моего отношения к ним. Они требуют от меня, чтобы я их любил, чтобы я к ним правильно относился. Цель более близка. Я вижу, она осязаема мною.

мои положения, состояния, отношения к группе в различных вариациях, каких бы ни были, они контролируемы и критикуемы как мною, так и окружающими, в то время как относительно Творца я вообще не знаю, где я нахожусь, в каких отношениях к ним. Я себя могу как угодно сопоставлять с ним, врать как угодно самому себе. И в этом-то и отличие между коротким путем и эффективным, если человек правильно принимает данную ему возможность и через группу это делает, или длинным и неэффективным путем. У меня есть Творец, я буду отдельно сидеть, разбираться сам в этой науке каббала, вы меня не трогайте, я сам умный. Единственная возможность, которая нам дана, эффективно, четко отработать себя, это группа, и если от этого убегает человек, то тут уже ничего не сделаешь. Поэтому есть такое очень простое правило в Торе. О хеврута, о метута. То есть, или ты находишься в группе, или ты мертвый, духовно мертвый. Третьего не дано. И тут и происходит, что те умники, которые отказываются от этого, они потом через 5, 10, 15 лет, и у меня есть такие примеры, вдруг начинают постепенно понимать, что прожили эти годы зря и не могли сами себе наступить на свой собственный маленький эгоизм, чтобы просто отдаться этой работе, ничего не сделаешь. Надо на себя наступить, надо себя пригнуть. Это неприятно, это нехорошо, от этого хочешь убежать любыми путями, и каждую секунду ничего не сделаешь, другого пути нет. Специально разбита общая душа для того, чтобы дать нам возможность на отработке наших отношений с другими душами найти там свойства Творца и там же ощутить его и слиться с ним. Только там, в этом общем кли. Далее. В то время как отношение человека к Творцу, пишет Бааль ха-Сулам, они должны быть постоянны. То есть они должны быть абсолютны, как неизменны по времени, так и постоянны по своему вектору. Далее. Нет ощущения, требующего их выполнения. Творец скрыт от нас. То есть и в ту сторону, кому я что-то делаю, я не знаю. И от кого я что-то получаю, я не знаю. То есть тут есть возможность для таких фантазий, что тут может что угодно изобретать. И я слышал и слышу на протяжении всей своей практики, сколько я обучаю, и ко мне приходят людей, насколько люди могут запутываться и выдумывать такие уже состояния, что они уже в Энсофе, и где-то там, вообще посреди духовных миров, на самом деле, не начали совершенно работу над своими свойствами. И далее. Человек быстро привыкает к действиям, и действия, которые исходят из привычек, не приносят пользы. То есть относительно Творца, когда я нахожусь только я один, и относительно чего-то, чего я себе там выдумываю, своих каких-то иллюзий, то я могу придумывать здесь всевозможные какие-то доводы, обычаи, обряды, чего только я не могу тут придумать. Люди выдумывают такие пульханы, как сказать? Культы, да, культы. Взаимоотношения якобы себя с Творцом, там, прямо строить новую религию. Выдумывает это все. И таким образом, просто ясное понимание того, что кроме как в группе среди равных себе, у меня нет никакого другого пути сближения с Творцом, и не будет никогда у человечества, потому что нам это явно показано на Швирата Келим, разбиение общей души. И данная нам работа в том, чтобы мы ее склеили, это единственный путь к возврату в то состояние совершенное, в котором она находилась только в Авиюте Шореш, а мы, когда возвращаемся в то же состояние обратно, мы уже возвращаемся в Авиют Далет, в четвертой стадии Авиюта. И насколько мы будем с вами продвигаться дальше, насколько наша группа будет более понимающая и правильно реализующая духовные требования, и если они не меняются, это значит, мы с вами не меняемся. И они всегда должны быть чуть повыше нас. А откуда брать нам чуть повыше нас? Из статей, из того, что нам показывают наши учителя.